збілі на часи. І от кожен час ми виходимо зараз, уже ми 23 часа в ефірі, якщо взяти колектив нас зібрати, ми 23 часа вже в ефірі говоримо о підтримці на наступний рік. І вже слава нашому Господу. Браті і сестри, ви дуже щедрі, відкликнулись вже, друзі, браті і сестри, і ми вже зібрали 50 тисяч, друзі, 50 тисяч зібрали. Слава нашому Господу. Осталось 85 498 доларів. Осталось, можна так, якщо округлити, 86 тисяч осталось. Слава нашому Господу. То от із цих 86 тисяч в цьому часовому блоці, в этом часовом блоке осталось у нас 54 минуты. Нам нужно собрать 2305 долларов. Каждый звонок, каждый доллар, каждое участие онлайн помогает нам двигаться к цели. Слава нашему Господу! Мы уже, друзья, ближе к цели, чем мы были только час назад. И это потому, что вы, друзья, внимательны, вы видите, слышите и вы реагируете, то в этом часову обычно у нас проходят проповеди. Вы подключились и говорите, и думаете, почему здесь нету проповеди. Но здесь у нас, друзья, как я сказал, идет марафон для того, чтобы поддержать радиослужение на следующий год. И Луки 6 глава, 38 стих, говорится так. «Давайте и дастся вам мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную, отсыпанную вам в лонь вашу, ибо какую меру и мерите, такую и отмерят вам». Знаете, это место Писания от Луки 6 глава, 38 стих. «Пусть Господь, друзья, благословит вам и даст вам, укрепит вас, знаете, в вашем работе, в вашем труде, о вашей семье, в личной и духовной жизни. Да даст вам Господь милость свою, друзья, то, что вы реагируете и жертвуете на это служение. Да благословит вас Господь, друзья, у нас в этом часу остается 52 минуты, и нам нужно собрать 2305 долларов. 2305 долларов. На каждый, друзья, доллар, который вы звоните и жертвуете, вы помогаете, чтобы в следующий год радиовещание было доступно в эфире. И как я говорил, знаете, что интересно, каждый, знаете, человек, который принимает участие, это делается, он соработник, сотрудник на Ниве Господней, благословляя других братьев и сестер, чтобы и они могли слушать это радио. И мы, радио вещается, друзья, на четырех языках, как я уже говорил, вы уже знаете, многие, кто слушает регулярно, это английский, это испанский, это немецкий и это славянский язык, это где мы говорим украинский, русский язык. И там, друзья, это уже мы делаем на протяжении 20 лет, вещаем в интернете. Друзья, в интернете вещаем это радио. А когда мы начинали 20 лет тому назад, многие говорили, кто же будет слушать в интернете. А мы сейчас видим, насколько каждый человек прикасается с интернетом. Каждый человек прикасается с интернетом. И вот уже 20 лет мы уже вещаем в интернете. И 51 минута у нас в этом часовом блоке, и нам нужно 2300 долларов, чтобы закрыть этот часовой блок. Но я вам немножко поясню, друзья, если, чтобы помочь нам понять, что такое 2305 долларов, как мы можем коллективно или совместно осилить эту сумму. Это можно сделать так. 4 человека могут позвонить и стать соучастниками каждый месяц по 50 долларов. 4 человека или 4 семьи по 50 долларов в месяц смогут осилить 2305 долларов. Вот так, друзья, на сегодня многие братья и сестры звонят, отзываются и становятся
в ряды сотрудников, становится в ряды сотрудников, которые помогают Слову Божьему идти вперед. $2305.50 остается у нас минут в этом часовом блоке. $50, друзья, в месяц, это выходит в день $1.66. Это меньше, чем кофе, друзья, кружка кофе у нас в Америке. Меньше, чем кружка кофе, да? $1.66. Это, друзья, в год округляется $606, а если конкретно, это $605.90, да, примерно вот так за год. $50 – это $1.66 в день. Вот если 4 человека позвонят и скажут, мы на себя возьмем 2027 год, станем соучастниками на Ниве Божией, возьмем и пойдем с вами и будем соработниками нести Слово Господне на 2027 год, и 4 человека, друзья, по $50 в месяц смогут осилить. А если, друзья, вы просто хотите благословить одноразово, позвоните, пожертвовать один раз, вы сможете это делать, конечно же, на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, как я вам говорил, активность радиослушателей, оно меняется с каждой минутой, с каждым часом. И сейчас, в этом часу, обычно идут проповеди. Если вы подключались, обычно в это время идут проповеди, друзья. И на данный момент, если посмотреть на статистику, откуда сейчас слушают, с каких штатов подключается и активно слушает, я могу вам назвать. Вашингтон – это будет активный номер один штат, Калифорния будет номер два, Нью-Йорк – номер три. И вот смотрите, Саут-Каролина уже вышла на номер 4 активности. После них вышло Охайо на номер 5, и Орегон уже вышел с десятки на 6 место. Вот мы видим, как эти штаты, друзья, они меняются быстренько, откуда люди подключаются. Вот Саут-Каролина, молодцы, вы уже вышли из 6-7 места на 4 место активности слушателей сейчас, в данный момент. Вы слышите мой голос. И вот, друзья, у нас новый час, 23-й час. Мы 23 часа уже в эфире, и нам нужно в этом часовом блоке $1605 осталось. Смотрите, вау! $1605 осталось, друзья. 47 минут, и слава нашему Господу, что онлайн отзывается, по телефону отзывается, и у нас осталось $1605, друзья. Да благословит Господь, кто принял участие, кто сделал взнос онлайн, кто сделал свой финансовый вклад, друзья, благословил служение это, и уже осталось 1605. Да благословит вас Господь. Я, конечно, не знаю, с какого штата этот человек, который принял участие онлайн, но благословит Господь вас, да умножит и даст вам духовных сил. 46 минут остается в этом часовом блоке, и мы с каждой минуты движемся ближе и ближе, друзья, к нашему цели, с Божьей помощью и вашей внимательности. Да благословит Бог вас, только пожертвовали через зал, да благословит Господь вас, друзья. Это был Вашингтон, активность с Вашингтона пришла. Да благословит Господь Вашингтон, братьев и сестер с Вашингтона, я смотрю, активности начинается. И через зал только сейчас тоже пожертвовали, да благословит вас Господь, через зал пожертвовали. И уже смотрите, друзья, 45 минут, и нам надо 1555, такая интересная, интересный такой номер, 1555, да? Слава нашему Господу, мы уже собрали 750, слава нашему Господу,
45 минут, друзья, и вы принимаете активное участие. South Carolina по статистике еще четвертая на месте. Вашингтон номер один сейчас, Калифорния 2, Нью-Йорк номер 3. Нью-Йорк держится, хотя уже там да, поздновато уже люди. Вообще-то одно время, да, как с South Carolina. Охайо номер 5, Орегон уже на номер 6. Люди подключаются, отключаются, мы видим активности. Так что, братья и сестры, да благословит вас Господь. Друзья, в этом часу обычно вы слушаете проповеди. В этом часу, где мы, как радиослужение, благословляем вас на протяжении 20 лет, вещая в этом часу обычно проповеди. А сегодня мы говорим, что проповеди нету, потому что мы хотим, чтобы в следующем году оно было на протяжении года, и нам необходимо собрать те финансы, которые нам не достают на 2027 год, чтобы нам быть в эфире в следующем году. И вот уже братья наши и сестры отзываются в этом часовом блоке, остается 44 минуты, и уже мы собрали $750, и нам нужно еще 1555 в этом часовом блоке. Потому что, друзья, если вам правду сказать, предыдущие блоки, три предыдущих часа мы шли в минус. Три предыдущих часа мы пошли в минус. Я сейчас не хочу на них фокусироваться. Хочу говорить о этом сейчас, нынешнем часу, чтобы мы не пошли здесь в минус. Вся цель, друзья, наша цель, чтобы собрать общую сумму, чем быстрее, чтобы мы могли пойти в обычный режим вещания всех передач, то за это мы разбили по часовой блок, и наша цель достигать каждый часовой блок, который нам необходим. Вот, друзья, у нас 43 минуты, и нам нужно $1555. $1555. Если вы хотите пожертвовать онлайн, вы можете зайти на radiomv.com, вот как сделали братья и сестры, и пожертвовали. Как братья и сестры зашли и пожертвовали. Сделали онлайн, вы можете сделать это, или позвонить, если вам проще. Это будет на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Друзья, нам нужно $1555 еще. Уже слава нашему Господу за братьев и сестер, которые отозвались, и мы уже собрали 750 в этом часовом блоке. В 23-м часовом блоке мы собрали уже $750, и нам нужно 1555. Такая круглая, ну, такая дата, да? Такой номер. Смотрите. Сейчас я скажу, какой штат в Америке, по какому рангу сейчас слушать, потому что каждую пару минут меняется статистика. И вот уже Вашингтон номер один, Калифорния номер два, Нью-Йорк номер три, South Carolina номер четыре, Охайо номер пять, Орегон номер шесть, North Carolina номер 7, Massachusetts подключается 8, Пенсильвания 9, Миннесота 10. Вот 10 штатов по рангу, Миннесота 10. Друзья, принимайте участие, чтобы мы могли чем быстрее вернуться в режим регулярного вещания. И уже 41 минута остается в этом 23-м часовом блоке, 40 остается минут. И мы уже собрали $750, слава нашему Господу, а нам еще нужно 1555. Телефон номер 425-296-78-29. Это 425-296-78-29, я извиняюсь, друзья, я уже заговорился немножко.
Слава Богу за только звонок, который получили вы. Благословили, друзья. И нам уже осталось 1355. Слава нашему Господу. 1355. Друзья, да благословит вас Господь. 950 уже собрали в этом часовом блоке. Видите, друзья, Господь использует простых братьев и сестер, которые на протяжении долгие годы отзываются каждый год и делают служение способным вещать в следующий год. Кто-то же благословил прошлый год, что на протяжении этого года в это время вы слушали проповеди, в это время вы слушали, назидались Словом Божьим. Друзья, и вот как важно, чтобы мы благословляли и помогали дальше, чтобы Слово Божие могло распространяться и укрепляло сердца народа Божьего. Объявляю номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Можно пожертвовать, друзья, онлайн, зайти, это будет через, сделать на radio.mv.com, и вы сможете, друзья, выбрать пожертвовать через Zelle, через Cash App, или через PayPal, или своей карточкой, как вам удобно, друзья, как вам удобно. Помните, что многие рассчитывают на нас, друзья, а мы рассчитываем на вас. И хотел бы, друзья, напомнить за этот час, который есть. Это час, где идет звучит проповедь. И на протяжении, я уже говорил, многие годы звучит проповедь по многим странам. Я повторю для тех, может быть, кто новые подключились, может быть, не знают такую интересную статистику о радиослужении. 10 самых стран, где самое много слушает радио. Я говорил штат, а теперь стран. Смотрите, 10 стран, где самое много слушает радио МВ. Я сейчас объявлю информацию, потом объявлю, какие страны. Уже у нас 38 минут остается в этом часовом блоке. Это 38 минут, и нам еще нужно 1355. Можно, друзья, сделать так. Если 3 человека сейчас позвонят и скажут, мы подпишемся $50 каждый месяц на год, 3 человека по $50 в месяц, они могут закрыть этот час. Братья и сестры, вы можете закрыть этот час. И 3 человека по $50 в месяц закроет час на год, который нам надо. Или любую сумму, которую вы желаете пожертвовать одноразово. Да благословит вас Господь. Монтана вышла на связь. Да благословит братьев и сестер, кто пожертвовали с Монтаны. Да благословит вас Господь, друзья. Осталось $1355 на этот час, который нам нужен в этом часу. И вот 10 стран, где сама много нас слушает. Самые активные страны по количеству слушателей. Номер один — это Америка, США. Номер два — это Украина. Номер три — это Германия. Номер четыре — это Россия. Номер пять — это Канада. Номер шесть — это Беларусь. Номер семь — это Молдова. Номер восемь — это Бельгия. Номер 9 – это Польша, и номер 10 – это Эстония. Вот такая интересная статистика, интересная, друзья. И вот, жертвуя на это служение, вы участвуете в этих странах распространения Слова Божьего и подкрепления верующих наших братьев и сестер. Да благословит вас Господь. Пусть Господь вернет вам более еще, друзья, более мира, благодати, силы, здоровья, ограды и благословения вашим семьям. Тем, кто участвует сейчас, уже 4 человека, друзья, в этом часовом блоке отозвались, и уже мы, слава Богу, собрали $1000 в этом часовом блоке. Осталось уже 1355
5 долларов. Слава Богу, друзья. Смотрите, осталось 1305 долларов, осталось, которые нам надо собрать. 35 минут, друзья. Осталось 35 минут в этом часовом блоке. Я возьму маленькую музыкальную паузу, дам вам время помолиться, поговорить и позвонить во время музыкальной паузы и сделать, друзья, свой вклад. Помните, здесь мысль какова. Если мы соберем всю сумму быстрее, чем нужно, мы пойдем сразу же в вещание, в регулярную передачу, регулярный режим. Так что, друзья, здесь, если Бог располагает вас, выделить от вашего, может быть, проекта, который вы заработали, или от вашей сделки, которую вы сделали, хотите благословить радио наперед, вы это можете сделать. Телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Мы идем на музыкальную паузу и вернемся назад через пару минут. А в это время вы молитесь и звоните, друзья, и участвуйте благословением следующего поколения.

Дорогие сотрудники радио, примите от меня, бабушки 86 лет, большую благодарность за ваш бесценный труд. Моя дочка подарила мне радио, и вот уже я 5 лет как слушаю ваше радио и очень, очень довольная. Я живу одна в старческом доме, часто бывает подходит уныние. И вот радио очень помогает и утешает. Дай Бог вам всем здоровья на долгие годы, чтобы вы продолжали трудиться на ниве Божьей. Господь вас вознаградит.

Друзья, объявляю номер 425-296-78-29. Линии открыты, вы можете звонить и принимать участие. Вы только слышали свидетельство одной из нашей радиослушательницы, которая уже 5 лет слушает радио. Ей подарили дети такой цифровой радиоприемник. Он стоит, можете поставить в комнате, и он круглые суточки вещает Слово Божие. То да благословит Господь тех детей, которые заботятся о своих родителях, чтобы и им, и даже в свободное время было что делать и питаться, друзья, чтобы быть плодовитым и сочным, да? Да благословит Господь. Друзья, напоминаем, что это прямой эфир, марафон, где в это время обычно идет проповедь, но мы сегодня имеем марафон для того, чтобы следующий год мы можем иметь на протяжении года иметь эти передачи регулярно, быть в эфире могли быть. И вот да благословит вас Господь, друзья, что вы принимаете участие. У нас остается в часовом блоке в этом 26 минут до как начнется новый час. И каждый час у нас есть сумма, которую нам необходимо собрать. И вот уже, друзья, слава Богу, 4 человека отозвались. И уже мы набрали $1000 в этом часовом блоке. У нас 26 минут, и нам нужно $1305 еще осталось. $1305 осталось, друзья, в этом часовом блоке. И если вы еще не приняли участие, и мы бы хотели пригласить вас, мы даем такую возможность раз в год в октябре принимать участие в этом служении, чтобы вы могли быть активно участвовали на Ниве Божией. Объявляю телефон, номер нашей линии открытый, наши сотрудники у телефонов, и вы можете сделать это прямо сейчас на телефон номер 425-296-78-29, 425-296.

делать. Да благословит вас Господь. Для всех, кто, друзья, жертвует онлайн и желают, друзья, например, через Zelle или Cash App, и вы желаете, чтобы вам прислали отчет, мы бы попросили, пожалуйста, пришлите на текст-месседж ваше имя, а сколько вы пожертвовали, друзья, и ваш email-адрес, чтобы мы могли вам прислать отчет. Для всех, кто жертвует по телефону, кто жертвует онлайн через Cash App, через PayPal, да, или через платформу вашей карточки, вы получите в конце года, друзья, ресит, или как бы сколько вы пожертвовали. Имейте в виду. И слава нашему Господу, друзья, остается 24 минуты в этом часовом блоке. И нам еще осталось 1105 уже. Слава Господу! Пятый человек подключился и принял, друзья, участие. И сейчас уже нам осталось 1105. Слава Господу! Друзья, если два человека позвонят по $50 в месяц, подпишутся, друзья, мы закроем этот час прямо сейчас. Или если вы хотите поучаствовать одноразово, пожертвовать, это на ваше усмотрение. Позвоните на телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Это, друзья, для вас возможность принять участие, чтобы в следующем году радиослужение могло быть в эфире, где в следующем году мы можем назидаться духовно, наши бабушки, наши дедушки, да, наши братья, сестры, наши детки, потому что Радио МВ имеет музыкальный канал, имеет, друзья, детский канал, Новый Старый Завет и вот этот центральный канал, то все эти каналы, которые люди привыкли уже слушать, друзья, они будут в эфире благодаря тем, кто принимает участие в подобных, в таком марафоне, где люди звонят, где люди идут онлайн, становятся с нами в этом поприще и начинают идти с нами, благословляя вас, слушателей. Если вы еще, слушатель, не приняли участие, мы призываем вас, чтобы это сделать сейчас. Телефон номер я объявляю 425-296-78-29. Штаты по рангу, штаты, которые сейчас, вот уже время есть, прошло, кто на каком месте. Я объявлю 10 самых, сейчас много где прослушают штатов, откуда вы. Я уже читал, зачитывал все штаты. С каждого штата нас слушают в Америке. Кроме, я сейчас не вижу Хавайи, пока места я Хавайи не вижу. А так, с каждого штата. 10 самых много сейчас слушателей, которые в этот момент, когда я разговариваю, подключились. Смотрите, Вашингтон ведет. Вашингтон ведет, друзья. Я объявляю, какие штаты нас слушают, а вы можете онлайн заходить, жертвовать и можете звонить и поддерживать, друзья, тоже. Если слышите свой штат, отреагируйте, благословите, чтобы в вашем штате проповедь продолжала звучать и в следующем году. Телефон номер я объявлю 425-296-78-29, 425-296-78-29. Нам, друзья, еще нужно 1105 долларов. В этом часовом блоке у нас остается 20 минут в этом часовом блоке, и нам нужно 1105 долларов. Первый штат, друзья, где сейчас самое много в этот момент, самое много подключений, это Вашингтон. Второй штат ведет после Вашингтона, это Калифорния. Третий штат, это ведет Нью-Йорк. South Carolina вышла на 4-е место. Охайо вышла на 5-е место. Орегон вышел на 6-е место. И смотрите, Массачусетс догоняет 8-е место. Массачусетс. Норт Каролина 9-е. Миннесота 10-е. Миннесота 9-е, да, 10-е. И Пенсильвания 11-е, я так сказал. Вашингтон, Калифорния, Нью-Йорк, Саут Каролина, Охайо, Орегон, Массачусетс, Норт Каролина, Миннесота и Пенсильвания.

Германия. Уже потом другие идут в Штаты. 10 самых, где сейчас самое много слушают. И эта статистика, она меняется буквально, друзья, пару минут, и она меняется. Зависит от времени, где кто подключается. А то, друзья, благословите этот эфир. Этот час остается у нас в этом часу 19 минут. Остается 19 минут, и мы уже собрали $1200, а нам еще нужно 1105. И мы говорим, что обычно в это время на радио главном канале идет проповедь. Обычно в это время идет проповедь, и здесь вы слышите разные проповеди разных проповедников, где мы благословляем радиослушателей вас, чтобы это было благословением для духовного назидания. Потому что многие друзья радиослушатели проживают в разных местах, как одна семья прислала свое свидетельство. Они проживают в Колумбии, но где мало славяне, но говорят, потому что мы имеем радио, заходим онлайн, слушаем вас, и мы назидаемся. Семьи, которые живут некоторые в Перу, в Парагвае, Уругвай, мы видим, вы подключаетесь, слушаете. Мы видим семьи с Аргентины, которые подключаются, слушают. Друзья, многих стран, где я просто удивляюсь, что и там есть славяне, подключаются и слушают. Вот когда вы жертвуете, друзья, на это служение, вы делаете способным Слово Божьему распространяется больше, чем ваш город, больше, чем ваш штат, больше, чем ваша страна, переходя на другие страны. Но более того, друзья, питаются духовным хлебом. Остается, друзья, у нас 17 минут, и нам нужно 1105. Друзья, 1105 нужно в этом часовом блоке, а уже мы собрали 1200. Смотрите, $50 в месяц, да, $50 в месяц, это выходит $1.66. Если человек, вы хотите подвязаться, сказать, я могу стать участником $50 в месяц, это вам будет обходиться в день $1.66. Если два человека позвонят сейчас и скажут, мы возьмем по $50 в месяц, друзья, это перекроет эту сумму, которую нам сейчас нужно. $1105. А может быть, вы хотите позвонить и пожертвовать один раз любой суммой, которая вас располагает, на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Линии открыты. Можно, друзья, принять участие онлайн через Zelle. Это будет info@radiomv.com. info@radiomv.com. Или, друзья, можно пожертвовать через Cash App. Это будет Radio MV, Radio MV. Это через Cash App. И можно, друзья, пожертвовать через PayPal, если вам удобно, или своей карточкой онлайн, как вы желаете. Если вы хотите пожертвовать онлайн карточкой, вас возьмет буквально минуты две или одна, зависит от вас. И если вы позвоните нам по телефону, то вас возьмет примерно 5 минут. Остается у нас, друзья, 15 минут в этом часовом блоке, и нам необходимо еще $1105 в этом часовом блоке. Статистика, кто где сейчас само слушает много. Вашингтон лидирует до сих пор, Калифорния лидирует, вторая, Нью-Йорк третий, Саут-Каролина четвертая, Охайо пятая и Орегон шестой, Норт-Каролина седьмая, Массачусетс восьмая, Миннесота девятая и Кентаки взяло 10 место. Сдвинуло Пенсильванию, Кентаки взяло по количеству. Друзья, интересно смотреть на статистику, потому что удивляйся, сколько наших братьев и сестер проживают в разных штатах, в разных странах. Друзья, и сейчас идет у нас прямой эфир. Прямой эфир – это мы собираем финансы на 2027 год, чтобы радио могло быть в эфире вместе с вами в 2007 году. И
Вот этот час у нас 15 минут остается, и в этом часу нам еще нужно $1105, чтобы этот час нам закрыть. И мы призываем вас, если вы еще не приняли участие, если вы, может быть, еще не позвонили или не зашли онлайн и не сделали, друзья, свое финансовое пожертвование, вы можете сделать это прямо сейчас. Зайти на radio.mv.com, чтобы закрыть этот 1105, который у нас есть в этом часовом блоке, 1105 в этом часовом блоке, чтобы мы могли его закрыть. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Кентаки перешло на седьмое место, сдвинуло Миннесоту. Друзья, больше людей подключается сейчас к Кентаки. Интересно, я смотрю, да, каждый штат, сколько, какой ранг берет. Как я уже говорил, что буквально с каждого штата слушаю. Сейчас я посмотрю. Только я не вижу только Хавайи. Не вижу Хавайи. А так, с каждого штата есть люди, которые подключаются и слушают. То напоминаю вам, друзья, что это прямой эфир, поддержка радиослужения на 2027 год. На протяжении 20 лет мы уже это делаем регулярно, чтобы мы могли быть в эфире в следующем году. Кто-то в прошлом году, друзья, позаботился, вышел навстречу, позвонил, стал частью этого служения. И в этом году вы, друзья, слушали и наслаждались проповедями, получали назидание. Это потому, что в прошлом году братья и сестры не были равнодушны. Они позвонили, они стали частью, пошли с нами вместе в этом служении. Дорогие друзья, объявляю номер, куда вы можете позвонить. У нас остается буквально 12 минут, и нам необходимо от вас, друзья, слышать. Нам необходимо от вас слышать. Почему я говорю необходимо, друзья? Радио Ви существует сугубо от добровольных слушателей, которые жертвуют свои финансы, чтобы мы были в эфире. У нас нет рекламы. Мы не продаем время. За это вы не слышите, что здесь кто-то продает какие-то таблетки, продают какие-то пакеты, продают какие-то дома. У нас этого нету. Мы решили так от начала, чтобы радио было чистое, чтобы было можно его слушать на протяжении дня, круглосуточно, и не переживать, что там будут продавать таблетки, продавать какие-то пакеты, чтобы, может быть, человек, который имеет слабость к каким-то вещам, чтобы он не покупал там, знаете, много домов где-то или много каких-то препаратов. Чтобы было здравое учение, знаете, здравое вещание, вот такое вот. У нас цель была. Из-за этого 20 лет, братья и сестры, Бог остается верным через вас. Вы жертвуете, вы благословляете, и мы уже в эфире. Из-за этого мы собираем финансы каждый год для этого. Вот смотрите, братья и сестры, Бог дает свою милость к нам и дает нам, друзья, свою заботу, а мы, как народ Божий, любящий Его, хотим, чтобы у нас и в семьях была духовная пища, и, друзья, мы могли своей возможностью уделять, чтобы и пища уходила в другие дома, в другие города, в другие народности, в другие, может быть, страны, не может быть, а так и есть. И это Радио МВ делает это. Объявляю номер, куда вы можете позвонить и стать частью этого многогранного служения. Но номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. 10 минут, друзья, слава нашему Господу. Смотрите, 6 человек отозвались. 6 человек сейчас отозвались. И уже мы собрали $1650. И нам осталось $655, друзья. $655 осталось. Да благословит вас Господь, друзья. Нам надо, друзья, закрыть эти $655. Потому что последние 3 часа, друзья, мы просто шли в минус, мы тонули.
Друзья, мы тонули. Вот здесь остался волосок. Нам нужно его дотянуть. 650. Брат сидит, улыбается. Извиняюсь, друзья, заговорился. $655. Волосок. $655, друзья. И осталось 10 минут, чтобы нам закрыть, чтобы у нас не было минуса. Друзья, чтобы у нас не было минуса. Это 3 человека по $25 в месяц. Если позвонят, 3 человека по $25 в месяц, мы сможем, друзья, это закрыть. $655 осталось в этом часу. Последние 3 часа, друзья, были очень тяжелые, где мы пошли в минус, мы не закрыли. То хотелось бы, чтобы и этот час мы этот час могли закрыть, не пошли в минус. Остается 9 минут, $655. 6 человек уже поучаствовали. Да благословит вас Господь. Да даст Господь вам милости и любви. И объявляю номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Это, друзья, где вы можете сейчас позвонить, принять участие. Наши сотрудники у телефона. И телефон номер 425-296-78-29. Смотрите, я немножко дам, сейчас поменяла статистика, какой штат сейчас самым много слушает. 10 штатов. А вы слушаете свой штат и реагируете, друзья, если вы еще не поучаствовали с этого штата. Вашингтон берет первое место, номер один, где много слушают сейчас. Калифорния 2, Нью-Йорк 3, Саут Каролина 4, Охайо 5, Орегон 6, теперь Норт Каролина 7, Массачусетс 8, Кентаки пошло на 9, Пенсильвания на 10. Друзья, вот такое количество, где сейчас 10, самое много штатов, откуда самое много слушают. Топ-10, да? Можно пожертвовать, друзья, онлайн, зайти на radiomv.com и сделать свой, друзья, вклад, благословить это служение. И слава нашему Господу, друзья, что вы отзываетесь. Уже осталось нам $355, 7 минут в этом часовом блоке, и осталось $355. Слава нашему Господу! Слава нашему Господу, друзья! $355 осталось. Это просто один человек сейчас позвонит, друзья, и может закрыть эту сумму, взяв на себя каждый месяц по $50. И если хочет одноразово, может сделать, насколько вас располагает личный бюджет или семейный бюджет. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, хотелось бы закрыть этот час. У нас 6 минут осталось. Хотелось бы закрыть этот час. И хотелось бы хотя бы начинать перекрывать в свободные часы те, которые мы пошли в минус, друзья. Мы пошли в минус последние 3 часа, друзья. Раз, два, три, да. Последние 3 часа мы пошли в минус, сильный минус, друзья. В этом часу, слава Господу, нам уже осталось $355, и у нас 6 минут осталось. 6 минут. И хотелось бы, друзья, чтобы мы закрыли этот час, не было здесь минуса, и еще начали перекрывать те минусы, которые у нас есть в прошлых часах, друзья. Телефон номер 425-296-78-29. Спрашивают, напомните онлайн. Да, друзья, онлайн можно жертвовать через Cash App. На Cash App это будет Radio MV, просто Radio MV. Все одно слово. Radio MV можно жертвовать через Cash App. На Zelle, друзья, можно жертвовать по Zelle. Это info@radiomv.com. info@radiomv.com. Можно жертвовать по этому. И через карточку свою онлайн, друзья, вы можете жертвовать. По онлайн вас возьмет, друзья, в течение минуты-двух минут оформить. Позвонить примерно берет 5 минут.
то имейте в виду. А если у вас есть 5 минут времени, вы желали бы позвонить и стать частью, чтобы эфир в следующем году продолжал вещаться, друзья, вы это можете сделать прямо сейчас. У нас остается 4 минуты в этом часовом блоке. Это уже 23 часа, если взять в общем 23 часа мы уже в эфире. 23 часа, друзья, мы в эфире, и мы говорим о финансовой поддержке на 2027 год радиослужению, чтобы оно было в эфире. 4 минуты, и нам остается $355 в этом часовом блоке, друзья. В предыдущие блоки мы пошли минус, 3 часа мы пошли минус, друзья. И вот надо, чтобы вот этот час мы не пошли минус. Давайте мы вместе отреагируем. Я смотрю, Охайо так бьется на забрать Саут-Каролину с пятого места. Сейчас Саут-Каролина на пятом месте, самом, где много слушают. Охайо бьется, то выбивается на пятое, то уходит на шестое, прыгает. То, братья и сестры, если вы еще не приняли участие в эфире, финансово поддержать на 2027 год, вы можете это сделать, позвонив на 425-296-78-29, 425-296-78-29. Можно пожертвовать, друзья, онлайн. Тоже слава нашему Господу, друзья, остается 3 минуты, и уже нам осталось 255. Слава нашему Богу, друзья. Это можно сделать через Cash App на Radio MV. Одним словом, MV, Radio MV. Одним словом, можно сделать через Cash App, через Zelle, через PayPal или просто своей карточкой зайти на radio.mv.com и пожертвовать. Или позвонить на 425-296-78-29. Мы идем, друзья, сейчас на музыкальную паузу, и нам, друзья, остается $255 в этом часовом блоке. Хотелось бы, друзья, чтобы мы его закрыли и начали помогать выходить из минуса с предыдущих часов, чтобы этот час, он, друзья, тоже не хромал, а чтобы он был прямым и здоровым. Да благословит вас Господь. Идем на музыкальную паузу, друзья. После музыкальной паузы у нас уже будет новый вызов, новый час. Хотел бы напомнить вам, друзья, смысл каков? Чем быстрее мы соберем общую сумму, которая нам необходима на 2027 год, тем быстрее мы пойдем в регулярное вещание. Слава нашему Господу. То вся цель, друзья, принять активность, чтобы мы могли сберечь свои голоса, да и уйти с эфира и дать вам слушать передачи, чтобы в следующий год, друзья, мы могли быть в эфире. Это наше желание с вами, как уже на протяжении 20 лет Господь это делает через вас. И объявляю номер и идем на музыкальную паузу. 425-296-78-29. Остается минута, и уже $155 еще нужно. Слава нашему Господу. $155 осталось, друзья. Идем в музыкальную паузу.

В эфире благотворительный марафон служения «Радио МВИ». Его цель – собрать необходимые средства для продолжения радиослужения в следующем году. Каждый день через эфир «Радио МВИ» люди слышат Слово Божие, христианские песни, свидетельства и молитвы. Вы тоже можете стать частью этого труда через молитву и посильное пожертвование. Поддержать служение можно по телефону 1-425-296-7829. 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Пусть Господь благословит каждого из вас.

Дорогие друзья, мы приветствуем вас, и у нас новый час и новые возможности. Да благословит каждого из вас Господь. Мы продолжаем дальше наш марафон, который перед нами, и как вы слышите, друзья, мы сегодня с вами в прямом эфире с самого утра и продолжаем, и будем до глубокого вечера. Пусть Бог благословит каждого из вас, и нам в этот час необходимо собрать 1918 долларов. Пусть Бог благословит каждого из вас. Спасибо вам, кто-то уже присоединился и воспользовался этим. Друзья, спасибо вам, что вы это сделали. Вы сделали пожертвование. Павел, пусть Бог благословит вас. Друзья, объявляю наши координаты, куда вы прямо сейчас можете позвонить. На номер 425-296-78-29. Этот час, где мы слушаем свидетельства. Это по нашему времени с 8 до 9. По штату Вашингтона это с 9 до 6 до 7. И, друзья, также, если мы смотрим ближе к Нью-Йорку, это с 9 до 10. Друзья, в такое время, где сегодня звучит проповедь, свидетельство в этой программе, где мы слышим свидетельства, и где которые свидетельства звучат, и они вдохновляют многих братьев, сестер, которые получают благословение, которые получают назидание. Да благословит вас Господь. Друзья, нам необходимо в этот час собрать эту сумму, которая составляет 1918 долларов. И у нас остается 52 минуты 40 секунд, где мы можем вместе с вами, друзья, собрать эти финансы для того, чтобы этот час был оплаченный, чтобы мы могли с вами в 2027 году иметь эту возможность служить, транслировать, благословлять других братьев и сестер, которые так нуждаются в этом. Пусть Господь благословит каждое сердце. Объявляю наши номера 425-296-78-29. Друзья, я благодарю Господа. Кто-то сейчас уже еще один человек присоединился. Спасибо вам. И это уже два человека, которые воспользовались этой возможностью. Нам осталось 1818 долларов, чтобы закрыть этот час. Друзья, в этом часе мы слышим свидетельство то, что делает Господь на, знаете, в жизни людей, на миссионерских полях, у людей, братьев и сестер, которые трудятся, живут, служат, которые принимают благословение и отображают, знаете, Божью любовь. Пусть Бог благословит каждого из вас. Деяния апостола, 3 глава, 19 стих, сказаны такие слова. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладить грехи ваши. Да придут времена отрады от лица Господнего. Покайтесь и обратитесь, чтобы загладить грехи ваши. Да придут времена отрады от лица Господнего. На самом деле, братья и сестры, да придут времена Господни от лица Господнего, чтобы, знаете, Господь благословлял, вел и укреплял и производил работу и действия в жизни нашей. Пусть Бог благословит каждое сердце, наполнит благодатью и силою своей. Я хотел бы объявить, у нас есть такая возможность, друзья, чтобы нам перекрыть эти 1818 долларов, нам необходимо это 7 человек по 25 долларов, которые могут, скажем, и воспользоваться, сказать, я могу жертвовать по 25 долларов, и нам надо таких 7 людей. Или можно 3 человека по 50 долларов. 3 человека, которые скажут, я смогу 50 долларов жертвовать, и хотел бы присоединиться. Или нам или необходимо, который человек сможет жертвовать 100 долларов в месяц, и нам таковых надо
два человека, и мы способны будем перекрыть эту сумму. Друзья, спасибо вам, кто-то позвонил сейчас и принял решение стать частью этого благословения. В данный момент это три человека, которые приняли это решение. И у нас, друзья, $1218 осталось. $1218, чтобы уплатить это время, этого часа на протяжении целого года. 27-й год, который перед нами. И мы с вами делаем этот марафон. Если кто-то присоединился и задается вопросом, что у нас здесь происходит, это ежегодный марафон, который мы делаем с вами, друзья, где мы собираем финансы, где мы обращаемся к вам, где мы говорим, что есть возможность служить вместе с нами, и приглашаем вас, чтобы вы вместе с нами служили. Да благословит вас всех Господь. Возлюбленные, вы можете присоединяться к нам и слушать нас через YouTube, Facebook и другие платформы. Если даже у вас есть возможности сегодня использовать Medium, вы можете воспользоваться Medium, друзья, и поделиться, что у нас проходит марафон, что у нас проходит сейчас это поддержка финансовая на 27-й год, друзья, чтобы мы смогли с вами быть в прямом эфире и нести это служение, транслироваться и, конечно же, знаете, достигать тех людей, которые сегодня нуждаются в Слове Божьем, поддержать тех, кому сегодня трудно, тяжело. И, знаете, я очень прекрасно, что мы можем это делать, мы можем молиться, мы можем благословлять. И, кстати говоря, про это у нас через 48 минут у нас будет программа молитвы, которая в этой программе мы всегда молимся. Мы молимся и, знаете, благословляем тех, кто нуждается в поддержке, кто нуждается в молитве, кто болеет, кому трудно, кому тяжело. И благодаря братьям, сестрам, которые, знаете, отзываются, которые подписываются ежемесячно жертвовать по, скажем, по $20, по $30, по $100, по $50 или по $70, или кто-то больше, кто-то меньше. Пусть Бог благословит вас. Или, если у вас есть такая возможность, пожертвовать один раз, выделить сумму поддержки этого служения. Да благословит вас Господь. Мы ждем ваших звонков. На номер, куда вы можете позвонить, 425-296-78-29. 425-296-78-29. Пусть сегодня в этом прославится Господь. Друзья, звоните, пишите. Мы ожидаем ваших звонков. Также вы можете написать ваши свидетельства. Вы можете прислать нам, и мы их зачитаем, конечно же, и вместе с вами будем радоваться. Пусть Бог благословит вас. Я хотел бы маленький пример привести. Если мы жертвуем финансово ежемесячно, какие суммы и в конце года какая сумма выходит, друзья. Если мы жертвуем $20 ежемесячно, $20, то в конце года, друзья, это получается сумма составляет $200, $240. Если мы жертвуем по $20 ежемесячно. Если мы жертвуем $50 ежемесячно, в конце года составляет $605. Если мы жертвуем по $75 ежемесячно, то в конце года составляет это $912. Если мы жертвуем $100 ежемесячно, в конце года составит сумму $1214. Друзья, да благословит вас в этом Господь, чтобы мы примерно знали вот эту таблицу, насколько она работает и насколько нам она служит большим благословением, чтобы этот час он был в эфире, чтобы это время было проплачено, и, знаете, мы могли транслироваться, мы могли служить и, конечно же, доносить Слово Божье до краев земли. Пусть Бог в этом прославится. На номер вы можете позвонить. Это 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, и у нас остается 45 минут, и нам необходима сумма. Это $1218. $1218, которых нам необходимо, чтобы закрыть этот блок,
этого времени, чтобы был он оплачен. И мы уже благодарим Бога, что братья и сестры отозвались, три человека, которые приняли в этом участие. Пусть Бог благословит вас, и пусть в жизни Господь производит работу действия. И как мы зачитали это деяние, Деяния апостолов, 3 глава, 19 стих. Здесь мы зачитали такие слова: «Так покайтесь и обратитесь, чтобы загладить грехи ваши, да придут времена отрады от лица Господня». Друзья, знаете, здесь апостол Павел обращался к народу и говорит, что нужно покаяние, нужно приблизиться к Богу, и да придут отрады от лица Господня, да, чтобы Господь благословил и устроил. И мы молимся, да, чтобы Господь благословил, устроил и подал свой ответ, подал, знаете, свою благодать для того, чтобы мы могли транслироваться, служить, вдохновлять других братьев, сестер, чтобы каждый назидался, укреплялся, чтобы никто не отстал, чтобы никто не ослабел, чтобы, друзья, никто не поколебался. А кому сегодня трудно, кому тяжело, а вы, может, таковых знаете, дайте им сегодня об этом знать. Скажите: возлюбленные, вы можете слушать радио, вы можете присоединиться к радио, и где, знаете, через радио звучит, как мы уже говорили, и чтение Слова Божьего, как Евангелие, как Старый Завет, как Новый Завет, что через радио можно слышать проповеди, пение, свидетельства, как мы говорим, в этом часу, этого часа блока, где слушаем свидетельство, и оно назидает, вдохновляет нас. Хотел бы задать вам вопрос, друзья: если вы в вашей жизни есть свидетельство, когда вы слушали или радио слушали, и Бог проговаривал вашу жизнь, производил работу, которую Он сделал в вашей жизни, вы можете засвидетельствовать, напишите, и мы это зачитаем. Друзья, пусть Бог благословит вас, чтобы мы сильно не скромничали и делились, что делает Господь в жизни вашей. Да будет имя Господне в этом прославлено. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Позвонив на этот номер, друзья, вы можете взять всего лишь 2-3-4 минуты, и наши сестры вам помогут, и вы сможете дать ту лепту, которая покроет сумму, которая у нас сейчас составляет $1218, которых осталось нам перекрыть это время. Благодарение Богу за братьев и сестер, которые приняли участие. Это три человека, которые уплатили $850. Уплатили $850. Спасибо вам, что вы это делаете. Спасибо вам, что вы отозвались и стали частью этого благословения. И, как я сказал, у нас остается 41 минута. 41 минута, и у вас есть сегодня привилегия быть тем тружеником, быть тем человеком, который служит, который благословляет, который отзывается и идет вперед. Слава нашему Богу! Друзья, остается у нас $1068. $1068. И в этом принял участие еще один человек. Четыре человека, которые сейчас приняли участие в этом часу. Друзья, и мы имеем эту сумму. Да благословит вас Господь. Остается 40 минут. 40 минут, и нам необходимо $1068. $1068. Вы можете зайти на наш веб-сайт radioenvy.com и воспользоваться и пожертвовать через, знаете, PayPal, через Cash App, Zelle, как мы сегодня это имеем, друзья, через онлайн. Зайдите и станьте частью этого благословения. То, что многие из вас этим пользуются, как вы слышите, у нас нету звонков, но мы видим, у нас номера понижаются, цифры понижаются по причине того, что братья и сестры используют веб-сайт наш radioenvy.com, и в нашем веб-сайте есть PayPal, есть Cash App, есть Zelle, есть возможности, которые они принимают в этом участие. Пусть Бог благословит
в вас, друзья. И, конечно же, знаете, все, что в ваших руках, да будет имя Божие благословено. Чтобы перекрыть 1068 долларов, которых у нас остается, и у нас времени осталось 39 минут, и, знаете, нам всего лишь необходимо 4 человека по 25 долларов и 2 человека по 50 долларов или 1 человек по 100 долларов. Пусть Бог благословит вас. Друзья, слава нашему Господу, мы еще один человек поучаствовал, где мы видим это 5 человек. Спасибо вам, да благословит вас Господь, где мы сейчас уже сумму, которая составляет, это 668 долларов. 668 долларов. Слава нашему Господу. Пусть Бог благословит вас. Это уже 5 человек. Этих 5 человек Господь пусть производит действие, работу и благословение. Знаете, Слово Божие, друзья, говорит, знаете, сеющая рука, она никогда не оскудеет. Знаете, дающая рука, она никогда просить не будет. Да пусть Господь благословит вас. Тот, кто это делает, кто вложит, кто сеет. Друзья, у нас остается 38 минут, и нам необходимо 668 долларов. 668 долларов. В этой, чтобы нам перекрыть этот час, закрыть, где мы слышим свидетельство и благословение. Я хотел бы сказать, знаете, если вы получаете благословение, ваша команда получает благословение, на работе получаете благословение или кто-то это, поговорите с друзьями, поговорите с близкими и примите это участие. Друзья, помните, что ваши пожертвования, они tax deductible. То есть в конце года вы можете выписать таксу, в конце года вы можете, знаете, взять бумаги и воспользоваться для своей таксы. Пусть Бог в этом вас благословит. И у нас остается 37 минут, друзья, 37 минут, и нам необходимо 668 долларов, 668 долларов. Если у вас есть возможность зайти к нам на веб-сайт radiomv.com, radiomv.com, и там есть такая возможность платформы, вы можете воспользоваться PayPal, вы можете воспользоваться Cash App, вы можете воспользоваться Zelle, какие вам удобные приложения, друзья, и вы можете сделать пожертвование. В данный момент 5 человек, воспользовавшись этим, мы сегодня видим, слава Господу, пусть Бог благословит вас, и что удобно для кого-то это так сделать. Хотел бы сказать, что у нас есть также телефон, куда вы можете позвонить на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И вы можете позвонить и сказать то, какую сумму вы желаете пожертвовать, сколько Господь располагает в ваше сердце, друзья, и вы можете принять участие. Может, вы едете? Может, вы на работе, может, вы находитесь в дома, и у вас нет возможности зайти к нам на веб-сайт и сделать это электронно. Вы можете набрать, например, позвонить, и взяв с собой кредитную карту или банковскую карту, и воспользоваться этой возможностью, где наши сестры с вами буквально в течение до 5 минут этот вопрос могут все помочь вам оформить, и вы будете частью этого часа. Вы будете частью этого служения, где это благословение, которое будет передаваться другим братьям и сестрам. Пусть Господь подарит вам временную отраду. Друзья, здесь вот такое пожелание написали. Пусть Господь подарит вам временную отраду. Вовремя Господь вас порадует. Пусть Господь вовремя, знаете, даст вам необходимые вещи. Пусть вовремя будет в вашей жизни те люди, которые помогут, послужат, благословлят вас. И, знаете, пусть вовремя Господь
откроет, разумит, благословит, чтобы не было потерь, друзья, чтобы не было потерь. И в то же самое время, чтобы мы воспользовались этим благословением, воспользовались тем, что доверяет нам сегодня Господь, чтобы нам остаться верны во всех путях Божьих. Остается 34 минуты и 50 секунд, друзья, и нам необходимо сумму добрать, это $668. $668. Друзья, звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Или, друзья, вы можете зайти на наш веб-сайт radiomv.com. Там есть у нас PayPal, есть Cash App, есть Zelle. Есть тоже электронная, где можно взять через кредитную карту или через банковскую карту. Как вам удобно, да благословит вас в этом Господь. Друзья, $668, которые необходимо закрыть этот час, нам надо или 3 человека по $25 ежемесячно, или 2 человека по $50, или 1 по $100. Знаете, из этих трех вариантов кто-то какой-то вариант может себе выбрать и воспользоваться этим вариантом. Или вы рассмотрите вообще одноразовый вариант, где вы можете воспользоваться, пожертвовать, благословить. Пусть Бог благословит вас. И если вы сегодня присоединились, только что и слышите, здесь мы говорим о финансах. Друзья, это идет у нас ежегодный марафон, который поддерживает служение, которое, знаете, влаживает служение, где мы с вами можем трудиться, где мы можем с вами сегодня служить и, конечно же, где мы с вами можем производить ту или иную работу. Пусть Бог благословит каждого из нас. Спасибо вам, друзья, и у нас еще один человек пожертвовал, слава нашему Богу, и у нас уже остается $642, $643, 6 людей приняли в этом участие, $643, возлюбленные, да благословит вас всех Господь, кто принимает в этом участие, и благословение да пребудет в жизни вашей. У нас остается 32 минуты, и давайте мы сейчас послушаем музыкальную паузу, послушаем пение и вернемся к вам. А во время музыкального пения, друзья, вы можете зайти на наш веб-сайт radiomv.com и воспользоваться PayPal, Cash App, Zelle, как вам удобно. Друзья, пусть Бог благословит вас, или вы можете позвонить к нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Послушаем пение.

Приветствую вас из Молдовы. Я очень благодарна вам, что вы есть. Постоянно слушаю ваше радио и очень довольна. Да благословит вас всех Господь обильно. Приветствую вас, дорогие сотрудники Радио МВ. Благодарю Бога и вас за прекрасную возможность слушать радио в любое время суток. Слушаю радио каждый день на работе. Слушаю радио уже несколько лет. Об этом радио узнала от родственника. И теперь слушаем всей семьей. Огромная благодарность вам, сотрудники, за все ваши труды. Итак, братья и сестры мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. 1 Коринфянам 15:58.

Дорогие друзья, на протяжении этой недели мы проводим наш ежегодный марафон в поддержку бюджетных расходов на следующий календарный год. В наших сердцах горит желание воздать славу Богу за доверенный нам труд служения людям через радиовещание. Для развития и существования радио МВ нам необходимы ваши молитвы и финансовая поддержка. Вместе мы сможем исполнить божественный замысел для достижения тех сердец, кто еще не знает Бога, и укреплению братьев и сестер в вере. Мы особенно нуждаемся в спонсорах, готовых ежемесячно жертвовать сумму, доступную вашему семейному бюджету, или сделать одноразовое пожертвование на сумму, которую располагает вас Господь. Давайте объединим усилия, исполняя Божье повеление. Иисус сказал: «Идите и проповедуйте Евангелие Царствия Божьего».

0: Вы слушаете христианское радио МВИ.
1: Друзья, у нас продолжается наш марафон, и хотел бы всех поприветствовать, кто присоединился к нам. Спасибо вам, что вы присоединились. И у нас продолжается наш марафон, который мы продолжаем сегодня вести и дальше. Говорим о том, что сегодня есть прекрасная возможность стать частью этого служения, чтобы нам вместе с вами идти далее, друзья, чтобы вместе с вами дальше нам распространять Слово Божье и, конечно же, в 27-й год, чтобы мы с вами смогли распространять Слово Божье, молиться, благословлять, и чтобы имя Божье достигало тех сердец, которые сегодня и еще нуждаются в Господе, которые нуждаются в молитве, которые нуждаются, чтобы их поддержали. У нас остается 23 минуты, друзья, и нам всего необходимо $643. $643. У нас остается 22 минуты. И если у вас сегодня есть возможность пожертвовать, зайти к нам на веб-сайт radiomv.com, и на нашем веб-сайте есть возможность воспользоваться, чтобы через PayPal, через Zelle, через Cash App вы можете стать и пожертвовать, вложить свою лепту, друзья. Нам необходимо всего лишь несколько людей, чтобы этот час был оплачен, чтобы этот час мы могли закрыть и пойти далее, друзья. Пойти дальше и трудиться дальше, нести это Слово Божье. Нам, чтобы закрыть этот час, да, или набрать эту сумму $643, нам необходимо 3 человека по $25, которые смогут платить ежемесячно, по $25 ежемесячно, или $50 ежемесячно, это 2 человека, или 1 человек по $100 ежемесячно. Друзья, если у вас такой есть вариант, который вы можете воспользоваться, да благословит вас Господь, мы будем очень рады позвонить к нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Или у вас есть возможность пожертвовать одноразово. Друзья, вы можете один раз заплатить там $100, $200, 50, 20, 30, сколько Господь располагает ваше сердце. Если у вас возможность есть $1000, $500, $800, уплатить за раз, и чтобы быть, знаете, спонсором в течение целого года, пусть Господь благословит вас. И, знаете, у нас остается 21 минута, и нам необходимо еще несколько человек, чтобы покрыть эту сумму $643. Мы благодарны Богу за 6 человек, которые приняли в этом участие, и мы уже покрыли $1425, и нам необходимо еще $643, чтобы закрыть этот час, и мы могли перейти на другой час. Пусть Бог благословит. А что происходит в этом часе? В этом часе звучат свидетельства, где братья и сестры свидетельствуют, рассказывают, что сделал Бог в их жизни, как Господь их провел, как Господь их укрыл, как Господь им открывал, благословлял, показывал, научал, наставлял и, конечно же, друзья, являл свою силу и благодать. И многие из вас, слушая это, вдохновлялись, ободрялись и приходили в состояние, знаете, радости, благословения и укрепления. Пусть Господь в этом вас благословит. Звоните нам на номер 425-296-78-29. Или посетите наш веб-сайт radiomv.com, и у нас там есть возможность PayPal, Cash App, Zelle, вот эти приложения, которые вы можете воспользоваться и сделать сегодня эту поддержку финансовую на 27-й год, друзья, и уплатив этот час, где мы можем с вами потом дальше быть в служении и, конечно же, поддерживать, благословлять. И многие из вас получают благословение. Я расскажу маленькую таблицу, пока вы принимаете решение, пока вы записываете телефон. Давайте я еще раз его озвучу. 425

495-296-7829, 425-296-7829. Знаете, есть такая у нас маленькая таблица, которая просто показывает вам, насколько важно и насколько большое благословение есть для служения радио. И в этот час, когда люди, они жертвуют, вложат эти финансы. Если у вас есть такая возможность, $20 ежемесячно жертвовать, подписаться ежемесячно на $20, то в конце года это составит $240. Если у вас есть возможность $50 жертвовать ежемесячно, то в конце года это составит $605, друзья. И знаете, если вы, кто-то из вас пожертвовал $600, кто-то из вас пожертвовал $300, да, то есть это $25 в месяц, да, мы можем, или $28 в месяц, ежемесячно. То есть это уже большое благословение, я вот рассказываю, да. Если $75 ежемесячно, то в конце года сумма составляет $912, друзья, $912. Или если $100 ежемесячно, то эта сумма составляет $1214. То есть такая лепта, которая ежемесячно, постоянная, она приходит, и она в конце года вырастает и служит большим благословением. И об этом мы говорим, что мы, друзья, открыты к тому, чтобы ежемесячно вы жертвовали. И в то же самое время, если у вас есть возможность пожертвовать прямо сейчас, вы рассматриваете свой бюджет, и вы понимаете, мне удобно сейчас лучше пожертвовать. Я не знаю, что у меня будет через несколько месяцев, или как у меня пойдет через несколько месяцев будет. Я готов лучше сейчас это сделать. И смотря на свои, знаете, приоритеты или моменты, пусть Бог благословит каждого из вас, друзья. Мы что делаем? Мы молимся за вас, мы благословляем вас. И мы призываем всех радиослушателей, чтобы молились и благословляли каждого, тот, кто принимает в этом участие. Благословляли тех, кто принимает в этом, знаете, сугубое участие. И благодаря таким братьям и сестрам мы сегодня с вами в эфире. Друзья, остается у нас 16 минут и 30 секунд. 16 минут и 30 секунд. И нам необходимо $643. $643. Если у вас есть сегодня возможность, если вы можете пожертвовать, если вы еще не участвовали в этом, друзья, вы не принимали в этом участие, мы приглашаем вас. Давайте присоединимся вместе, давайте мы вместе поучаствуем, друзья, давайте мы вместе пойдем дальше. Вы можете пригласить своих детей к участию, пригласить своего мужа, жену, детей, родственников, друзей, или если у вас по работе есть братья, которые вместе вы работаете и поговорил, чтобы скинулись и от компании выделить какую-то сумму. Да благословит вас Господь. Знаете, и у нас есть такие люди, которые от своей компании приняли решение и выделили сумму. Сказали, это мы в компании собрали и решили поддержать этот час или поддержать это время. Друзья, это радостно, это радостно. Пусть Бог благословит вас, пусть Бог явит милость, пусть Бог явит благодать и силу свою и наполнит благодатью, милостью каждого из вас. Друзья, мы благодарны Богу, и у нас остается $43. Друзья, $43 у нас остается 15 минут и 10 секунд. 17 минут и 10 секунд, и наш час закроется, друзья. И нам необходимо, чтобы закрыть этот час, нам нужен $43. Это, друзья, или нам надо один человек по $25 ежемесячно. Один человек по $25 ежемесячно. У кого есть такая возможность? Кто может сейчас сказать, я готов уплатить этих $43, друзья? У нас остается 14 минут. Вы можете позвонить на номер 425-296-7829. 425-296-7829.
Братья и сестры, те, кто эти 7 человек приняли сейчас участие, да благословит вас Господь, наполнит миром, благодатью, силою, помазанием и любовью. Друзья, и все, что делает ваша рука, будет благословено, да ограждает Бог ваш дом, ваших близких, родных, друзей, детей, все то, что сегодня вы имеете, друзья. Почему мы благословляем? Писание говорит, благословляйте друг друга, да? И это приятно благословлять и видеть то, что сегодня братья и сестры влаживают в дело Божье. Остается 13 минут, друзья, 13 минут, и нам надо $43. $43, которые, чтобы закрыть этот час. И знаете, нам было в этом часу, надо было собрать 2068 долларов. И сегодня мы, благодаря братьев и сестер, которые 7 человек приняли в этом участие, и нас осталось $43. Вы можете зайти на наш веб-сайт radiomv.com и воспользоваться Cash App, Zelle или PayPal, да, вот PayPal, вы можете воспользоваться PayPal и принять в этом участие. Или позвонил нам на номер 425-296-78-29. Знаете, почему-то в этот час только один человек нам позвонил, а остальные все воспользовались онлайн. Слава Богу, пусть Бог вас благословит, друзья, что вы все воспользовались онлайн. И, друзья, у нас остается 12 минут и 33 секунды, и нам необходимо $43, чтобы этот час закрыть. У кого есть такая возможность, кто может сегодня позвонить, сказать, я готов закрыть этот час, пусть Бог благословит, дайте о себе знать, и мы рады будем вместе с вами закрыть этот час. Это на номер позвонить 425-296-78-29. 425-296-78-29. Я знаю, многие из вас сейчас, друзья, едут на молитвы, на собрание, это, например, штат Орегон, штат Калифорния, штат Айдахо, штат Вашингтон, Монтана. Вы едете сейчас на собрание, и у кого по вторникам есть служение, да? Пусть Бог благословит вас, и вы можете слушать это в машине. Мы с вами будем, друзья, буквально, я вам скажу, до 10 вечера по вашему времени. То если вы после служения пожелаете принять участие, мы ждем вас, да благословит вас Господь. Друзья, спасибо вам, кто принял сейчас участие и уплатил, друзья, уплатил. Слава нашему Богу, друзья, мы набрали финансы, которые нам были необходимы на этот час. Слава нашему Богу, друзья, пусть Бог благословит вас. Те, кто принял в этом участие, 8 человек, друзья, приняли участие в этом часу, и мы набрали эти финансы, чтобы этот час был уплачен на протяжении 27 года, друзья. Пусть Бог благословит вас, и у нас остается 10 минут и 40 секунд, и я приглашаю вас к тому, чтобы вы сегодня могли быть той частью с этого служения, друзья. Если сколько Господь располагает ваше сердце, вы можете присоединиться, вы можете сегодня стать частью благословения, сказать, я готов служить, я готов благословлять, я готов сегодня пожертвовать, быть благословением, пусть Бог благословит вас. Хотел бы попросить вас, вы сейчас едете, как я сказал, на молитвы, едете на служение, помолитесь за нас, друзья, помолитесь за радиослужение, помолитесь за каждого брата и сестру, чтобы Господь благословлял, укреплял тех, кто до этого уже жертвует и далее жертвует, чтобы Господь благословил. И, конечно же, друзья, чтобы сегодня, знаете, мы с вами смогли собрать ту сумму, которая нам осталась собрать. Послушайте, какая сумма. 81 150 долларов. $81 150. Мы с вами уже собрали 54 350
50 долларов. Друзья, слава нашему Богу! Пусть в этом Господь прославится. Не забудьте поблагодарить Бога и вместе с нами, и там, где вы будете. Молитесь за нас и благословляйте имя Господне. И у нас буквально тоже, друзья, через 9 минут начнется, то у нас будет по графику должна идти молитва. И мы в этом времени, конечно, мы будем с вами совершим молитву, помолимся и приглашаем вас, чтобы вы могли тоже принимать участие финансово, друзья. Помните, что радиослужение нуждается в финансах, чтобы нам набрать эту сумму 81 150 долларов, чтобы у нас эти финансы были для того, чтобы мы могли просуществовать в 27-м году. В 27-м году мы не знаем, что принесет 27-й год. Мы не знаем, друзья, что будет в 27-м году, но мы знаем, что есть сегодня время сеять. Мы знаем, что есть сегодня время влаживать. И давайте мы воспользуемся этим временем, чтобы вложить в Царство Божие, чтобы Дух Святой производил работу, действие и благословение. Друзья, звоните нам на номер 425-296-78-29. И когда вы позвоните, наши сестры отвечают на звонки, помните, и они могут вам помочь, и если вы едете в дороге, едете на собрание, на молитву, и они смогут вам помочь, и это всего лишь составит несколько минут. Если вам удобно, как по какой-то причине, да, я вам скажу, вот этот час, многие из вас воспользовались онлайн. Онлайн – это зашли на… Это что такое онлайн? Это зашли на наш веб-сайт, и они сделали пожертвование. Они сделали пожертвование, стали через Cash App, Zelle и PayPal. Yes, correct, да, через PayPal. И они сами автоматически это сделали. Слава нашему Богу, пусть Бог благословит каждого из вас. Да будет имя Божье благословено. Друзья, давайте мы сейчас послушаем пение, послушаем маленький обзор, и мы вернемся, и это будет уже наше время, где мы будем с новой силой, с новыми целями. И, конечно, у нас это будет молитва. Мы тоже помолимся, тоже будем молиться, тоже будем благословлять. А в это время, во время пения, во время, друзья, обзора, звоните нам на номер 425-296-78-29, и вы можете стать частью этого благословения часа, пожертвовать ту сумму, которую Господь располагает вас. И другое, друзья, вы можете тоже сделать, зайти на наш веб-сайт radiumv.com, и ту сумму, которую Господь располагает ваше сердце пожертвовать, оно принесет благословение. Чем быстрее мы наберем 81 150 долларов, тем быстрее мы закроем этот марафон, и мы вместе, друзья, будем прославлять нашего Господа, слушая все остальные программы, которые так сильно сейчас ожидают братья и сестры, и пишут, когда оно будет. Пусть Бог благословит. А сейчас мы слушаем несколько псалмов, обзор, и вернемся к вам в новом часу.

В современном мире, когда интернет стал частью повседневной жизни, открываются новые возможности для распространения Евангелия. И уже на протяжении 20 лет радио MV несет благую весть людям по всему миру. С 2006 года Господь благословляет и расширяет это служение. Сегодня радио MV – это круглосуточное христианское вещание на 14 каналах на 4 языках – славянских, английском, испанском и немецком. Радио MV слушают более чем в 136 странах мира через мобильное приложение, цифровые радиоприемники, FM-радиостанции, телевидение и YouTube. Каждый день в эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут слышать Слово Божье, находить духовное бодрение и укрепляться в вере. Но служение радио MV не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божьей, появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. Через миссию U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике и Македонии. Это продукты питания, одежда, помощь с жильем, забота о больных, детях и семьях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. И самое главное – возможность поделиться с людьми благой вестью об Иисусе Христе. U-Turn Education предлагает доступное библейское онлайн-обучение на русском, английском и испанском языках. Это возможность для верующих глубже изучать Священное Писание, возрастать духовно и готовиться к служению. Христианский журнал «Мир вашему дому» служит для духовного назидания, предлагая читателям статьи и размышления на разные темы христианской жизни. Еще одно направление – Agapetree. Это христианский VPN-сервис, созданный для того, чтобы верующие могли безопасно получать доступ к Библии, духовным материалам и христианскому общению. Особенно важна такая возможность для тех, кто живет в странах, где существуют ограничения и преследования за веру. Все эти направления объединены одной целью – нести людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников, сотрудников, добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио MV». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы и в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. Вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка, в 16 главе, 15 стихе, записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, вашей семьи и все, что совершается ради Его славы.

Дорогие друзья, мы с вами в новом часу, новые возможности, новые достижения. Друзья, пусть Бог благословит каждого из вас. Хочу поблагодарить братьев и сестер искренне. Спасибо вам, что вы воспользовались онлайн, воспользовались интернетом, где нашим веб-сайтом radio.mv.com, вы воспользовались PayPal, воспользовались другими платформами. Это как Cash App, Zelle. И вы поддержали, друзья, поддерживайте, спасибо вам. Я вам скажу, пока мы с вами здесь слушали пение, и пока мы с вами молились и благословляли, я вам хочу сказать, что нам осталось $79,850. Слава нашему Богу! $79,850. И мы, друзья, достигнем нашей цели. Пусть Бог благословит вас. Спасибо вам, что вы жертвуете. У нас начался новый час, новые возможности. И в этом часу, друзья, у нас проходят молитвы. У нас проходят молитвы, где мы молимся, где ммы переживаем, где мы нуждаемся, где мы говорим о том, о этих нуждах, которые к нам приходят. Друзья, у нас такое предложение. Люди просят, чтобы зачитать хотя бы нужды, зачитать нужды, которые люди прислали к нам. Давайте, наверное, мы так и сделаем. Знаете, как сейчас сделаем? Мы, наверное, подготовимся. Я объявлю наши координаты, куда вы можете звонить, друзья, куда вы можете писать и куда вы можете жертвовать на номер. И в это время, когда будут у нас зачитываться нужды, да, мы зачитаем нужды, с вами помолимся. У нас идет марафон. Хотел бы сказать спасибо, молитвенники, что вы к нам присоединились. И в этом часу нам необходимо собрать $1,741. Друзья, $1,741. И у нас остается время 53 минуты. 53 минуты. И наш эфир подойдет к концу. И давайте мы с вами будем молиться, друзья. Давайте мы с вами будем просить Бога, чтобы Господь дал эту нам благодать. Подал нам эту благодать, чтобы, знаете, те необходимые финансы, которые нам нужно собрать, $79,850 на этот год, чтобы радиослужение на 27-й год могло существовать. И которые мы разбили по часам, друзья, чтобы в этот час $1,741 необходимо. Знаете, когда мы сейчас будем выслушивать нужды, когда мы будем молиться, и я хотел бы, чтобы вы, друзья, я воспользовался нашим веб-сайтом radio.mv.com и смогли пожертвовать, смогли зайти, воспользоваться PayPal, Cash App, Zelle и пожертвовать финансы. Друзья, нам необходимо $1,741, чтобы нам закрыть этот час. В этот час, друзья, мы молимся. В этот час, друзья, мы, знаете, молимся за те нужды, переживания, которые народ высказывает. И помните, возлюбленные, если этот час нам не проплатить, то у нас нет такой возможности будет на 27-й год. И если мы это сделаем совместно, если сейчас мы вместе будем прилагать усилия, жертвовать, благословлять, и также мы будем зачитывать ваши нужды, переживания, то мы вместе, друзья, будем радоваться. Почему? Потому что время уплачено, и, конечно же, мы можем помолиться за тех, кому трудно, кому тяжело и кому не так сильно легко сегодня. Позвоните нам на номер 425-296-78-29 и станьте частью этого служения. Проплатите этот час, друзья. Сколько Господь располагает? Вот один человек пожертвовал $300. Спасибо вам, пусть Бог благословит вас. Кому-то, возможно, $100, кто-то 300, кто-то 400, кто-то 200, кто-то 50, а кто-то может ежемесячно стать и поддерживать в
выделив, скажем, ежемесячно $20 или $10 или 15, 20 или 40 или 50 или 100 ежемесячно. И в конце года это составит приличную сумму, которая позволит нам существовать на 27-й год, друзья. И пусть Бог благословит вас. И по нашему скеджулу это должна быть передача молитва. Молитва, за которой мы молимся за нужды, переживания, которые проходят близкие, родные, друзья, которые вы пишете, которые вы нам рассказываете, говорите и просят. Вот даже вот сейчас у нас идет марафон, а люди просят, пожалуйста, зачитайте наши нужды. Пожалуйста, помолитесь, друзья. Честно сказать, как ответить, скажите, вот что бы вы сказали? Нет, мы не будем зачитывать, и мы продолжаем, и нам нужны финансы. На самом деле, да, вы правы, нам нужны финансы, но в то же самое время и тоже жалко наших братьев, сестер, которым трудно, которым тяжело, которые сегодня просят помощи, и мы будем молиться, друзья. Мы будем молиться, чтобы Господь устроил, благословил. И у нас остается 49 минут, и нам необходимо $1741. $1741, друзья, чтобы нам уплатить этот час. Вы можете звонить на номер 425-296-78-29. Или, друзья, зайдите на наш веб-сайт. Сейчас у нас сестры зачитают нужды, и мы будем молиться, друзья. А в это время вы можете зайти на наш веб-сайт radiumv.com и воспользоваться Cash App, воспользоваться Zelle, воспользоваться другими платформами, где вы проживаете, где вам удобно. Пусть Бог благословит вас. Мы ждем, друзья, ваших решений, мы ждем ваших действий. А в это время давайте, наверное, мы все-таки выслушаем, сколько получили мы нужд, и помолимся. Пусть Бог благословит, пожалуйста.

0: Сестры просят, чтобы я им еще чуть-чуть дал времени, чтобы они подготовились. Ну хорошо, давайте тогда они подготовятся. А я объявляю наши телефоны, друзья, 425-296-78-29, 425-296-78-29. Друзья, нам это у нас молитвенный час идет, где мы молимся, где мы выслушиваем нужды и желания, переживания, и мы вместе молимся и благословляем, и ходатайствуем за тех, кому трудно, тяжело. Чтобы этот час был на 27-й год, и чтобы он существовал, друзья, нам необходимо $1741. Остается 47 минут. 47 минут. И, знаете, вот эта сумма, которую необходимо перекрыть, знаете, вот эти расходы на 27-й год, $1741. Если у вас есть такая сегодня возможность, вы можете принять в этом участие. Друзья, пусть Бог благословит вас, да благословит вас Господь, и вложите в это дело, вложите в этот час. Вы сейчас услышите, если вы только присоединились, или вы следите за нами, наблюдаете за нами, вы услышите, где мы, наши сестры будут зачитывать нужды, переживания, желания, и вы услышите, сколько нужд, сколько переживаний. И это мы делаем каждый вторник, друзья. Молимся, ревнуем, благословляем, ходатайствуем, знаете, и пусть Бог благословит вас. Спасибо вам, друзья. У нас уже второй человек принял участие, слава Богу. И у нас уже остается $1641. Друзья, может, пока мы, наши сестры, попросили 20 минут им дать время, чтобы они подготовились, чтобы зачитывать. Может, в течение 20 минут, друзья, мы соберем всю эту сумму и как раз выслушаем все нужды и помолимся, и благословим нашего Господа. Друзья, пусть Бог благословит вас. Нам необходимо $1641, друзья, чтобы этот час был в эфире, чтобы эти нужды, эти переживания, эти молитвы, они возносились в этом часу. Друзья, пусть Бог благословит вас. Вы можете воспользоваться PayPal, можете воспользоваться Cash App, Zelle. Зайдите на наш веб-сайт readymv.com, readymv.com, и на нашем веб-сайте вы сможете взять и сделать пожертвование. Друзья, сколько Господь располагает в ваше сердце, сколько вы можете это сделать, пусть Бог благословит вас. И чтобы совместно мы могли молиться и ходатайствовать, и благословлять имя Господне, чтобы, знаете, не было урона в плане того, чтобы, знаете, этот час не был оплачен, и у нас были проблемы или переживания, как этот час, чтобы у нас был на протяжении 27-го года. И пусть Бог благословит вас, и спасибо вам, где отозвались уже два человека, стали частью этого благословения, и нам необходимо, друзья, $1641. $1641. Если вы можете благословить $100, $200, $500, $400, $20, $50. Один раз, друзья, пусть Бог благословит вас. Вы можете ли позвонить к нам или зайти на наш веб-сайт readymv.com и воспользоваться PayPal, Cash App, Zelle. Пусть Бог благословит вас. Или позвоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Другое, друзья, вы также можете, знаете, стать ежемесячным подписчиком. Ежемесячно, то есть это выбрать сумму, которая вас располагает, например, если нам надо 6 людей по $25 ежемесячно, 6 людей по $25 ежемесячно, или 3 человека по $50 ежемесячно, и мы эту сумму перекроем, или 2 человека по $100, и ежемесячно мы эту сумму перекроем. То есть есть разные варианты, то вы можете посмотреть, как вам удобно, как вы можете это сделать. Нам подходит и такой вариант. Кому-то больше легче одноразово уплатить, и как бы говорится, он не переживает, что у него будет проблема с карточкой или с какими-то пейментами, что сейчас у него есть эта возможность. И это он сделал. Пусть Бог вас благословит, друзья. Вы можете это сделать, позвонив на номер 425-296-78-29. Что в этом часу происходит? В этом часу происходят молитвы, где мы молимся. И сейчас у нас будет молитва, друзья. И наши сестры подготавливаются, мы зачитаем нужды, и мы будем молиться. Но также мы говорим о том, что этот час, который нужно уплатить, друзья, на 27-й год, который он составляет сумму $1641. $1641, который необходимо для того, чтобы мы могли иметь. Сестры нам пишут, друзья, они уже приготовились, и они готовы зачитывать нужды. Мы объявляем еще раз, друзья, будут звучать нужды, пусть Бог благословит. И я хотел бы сказать, во время чтения нужд, друзья, вы можете зайти на наш веб-сайт readymv.com и пожертвовать, друзья. Нам необходима сумма $1641. И также вы можете во время чтения этих нужд вы можете позвонить к нам на 425-296-78-29 и стать частью этого служения. Наша молитва о том, чтобы в конце этого часа, друзья, остается нам 42 минуты, чтобы нас этот час был уплачен, чтобы мы проплатили этот час, чтобы мы не ушли в долг. Друзья, мы будем молиться и надеяться на вас, а вы надеетесь на нас. Таким образом, мы делаем дело Божье. Пусть Бог благословит. И сестра Надя сейчас зачитает нужды, и мы ждем ваших звонков. Пусть Бог благословит, пожалуйста.
1: Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Благодарю каждого, кто подвисается вместе с нами в этом труде. И сейчас я хочу выслушать нужды, просьбы и желания народа Божьего. Пусть Бог каждого благословит. Мир вам! Я хочу посетить мою маму. Помолитесь, чтобы Бог хранил меня в дороге и благословил мой путь туда и обратно. За наших детей и внуков поддержите в молитве. За личную встречу с Иисусом, чтобы все были спасены и благословенны. Молитвенная нужда. Церковь Христова, братья и сестры, прошу вас сердечно поддержать меня в молитве, чтобы Господь вступился за меня в этой ситуации, помог мне, а также укрепил меня и веру мою, чтобы я мог пройти эти трудности и обстоятельства, в которых нахожусь, уповаю только на помощь и защиту Господню. Помолитесь за моего сына, ему 21 год, чтобы Бог даровал ему мудрости и разуму, благословил и взял свой удел. Дорогие братья и сестры, молитвенники, прошу вас помолиться за брата, его жену и детей, чтобы Бог освободил от пьянства и всякой зависимости. Сердечно благодарю. Мир вам. Просим молиться о наших перелетах. Помолитесь, чтобы Бог помог и сохранил нас в дороге и призвал родных на путь спасения. Дорогие братья и сестры, прошу помолиться за моего мужа, чтобы Господь проявил милость, чтобы он оставил алкоголь и принял Господа в свое сердце. Приветствую вас, дорогие молитвенники, братья и сестры. Прошу и дальше молиться за спасение моего дома, за наших детей и их судьбы, за благословение и охрану в колледжах, чтобы они успешно сдавали все экзамены, благословение на работе и на дорогах, а также за здоровье родителей, детей и сестры, и за меня. Очень вас благодарю. Помолитесь за мужа, чтобы Господь помог духовно подняться и освободиться от всего, что не угодно Господу. Сердечно благодарю. Помолитесь, пожалуйста, чтобы Бог послал работу сыну и зятю. Сердечно благодарю. Помолитесь, чтобы Бог помог и сохранил нас в дороге и призвал родных на путь спасения. Дорогие молитвенники, прошу молиться за моего мужа и детей. Они не знают Господа, чтобы Господь подарил им покаяние и хранил их семьи. Помолитесь, пожалуйста, за моего сына. У него очень тяжелые обстоятельства. Мир вам. Поддержите, пожалуйста, в молитве за спасение сына Виталия. за здоровье мужа и за устройство судьбы дочери от Божьей руки. Поддержите в молитве сестру Свету и ее семью, чтобы Господь коснулся их сердец и привел к покаянию и спасению. Помолимся за Антона о его покаянии и спасении. Пусть Господь хранит его там, где он находится, являет свою милость, совершает свой труд в его жизни. Продолжаем молиться за Виктора о покаянии и полном освобождении от зависимости и желании ходить в церковь. Также за покаяние Дениса, Давида, Сергея. Просьба продолжать молиться за Ларису, чтобы Господь восстановил ее, укрепил и совершил свой труд в ее жизни. Сестра Светлана из Молдавии просит молиться за сына Михаила, который отошел от Бога и переживает трудности в семье и жизни. Пусть Господь коснется его сердца, освободит от всего, что уводит от него и вернет к себе. А также за его жену и детей, и о силах для Светланы продолжать молиться и поститься за сына. Нужда за покаяние детей. Прошу, помолитесь за сестру Свету, ей предстоит операция, чтобы Господь благословил руки врачей. Дорогие друзья, у нас большая нужда за сына. Он сильно отдалился от Бога, перестал посещать церковь. В семье также много проблем. Мы очень переживаем за него. Просим молиться, чтобы Господь коснулся его сердца, освободил от всего, что уводит от Бога. Верим в силу молитвы. Благодарю, что молитесь. И дальше молитесь, чтобы Господь благословил меня и устроил мою судьбу. За маму Инну, чтобы дал здоровье и силы. За брата Диму. Очень тяжело за его дом. Спасибо. Мир вам! Поддержите, пожалуйста, в молитве за спасение сына Виталия, за здоровье мужа и за устройство судьбы дочери от Божьей руки. Дорогие молитвенники, помолитесь, пожалуйста, за покаяние Сережи и Саши, чтобы Бог своей рукой разрешил все их проблемы и освободил от всех зависимостей. Сердечно благодарим. Братья и сестры, Бог предупреждает Духом Святым, что дьявол строит планы для моих детей. Пожалуйста, помогите мне в молитвах за моих сыновей, чтобы Господь явил милость и сохранил их. Поддержите в молитве за сестру Любу, она сейчас в реанимации, в тяжком состоянии, чтобы Господь явил милость. Брат Григорий просит народ Божий поддержать в молитве за призыв и покаяние троих сыновей, чтобы Бог коснулся их сердца. Прошу молиться за освобождение и покаяние сына Богдана. Сестра Мария просит молиться за здоровье, за семью и за детей, за внуков, за духовное состояние. Сестра Ольга просит молиться за сыновей Диму, Влада и Юру, чтобы Бог дал покаяние, и они вернулись в церковь. У нас большая нужда за сына Витю, который охладил духовно, оставил церковь. Прошу молитвенной поддержки за моих сыновей Романа и Максима, которые в наркотической зависимости. Брат Георгий просит молиться за семью, за духовное состояние и пробуждение. Поддержите в молитве сестру Лиду и ее дочь. Они проходят трудности, чтобы Бог явил милость и помог. Помолитесь за моего брата, чтобы Господь укрепил его духовно, поднял на свои высоты и даровал ему устройство. У меня также личная нужда, чтобы Господь вышел навстречу и указал свой путь. Благодарю вас, дорогие молитвенники, за ваш труд, за ваши молитвы. Прошу вас, поддержите меня в молитве за семью моей дочери Кати и ее детей Никиту, Николаса, Веронику, Карину. Да исцелит Господь эти души и направит их на путь спасения. Да придет мир и благословение Божие в эту семью. И последняя нужда. Брат Олег просит молиться за племянницу Аню, чтобы Господь укрепил ее в вере, сохранил от греха и плохого влияния и помог всем сердцем следовать за Ним. Также за Софию, которая отошла от Господа, чтобы она вернулась к Нему и восстановила отношения с Богом. И еще одна нужда. Вся слава Господу! Прошу помолиться за нашу семью, за покаяние детей и детьев, за божественный мир и любовь, чтобы было прощение, чтобы Господь благословил внуками, и за христианскую судьбу для дочери Ани. А еще у моего мужа проблема с зубами. Верю в молитву. Благодарю за все Бога.
0: Друзья, мы выслушали эти нужды, которые были зачитаны. И почему мы слушаем эти нужды? Потому что это час, где мы молимся, где мы выслушаем нужды, переживания, где мы ходатайствуем. И мы молимся перед нашим Господом. Возлюбленные, я вас приглашаю к молитве, я приглашаю, чтобы мы вместе с вами помолились. Хотел бы сказать, что у нас это идет прямо сейчас, в данный момент, идет марафон, где мы собираем финансы, и у нас остается 32 минуты, и нам необходимо $1641. $1641, чтобы уплатить за этот час, чтобы этот час мог существовать в течение 27 года. Друзья, и в это время вы можете зайти на наш веб-сайт radiumv.com, и там, друзья, воспользуются PayPal, Cash App, Zelle, и вы можете пожертвовать, пусть Бог благословит вас. Нам необходимо $1641. Или позвоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. А я вас приглашаю в это время к молитве. Давайте мы вместе помолимся за эти нужды, которые мы вместе с вами их слышали. Будем молиться. Дорогой Небесный Отец, мы благодарны Тебе за милость, за благодать и силу крови Твоей. Боже, я благодарю Тебя за то, что любовь Твоя над нами, милость Твоя над нами, помазание Твое над нами, слава Тебе, хвала Тебе и честь Тебе и поклонение, Господь наш и Бог наш. Отец, я благодарю Тебя за то, что Ты сегодня производишь работу и действия, производишь помазание, производишь силу Твою, слава Тебе, хвала Тебе, Господь. Я прошу Тебя, помоги, благослови, дай милость Твою, подай любовь Твою, подай Твою благодать, подай, Господь, сегодня Ты слышал, где есть трудности, где есть переживания, где есть сегодня проблемы в семьях, между мужем, между женой, Господь, между детьми, Господь, есть непонимание, Господь, где дети сегодня, они не желают слушаться родителей. Помоги, Господь, благослови, подай мудрость родителям, Господь, и дай страх детям, Господь, чтобы дети были в послушании. Также, Господь, Ты знаешь, которые отошли от Тебя, Господь, которые сегодня далеки от Тебя, и они нуждаются сегодня в помощи. Они нуждаются, чтобы Ты сегодня благословил и помог им. Во имя Иисуса Христа яви Твою милость и яви Твою благодать. Господь, благослови, прославься и возвелишься. Отец, мы в молитве это приносим перед Тобой. Господи, Ты все знаешь, от Тебя ничего не скрыто. Мы молим и просим Тебя, благослови, укрой в тени крыл Твоих, защити и благослови, Отец Небесный, Господи, исцели тех, кто болеет, Господь. Исцели тех, кому сегодня трудно, кому тяжело, кто сегодня проходит трудное время, проходит трудные обстоятельства. Господи, помоги таковым во имя Иисуса Христа. Отец Небесный, не пройди мимо ни одной души. Господи, мы также молимся. У нас сейчас идет марафон, Господь. Нам необходимы финансы. Нам еще необходимо собрать $79,750. Слава Тебе, Господь, за эти финансы, которые уже мы получили. За этих братьев и сестер, которые уже приняли участие. Господи, располагай сердца, Господь, располагай сегодня людей, которые имеют бизнесы, Господь, располагай людей, чтобы мы быстрее закончили этот эфир, Господь, чтобы нам не дожидаться пятницы. Боже, благослови, я прошу Тебя, открывай сегодня Твои двери, двери Твоей благодати, Господи, которые сегодня, Господь, произведут работу и действия. Боже, прославься и возвелишься. Отец Небесный, мы молим и просим Тебя, яви Твою милость, яви Твою славу, яви Твою благодать. На номер, Господь, помоги нам, чтобы мы сегодня способны были, Господь, благословлять друг друга, способны молиться, способны, Господь, сегодня были поддерживать друг друга, благословить тех, кто дает, жертвует, кто молится, Господь, и кто желает пожертвовать, Господь, у кого есть это желание, Господи, благослови, Отец Небесный, а мы благодарим Тебя за это время, за эту возможность, где мы молимся, где мы сегодня, Господь, ходатайствуем, где мы выслушаем эти нужды, переживания, Отец Небесный, подай Твою милость, Твою благодать, Ты наш великий Бог. Аминь. Друзья, пусть Бог благословит каждого из вас. Я еще раз напоминаю, у нас остается 28 минут, друзья, 28 минут, и наш эфир подходит и закончится, подойдет к концу этот час. И нам необходимо в этот час $1641, $1641, чтобы нам закрыть этот час. И мы нуждаемся, чтобы вы поддержали, друзья, поддержали и стали частью этого служения. Позвоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И как вы слышали нужды, мы молились за эти нужды. В этот час как раз проходят у нас молитвы. Мы молимся за нужды, мы переживаем именно в этот вторник. У нас молитвенное служение, и, знаете, мы выслушали те нужды, которые были, которые вы прислали, друзья, и вы услышали, как, сколько их много, и какие они различные, много, знаете, гранные, которые с разной ракурса, с разных проблем, переживаний, и мы продолжаем молиться. И благодарение Богу за таких людей, как вот здесь два человека пожертвовало $400, где мы сегодня, друзья, уже нам необходимо $1641 остался, чтобы перекрыть этот час. И нас остается 27 минут. 27 минут, и этот час будет закрыт. И, друзья, и чтобы нам не уйти в минус, мы нуждаемся в вашей поддержке. Мы нуждаемся в вашем, знаете, сотрудничестве, чтобы вместе с нами мы пошли дальше. Позвоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, или зайдите на веб-сайт radiumv.com, radiumv.com, и вы можете воспользоваться этим моментом и сделать через Cash App, PayPal, Zelle, как вам удобно, онлайн, и воспользуйтесь этим, пусть Бог благословит вас. Спасибо всем тем, кто жертвует, кто принимает участие, кто отзывается, кто, знаете, сегодня прилагает в этом усилия, старания, возлюбленные, пусть Бог благословит вас. У нас остается 26 минут, и нам необходима сумма $1641, чтобы эта молитвенная программа, она могла существовать, чтобы эта молитвенная программа могла, друзья, сегодня быть на протяжении 27-го года, чтобы мы могли молиться, благословлять, ходатайствовать. Да сохранит Господь, да проведет нас Господь, да благословит нас Господь и укрепит. И это время, где мы можем вложить. Знаете, мы не знаем, друзья, каково час времени или момент нашей жизни, мы этого не знаем. Но знаем одно, друзья, что Бог сегодня нам дает возможность вложить это в Царство Божие. Что будет завтра, что будет послезавтра, мы не знаем. Но мы знаем сегодня, Господь дает мне эту возможность благословить. Мне Господь дает возможность вложить. Мне Господь дает сегодня возможность поддержать. Друзья, давайте мы отзовемся, да, этот призыв. Давайте мы сегодня пойдем вместе с радиослужением дальше, понесем эту весточку, понесем это благословение, понесем, друзья, эту радость далее и распространим это Слово Божье дальше. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Или, друзья, вы можете зайти на наш веб-сайт radiumv.com, radiumv.com, и тоже воспользоваться, друзья, и автоматически вы можете выбрать там или PayPal, или Cash App, или Zelle, и сможете с нами вместе воспользоваться, пусть Бог благословит вас, и мы можем вместе с вами, друзья, идти по этому поприщу, вместе служить, трудиться.

78-29. И также вы можете зайти на наш веб-сайт readingv.com, и там есть у нас PayPal, Cash App, Zelle, и принять в этом участие. Друзья, пусть Бог благословит каждого из вас. Хотел бы сказать, знаете, если я сейчас смотрю на время, в Берлине 4:35 утра уже. Уже утро, и смотрю, в Москве 5:30 утра, друзья, уже там просыпаются люди, в Киеве тоже 5:30 утра, люди уже там тоже просыпаются, друзья, и мы вас тоже приглашаем, если вы сейчас присоединяетесь, включаете радио МВ, мы продолжаем этот марафон, мы вместе с вами идем дальше, и мы сегодня говорим о том, чтобы... Друзья, дальше нести Евангелие, проповедовать Слово Божье и распространять Слово Божье. В Нью-Йорке у нас уже 10:40, это в Нью-Йорке, и у нас уже в Нью-Брамфоле у нас уже 9:40, да, без несколько минут. Друзья, так что пусть Бог благословит вас, и сегодня время вложить в дело Божье, время вложить в Царство Божье. Если у вас есть возможность пожертвовать $100, $200, $300 одноразово, вы это можете воспользоваться. Вы позвонил на номер 425-296-78-29. Или вы можете сделать, друзья, это ежемесячно какую-то выбрать сумму $20, $50, $170 или $75. Какие-то из этих моментов вы можете выбрать ежемесячно. Вы скажете, ну а что там $50 ежемесячно оно может сделать? Друзья, в конце года она составит $605. $605 – это большая сумма для этого часа, и она позволит нам, друзья, сделать большую работу, и то, что мы в этом радуемся. Или $75. $75, что это позволит? Это $917 в конце года, друзья. Это тоже прекрасная сумма, которая позволит радиослужению в течение 27-го года быть в эфире. Пусть Бог благословит вас, и так что вы можете воспользоваться такими моментами, позвонив на радио 425-296-78-29, и наши сестры примут ваш телефонный звонок, и вы можете сказать свою кредитную карточку или банковскую карточку, и они могут оформить, сделать, и это очень в течение нескольких минут, до 5 минут, друзья, и вопрос этот весь будет решенный. И пусть Бог благословит вас. Если вы желаете выписать чек, вы это можете тоже сделать на PO Box 523 Mount Vernon, Вашингтон, это WA, и вы можете сделать туда, тоже прислать, и zip-код 98273. Пусть Бог благословит вас, вы можете этим тоже воспользоваться. И, знаете, с таким образом, знаете, мы можем перекрывать, мы можем служить. Спасибо вам. О, слава Богу, друзья, у нас уже нам уже необходимо уже $1541. $1541 мы получили только что сейчас. Спасибо вам, что вы воспользовались нашим веб-сайтом и пожертвовали. Пусть Бог благословит вас, друзья. Нам это уже 3 человека приняли участие, и нам необходимо $1541. Если у вас и есть Cash App, вы можете воспользоваться Cash App. Если у вас есть Zelle, и вы можете воспользоваться этой программой, или PayPal можете воспользоваться. Пусть Бог благословит вас. И, знаете, уже 3 человека приняло участие. Нам необходимо, чтобы закрыть этот час, друзья, $1541. $1541. И у нас остается 19 минут, друзья, 19 минут. И нам необходимо закрыть эту сумму. Мы приглашаем вас. Это час молитвы, друзья, где мы молимся, где мы ходатайствуем, где мы выслушаем нужды, переживания, друзья. И таким образом кто-то проплачет этот час, кто-то молится, кто-то зачитывает, кто-то
приготавливается к этому часу, друзья. И все мы, как одна семья, сопутствуем одному и тому же цели, чтобы царство

Божья расширялась, и имя Божье в этом прославлялось. Если у вас есть возможность пожертвовать $100, $200, $50, $300, $400, $600, 1000, сколько Бог располагает ваше сердце, вы можете воспользоваться Zelle, Cash App или PayPal. Зайдите на наш веб-сайт radiomv.com. Друзья, если вы думаете, как к нам попасть на наш веб-сайт, просто, как вы слышите, radiomv.com. И все. И вы можете зайти на нашу страницу и воспользоваться этими приложениями, чтобы, знаете, сделать, если для вас это удобно. Если вам удобнее, позвонить на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Вы это тоже можете сделать. Пусть Бог благословит вас, и мы можем, друзья, вместе восполнить эту нужду, которая у нас есть именно в этот час. И на этот час, друзья, пусть Бог благословит. И у нас остается 17 минут. 17 минут, и это, я хочу сказать, и этот час подойдет к концу. Осталось 17 минут. Что в этом часе происходит? Этот час молитвы, где мы говорим о молитве, где мы выслушиваем нужды, и эти нужды абсолютно разные. Они приходят с разных стран, с разных штатов, с разных обстоятельств, и мы их зачитываем, мы вместе молимся. И это то, что мы сейчас сделали. Мы выслушали нужды, мы молились, и братья и сестры идут на молитвы, едут на служение молитвенное, и они принимают в этом участие, молятся, и пусть Бог благословит каждого из вас. И таким образом, знаете, люди получают ответ, таким образом приходит благословение, таким образом, знаете, приходят решаются те вопросы, которые у наших братьев и сестер есть. Пусть Бог сегодня в этом прославляется. Помните, во всех этих действиях все во всем должен прославиться Господь. И вот эти даже финансы, которые сегодня собираются, вот эти три человека, которые пожертвовали, пусть Господь прославится и в их жизни. Знаете, Господь их не знает имена, знает фамилии, знает их обстоятельства. Все, о чем они нуждаются, пусть Господь их благословит. Друзья, у нас остается 16 минут и 5 секунд, друзья, и нам необходима сумма $1541. $1541, чтобы закрыть этот час. И сегодня мы обращаемся к вам. Давайте мы станем частью этого служения. Давайте мы сегодня откроем, знаете, свои сердца и протянем сегодня руку щедрую. Знаете, будем сеять щедро и пожинать будем щедро. Если мы сегодня, знаете, будем открывать сердце с любовью, сеять сердце, которое наше сердце сеет с любовью, и мы это будем пожинать то же самое. Пусть Бог благословит каждое сердце. Позвоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Или вы можете воспользоваться нашим веб-сайтом radiomv.com и воспользоваться Cash App, Zelle или PayPal. Друзья, как вам удобно. Пусть Бог благословит. И у нас остается 14 минут, друзья, уже 14 минут. И нам необходимо $1541. Кто может пожертвовать $100, друзья, или хотя бы $50, или $200, или $20, друзья, или ежемесячно вы можете подписаться, сказать, мне удобно подписаться на $20 ежемесячно, или на $25, или на $50 ежемесячно, или на $100 ежемесячно. Друзья, как кому удобно. Вы это тоже можете позвонить, и наши сестры помогут вам, и мы совместно, друзья, сможем пойти дальше. И пусть Бог благословит вас. Я благодарю тех, которые три человека пожертвовало уже. Друзья, спасибо вам, и это составило сумму $500. Составило $500, три человека пожертвовало. Пусть Бог благословит вас, и нам еще необходимо $1541. И кто сегодня сможет стать частью этого благословения, этого часа? И нам остается 13 минут. 13 минут, чтобы нам закрыть этот час. Друзья, чтобы нам не пойти в минус, чтобы нам не пойти в убыток, а наоборот, чтобы это было уплачено. Помните о том, что мы
говорим и о том, что нам необходимы эти финансы, чтобы на 27-й год, чтобы мы могли быть в эфире радиослужения. И я хочу сказать слава нашему Богу, что мы начали вчера этот еще марафон, и нам необходимо было 135 500 долларов. Сейчас нам необходимо, друзья, 79 650 долларов. И слава Богу, мы продвигаемся вперед, движемся вперед, и мы приглашаем вас. Давайте вместе с нами пойдем дальше. Давайте мы вместе с нами сделаем больше, друзья. И я верю в то, кто сегодня отзовется, тот, кто станет сегодня этой частью благословения, мы с вами сможем сделать гораздо больше в предстоящем году. Друзья, остается 12 минут и 41 секунда, и нам необходима сумма, это составляет 1541 доллар. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Или посетите наш веб-сайт radiomv.com, и там возможно сделать пожертвование через PayPal, Cash App или Zelle. Какая вам удобно, через Cash App сделать или через Zelle сделать, или PayPal сделать, как вы для вас удобно и, знаете, легче воспользоваться. Пусть Бог благословит. Последние вот эти вот этот час-полтора, почему-то пока, знаете, люди используют веб-сайт. И пусть Бог благословит, и это приятно, благословение вам, что вы это используете, и знаете, что мы можем вместе это делать. Друзья, еще раз объявляю, у нас остается 11 минут, друзья, 11 минут остается, и нам необходимо 1541 доллар. Если кто-то может взять, друзья, и... О, вау, слава Богу, нам уже остается 1516 долларов, друзья. Слава Богу, кто-то пожертвовал 25 долларов. Пусть Бог благословит вас, что вы воспользовались этим, и мы сегодня это имеем. Благословение вам, то, что вы это сделали. И приятно, что есть такие сегодня братья и сестры, которые отозвались, пожертвовали. И нам необходимо еще 1516 долларов, друзья. 1516 долларов, которые могут сегодня закрыть этот час времени. И у нас остается 10 минут и 41 секунда. Звоните нам на номер 425-296-78-29. Если вы едете на траке или работаете на такой работе, вам неудобно заходить на веб-сайт, но вам удобнее позвонить, пожалуйста, это сделайте на номер 425-296-78-29. Также приглашаю вас, чтобы вы поделились своими работниками, тракистами по бизнесу, что есть сегодня идет марафон, и где сегодня радиослужение собирает финансы на поддержку на следующий год. Друзья, поделитесь, чтобы и ваши друзья были, тоже могли воспользоваться этим, знаете, поддержкой, этим служением. Пусть Бог благословит и каждого из них. Друзья, и у нас, слава Богу, уже остается 1466 долларов. Слава нашему Богу, 1466 долларов. Пусть Бог благословит, и нам еще необходимо вот эти финансы уплатить. Пусть Бог благословит вас и даст нам сегодня эту возможность, чтобы мы могли дальше двигаться, дальше служить. Пусть Бог благословит вас и укрепит, являет милость и благодать и силу. Друзья, остаются у нас уже считанные минуты, где мы стремимся к тому, чтобы у нас этот час был закрытый. Остается 8 минут, друзья. 8 минут, и нам надо 1466 долларов, чтобы закрыть этот час. И если у вас есть эта возможность стать частью этого благословения,
позвоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, что в этом часу происходит? Это час во вторник происходит, где проходят молитвы. Молитвы, мы молимся за нужды, за переживания, мы выслушаем нужды, мы ходатайствуем. И хочется, чтобы этот час был проплачен на следующий год, друзья. И я понимаю, только совместно мы это можем сделать. Совместно мы можем оплатить, совместно мы можем поддержать. Пусть Бог благословит вас. И у нас остается 7 минут, друзья, 7 минут, и нам надо 1466 долларов. Сколько Господь располагает в ваше сердце? Какую сумму, какая сумма лежит в вашем сердце? Если вы можете, воспользуйтесь нашим телефоном, позвоните 425-296-78-29. 425-296-78-29. Или зайдите на наш веб-сайт radiumv.com. radiumv.com. И на нашем веб-сайте, друзья, воспользуйтесь Zelle, Cash App, PayPal, какое вам удобно, и можете выбрать сумму, которую вы желаете пожертвовать, пусть Бог благословит, или вы хотите стать ежемесячным спонсором, который поддержит 25 долларов, или 30 долларов, или 40, или 50, или 60, или 70, или 80 долларов ежемесячно. Пусть Бог благословит вас, вы можете позвонить, сказать, дать о себе знать. Нам надо 5 людей по 25 долларов ежемесячно, и мы эту сумму 1460 долларов перекроем. Или 3 человека по 50 долларов, и мы перекроем. Или 2 человека по 100 долларов мы перекроем. Пусть Бог благословит каждое сердце. Даст сегодня нам возможность, друзья, чтобы жертвовать. А если у вас нет такой возможности жертвовать, друзья, молитесь за тех, кто жертвует, молитесь за тех, кто звонит, молитесь, чтобы у нас, знаете, каждую секунду, каждую минуту по несколько звонков было. Молитесь, чтобы мы могли восполнить эту нужду, чтобы Господь располагал братьев и сестер, которые сегодня способны пойти вместе с нами вперед. Пойти с нами вперед, друзья. Молитесь об этом, чтобы, знаете, наши телефоны, они не умолкали. Не умолкали. И чем быстрее мы могли восполнить эту нужду, которая у нас на 27-й год. Пусть Бог благословит. У нас остается 5 минут, друзья. Абсолютно 5 минут. И нам необходимо 1466 долларов, друзья, и в этот час это как раз проходит молитва, где мы за вас молимся, где за ваших детей молимся, за внуков молимся, за родственников, друзей, за братьев, сестер, друзья. И хочется, чтобы этот час был уплаченный, хочется, чтобы этот час был проплаченный, хочется, чтобы, знаете, мы без всякого, знаете, переживания входили в 27-й год, чтобы у нас не были, знаете, те моменты, как мы сможем пройти 27-й год, потому что мы не добрали финансы. Друзья, те часы, которые мы не добираем, для нас это очень и очень плохо потом сказывается в течение года. Друзья, мы потом вынуждены искать финансы, чтобы как-то покрывать те расходы, которые мы не добираем. Друзья, помните об этом. И мы молимся, мы обращаемся к вам. Честно сказать, нам не хочется, чтобы мы еще в течение года делали марафон для того, чтобы восполнять те нужды, которые нам необходимы, знаете, дополнять и то, что мы не добираем. К сожалению, мы в этом дне многие часы не добрали. Не добрали, к сожалению, большому. Друзья, у нас остается 4 минуты 27 секунд, и нам необходимо, слава Богу, уже осталось 1166 долларов. 1166 долларов. Спасибо вам. Те, кто принимает участие, 6 человек, друзья, уже приняло участие. Пусть Бог вас благословит, что вы это отозвались. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, мы ждем ваших звонков. Да благословит вас Господь.
И нам необходимо перекрыть этот час, этого времени для того, чтобы на 27-й год мы могли свободно быть в этом часе и принимать звонки, молиться, ходатайствовать, выслушать нужды, выслушать переживания и, конечно же, молиться за них. Друзья, если вам удобно, вы можете зайти на наш веб-сайт radiumv.com и воспользоваться Cash App, воспользоваться Zelle или PayPal, если вы и вам это легче, удобнее. Пусть Бог благословит вас. Та сумма, которая лежит в вашем сердце, вы можете воспользоваться, да благословит вас Господь. Звоните нам на номер 425-296-78-29. У нас остается 3 минуты, друзья, 3 минуты, и нам необходимо $1166. $1166. И мы сегодня ждем ваших звонков, друзья. Мы ждем тех братьев и сестер, которые скажут, мы пойдем с вами дальше. Мы будем теми людьми, которые желаем благословлять, желаем. Слава нашему Богу, друзья, у нас остается $1050. И остается 2 минуты. 2 минуты. И у нас остается $1050. В этом часу у нас приняло 7 человек участия, друзья. И мы набрали сумму $991. А нам еще надо, друзья, $1050. $1050. Да благословит вас всех Господь. И остается 2 минуты. 2 минуты, и этот час закроется, друзья. Нам не хочется уходить с минусом. Не хочется уходить с минусом $1000 и $1050. Если вы можете стать частью этого благословения, пожалуйста, примите в этом участие. Зайдите на наш веб-сайт radiumv.com, и там есть PayPal, Cash App, Zelle, и вы можете воспользоваться. Или позвоните нам на номер 425-296-78-29. Вы можете позвонить на этот номер. Друзья, 8 человек. Нас остается 1 минута и 20 секунд. И уже присоединился еще один 8 человек. И нам остается $950. Друзья, $950. И этот час будет полностью проплачен. У нас остается 1 минута и 8 секунд. Если вы можете принять в этом участие $100, 200, 300, друзья, 20, 50, сколько вы можете сделать, друзья? Дайте о себе знать. Позвоните на номер 425-296-78-29. Остается 47 секунд, друзья, и нам необходимо $950. Или зайдите на наш веб-сайт radiumv.com и воспользуйтесь PayPal, Cash App, Zelle. Какая у вас подходит программа легче для вас? Пусть Бог благословит. И хотелось поблагодарить Бога за этих 8 людей, которые приняли участие в этом часе, где у нас проходит молитва, ходатайство, где мы молимся, где мы плачем, где мы сочувствуем, где мы сострадаем и выслушаем переживания. Друзья, и нам необходимо $950. Остается 10 секунд, друзья, 10 секунд, и нам необходимо $950. Дайте о себе знать. Давайте вместе с вами пойдем. Давайте вместе будем служить. На номер позвоните 425-296-78-29. Во время этого пения давайте мы можем позвонить, можем зайти на наш веб-сайт radiumv.com и вместе стать частью этого благословения, друзья. И мы сейчас идем на музыкальную паузу, и потом мы вернемся. У нас будет новый час, новые возможности и новая поддержка. Пусть Бог благословит, пожалуйста.

Дорогие наши радиослушатели, мы благодарны всем, кто был частью служения Радио МВ до этого времени, участвуя молитвой или финансами. Для того, чтобы Радио МВ продолжало звучать в эфире, нам очень важна ваша поддержка. В течение этой недели мы проводим марафон по сбору средств и подписке ежемесячных спонсоров для оплаты ежедневных расходов и услуг, необходимых для трансляции радиопередач. Вместе с вами мы можем сделать намного больше для Царства Божьего. Для того, чтобы поучаствовать в марафоне, позвоните нам по телефону 425-296-78-29 или зайдите на нашу страничку radiomv.com.

Мир вам, дорогие труженики на Ниве Бога! Сердечно благодарим вас и это благословенное радио. Слушаем вас, уповаем на Бога, вдохновляемся и укрепляем нашу веру. Благодарим за свидетельства, книги, пение, проповеди. От чистого сердца благодарим и вас. Пусть Бог благословит вас и ваши дома, ваших деток. Благодарим.

Дорогие друзья, у нас новый час, новые возможности и новые предложения вам. Друзья, пусть Бог благословит каждого из нас. И мы сегодня продолжаем вместе с вами идти далее и служить, проповедовать, говорить. И приглашаем вас, давайте вместе будем проповедовать, давайте вместе дальше будем идти, давайте вместе будем распространять Слово Божие, и чтобы мы могли достигать сегодня те сердца, которые сегодня так нуждаются в Боге. Друзья, новый час, у нас остается 53 минуты в этом часу, и нам необходимо в этом часу $2082, $2082, и слава Богу, во время объявлений, во время музыкальной произведений у нас один человек принял участие, и нам необходимо уже $1682. $1682. Друзья, да благословит каждого Господь. Что в этом часе у нас происходит? У нас в этом часе звучат проповеди. В этом часе звучат проповеди, где проповедники говорят и о Слове Божьем, где мы можем рассуждать вместе с ними, где мы можем вникать вместе с ними, где мы можем, друзья, также, знаете, принимать участие вместе с ними. И место писания, которое оставлено, это Иеремия 33:3. Это, знаете, как я говорил своей дочери, это телефон в небо. Телефон в небо, номер телефона в небо. Иеремия 33:3. «Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Покажу великое и недоступное того, чего ты не знаешь». Вы слышите? «Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». И мы сегодня давайте будем вместе взывать Господа, просить: «Господь, благослови нас сегодня и дай нам то сегодня просимое, то, что сегодня нам недоступно». Знаете, у нас сегодня уже осталось 78 тысяч, друзья, и $650. 78 тысяч и $659, друзья, и мы закроем этот марафон. Слава нашему Богу! Praise God! Мы идем, друзья, и Бог отвечает на молитвы. Мы молимся, мы нуждаемся. Пусть Бог благословит каждое сердце, наполнит миром и благодатью. Друзья, зайдите к нам на веб-сайт readymv.com. На последние 2 часа у нас братья и сестры воспользовались и пользовали этот веб-сайт. И они заходили, использовали Cash App, Zelle и использовали PayPal. Вы можете это тоже сделать на нашем веб-сайте readymv.com. Или вы можете позвонить к нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Я хочу вам рассказать маленькую табличку. Вы можете звонить в данный момент. Если у вас есть возможность пожертвовать одноразово, вы это можете сделать. Или вы можете пожертвовать, друзья, это сделать с какой-то суммой, выделить в течение месяца $50 ежемесячно, или $100 ежемесячно, или $25 ежемесячно. Как вам удобно, друзья, пусть Бог благословит вас. Вы можете это сделать, и вы, может, задаетесь вопросом: а что $20 ежемесячно оно сделает для служения? В конце года, друзья, составит сумму $240. $240. $50 ежемесячно в конце года составит $605. И это, знаете, те финансы, которые позволяют нам быть на 27-м году в эфире. Это на 27-й год мы собираем финансы, чтобы нам быть в эфире. $75 ежемесячно в конце года составит $912, друзья. И это сумма, которая позволит нам двигаться в 27-м году. И $100 ежемесячно, друзья, в конце года она составит 1200
14 долларов, и мы можем вместе с вами сделать то, которое Господь доверил нам дело, и мы приглашаем вас в труд. Мы приглашаем совместно трудиться, и этот как раз час, где звучат проповедники, где проповедуют, где даже здесь, в этом часе, здесь так и написано, Александр Пышный в этот час как раз проповедует и принимает в это участие. Друзья, и другие проповедники принимают у нас здесь участие, которые есть. И сегодня давайте мы сделаем возможным этот час на 27-й год. Возможным для других, чтобы другие братья и сестры могли слышать. И нам необходима сумма, это 1682 доллара. Ваша лепта, она позволит сделать возможным этот эфир на 27-й год. И нам остается 48 минут, друзья. И этот час подойдет к концу. 48 минут, и нам необходимо 1682 доллара. И знаете, у нас только в этом часу принял один человек это решение, чтобы этот час был возможным. Друзья, мы приглашаем вас, присоединитесь, и давайте мы вместе с вами будем делать то дело, которое Господь доверяет нам, чтобы мы могли больше сделать того, чего мы сегодня даже не представляем, даже, ну, может, у нас нет сегодня такой даже мысли, что мы можем сделать, как здесь написано: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу великое и недоступное того, чего ты не знаешь». Еремия 33:3. Это, знаете, как мы, я помню, ходил в библейскую детскую школу, нам учителя так говорили: это телефон на небо, детки. Если у вас есть какие-то переживания, трудности, скажите, обратитесь к Господу. Иеремия 33:3. «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу великое и недоступное того, чего ты не знаешь». И Господь покажет, укажет, даст этого всего. И давайте мы сегодня, те, кто сегодня не имеет возможности жертвовать, не имеет возможности вложить лепту. Друзья, молитесь, чтобы у нас постоянно звенели телефоны. Молитесь за тех братьев и сестер, которые имеют сегодня возможность вложить свою лепту для Царства Божьего, чтобы их сердца располагались, и мы вместе с ними могли служить и делать это дело. Друзья, у нас остается 46 минут. 46 минут, и этот час он подойдет к концу. И в этом часе, друзья, нам необходимо 1682 доллара. На номер, который вы можете позвонить, 425-296-78-29. 425-296-78-29. И также само, друзья, хотел бы сказать, что мы можем принимать участие через наш веб-сайт radiumv.com, и в этом, взойдя на наш веб-сайт, вы можете воспользоваться. Интересный такой фактор, хочу сказать, многие из вас воспользовались на протяжении этих двух часов через наш веб-сайт. Многие из вас приняли в этом участие, и несколько человек звонило к нам на телефон, которые воспользовались программами Cash App, Zelle или PayPal. Вы это можете тоже сделать, друзья. Пусть Бог благословит вас. И нам остается 45 минут. 45 минут, и нам необходима сумма 1682 доллара. Давайте мы сейчас пойдем на музыкальную паузу, послушаем пение, и во время пения, друзья, звоните, во время пения вы примите это решение, пусть Бог благословит вас, мы ждем ваших звонков. 425-296-78-29.

0: Дорогие сотрудники радио, примите от меня, бабушки 86 лет, большую благодарность за ваш бесценный труд. Моя дочка подарила мне радио, и вот уже я 5 лет как слушаю ваше радио и очень, очень довольная. Я живу одна в старческом доме, часто бывает подходит уныние. И вот радио очень помогает и утешает. Дай Бог вам всем здоровья на долгие годы, чтобы вы продолжали трудиться на ниве Божьей. Господь вас вознаградит. Дорогие друзья, вы слушаете благотворительный марафон служения «Радио МВИ». В нашем эфире нет коммерческой рекламы, и служение продолжается благодаря Божьему обеспечению, молитвам и добровольным пожертвованиям слушателей. Приглашаем вас поддержать «Радио МВИ», чтобы Слово Божие продолжало звучать по всему миру. Сделать пожертвование можно по телефону 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Благодарим вас за молитвы и участие.
1: Мир Божий вам, друзья! Хотел бы объявить телефон номер. Это 425-296-7829. 425-296-7829. Друзья, уже у нас это 26-й час марафона. 26-й час марафона, друзья. И у нас осталось 38 минут в этом часовом блоке. И нам, друзья, нужно $382. Слава Господу, друзья, многие из вас откликнулись, и нам уже осталось 382, ой, я сказал, многие, 3 человека в этом часовом блоке. Да благословит вас Господь, друзья, те, кто позвонили, те, кто пожертвовали онлайн. Мы смотрим, что вот сейчас люди, многие жертвуют онлайн в это время. Да благословит вас Господь, друзья, осталось 382 в этом часовом блоке. Предыдущие часы, когда я вел, мы были, друзья, у нас 3 часа были в минусе. А сейчас, друзья, нам нужно закрыть этот час. Слава Богу, уже собрали $1700. Слава Богу, мы собрали $1700. Осталось сейчас 387 в этом часовом блоке. Каждый часовой блок, друзья, имеет свой номер, где нам нужно собрать этот бюджет на следующий год, чтобы радиослужение было в эфире. И мы, друзья, с вами каждый год делаем на протяжении 20 лет, чтобы служение могло развиваться и быть в эфире круглосуточно, чтобы можно слушать Слово Божие было на вашем удобном языке. Или, знаете, как мы уже говорим, наши дети, внуки многих, да, они уже выросли, либо это в Германии, либо это в каких-то латинских странах, либо это в Америке, и уже они предпочитают, может быть, слушать и говорить на том языке, где они живут. И вот радио МВИ вещает на испанском, английском, немецком и славянских языках. Это украинский и русский язык, друзья. И вот с Божьей помощью 20 лет мы уже это делаем, вещаем, и Божья верность, которая проявляется через вас, делает это служение способным. Делает это служение способным. У нас, друзья, 36 минут в этом часовом блоке, и нам нужно, друзья, осталось $382. Это получается, если 2 человека возьмут по $25, то перекроют эту сумму, которая нам нужна. Или один человек, друзья, может быть, хотит взять по $40 в месяц, смогут закрыть эту сумму. Наши линии, друзья, открыты. Вы можете позвонить, принять участие. Мы видим, что уже в европейских странах у вас уже раннее утро. Многие из вас собираются, может быть, на работу. И мы хотели вас поприветствовать, вас благословить вас на новый день, чтобы Бог был с вами и милость Божия была над вами. Друзья, вы можете принять участие онлайн, зайти на radiomv.com, radiomv.com и принять участие, друзья, и принять участие. Да благословит вас Господь, друзья, за вашу щедрость, внимательность и за ваше благословение, которое вы посылаете нам. Становитесь в ряды тружеников, которые благословляют и помогают дальше идти вперед. Иеремия 33 глава, 3 стих, так говорит: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». В этот эфир обычно в это время идет проповедь, друзья, где многие люди получают назидание. И знаете, учит здесь этот час нас вызывать Господу и получать Его ответы. В этом часу, друзья, звучат проповеди, которые часто так проговаривают к нам, к нашему, может быть, разуму, к нашей душе. И Слово Божие, друзья, призывает, чтобы мы взывали Господу, чтобы мы были открыты к Нему. И служение это уже на протяжении долгих годы делает способным, чтобы Слово Божие было услышано в разные часы. А нас буквально, друзья, слушает, можно так сказать, почти в каждом штате. На данный момент я смотрю, я только не вижу Гавайи, а так все штаты. А, друзья, нас слушают со всех штатов, кроме сейчас, я не вижу, Гавайи. А имейте в виду, друзья, что когда жертвуете на это служение, вы обхватываете многие штаты, многие страны, делая Слово Божие способным доходить в те места, где, может быть, мы сами физически не смогли зайти. Но по интернету Слово Божие проходит в те комнаты, в те сердца, в те места, где мы бы не зашли, может быть, или не смогли зайти. То остается у нас, друзья, 32 минуты, и нам не хватает $382. Можно пойти на онлайн, друзья, и пожертвовать через Cash App или пожертвовать через Zelle. Или, друзья, можно там выбрать PayPal. Те, кто проживает в Европе, мы видим, Европа просыпается сейчас. У вас раннее утро, друзья. Да благословит вас Господь, чтобы Божья ограда была над вами. Можно принять участие, друзья, через PayPal, можно принять участие через карточку онлайн. И у нас, друзья, сейчас в Техасе по нашему времени это уже 10 часов вечера и 27 минут. 10, почти 30 вечера. Мы здесь уже с самого утра с Эдуардом чередуемся, меняемся, друзья, с нашими коллегами, с коллективом. Многие из сестер, которые сидят над телефонами, друзья, это целый день такой, с утра до глубокой ночи. Делаем вместе, чтобы следующий год могли вещаться передачи, программы, чтобы ваши любимые проповедники, ваши любимые, может быть, передачи, ваши любимые, может быть, аудиокниги, свидетельства, авторские программы, они были в эфире. И вот уже, друзья, у нас остается 30 минут в этом часовом блоке, и нам не хватает $382. $382. Сейчас в Вашингтоне, в Сиэтле, 8 часов и 28 минут. 8 часов и 28 минут. Буквально где-то, может быть, часа два назад, час с половиной, мы с коллегой, с Владимиром, ремонтировали радиостанцию там в Макалтио, Вашингтон, FM. Вы сейчас уже слушаете, она уже работает. Мы заменили там оборудование только сейчас, и вы слышите мой голос, прямой эфир. Благодаря Владимиру, который выехал там и починил, заменил систему, вы слушаете уже по FM в машине. Многие из вас слушают дома радио. И если вы подключились и думаете, что здесь происходит, мы хотели бы напомнить, друзья, что это ежегодный марафон для поддержки радиослужения, который мы делаем раз в год. чтобы следующий год радиослужение могло быть в эфире. И уже 4 человека приняли в этом часовом блоке, приняли свое участие, стали соработниками на Ниве Божией, стали теми быть сотрудниками, которые согласились нести Слово Господнее в те места, может быть, где сами никогда мы не станем, но через интернет оно будет доходить и доходит сейчас. То, друзья, если вы только подключились и слушаете, думаете, что здесь происходит, это марафон для благословения следующего года. Призвал бы вас я, чтобы вы откликнулись, позвонили. Наши коллеги у телефонов ждут ваших звонков, чтобы вы могли благословить этот час, чтобы мы могли закрыть ту сумму, которая нам необходима, и мы объявляем, осталось нам в этом часовом блоке $342. Это если, может быть, один человек позвонит и скажет: «Я хочу благословить, подписаться на $40 в месяц», можно перекрыть, друзья, эту нужду. Или, может быть, кто-то хочет пожертвовать одноразово, насколько позволяет вам лично ваш семейный или личный бюджет. Объявляю телефон, куда вы можете сейчас, друзья, позвонить и сделать свой вклад. Телефон номер 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Линии открыты. Мы ждем ваших звонков. А если вам, друзья, проще сделать это онлайн, то вы можете зайти онлайн radiomv.com и сделать там. Мы видим, что сейчас только пожертвовали по Cash App. Да благословит вас Господь. Пожертвовали онлайн. Да благословит вас Господь. Уже, как я говорил, приняли 4 человека участие в этом часовом блоке. Друзья, осталось нам 28 минут, и нам нужно $342, чтобы закрыть этот часовой блок. Напоминаем, друзья, что это ежегодный марафон. Раз в году мы предоставляем вам возможность поучаствовать в эфире, поучаствовать, поддержать служение, пойти с нами в следующий год. Радио МВ, друзья, является некоммерческой организацией, и Радио МВ, друзья, не имеет, может быть, каких-то грендов, которые получает от государственных структур или от каких-то корпораций, но братья и сестры, которые берут и идут вместе с нами, которые берут и идут верою. Многие из них, друзья, они обычные люди, как и вы. Многие из них, друзья, они тоже переживают, молятся. Многие из них, они молодые семьи, и они нуждаются, чтобы Бог тоже благословлял и устроял. И они берут верою и начинают, друзья, делать это. Подписываясь, кто-то на месяц могут раз в месяц жертвовать по 50. Кто-то говорит: я беру верою, буду поддерживать $100 в месяц. И идут, друзья, вместе с нами, делая это служение. Друзья, это нелегкий труд. И ваш вклад, друзья, в этот труд, он распределяет эту ношу и распределяет вот этот труд. Благодаря, друзья, вам, кто берет по вере и говорит: я пойду с вами и буду нести Слово Господнее. Да благословит вас, друзья, Господь, за вашу внимательность, за вашу отзывчивость. У нас остается 26 минут в этом часовом блоке, и нам, друзья, буквально не хватает $342, друзья. Если вам удобнее это сделать по онлайн, вы можете зайти на radiomv.com, чтобы, друзья, сделать свой вклад. Да благословит вас, друзья, Господь, за вашу внимательность и ваше, друзья, вашу жертвенность. Я хотел бы, друзья, объявить телефон номер. Это 425-293-78-29. 425-293-78-29. извиняюсь, 425-296-78-29. Я повторю опять, 425-296-78-29. Открытые линии, друзья, наши сотрудники у телефонов. Это прямой эфир. Сейчас, друзья, в Вашингтоне у вас 8 часов вечера и 35 минут. А в Нью-Йорке это уже 11.40, 11.35. А у нас здесь в Техасе, я назвал Селия, в Техасе у нас здесь, друзья, уже 10 часов и 35 минут на студии. В Киеве, друзья, 6.35, а в Великобритании, в Лондоне у них ночь, это у них сейчас 4.35, и в Берлине, Германии, это уже 5.35 у них, раннее утро. То, друзья, разный диапазон времени, где радиослушатели слушают нас, и мы призываем вас, друзья, если вам удобнее сделать онлайн, через Cash App, через Zelle, через PayPal, через онлайн, может быть, вашей карточкой, да благословит вас Господь в вашем решении, в вашем труду. И я бы хотел благословить вас, пусть Господь подарит вам, друзья, теплоту и радость вашему дому. Те, кто принимает участие, те, кто стал сотрудником, те, кто стали в ряды, чтобы нести Слово Божие вместе с нами, благодаря Богу, благодаря вам за верность, которую вы проявили.

296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, в прошлом году кто-то, друзья, встал, братья и сестры, встали в ряды и поддержали, чтобы в этом году было вещание. И в этом, на этот день мы тоже делаем, чтобы было способно вещать на следующий год благовестие, круглые сутки. И у нас остается 22 минуты в этом часовом блоке, друзья. Мы уже собрали $1740. Слава нашему Господу. И осталось 342 в этом часовом блоке, друзья, чтобы мы перекрыли этот часовой блок. Осталось $342. Напоминаем, что это прямой эфир. Вы слушаете марафон, где мы, друзья, собираем финансовую поддержку на 2027 год благодаря Господу. И вам, которые принимают участие, благословляя это служение, чтобы и в следующем году было вещание. Кстати, я вам немножко говорил статистику такую интересную, что смотрите, топ 10 стран, откуда слушают нас вы, радиослушатели. Первая страна, как мы уже говорили часто, это Америка. Вторая страна – это Украина. Третья страна – это Германия. Четвертая страна – это Россия. Пятая – это Канада. Беларусь – шестая. Седьмая – это Молдова. Потом девятая – Бельгия, Польша. Восьмая – это Бельгия. Девятая – это Польша и Эстония. Десятая. 10 топ-10 стран, которые слушают, друзья. А типа в Америке топ-10 штатов на данный момент, потому что каждый час они меняются, подключение сколько людей. Смотрите, на данный момент у нас здесь в студии 10:40 вечера. И вот на данный момент, смотрите, какие топ-10 штатов, которые слушают сейчас нас. Я вам их назову. Смотрите, топ-10 штатов, которые сейчас наш слушает. Вашингтон – это номер один. У них сейчас только там 8 часов и 40 минут в Вашингтоне. Это первый штат. Второй штат – это Калифорния, который самое много слушает нас, топ-10. А третий – Нью-Йорк. Четвертый – Саут-Каролина. Пятый – Охайо. Сейчас Орегон – шестой. Норт-Каролина – седьмой штат. Массачусетс – восьмой. Кентаки – 9-й и 10-й сейчас Пенсильвания. А это в данный момент, откуда сейчас топ-10 штатов, где нас самое много слушают, друзья. Приветствуем вас. Уже это для многих из вас ночлег времени идет в этих штатах на ночь. Мы хотели бы вас, друзья, призвать, если у вас есть 5 минут, позвонить на телефон номер 425-296-78-29 и пожертвовать, стать соучастником на Ниве Божией, чтобы мы могли закрыть этот час, друзья, чтобы не быть у нас в минусе. Нам не хватает в этом часу $342. Это можно сделать, друзья, если человек позвонит сейчас и скажет, я возьму на себя $40 в месяц жертвовать, мы это перекроем, друзья, на год. Или кто-то, может быть, хочет позвонить и пожертвовать одноразово $342. Да благословит вас Господь. Можно поучаствовать онлайн через Cash App, это будет Radio MV, или через Zelle, это будет Info at Radio MV. Друзья, да благословит вас Господь за вашу внимательность и жертвенность. Помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. Остается буквально 18 минут в этом часовом блоке, и мы, друзья, объявляем, что это идет годовой марафон, поддержка на 2027 год, покрыть те счета, которые, друзья, у нас есть вакуум, покрыть тот расход, который у нас, друзья, нужно покрыть. Мы говорим, друзья, на 2027 год, потому что в прошлом году, когда мы делали марафон, мы делали на 2026 год,

чтобы мы могли быть в эфире с вами на протяжении года, вещая круглосуточно на этих языках, на разных каналах, на разных платформах, друзья, чтобы вы могли назидаться духовно и получать духовную пищу. А в этом марафоне, друзья, мы говорим на 2027 год. И многие из вас, дорогие слушатели, которые отзываются, помогают, идут с нами впереди, многие кто-то из вас жертвует одноразово, а многие из вас тоже подключаются и делают каждый месяц. И за этого мы делаем раз в год, чтобы пополнить те счета, которые нам не хватает. Объявляю, друзья, координаты, куда вы можете позвонить на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Это прямая трансляция. Наши линии открыты, друзья. А если вы имеете 5 минут, вы можете позвонить и в течение 5 минут оформить свою финансовую поддержку. Это прямой эфир, называю, говорю вам, друзья, если вы слышите мой голос, то это прямой эфир сейчас, и если будут идти звонки, вы будете тоже слышать в эфире. На данный момент звонков нет, и у вас есть прекрасная возможность позвонить и за 5 минут, друзья, благословить и помочь перекрыть $342, которые нам не хватает в этом часовом блоке. И напоминаем, что в этом часовом блоке, друзья, обычно проходит проповедь, да, и мы призываем, чтобы мы могли активно участвовать, чтобы Слово Господне было проповедано для народностей, для всех штатов, для всех городов и для всех тех странах, где проживают братья и сестры, слушают радио МВ. Да благословит вас Господь, друзья, за вашу внимательность и участие. Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. Это Иеремия, 33 глава, 3 стих. Мы его многие знаем. На этот час мы выбрали этот стих, друзья, чтобы напомнить вам, в этом часовом блоке мы благословляем вас, благословляем через проповеди, чтобы мы могли знать, как взывать, как слышать Господа, как получать назидание от Слова Божьего. И чтобы в следующем году был этот эфир доступен и открыт, возможно, чтобы вещалось в прошлом году, нам необходимо, друзья, закрыть этот час, чтобы в этом часу не было, друзья, минуса. Мы собрали в этом часу $1740, и нам не хватает $342. Остается 14 минут, друзья. 14 минут, и нам не хватает $342. Для тех, кто имеет Cash App или Zelle, вы можете открыть и переслать через Cash App, просто написать одним словом Radio MV, Radio MV, и благословить, друзья, это служение, чтобы мы могли закрыть этот час без всяких, друзья, минусов. У нас уже на часах показывают 10:46, это в Техасе, Central Time, а в Вашингтоне это показывают без 15:09, и уже в Нью-Йорке без 15:12 ночи. В Киеве без 15:07 утра, в Берлине без 15:06 утра и в Лондоне без 15:05 утра. Это где много наших радиослушателей проживают, и мы объявляем эти часовые пояса и призываем, друзья, вас откликнуться на этот марафон. Это уже 26 часов, как мы уже с вами проводим марафон. Это не значит, что мы 26 часов не спим и ведем. Это мы со вчерашнего дня начали и уже продолжили сегодня и уже коллективно собрать вместе. Это 26 часов мы проводим марафон, подготавливаем, друзья, на следующий год, чтобы мы были вместе с вами в эфире
неся Слово Господне. 12 минут, друзья, 12 минут, и у нас недостает 342 доллара. 342 доллара, друзья, недостаем. Наши линии открыты. Давайте сейчас, друзья, мы позвоним. Давайте мы позвоним и примем участие. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, давайте мы вместе будем делать многое для Господа. Давайте вместе мы будем нести Слово Господне, чтобы еще другие сердца, которые не слышали, которые, может быть, еще утомленные, получали надежду, свободу и обновление. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Как мы говорим, друзья, мы даем вам возможность, мы не знаем, если еще будет таковая возможность в следующем году. А сегодня нам дает Господь еще один год нести и проповедовать Слово Божие. И мы тебя, дорогой друг, призываем, пойдем вместе с нами. Пойдем вместе с нами нести Слово Господне, чтобы мы могли проповедовать вместе Слово Божие. Да благословит вас Господь, друзья, объявляя номер 425-296-78-29. Наши линии, друзья, открыты, и наши сотрудники у телефонов ждут ваших звонков. И, друзья, если вы хотели бы пожертвовать онлайн, вам было бы проще пожертвовать онлайн, вы можете зайти на radiomv.com, на radiomv.com, и там посмотреть разные способы мы сделали для вас. Онлайн вас возьмет буквально минуту до две минуты выбрать, как пожертвовать, что вам будет проще. А если позвонить, вас примерно возьмет 5 минут. То, братья и сестры, имейте в виду, линии открыты, и наши сотрудники у телефонов 425-296-78-29. Я смотрю на этот номер, друзья, извиняюсь вам, так правда скажу, на число 342. Как заморозилось эти 342 у меня на экране, уже здесь я смотрю на него минут 20, я и думаю... 20 минут этот номер не меняется. Ни доллары, ни вверх, ни 2, знаете. А так 342. У кого-то есть кэшап, хоть пришлите доллар. Для меня будет интересно, чтобы поменялся этот номер. Извиняюсь за такой, ну, как бы юмор, но я смотрю, знаете, с надеждой, что вот сейчас он поменяется. Мы до конца этих 10 минут мы закроем этот номер. А остается, не хватает 342 доллара в этом часовом блоке. Каждый часовой блок, друзья, имеет свой номер, и нам нужно его необходимо закрыть, чтобы в следующем году мы могли быть в эфире. Цель наша – закрыть тот минус, который у нас есть на 2027 год. Объявляю, друзья, Cash App – это Radio MV, Radio MV. Вы можете помочь этому номеру сдвинуться чуть-чуть дальше, чтобы он не остался 342, чтобы было легче смотреть на этот экран. Да благословит вас Господь, друзья, за ваше понимание. Мы уже просто здесь с самого утра с Эдуардом уже физически, конечно, сказать устали, это будет нежно, но утомились, это будет более корректнее, наверное, сказать. С самого утра здесь уже целый день, то... Объявляем номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Hey, Israel, can you give me water? Just pure water. Not cold, though. Thank you. Друзья, остается 8 минут, и число, которое еще нам нужно добрать, 342 доллара. И уже мы собрали 1740 в этом часовом блоке, а остается 7 минут, и нам не хватает 342
доллара. Друзья, телефон номер наш 425-296-78-29. Линии открыты и онлайн, друзья, тоже все открыто. Ждем вашей благословения, чтобы этот час, друзья, не пошел в минус, чтобы в следующем году мы могли вещать, друзья, без всяких переживаний, без всяких, может быть, сбоев или без всяких, скажем, проблем, потому что в этом году вы, братья и сестры, вышли навстречу и поддержали. Помните, кто-то в прошлом году, друзья, в прошлом году кто-то благословил этот час, чтобы мы были с вами вместе в эфире. И вот это, друзья, очень важно, чтобы мы помогали каждый год, поддерживая это служение, чтобы в следующем году другие могли тоже назидаться и слушать. Кто-то сделал для нас в прошлом году, в этом году мы становимся в ряды этих участников и благословляя других на следующий год. И так вот, друзья, мы делаем уже 20 лет вместе с вами. Слава нашему Богу! Благодарим всех вас, дорогие друзья, кто в этом часу принял. 4 человека, которые в этом часу отозвались. И они приняли активное, друзья, участие, где уже 1740 долларов приняли. Слава нашему Господу за этих 4 людей, которые отозвались в этом часовом блоке. И у нас, друзья, еще остается 6 минут, и нам не хватает 342 доллара, друзья. Нам не хватает 342 доллара. И мы, друзья, говорим, что этот часовой блок подходит к концу. О, слава нашему Господу! Друзья, спасибо, кто, я не знаю, или вы сажали, пожалели меня, что я на этот номер смотрю. Уже 242, уже не 300. Слава Богу, то этот номер завис и не менялся. Уже 242. Слава нашему Господу. Уже собрали 1840. Да благословит вас Господь, друзья. Спасибо вам, кто пожертвовал сейчас через Cash App. Да благословит вас Господь. Друзья, очень приятно, что вы отвечаете, добрые, щедрые. Мы благодарим Господа за всех вас, дорогие слушатели, дорогие братья и сестры, которые отзываются. 5 минут, и осталось теперь нам 242 доллара, друзья. 242 доллара. Место Писания, которое мы выбрали в этом часу, где звучит проповедь, оно звучит так. «Воззови ко мне». Да, «Воззови ко мне, и я...» Что? Как вы знаете это местописание, друзья? Помните его? «И я отвечу тебе, друзья, и покажу тебе тайное и великое, друзья». Бог призывает, чтобы мы взывали Ему, чтобы мы, друзья, помнили, что Бог есть Бог отвечающий. И вот в этом часовом блоке мы желаем это делать, и мы делали уже на протяжении 20 лет. И ты, дорогой друг, теперь можешь принять участие. Да благословит вас Господь. 4 минуты, друзья, остается в этом часовом блоке. И у нас, друзья, не хватает 242 доллара. 425, телефон номер, 296-78-29, 425-296-78-29. Я хотел бы благословить всех тех 5 человек, которые приняли участие в этом часовом блоке и поддержали. Да благословит вас Господь, ваши дома, семьи, да даст вам Он покой свой. Друзья, да даст Он покой свой. Сейчас мы пойдем на музыкальную паузу, друзья, на музыкальную паузу, чтобы вы могли позвонить во время музыкальной паузы, а мы могли немножко передохнуть и, друзья, выйти вновь с вами в эфир. Телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Линии наши открыты, ждем ваших звонков.

бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей.

0: Благодарим Бога за ваше радио. Мы с мужем пенсионеры, слушаем очень давно, с самого начала. Любим все передачи, молимся с вами и за вас. Пусть Бог через ваше служение спасет еще многие души, да благословит Бог всех, кто принимает участие в этом труде, и вашей семьи. С уважением, ваши постоянные слушатели из Филадельфии. В эфире благотворительный марафон служения «Радио МВИ». Его цель – собрать необходимые средства для продолжения радиослужения в следующем году. Каждый день через эфир «Радио МВИ» люди слышат Слово Божие, христианские песни, свидетельства и молитвы. Вы тоже можете стать частью этого труда через молитву и посильное пожертвование. Поддержать служение можно по телефону 1-425-296-7829. 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Пусть Господь благословит каждого из вас.
1: Друзья, мир Божий вам, и вот у нас уже начался новый час. Новый час, я сейчас посмотрел по часам, сколько мы уже в эфире, друзья, мы уже идем 13 час в эфире, с сегодняшнего дня, как мы начали, это уже 13 часов с Эдуардом, мы чередуемся, чтобы, друзья, благословить вместе с вами следующий год, чтобы следующий год был в эфире. Благодарим всех тех, кто принимали участие все это время, друзья, прошлой, вчера, сегодня. И вот новый час, друзья, в этом новом часу нам нужно собрать $2037. $2037. У нас осталось с вами 56 минут. Извиняюсь, друзья, уже чуть-чуть язык заплетается. 56 минут остается в этом часовом блоке, и нам нужно собрать $2037, чтобы следующим эфир, в следующем году мог быть в эфире эта передача. В это время обычно идет аудиокнига. Я бы хотел всех вас, кто подключается, чтобы слушать аудиокнигу, вдохновить, друзья, молитесь, становитесь участниками, чтобы в следующем году этот час вы слушали на протяжении этого следующего года вещанию аудиокниг, чтобы вам было приятно, назидая душу свою и получать благословение. Стих, который мы выбрали в этот час, чтобы с вами иметь немножко размышления по Слову Божьему, этот будет Псалом 124 стих. Там говорится так: «Не дремлет и не спит хранящий Израиля». Друзья, не дремлет и не спит хранящий Израиля. Наше время, друзья, знаете, когда уже, казалось бы, все так тяжело вокруг, трудно, помните, что тот, кто не дремлет, он хранит вас и сегодня, и завтра, и он наблюдает над вами. Тот, кто хранит Израиля, не дремлет и не спит хранящий Израиля. Да благословит вас Господь, друзья, это второй день марафон, и он уже, друзья, завершается сегодня, этот день, потому что мы ночью не можем делать, у нас столько сил нету с Эдуардом, мы уже завтра с вами выйдем. Это уже последний час, который мы с вами сегодня будем в эти сутки, и хотел бы благословить вас, чтобы вы приняли участие. Вот уже, слава Богу, один человек отозвался, и нам осталось $1937 в этом часовом блоке. $1937 в этом часовом блоке осталось, и у нас осталось 54 минуты, и уже после этого мы закончим наш сегодняшний день, чтобы пойти домой отдохнуть, чтобы завтра начать, друзья, иметь силы и продолжить марафон. Друзья, напоминаем, что это марафон ежегодный, где вы можете принимать участие. Сейчас осталось нам $1937 в этом часовом блоке, 53 минуты, где вы можете позвонить на номер 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Линии открытые, друзья, и вы можете принять участие. Вас буквально возьмет 5 минут. 425-296-78-29. И вы сможете, друзья, поддержать этот час, чтобы мы могли быть с вами в эфире в следующем году. Это ежегодный марафон для благословения следующего года. Хотел бы, друзья, обратиться к вам и сказать, если вы желаете пожертвовать онлайн, вы сможете зайти на radiomv.com, нажать там «Пожертвовать», и вы увидите вариант. Есть Cash App. Cash App – это Radio MV, просто Radio MV. Cash App есть Zelle, это по Zelle можно пожертвовать. Это info@radiomv.com. Это через Zelle, друзья. И там есть «Пожертвовать карточкой», вашей, какой вы желаете. Вас возьмет буквально минуту до двух минут. Это сделать очень быстро и просто. А если вам проще или, может быть, просто удобнее по дороге, позвонить на номер сейчас, который я объявлю, 425-296-78-29 и принять участие на 425-296-78-29, друзья. Слава Богу, друзья, нам один человек уже отозвался в этом часу, и нам осталось $1937. Мы уже собрали $100 в этом часу. Да благословит вас Господь, брат, который отозвался, да даст вам силы, здоровья и Божьей благодати. Говорим вам, друзья, что это осталось 51 минута в этом часовом блоке, где нам нужно $1937. Как можно, друзья, это сделать? Не сомневайтесь, в таком большом номере. Смотрите, его можно разбить по-маленькому. Не надо, может быть, думать, что кто же может так осилить. Количеством, или, скажем, если мы, как братья и сестры, вместе отозвемся, мы можем осиливать вместе. 4 человека, если позвонят, скажем, и скажут, мы пойдем с вами вместе в 2027 год по $50 в месяц, могут осилить это час. Друзья, этот час будет покрытый на 2027 год. Или, друзья, 7 человек по $25 в месяц, которые могут позвонить или зайти онлайн, подписаться, и этот час, друзья, закроется. Я объявлю телефон, номер, куда же сейчас, друзья, вы можете это сделать, позвонить, чтобы закрыть этот час. Нас, друзья, больше, чем 7 человек слушает. Нас, друзья, больше, друзья, чем 4 человека. И я верю, те, кто еще не приняли участие, вы имеете сегодня хорошую возможность сделать это. Объявляю телефон номер 425-296-78-29. Линии наши открыты, и сотрудники у телефонов 425-296-78-29. И вы, друзья, можете принять это участие в этом часовом блоке. У нас 49 минут осталось в этом часовом блоке. И слава Богу, друзья, мы уже собрали $100. Нам еще необходимо $1937. Это можно, друзья, пожертвовать одноразово или пожертвовать, друзья, стать каждый месяц, быть участником по $25. Если в месяц, то нам нужно 7 человек или 4 человека по $50 в месяц, или, друзья, 2 человека по $100 в месяц. И это, друзья, эфир, вот этот час, он перекроется. Напоминаем, друзья, стих из Библии, который мы в этом часовом блоке выбрали. Здесь обычно в этом часу проходит чтение книги, и мы хотели бы оставить вам этот псалом. «Не дремлет и не спит хранящий Израиля». Друзья, «не дремлет и не спит хранящий Израиля». Цель этого стиха – «Тот, кто не дремлет, хранит вас и вас, друзья, хранит и вашу семью, семьи ваши, хранит ваших детей, внуков. Это есть наш великий Господь». И благодаря Господу, друзья, на протяжении 20 лет, уже 20 лет, вместе с вами, те остаются верны Богу, мы продолжаем нести совместное служение, где мы называем каждого брата и сестру, который становится в ряды, помогает финансово, чтобы этот эфир был способно звучал в эфире, мы говорим, что вы становитесь сотрудником, соучастником на ниве Божией. Это то, что уже Господь позволил совместно вместе с вами делать это служение 20 лет, друзья. И оно вещается на 4 языках, на английском, испанском, немецком и славянских языках, друзья. Помните, что это вы просили, это вы желали, это вы хотели, чтобы звучало на английском, звучало на немецком и испанском, потому что ваши дети, ваши внуки, они или уже испаноговорящие, те, кто живут в латинском мире, или уже они говорят на английском, которые проживающие в Америке, или уже те, кто проживают в Германии или в немецких странах, где говорят по-немецки, уже они овладают немецким языком, и вы просили, чтобы мы сделали эти каналы для вашего следующего поколения. И, друзья, и это радио, мы это делаем вместе с вами, благословляем другие языки и вещаем Слово Божие на их родном языке. И вот, друзья, это время пришло, где мы готовим на 2027 год, чтобы быть в эфире вместе с вами, продолжать нести эту благую весть. Нам еще осталось $1937. Я объявляю номер, куда вы можете сейчас позвонить. Это 425-296-78-29. Друзья, вы можете позвонить, наши линии открыты. Или если вам проще, зайти на наш веб-сайт radiomv.com и пожертвовать через Cash App, Zelle или PayPal. Мы видим, что уже в Киеве это 7 часов и 15 минут утра. В Берлине, Германии, это уже 6 часов 15 минут. Это утро у них, друзья. И просто, друзья, мы видим, что много радиослушателей сейчас слушает, и мы хотели, друзья, напомнить, что у вас есть прекрасная возможность благословить этот час, который вот осталось нам 45 минут, чтобы мы его закрыли, чтобы у нас не пошел минус, чтобы мы могли, друзья, дальше с вами в следующем году продолжать вещать Евангелие. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Наши линии открыты, друзья, да благословит вас Господь. Если вам проще сделать онлайн, то можно зайти на radiomv.com и принять там, друзья, участие. И хотел бы, друзья, вас напомнить, что Слово Божие говорит: «Не дремлет и не спит хранящий Израиля. Да хранит Господь вас, да оберегает, друзья, Он ваши дома и семьи, те братья и сестры, которые принимают участие, которые неравнодушны этому служению. Да будет Божья милость над вами, над вашими домами, семьями, и хранит Господь вас». Телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Это прямой эфир, друзья. Если сейчас вы едете в Вашингтоне в машине, слушая радио по в машине по FM, то мы хотели вас пригласить, что вы можете позвонить и принять участие. Многие уже, может быть, возвращаются со спевок или с церковных мероприятий в понедельник, с молитвенных. А вы можете, друзья, принять участие в этом служении. У вас сейчас там 9 часов и 16 минут, это в Вашингтоне, а у нас уже здесь, в Техасе, 11 ночи и 16 минут. Это 11:16, то мы с вами в прямом режиме говорим, что это марафон благословения на 2027 год, чтобы он, этот час, звучал в эфире. Звучал в эфире. Да, благословит вас Господь. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, мы сейчас пойдем на музыкальную паузу, чтобы вы могли, друзья, собраться с мыслями, подумать, помолиться и позвонить, принять свое решение. Нам не хватает $1937. Это можно, друзья, сделать так, если 4 человека позвонят и станут каждый месяц по $50, то этот час закроется, друзья. Этот час нам не нужно будет переживать в следующий год. Или если вы хотите пожертвовать онлайн одноразово или онлайн подписаться на ежемесячный, на каждый месяц поддержку, вы можете это сделать. А нам не хватает 1937 в этом часовом блоке. У нас остается 42 минуты. Мы уже собрали $100. Да благословит вас Господь, что вы приняли, брат. Да благословит вас Господь. И нам, друзья, не хватает 1937 в этом часовом блоке. Я объявляю номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Мы идем на музыкальную паузу. Во время музыкальной паузы, друзья, мы ждем ваших звонков.

А, друзья, мы, знаете, хотим объявить номер, куда вы можете позвонить. Мы еще вам дадим возможность на выйти на позвонить на 425-296-78-29, на этот номер 425-296, чтобы поддержать служение, на номер 425-296-78-29. Мы, друзья, ждем ваших звонков еще пару минут. Я думаю, друзья, мы закончим сегодня чуть раньше, потому что мы здесь уже в Техасе, у нас 3 часа, у нас 11 часов и 20 минут и ночи, а нам еще, друзья, нужно завтра быть опять в эфире с вами, и активности, я смотрю, что нету, не звоним и не выходим онлайн, то для времени, чтобы сохранить силы и энергию, и так само дать отдохнуть всем радиослушателям, мы уже сегодня приведем к концу. Поблагодарить Бога хотим и вас за участие. Да благословит вас Господь, друзья, за вашу отзывчивость, за вашу верность, за вашу доброту, и что вы продолжаете продерживать служение. Нам не хватает в этом часовом блоке $1937. $1937, друзья. Если вы желаете позвонить и поддержать любую сумму, которую вы желаете, чтобы нам закрыть этот час, вы можете сделать на 425-296-78-29 или пожертвовать онлайн, выйти на radiomv.com. На radiomv.com. Да благословит, друзья, вас Господь. Мы хотим оставить вам пожелание, оставить вам стих из Библии. Написано Псалом 124 стих. «Не дремлет и не спит хранящий Израиля». Тот, кто хранит Израиля, тот, кто, друзья, хранит каждого из вас, да хранит Господь, да укрепит вас, да поставит ограду и защиту над вами, вашими семьями, домами, вашим здоровьем, вашими бизнесами, за вашу щедрость, за вашу внимательность. Молитесь, чтобы завтра, друзья, мы могли тоже в эфир выйти и закрыть те нам необходимые часы, которые, чтобы нам быть уже в 2027 году в эфире без всяких сбоев, переживаний, что зная, что те счета, которые необходимы, у нас есть минусы, они будут покрыты в 2027 год. Слава Господу, друзья, за тех, кто молится, кто жертвует, кто выходит навстречу, кто внимателен, кто не безразличен этому служению. А мы благодарим Господа за каждого из вас. Мы, друзья, искренне молимся за каждого, кто спонсор, кто жертвует, кто молится, кто поддерживает. Мы молимся за вас, за ваши работы, за здоровье, чтобы Господь продолжал использовать на протяжении этого служения вас вместе с нами. 20 лет уже вместе мы были в эфире, и надеемся, что Господь даст нам еще время и здоровье, чтобы мы могли быть и дальше, если, конечно, Господь позволит. Объявляю номер, и мы уже, друзья, будем уходить с эфира, но нам не хватает в этом часовом блоке $1937. $1937 нам не хватает. В этом дне, друзья, я вам дам статистику. В этом дне, до сегодняшнего дня, мы уже собрали $58431. $58431 мы собрали. И нам еще не хватает $77069. Нам осталось $77069. То, дорогие братья и сестры, молитесь, говорите со своими близкими, говорите со своими, может быть, родными, говорите с сыновьями, дочерями, кто, может быть, слышал, с церквями разговаривайте, чтобы мы могли вместе с вами быть в следующем году в эфире, чтобы могли отозваться и поддержать этот год. А я прощаюсь с вами
До завтра. Да благословит вас Господь, да даст вам Бог силы и здоровья. И оставалось у нас 33 минуты, и нам не хватило $1937 в этом часовом блоке. Благодарим брата, который отозвался в этом часовом блоке и принял свой финансовый вклад, пожертвовал $100. Да благословит вас Господь. Телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И можете, друзья, жертвовать онлайн на radiomv.com. А мы прощаемся с вами. Божьих вам благословений. Продолжайте молиться, говорите другим, чтобы нам, друзья, достичь цели, чтобы мы могли быстрее выйти в прямой режим вещания. Оставайтесь с Господом.

Начальник земли египетской. В следующие 7 лет был богатый урожай хлеба в земле египетской. Затем наступили неурожайные 7 лет. Вся земля египетская начала терпеть голод. Народ же начал вопиять к фараону о хлебе, говоря: «Нам нечего есть, мы умираем с голоду». Тогда фараон сказал: «Пойдите к Иосифу, и он поможет вам». Народ тогда пошел к Иосифу и открыл Иосиф все житницы и стал продавать хлеб египтянам. Из всех стран приходили в Египет покупать хлеб. Иосифу приносили мешки, наполненные серебром. Иосиф принимал деньги и наполнял мешки хлебом. А сколько народу не приходило, всем давал Иосиф хлеба из житниц египетских. Хлебного зерна хватало на всех. Между людьми, пришедшими купить хлеба в Египет, однажды можно было увидеть 10 чужестранцев, приехавших из дальней страны. У каждого из них был осел, а на осле мешок для хлеба, и деньги были в руках их. Кто же были эти люди? Это были братья Иосифа. При первом же взгляде Иосиф узнал их, хотя он не видел их уже 20 лет. Он узнал жестоких братьев, продавших его в рабство за 20 серебряников. Теперь он мог их наказать за причиненное ему зло. Накажет ли Иосиф братьев своих, или же оплатит им зло добром? Сейчас вы это узнаете. Братья не узнали в начальнике Египта Иосифа, когда они к нему пришли. Иосиф возмужал за эти 20 лет. Он одет был в богатую одежду и назывался новым именем, которое ему дал фараон. Подойдя к Иосифу, братья его поклонились ему лицом до земли. Тогда вспомнил Иосиф сны, которые снились ему о них, и он понял, что сны эти теперь исполнились. Иосиф готов был тотчас простить братьям вину их, но ему хотелось сперва убедиться, сожалеют ли они о злом поступке своем, и увидеть, любят ли они отца и брата своего Вениамина. Поэтому Иосиф сразу не открылся им. Он обошелся с ними даже сурово. Он строго спросил их: «Откуда вы?» Они отвечали: «Мы пришли из Ханаанской земли, чтобы купить хлеба». Но Иосиф сделал вид, что не верит словам их. «Вы пришли, — сказал он, — высмотреть слабые места этой страны, чтобы донести это царю вашей земли и напасть потом на Египет». «Нет, — ответили братья Иосифа, — мы не имеем никаких злых намерений. Нас 10 братьев, и мы пришли купить пищи». Но Иосиф ответил, что не верит им. Братья Иосифа сказали: «Мы все сыновья одного человека в земле Ханаанской. Прежде нас было 12 братьев. Меньший наш брат остался с престарелым отцом нашим, а одного брата не стало». Они всячески старались убедить Иосифа в праведности своих слов. Иосиф же продолжал делать вид, что не верит им. Наконец Иосиф сказал: «Вы не уйдете отсюда, пока не придет сюда младший брат ваш. Пошлите одного из вас, и пусть он приведет брата вашего, а вы останетесь ожидать его возвращения в темнице». Братья очень испугались, услышав слова Иосифа, так как они знали, что отец их не хотел расстаться с Вениамином, чтобы не случилось беды с ним. Поэтому ни один из братьев не пошел за Вениамина. Тогда Иосиф отдал их под стражу на 3 дня. Находясь в темнице, они имели время раскаяться в злом поведении своем. Они были в большом страхе, не зная, что делает теперь с ними Иосиф. Наконец, Иосиф пришел к ним в темницу и сказал: «Вот что сделайте, и останетесь живы, ибо я боюсь Бога». Как должны были братья Иосифа удивиться, услышав, что он боится Бога, потому
что народ египетский поклонялся идолам. Иосиф сказал: «Я оставлю в темнице только одного из вас, а вы пойдите, отвезите хлеб ваш с семейством вашим, а затем приведите мне младшего брата вашего, чтобы я поверил словам вашим. Когда вы приведете его ко мне, я поверю вам». Братья обрадовались, что им позволено было вернуться домой, но им жаль было оставлять одного брата в темнице. Они теперь вспомнили свое жестокое поведение относительно Иосифа и говорили друг другу: «Теперь мы наказываемся за грех против брата нашего. Мы видели страдания души его, тогда он умилял нас, но не послушали. Зато и постигло нас горе». Иосиф услышал слова их, и слезы полились из глаз его, так что ему пришлось уйти в другую комнату, чтобы они не заметили его слез. Ему жаль было видеть, что они страдают, но ему хотелось узнать, любят ли Вениамина они и раскаиваются в своем совершенном злодеянии. Возвратившись, Иосиф выбрал из 10 братьев одного, Симеона, и сказал, что он заключит его в темницу, пока остальные братья не приведут к нему своего младшего брата. Симеона связали в присутствии братьев цепями и веревками. Тогда им пришлось вспомнить, как они связали некогда Иосифа и как они продали его в рабство. Симеон остался в тюрьме, не зная, вернутся ли братья его и будет ли когда он либо освобожден. Перед отъездом братьев домой Иосиф сказал слугам своим: «Когда вы наполните хлебом мешки этих людей, положите туда обратно деньги и дайте им пищи на дорогу». Иосиф не хотел, чтобы братья его терпели голод в пути. Слуги исполнили приказание Иосифа, но братья Иосифа не знали, что было приказано слугам. Как были рады братья уйти из Египта и вернуться домой к отцу и детям своим, у которых не было пищи. Возвратившись домой, они рассказали отцу все, что случилось. «Начальствующий над той землею, — сказали они, — говорил с нами сурово и принял нас за соглядатаев, то есть за людей, которые пришли не покупать хлеб, но высмотреть слабые места земли, чтобы привести туда воинов и истребить терпящий голод народ той земли. Он называл нас соглядатаями. Мы сказали ему: мы люди честные. Мы не были соглядателями. Нас было 12 братьев, но одного не стало, а меньший остался с отцом нашим в земле Ханаанской. Но начальствующий на той землею не поверил нам и велел нам привести к нему младшего брата нашего. Он оставил у себя Симеона и обещал освободить его, когда мы возвратимся к нему с Вениамином». Бедный старик Иаков очень опечалился, когда услышал все это. Затем братья начали опорожнять мешки свои и очень были удивлены, найдя каждый серебро в мешке его. Но они не обрадовались этой находке, боясь, что кто-то положил им серебро в мешки с намерением обвинить их в воровстве, зато наказать. Они не брали этих денег. Они украли однажды Иосифа у отца своего и продали за 20 серебряников брата своего. Поэтому они были ворами в очах Божьих. Более чем когда-либо боялись они теперь возвратиться и снова встретиться с начальствующим на той землею. Но им нужно было опять туда идти, потому что они принесли себе только небольшое количество хлеба. Они также знали, что Симеон не получит освобождения, пока не вернутся в Египет. Но как смогут они уговорить отца отпустить с ними Вениамина? Ведь Иаков сказал: «Нет, не пойдет Вениамин с вами, чтобы не случилось с ним несчастье в пути. Вы лишили меня двух детей, Иосифа нет и Симеона нет. И Вениамина хотите взять, если я отпущу его с вами. Если случится с ним несчастье на пути, сведете вы седину мою в печали в гроб». Иаков очень любил Вениамина и знал, что сердце его не выдержит потери его.
Таким образом, братьям пришлось остаться в земле Ханаанской, потому что они знали, что им бесполезно было идти в Египет без Вениамина. Как тяжело им было теперь! Бог наказывал их за преступление их. Так спасает Господь праведного, и так Он наказывает нечестивого. Праведник спасется от беды, а вместо него попадает в нее нечестивый. Притча Соломона 11:8. А теперь вопросы. Но перед этим я хотела бы напомнить вам наш адрес. Радио МВ, P.O. Box 523, Mount Vernon, Washington 98273. А теперь вопросы. Итак, первый вопрос. Кому пошел за хлебом народ? Второй вопрос. Узнал ли Иосиф братьев своих, когда он их увидел? Третий вопрос. Узнали ли они его? Четвертый вопрос. Каким образом исполнился сон Иосифа о снопах на поле? Пятый вопрос. Почему обошелся Иосиф сурово с братьями своими? Шестой вопрос. Почему заключил он их в темницу? Седьмой вопрос. Кого велел им Иосиф привести? Восьмой вопрос. Кого из братьев задержал Иосиф в темнице? И девятый вопрос. Почему не отпустил Иаков Вениамина с братьями его в Египет? Ну, вот и все. А теперь мы ждем ваших ответов. Пишите нам. Мы будем ждать. Да благословит вас Господь.

Мама мне секрет раскрыла. В слове есть большая сила. Сила в слове. Это как? Слово это ведь пустяк. Хорошо, почищу уши, буду силу слова слушать. Слышу всем известное, слово интересное, а вот это новое, слово незнакомое. Это слово ободряет, это дружбу разбивает, это ласковое слово мне сердечко согревает. Слышу слово тихое, слышу слово шумное. Это слово глупое, это слово умное. Мама правду говорила, есть в словах большая сила. Это слово может спорить, это может успокоить. Это слово огорчает, это мне улыбку дарит. Слышу слово доброе, слышу слово жадное. Мама, а какое слово сильное? И главное, мама Библию раскрыла. В этом слове Божья сила. Это слово Божье, на других не схожее. Может победить оно на земле любое зло. Это слово вечное и для нас желанное. Потому оно родное, сильное и главное.

0: Теперь, ребята, мы продолжаем наш рассказ «Военачальник маленькой Лисхин». Лисхин насторожилась, когда узнала, что госпожи Кэмерер собрались нанести визит фрау фон Кроненфельс. Когда визит состоялся, Лисхин собралась с духом и спросила фрейлин Елену. «Вы, наверное, разговаривали с госпожой?» «Да», — приветливо ответила Елена. «И подумай только, в ходе разговора выяснилось, что мой отец был знаком с ней. После замужества она очень многое пережила, страдала. И теперь по совету своего врача находится здесь, чтобы свежий воздух и покой вновь вернули ей силы». Фрейлин Елена сообщила Лисхин не обо всем, что фрау фон Кроненфельс рассказала ей о своей жизни. Это была грустная история. Чтобы заиметь свой собственный дом, она дала согласие выйти замуж за человека, которого не любила. Со временем обнаружилось, что он много пьет и ничего не хочет знать о Боге и его слове. Из 4 детей, которые у них родились, 3 рано умерли, а единственный сын, который у них остался, причинил им много горя. Уже к 14 годам он дважды бросал школу, по ночам шатался с сомнительными друзьями по улицам или ресторанам, а затем нанялся на судно дальнего плавания, чтобы совсем бросить дом. Уже на 17-м году жизни он умер от туберкулеза легких. Теперь умер и Херр фон Кроненфельс. Из всей семьи в живых осталась одна его разочарованная и ожесточенная жена. Елена еще раз воспроизвела в памяти свой разговор с фрау фон Кроненфельс. «Все, что есть в жизни прекрасного и приятного, прошло для меня навсегда. Почему я ищу на этом свете? Кому я здесь нужна? Даже книги не дают мне больше ничего и наводят меня на скуку». «Сударыня, вы не должны так говорить», — возразила тогда Елена. «По сути дела, наша жизнь состоит из новых начал. Ах, это лишь общая фраза, которая ничего не значит. Как я смогу начать все снова?» Но Бог может вывести даже из состояния глубокой растерянности и отчаяния. Я не верю в Него, не доверяю Ему после всего того, что произошло. И Он не призывает меня. Затем, видимо, фрау фон Кроненфельс что-то пришло в голову, и она вынула из своего письменного стола маленькую записку и подала ее Елене. И, однако, можете посмеяться надо мной, вот эта маленькая записка пробудила во мне такой поток воспоминаний, что я решила, что все же Бог есть. Если я правильно осведомлена, ваша Лисхин отправила этот рецепт. То, что написано, исходит лишь от нее одной? Полностью. Но разве во всем этом нет глубокой истины? Да, я это чувствую. Я полагаю, что ваша Лисхин – настоящая миссионерка. Пусть ее методы обращения в веру так необычны, но она обладает 2 основными качествами миссионерства – святым вдохновением и упорством. «Вы правы», – подтвердила Агнеса. «Только мы взяли ее в дом не как миссионерку, а как служанку. Да, этих качеств у нее не отнимешь. При выполнении работ по дому она обнаруживает и вдохновение, и упорство. Когда она делает уборку, то слышно чуть ли не за несколько миль». Однажды утром Лисхин под присмотром фрейлин Елены варила варенье из малины. Агнеса уехала на несколько дней. Она гостила у подруги. Елена спустилась в погреб за стеклянными банками для консервирования. И тут Лисхин услышала из прохода в погреб крик, затем глухой удар и звон стекла. Она поспешно выбежала из кухни к лестнице, ведущей в погреб, и посмотрела вниз. И тут она, к своему ужасу, увидела фрейлин Елену, лежавшую внизу у лестницы, а вокруг нее валялись осколки стекла и резиновые прокладки. Лисхин торопливо спустилась по лестнице вниз и наклонилась над пострадавшей. Какое ужасное зрелище! По-видимому, фрейлин Елена подскользнулась и свалилась вниз. Рана на голове у нее кровоточила, и она была без сознания. На какое-то мгновение Лисхин как бы оцепенела от страха. Затем испустила громкий крик, поспешила по лестнице наверх, распахнула дверь дома и громко закричала. «На помощь! На помощь! Убийцы, воры, пожар!» Никто не услышал ее. «И хорошо, что не услышали», — сказала она потом, «потому что я, собственно говоря, выкрикивала всему свету ложь, но правдивые слова просто не пришли в голову». Когда она увидела, что никто не пришел к ней на помощь, она одна попыталась поднять фрейлин Елену с земли, но это ей не удалось. Тогда она принесла тазик с водой и губку, обмыла рану, завязала ее большим носовым платком, подложила пострадавшей под голову подушку и затем выбежала из дома за помощью. Прежде всего, она побежала к прачке, которая жила поблизости. «Я сейчас же пойду к фрейлин Кэмерер и побуду с ней», — сказала та. «А ты позаботься о враче. Ближе всех отсюда доктор Нер. Но и он живет отсюда в 2 часах ходьбы. Попроси соседа напротив, может быть, он пошлет своего слугу на повозке в город за доктором Нером. Поспеши, Лисхин, поспеши, как бы наша фрейли не зашла кровью». Соседа не было дома. Он уехал в повозке на лошади. Но его жена решительно сказала. «У нас на конюшне есть пони. Ты поедешь верхом. Тебе не следует бояться, он не сбросит тебя». Лисхин последовала за ней в конюшню и со страхом посмотрела на пони. «Если я возьму пони, я управлюсь быстрее?» «Конечно, Лисхин, давай выведем его на улицу». Но едва Лисхин вскочила на спину пони, как шлепнулась с него и оказалась сидящей посреди двора. При второй попытке случилось то же самое. «Мои ноги непригодны для езды верхом», — жалобно сказала она. «Я лучше сама сбегаю». Она привела в порядок свою одежду и пустилась бежать в направлении города. Скоро она поняла, что не сможет бежать так быстро, и замедлила темп. Солнце яростно пекло с неба. Ноги болели, и казалось, что дороги не будет конца. «О, Боже, помоги мне, дай мне силу, и пусть я побыстрее найду доктора!» — бормотала она на бегу. Наконец показался город. Лисхин приблизительно знала, где живет доктор Нер. Люди на улице с любопытством смотрели ей вслед, когда она пробегала мимо них с покрасневшим лицом и взъерошенными волосами. Она не смотрела ни вправо, ни влево и не останавливалась, пока не добежала до двери врача. Она быстро дернула колокольчик. Когда ей открыли, она не могла вымолвить ни слова. К счастью, врач был дома. Когда ему доложили о Лисхин, он тотчас же сам подошел к входной двери, чтобы узнать, почему она пришла. «Дитя, ты проделала такой дальний путь пешком?» — удивленно спросил он. — Да, хэр доктор, и нужно очень спешить. Я сейчас прикажу запрячь мой экипаж. Войди в дом и немного отдохни. Ты, конечно, хочешь пить. Мы сейчас поедем. После этого врач сразу отдал необходимые распоряжения, и вскоре они были в пути. Между тем к Лисхин вернулась ее прежняя уверенность. — Вы знаете, хэр доктор, на пони было бы, разумеется, быстрее. Но у меня ноги непригодны для верховой езды. И тогда я побежала. Надеюсь, что фрейлин Елена еще жива. Но у нее на голове была ужасная дыра, и она страшно кровоточила. У нее на глазах выступили слезы. Может быть, все не так уж плохо. Может быть, это только небольшой обморок, и фрейлин Елена скоро снова будет на ногах, попытался утешить ее доктор. «Хэр доктор, вы действительно так думаете?» — обрадованно спросила Лисхин. «Будем надеяться». «Она выглядела так ужасно! Хэр доктор, вам часто приходилось видеть дам в обмороке?» И они поднимаются через некоторое время, как будто ничего не случилось.
1: Да, такое часто случается, улыбаясь, сказал врач.
0: После некоторого раздумья Лисхин продолжила. Должно быть, это чудесно, когда больных людей снова делают здоровыми. Вы, хэр доктор, делаете теперь то же самое, что раньше делал Господь Иисус. Не правда ли? Теперь он на небесах, а вы можете лечить больных. Но больные души он хотел бы излечивать сам. А я хотела бы чуточку помогать при этом. Ведь не надо много ума, чтобы сходить за доктором или же сказать людям, где они могут вылечиться. Я говорю людям, что они должны идти к Господу Иисусу, чтобы вылечить свои больные сердца. И еще хорошо то, что Господь Иисус не живет в 2 часах ходьбы, как вы.
1: Доктор Нер с любопытством посмотрел на нее.
0: Наивная Вера Лисхин тронула его. Он терпеливо дал ей выговориться, пока они добирались до Вальдфриден. Елена все еще была без сознания. Между тем ее уложили на кушетке в общей комнате. Прежде всего, врач основательно осмотрел ее, а затем распорядился, чтобы ее перенесли в кровать.
1: «У нее сотрясение мозга», — сказал он. «Следует известить ее сестру и нанять сиделку. Потребуется какое-то время, чтобы она выздоровела».
0: Тогда Лисхин сказала. «Извините, хэр доктор, но сиделки не нужно. Я могу ухаживать за больной. Когда вернется фрейлин Агнеса, мы сами справимся. Я с малых лет начала присматривать за своей парализованной тетей и все делала для нее. Она не могла ни ходить, ни стоять».
1: «Хорошо», — решил проблему врач. «Но сразу же телеграфируйте фрейлин Агнесе. Она поступит относительно ухода так, как сочтет нужным».
0: Последовали жуткие дни и ночи. Лисхин неутомимо проводила их на ногах, стараясь изо всех сил, и помогала фрейлин Агнесе во всем, в чем только могла, чтобы больная ни на что не жаловалась. Постепенно ее состояние улучшилось. Когда она поправилась настолько, что смогла путешествовать, доктор Нер предписал ей сменить обстановку на несколько недель. Фрейлин Агнеса подготовила все необходимое, посоветовалась с врачом относительно подходящего курорта, подыскала пансион по своему вкусу и приготовила все для отъезда. Когда пришло время уезжать, у нее состоялась продолжительная беседа с Лисхин. «К сожалению, мы не можем взять тебя с собой», — заявила фрейлин Агнеса, и по ней было видно, что она сожалеет об этом. «Это было бы слишком дорого для нас. А оставить тебя в доме одну мы тоже не можем. Мы все здесь закроем. Но что же нам делать с тобой?» При этих словах лицо Лисхин вытянулось. Мысль о расставании с ее хозяйками в Вальдфридене никогда не приходила ей в голову. «Ты, Лисхин, верно служила нам, и мы ни в коем случае не хотели бы расстаться с тобой. Но что нам делать? А что, если ты во время нашего отсутствия временно поработаешь в другом доме? Я говорю о фрау фон Кроненфельс. В эти дни она возвращается в город и очень охотно взяла бы тебя с собой. Вопрос только в том, хочешь ли этого ты. Она попросила меня еще раз послать тебя сегодня к ней после обеда. Ну как, Лисхин, ты не против поехать с ней?»
2: «Как долго вы будете отсутствовать?» — робко спросила Лисхин. «Может быть, 2 месяца?»
0: Лицо Лисхин было очень серьезным, когда она после обеда отправилась на молочную ферму. Фрау фон Кроненфельс встретила ее приветливо.
1: «Фрейлин Агнеса, разумеется, сказала тебе, о чем пойдет речь. Хочешь поехать со мной?»
0: «Конечно, ненадолго».
2: «Скажите мне сначала, пожалуйста, в чем будет состоять моя работа у вас?» — скромно спросила Лисхин и затем добавила. «Лучше я пойду к вам, чем в какое-либо другое место».
1: «У меня есть пожилая повариха и домработница, но мне бы хотелось иметь помощницей по дому молоденькую девушку», — объяснила фрау фон Кроненфельс. «Таким образом ты будешь понемногу помогать повсюду в доме.
2: Мне очень важно, чтобы у меня была девочка, на которую я могла бы положиться и которая бы делала все, что ей скажут. Поэтому я охотно взяла бы тебя, так как мы уже знаем друг друга. Через 2 месяца ты вновь вернешься в Вальдфриден, потому что потом я сама отправлюсь в путешествие.
0: «Я думаю, что вы можете положиться на меня», — скромно ответила Лисхин. «Я также постараюсь больше не болтать так много. Я никогда не заговорю с вами, если только вы сами не заговорите со мной. Я думаю, что это мне удастся, если я это твердо решу».
2: «И я тоже так думаю», — дружелюбно сказала фрау фон Кроненфельс. «Насколько мне известно, госпожи Кеммерер захотят поехать в понедельник. Если они согласны, ты поедешь со мной в город на день позже, то есть во вторник».

Молиться и верить по слову Творца, любовью согреть ледяные сердца, прощение и милость повсюду дарить, заблудшим во тьме о Христе говорить, быть солью и светом, быть Божьим рабом, стремиться с надеждой в небесный наш дом. Для цели небесной мы свято живем, да будет прославлен всегда Бог во всем.

Короткие рассказы для детей. Какая женщина, имеющая 10 драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет? А нашедши созовет подруг и соседок и скажет: «Порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму». Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся. Евангелие от Луки, 15 глава, стихи с 8 по 10. Однажды один проповедник в субботу вечером проходил по улице деревни. Колокола как раз оповещали наступление воскресного дня. Проходя мимо одного из последних домов, он увидел в окне, как девочка в чашке с водой, песком и мылом чистила серебряную монету. «Что ты делаешь?» — спросил проповедник. «О, пастор, завтра в воскресной школе будут собирать пожертвования для миссии. Я хочу почистить эти деньги, чтобы они блестели, так как деньги, которые прошли через нечистые руки, на дело Божье отдавать нельзя. Вот поэтому я их и чищу». Проповедник погладил ее по голове. «Правильно, малышка. Все, что делается для Господа, должно делаться от всего сердца». Позже, когда эта девочка стала матерью, она пережила суровое испытание. Из-за болезни она ослепла. Ее муж долгое время не имел работы, а в то время еще не было пособия для безработных. Муж поехал в Америку, чтобы там найти себе работу. Долгое время эта слепая женщина жила одна с 4 детьми. Однажды в воскресенье утром она сидела на кухне и не знала, где взять деньги, чтобы заплатить за квартиру. Хозяин дома хотел выгнать их, так как он знал, что у них нет денег, а муж в другой стране. Женщина взывала к Богу: «Всевышний Отец на небесах, Ты знаешь нашу нужду. Помоги нам, чтобы мы могли остаться в нашей квартире». Это был короткий крик о помощи к небесам. Но у Бога есть выход из любого положения. Когда слепая мать начала готовить обед, она зашла в кладовку поискать что-то между мешочками муки и манки. И вдруг она почувствовала в своей руке твердый круглый предмет. Это был серебряник, такой же, какой она чистила в детстве. «Благодарность небу!» — промолвила она радостно. «Всесильный Бог услышал и помог мне в нужде». Казалось, будто деньги прямо с неба спустились. Она позвала своего старшего сына и сказала: «Отныне еще больше будем уповать на Бога, потому что Он испытывает нашу веру. Он дает нам свою помощь там, где потеряна всякая надежда». Давайте будем молиться и просить Господа, чтобы Он послал помощь тем, кто в нужде. Мы должны также быть готовы, если Господь хочет употребить нас для помощи другим.

Плачет маленький Вадим, не играют дети с ним. Одного ударил он, а другого выгнал вон. Третьего обидным словом оскорбил сегодня снова. У четвертого забрал он машину, самосвал. А Маринке просто так посадил на лбу синяк. Завладел песочницей, что в ней играть как хочется. Отчего же наш герой слезы льет теперь рекой? Он нарушил слово Божье и счастливым быть не может. Не придется слезы лить, если будет всех любить.

Пир. Братья Иосифа не могли уговорить престарелого Иакова отпустить с ними Вениамина, и поэтому они были вынуждены оставаться в земле Ханаанской. Запас хлеба вышел. Иаков видел все это и, наконец, сказал: «Пойдите опять, купите нам немного пищи». Но братья ответили: «Мы не можем идти без Вениамина, потому что человек, продающий хлеб, решительно объявил нам, чтобы мы не возвращались без нашего младшего брата». Иаков очень опечалился, услышав это. Он сказал: «Для чего вы сделали мне такое зло, сказав тому человеку, что у вас есть еще один брат?» Тогда братья ответили: «Человек тот нас подробно обо всем расспрашивал, говоря: жив ли еще отец ваш, есть ли у вас брат? Могли бы вы знать, что он скажет: приведите брата нашего?» Но Иаков все еще не соглашался отпустить с ними Вениамина. Один из братьев по имени Иуда тогда сказал: «Отпусти отрока со мною, я буду заботиться о нем. Я обещаю привести его домой. Если я не приведу его к тебе, то останусь виновным пред тобою во все дни жизни. Теперь все дети наши умрут с голоду, если ты не отпустишь Вениамина с нами». Иаков увидел, что не может долей отказывать им, и испугался, что все они умрут с голоду, и Вениамин также. Тогда он решил отдать Вениамина Иуде на попечение. Но Иаков боялся, что начальствующий на той земле египетской сурово обойдется с сыновьями его и обвинит их в воровстве денег. Потому он сказал им: «Отнесите подарки человеку тому». Но что же они могли подарить ему? У них был прекрасный фруктовый сад. «Возьмите с собой плодов», — сказал Иаков. «Возьмите фисташек и миндальных орехов и отнесите в дар тому человеку. Несколько бальзама и несколько меду, а также ладану». Иаков знал, что человек тот богат и не нуждается ни в чем, но он послал ему подарок, чтобы расположить к себе сердце его. «Кроме того», — сказал Иаков, — «возьмите серебро, обратно положенное в мешки ваши, и другое серебро для покупки хлеба, и брата вашего возьмите и пойдите опять к человеку тому». Сердце Иакова было наполнено печалью в ту минуту. Затем он обратился с молитвой к Богу: «Бог всемогущий да даст вам найти милость у человека того, чтобы он отпустил вам другого брата вашего и Вениамина». Так молился Иаков. «А мне, — прибавил он, — если уже быть бездетным, буду и бездетным». Когда они наконец пришли в Египет, они пошли к месту, где Иосиф продавал хлеб. Иосиф, увидев их, стал искать глазами Вениамина.

Как же он обрадовался, увидев его! Хотя Вениамин был еще совсем маленький, когда Иосиф видел его последний раз. Иосиф, однако, знал, что это был Вениамин. Как только он увидел братьев своих, он сказал начальнику дома своего: «Веди этих людей в дом и приготовь обед, потому что со мной будут есть эти люди». Братья Иосифа не слышали, что он сказал слуге своему. Слуга подошел к ним и пригласил их в дом Иосифа. Они последовали за ним в богато убранный дом брата своего. Но братья не радовались тому приглашению и со страхом ожидали, что будет дальше. Они говорили друг другу: «Нас обвинят в воровстве и обратят в рабство». Со скорбью думали они о своем старом отце и о том, что с ними будет. Они подошли к начальнику дома Иосифа и стали говорить ему у дверей дома: «Послушай, господин наш, мы приходили уже прежде покупать пищи, и случилось, что когда пришли мы на ночлег и открыли мешки наши, то серебро каждого, которого мы заплатили за хлеб, было положено в мешки наши. Это серебро мы возвращаем теперь своими руками, а для покупки пищи мы принесли другое серебро. Мы не знаем, кто положил серебро наше в мешки наши». Братья Иосифа хорошо сделали, что привезли обратно ими данные деньги. Но однажды они украли деньги, полученные за Иосифа. Теперь они говорили правду, но тогда сказали ужасную ложь. Слуга ответил им очень ласково, говоря: «Будьте спокойны, не бойтесь. Бог ваш и Бог отца вашего дал вам клад в мешках ваших». Из этого мы видим, что начальник дома Иосифа имел понятие о Боге. Кто же мог сказать ему о Боге? Народ египетский поклонялся идолам. Это, конечно, Иосиф научил слугу поклоняться Богу. Как счастливы были братья Иосифа услышать это! Они вскоре узнали, что их ожидает не тюрьма, но что они приглашены на обед в дом Иосифа. Что могло расположить к ним сердце этого человека? Этого они не могли знать. Пока они ожидали Иосифа, слуга освободил из тюрьмы бедного Симеона. Долго ему пришлось пробыть в темнице. Он, вероятно, оставаясь в одиночестве, имел возможность обдумать, как плохо он поступил, бросив Иосифа в ров. Слуга сказал, что обед заказан к 12 часам. В ожидании же обеда он принес им воды, и они омыли ноги свои. Затем он дал корм их усталым и голодным ослам. Братья сказали друг другу: «Приготовим дары и дадим их начальствующему над землей египетской, когда он войдет к нам». И они разложили бальзам, пряности, мед, орехи и миндаль. Иосиф окончил продавать хлеб и вернулся домой. Тогда братья принесли ему дары, которые были в руках их, и поклонились ему до земли. 11 братьев поклонились до земли, как 11 снопов в поле поклонились 12-му снопу во сне Иосифа. Теперь Иосиф обошелся с ними очень приветливо и спросил их, здоровы ли они, но особенно много он расспросил их об отце своем. Он спросил: «Здоров ли отец ваш, старец, о котором вы говорили, жив ли еще он?» Они отвечали: «Да, здоров наш отец, он еще жив!» И говоря это, они еще раз поклонились ему до земли. Затем Иосиф поднял глаза и увидел Вениамина, брата своего. Охотно обнял бы и поцеловал бы его, но удержался. Он только спросил: «Это и есть младший брат ваш, о котором вы мне сказали?» И он произнес вслух молитву, говоря: «Да будет милость Божья над тобою, сын мой!» При этих словах Иосиф почувствовал, что слезы подступили к его горлу, и он готов был расплакаться. Он быстро вышел в соседнюю комнату и заперся там один, и дал волю своим слезам. Когда пришло время обеда, Иосиф умыл лицо, чтобы никто не заметил, что он плакал. Скрепился и сказал слугам своим: «Подавайте кушанье». В комнате, где был приготовлен обед, стояло 3 стола. За одним столом обедали слуги Иосифа, за другим – сам Иосиф. Он всегда ел за отдельным столом. За третьим же столом обедали 11 его братьев. Иосиф посадил их по старшинству. Первым посадил старшего, затем второго,
наконец, самого младшего Вениамина. Он посадил последний. Братья Иосифа удивились, что он знал, кто из них старший, кто второй, потому что они все были уже взрослые люди. Но Иосиф знал их лучше, нежели они себе это представляли. Так сели они за стол. Давно уже они не ели такого хорошего обеда. Дальнее путешествие очень утомило их. Иосиф дал им хорошее кушанье со своего стола, а доля Вениамина была в 5 раз больше доли каждого из них. Завидовали ли братья Вениамину, что он получил больше них? Нет. Прежде они завидовали Иосифу, теперь же они были довольны тем, что получили пищу и питье от Иосифа. Иосиф был рад увидеть их у себя за столом. Однажды они ели обед свой, оставляя Иосифа во рве, и тогда они ничего не дали ему есть. Но Иосиф не мстил им, а воздал добром за зло. Вы помните, с какой любовью Господь Иисус относился к людям, которые оскорбляли Его? Господь милостив к нам, хотя мы всячески оскорбляем Его. Если друзья обижают вас, чем вы отвечаете им? Следует брать пример с Иосифа и с любовью относиться к тем, кто обижает вас. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, а кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам. Иоанна 14:21. Будьте мирны, и Бог любви и мира будет с вами. 2 Коринфянам 13:11. А теперь вопросы. Итак, первый вопрос. Кто обещал Иакову позаботиться о Вениамине? Второй вопрос. Что посоветовал Иаков сыновьям своим взять с собой? Третий вопрос. Когда братья пришли в Египет, куда вел их слуга Иосифа? Четвертый вопрос. Почему заплакал Иосиф? Пятый вопрос. Кто сидел за каждым из 3 столов? Шестой вопрос. Завидовали ли братья Вениамину? И седьмой вопрос. Кому подражал Иосиф, оказывая любовь злым братьям своим? Ну вот и все, а теперь мы ждем ваших ответов. Пишите нам. Да благословит вас всех Господь!

Молиться и верить. Молиться и верить по слову Творца, любовь и согреть ледяные сердца, прощение и милость повсюду дарить, заблудшим во тьме о Христе говорить, быть солью и светом, быть Божьим рабом, стремиться с надеждой в небесный наш дом. Для цели небесной мы свято живем, да будет прославен всегда Бог во всем. Аминь.

0: Теперь, дорогие ребята, пришло время для продолжения нашего рассказа «Военачальник маленькой Лисхин». «Да, фрау Ланг, это я собственной персоной. Как ваши дела? Вы удивлены, не правда ли? Разве я плохо выгляжу? Неужели я не похорошела?» Этими словами Лисхин приветствовала свою старую подругу в кондитерской. Когда она увидела фрау Ланг, сидящую со своей корзинкой для штопанья позади прилавка, ей показалось, что она никогда не уезжала. Фрау Ланг сняла свои роговые очки, вышла из-за прилавка и заключила девочку в свои объятия. «И кто бы мог подумать, дитя? Я знала, что ты привыкнешь, но что у тебя получится так хорошо, я и не думала. Ты изо всех сил хотела стать служанкой, всем сердцем тянулась к этому. И это было тебе даровано. Как я рада! Твои щечки потолстели, а какой ты выглядишь знатной! Ну, дай я хорошенько посмотрю на тебя. Какая радость, дитя!» Теперь Лисхин могла выдержать тщательный осмотр. На ней было симпатичное черное платье и кофточка с белым воротником, а на голове белая соломенная шляпка с черной лентой. Ее глаза смотрели на мир свежо и счастливо, так что фрау Ланг удовлетворенно кивнула ей. «Ну, расскажи мне немного», — попросила она затем, — «как ты вновь оказалась в городе? Давай пройдем в комнатку и выпьем вместе чашечку кофе. Он у меня как раз готов». Старая женщина радостно просеменила перед своей неожиданной гостьей в жилую комнату. Там Лисхин рассказала ей о том, что пережила и узнала за последнее время. «И вот я снова здесь, в городе, хотя и только на несколько недель», — заключила она свой рассказ. «И вы не можете себе представить, в каком красивом, знатном доме я живу сейчас. О таком я раньше и мечтать не могла. Он полон ковров, портьер, картины, фарфора. На всех трех лестницах лежат ковровые дорожки. В доме есть повариха и еще домработница. А я должна помогать домработнице. Софи строгая, и с ней нелегко найти общий язык, но Луиза, повариха, очень-очень милая. Сегодня у меня свободный день, а моя госпожа подарила мне два ситцевых платья. Она сказала, что ей нравится, когда я хорошо выгляжу». «Дитя мое, как хорошо все у тебя получается!» — радовалась фрау Ланг. «Я всегда говорю, что девушки сами виноваты, если не находят местечко, где смогут быть полезными. Ну, еще скажи мне, как ты поступаешь со своими деньгами, с твоим жалованием?» «О-о-о!» — ответила задумчиво Лисхин. «Я покупаю самое необходимое. Даже если я могу откладывать и не слишком много, все равно мои сбережения увеличиваются каждую неделю». «И правильно!» — похвалила фрау Ланг. «В случае болезни или в старости они тебе потребуются. Хорошо иметь деньжата на случай нужды». «О!» — сказала после этих слов Лисхин. «Об этом я, собственно, и не думаю. О том, чтобы откладывать для себя самой. Я не считаю это необходимым. Я экономлю деньги на нечто совсем другое. Я не могу сказать вам на что, потому что моя левая рука не должна знать, что делает моя правая рука. Но у меня собралась довольно приличная сумма». Позже Лисхин навестила и фрау Зайлер, которая также радушно встретила ее. Вечером она убеждала Софи: «Посещать старых знакомых – это так чудесно! Они с трудом узнали меня. Когда я вспоминаю, как выглядела еще год тому назад, тогда я говорю себе: ты хорошо принарядилась. Когда ты поступила на свое первое место, ты была глупой и неловкой, но теперь все по-другому. Теперь ты доросла до всех требований к служанке как по дому, так и по кухне, даже в лучших домах». У госпожи Лисхен редко появлялось желание видеть ее. У фрау фон Кроненфельс очень часто бывали дела в городе. Она наносила визиты, и к ней самой также часто приходили. Но однажды она позвала Лисхен к себе. В тот день у нее были сильные головные боли, и она лежала в общей комнате на кушетке. Окна были затемнены. «Лисхен», — сказала она, — «ты однажды на молочной ферме порекомендовала мне горячие компрессы. Принеси немного воды, может быть, это действительно поможет мне. Софи ушла в город, и ты сейчас мое единственное прибежище». Лисхен обрадовалась чести лично обслуживать фрау фон Кроненфельс. Мгновение ока она возвратилась с горячей водой, намочила в ней полотенце, выжила его, а затем осторожно положила на лоб, который причинял боль. «Я знаю от головной боли такое же действенное средство, как и от больного сердца. Ваше сердце, кажется, сейчас исцелилось, но ваша голова по-прежнему доставляет вам много хлопот. Я не считаю, что мое сердце теперь действительно исцелилось», сказала фрау фон Кроненфельс, не сдержав улыбки. Лисхен удивленно посмотрела на нее и сказала в ответ: «Я думала, что оно в порядке. Вы же тогда сразу обратились к Господу Богу, когда я послала вам рецепт. И мне показалось, что вы тогда пожелали, чтобы ваше сердце тотчас же исцелилось». «Я не последовала твоему совету, отложила рецепт в сторону и больше не обращала на него внимания», задумчиво ответила фрау фон Кроненфельс. Лисхен с грустью посмотрела на нее, не зная, что ответить. Через некоторое время больная продолжила: «Пациент должен доверять своему врачу. Разве ты, Лисхен, так не считаешь? И он должен быть готовым принять предписанное ему лекарство. Не так ли?» «Да, разумеется», — ответила Лисхен. «Но когда нет этого доверия, тогда все гораздо труднее. Есть желание быть исцеленным, но нет понимания того, что сами мы не в состоянии что-либо изменить в своем состоянии». «Как сирийский военачальник», — сказала в ответ Лисхен, «который разгневался, когда пророк потребовал от него, чтобы он 7 раз окунулся в Иордан». «Ты хорошо разбираешься в своей Библии», — со вздохом сказала фрау фон Кроненфельс. «В вашей голове теперь немножко получше?» «Думаю, что да», — ответила госпожа. «Но сейчас я больше не должна так много разговаривать. Однако еще один вопрос. Лисхен, ты действительно полагаешь, что твой врачеватель души примет пациента, который никогда не прибегал к его помощи и никогда не посылал за ним, и даже клеветал и оскорблял его?» Лисхен в задумчивости сдвинула брови, но затем уверенно сказала: «Он не отправляет никого назад. Не здоровые, а больные нуждаются во враче. Он сам сказал». Она была печальной и немного обескураженной, когда покинула комнату. Почему фрау фон Кроненфельс не последовала рецепту? Как бы она была счастлива сейчас, если бы поступила как Нейман? Когда Лисхен вечером перед сном встала на колени в своей комнате, чтобы поблагодарить Бога за все доброе и за сохранение в прошедший день, и верить Ему себя и всех других в доме на ночь, она добавила: «Господи, пожалуйста, укажи, сударыне, правильный путь. К Тебе она, кажется, еще не нашла пути». Несколько дней спустя Софи сообщила Лисхен, что следует привести в порядок комнату для гостей. «Сударыня ожидает своего племянника. Он некоторое время был по поручению правительства в Китае и теперь по состоянию здоровья должен вернуться». «Я люблю больных людей», — пылко заявила Лисхен. «Я чувствую себя с ними, как дома. Вы знаете, я ухаживала за своей больной тетей и поэтому привыкла обращаться с больными». «С этим господином тебе не придется иметь что-либо общее. В этом я могу заверить тебя», — язвительно сказала Софи. Но Лисхин не дала так быстро запугать себя. В ней проснулся интерес. И когда она узнала, что больного к тому же звали капитан Штайн, то сначала совсем потеряла дар речи. Затем всплеснула руками и воскликнула: «Капитан? О нет! Этого не может быть! Капитан! Настоящий военачальник!» Но все же это было возможно. Капитан прибыл уже на следующее утро. Его денщик помог ему выйти из экипажа. По-видимому, он был очень сильно истощен. Лисхин не сводила с него глаз. Немного позже денщик капитана сидел на кухне и с аппетитом ел обильный завтрак, который подали ему служанки. Лисхин сгорала от любопытства и спросила его: «Вы видели когда-нибудь настоящего язычника и настоящего миссионера?»
1: «Само собой разумеется, фрейлин. Язычники там встречаются на каждом шагу».
0: «А на каком языке они говорят?»
1: «На непонятном языке, который невозможно разобрать».
0: «А миссионеров вы тоже видели?» — с напряженным ожиданием спросила она.
1: «Да, конечно. Вы считаете миссионеров особенными людьми?» «Хм, ни хэр капитан, ни я не питаем особой симпатии к этим людям, и поэтому мы старались не оказываться на их пути. В сущности, они ничем не отличаются от здешних священников».
0: «Но, — возразила Лисхин, — в Китае есть также миссионеры-женщины и девушки».
1: «Верно, фрейлин. Но они редко встречаются после их выпуска из школы других учреждений. В нашей компании их, во всяком случае, не было».
0: Лисхин замолчала и погрузилась в размышления.

0: Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Матфея 7:12.
1: Уроки Иисуса. Я в песочнике с сережкой очень радостно играл, он на каменной дорожке мой подъемный кран сломал, и, обидчився на друга, побежал домой я в зал, своей маме, как подруге, все обиды рассказал. Мама ласково сказала: «Сын, напомню я опять, от обиды пользы мало, учит нас Иисус прощать». Я подумал, ведь случайно кран сережка мне сломал, и с прощением чудно тайно к другу снова побежал. Мне навстречу шел сережка, он свой новый кран отдал. Погодя еще немножко, он мне радостно сказал: «Мама мне открыла дивно тайну Божьих слов благих. Относюсь к другу так, сын мой, как ты ждешь к себе от них?» В сердце было умиление, дружбу смог Иисус спасти. Мы ему благодарение поспешили вознести.

Короткие рассказы для детей. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному он дает сон. Псалом 126, стих 1-2. В прежние времена по деревне ночью ходил страж и каждый час говорил стих или совершал молитву. И для детишек существовала вечерняя песня. «Преклоняюсь пред тобой, Иисус мой дорогой, и за всю любовь твою я тебя благодарю. Боже, ты меня храни в мире средь друзей своих. Помогаю, как могу. Ты мой самый лучший друг. Я хочу тебе воздать за любовь и благодать, за заботу всю твою. Сердце я тебе даю». Хорошую песню мы слышали, но в Библии написано: «Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж». Апостола Петра однажды Ирод заключил в темницу. Итак, Петра стерегли в темнице. Между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между двумя воинами, скованный двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу. И вот ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал: «Встань скорее!» И цепи упали с рук его. И сказал ему ангел: «Опояшься и обуйся». Он сделал так. Потом говорит ему: «Надень одежду твою и иди за мною». Петр вышел и следовал за ним, не зная, что то, что делал ангел, было действительно, а думал, что видит видение. Прошедши первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собою отворились им. Они вышли и прошли одну улицу, и вдруг ангела не стало с ним. Тогда Петр, пришед в себя, сказал: «Теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня из руки Ирода и от всего, чего ждал народ иудейский». Эта история записана в книге Деяний в 12 главе с 5 по 11 стих. Видите, дети, как справедливо Слово Божье. Много стражей охраняли двери темницы, но напрасно. На следующий день была большая тревога среди стражей, потому что Петр исчез из темницы. Ирод повелел искать его, но это было бесполезно. Давайте будем молиться и благодарить Господа, что в этом случае стражи не смогли удержать Петра, и он так чудно был сохранен от смерти. Попросим Господа охранять и нас.

Бога в царстве, и все чисто и прекрасно. В небесной выси нет греха, неправды нет, когда на сердце святость, радостно и ясно. В душе царит Господний мир и Божий свет.

Возвращение братьев. Братья провели счастливый день в общении с Иосифом. Они отложили отъезд свой на следующий день. Иосиф позвал начальника дома своего и приказал ему, говоря: «Наполни мешки этих 11 хлебом и положи серебро каждого в мешок его. А мою серебряную чашу положи в мешок младшему вместе с серебром его». Начальник наполнил хлебом мешки и положил туда серебро. В мешок же Вениамина положил серебряную чашу. На следующее утро, когда рассвело, братья встали, взяли ослов своих и мешки свои и пошли домой к отцу своему. Как они радовались, что наконец им удалось вместе уйти из Египта! Они готовились рассказать отцу своему, что какой хороший прием им оказали в Египте. Как он будет удивляться, узнав, как приветливо обошелся с ними начальствующий над землей египетской, и как он будет рад увидеться с Вениамином. Но вскоре радость их обратилась в печаль. Еще недалеко отошли они от города, как вдруг они услышали голос их звавший. И вот они увидели слугу Иосифа, бежавшего за ними. «Что это вы сделали?» — сказал он им. «Для чего вы заплатили злом за добро господину моему? Вы украли серебряную чашу, из которой он обыкновенно пьет». Братья очень удивились, услышав, что чаша пропала. «Неужели ты думаешь, — сказали они, — что это дело рук наших?» «Нет, мы не сделали такого зла. Разве мы не возвратили обратно серебро, нечаянно положенное в мешки наши? Как же нам украсть из дома господина твоего серебряную чашу? Ни один не мог из нас это сделать. У кого из нас найдется чаша, тому смерть, и все мы будем тогда рабами господину твоему». Все это они сказали, будучи в полной уверенности, что ни один из них не взял чашу. «Нет, — ответил слуга, — рабами вы все не сделаетесь. Тот, кто взял чашу, не будет убит, но он будет рабом господину моему. Вы же остальные возвратитесь домой». Затем слуга велел им открыть мешки их. Старший брат опустил мешок свой на землю, слуга обыскал его, но чаши в мешке с хлебом не оказалось. Затем открыл мешок и второй брат, но и в нем не было чаши. То же самое сделал третий брат, пока, наконец, дело дошло до Вениамина. Вот и Вениамин открыл свой мешок. Как же поражены были братья, когда они нашли серебряную чашу в мешке его! Вы знаете, что Вениамин не украл чаши, но ее положил вместе с хлебом в его мешок слуга Иосифа. Слуга сказал Вениамину: «Ты должен со мной возвратиться к господину моему». Вениамин должен был навсегда сделаться рабом в Египте. Братьям же Вениамина позволено было возвратиться домой в землю ханаанскую. Но как они могли уйти домой без Вениамина? «Нет, — сказали они, — и мы вернемся с Вениамином в Египет». Из этого видно, что они любили Вениамина и не хотели оставить его в испытании одного. Они положили снова мешки свои на ослов и последовали за слугой в дом Иосифа. Сердца их разрывались на части, и они горько плакали. Иосиф ожидал их в доме своем. Он обрадовался, увидев, что они возвратились с Вениамином.

доказывать, что Вениамин не взял серебряной чаши. Поэтому он начал просить Иосифа только пощадить Вениамина и пожалеть их всех. Иуда сказал: «Бог наказывает нас за грехи наши. Чем мы можем оправдаться? Мы сделаемся рабами тебе». Иосиф ответил: «Нет, я этого не сделаю. Только тот, в чьих руках нашлась чаша, будет рабом мне, а вы пойдите с миром к отцу вашему». Иосиф этим испытывал братьев своих, чтобы посмотреть, пойдут ли братья его без Вениамина. Тогда подошел к нему Иуда и начал всеми силами защищать Вениамина перед Иосифом. «Позволь сказать тебе слово, господин мой», — сказал он. «Не прогневайся на меня, потому что я боюсь тебя, как я боюсь фараона. Когда мы приходили покупать хлеб первый раз, ты спрашивал нас, есть ли отец у нас или брат. Мы сказали, что у нас есть отец престарелый и младший брат, которого любит отец наш. Ты же сказал нам, приведите его ко мне, чтобы мне взглянуть на него. Когда мы пришли к отцу нашему, мы рассказали ему слова твои, но он не согласился отпустить с нами Вениамина». «Нет», — сказал он, — «другой сын мой, родной брат Вениамина, уже потерян для меня. Дикий зверь растерзал его в поле. Если я отпущу с вами Вениамина, с ним может случиться то же самое, и тогда я умру. Вы этим сведете седину мою в печали в гроб». Тогда взялся я отвечать отцу моему за Вениамина. «Как пойду я теперь и скажу отцу моему, когда отрока не будет со мною? Я увидел бы бедствие, которое постигло бы отца моего. Итак, пусть я останусь рабом у тебя вместо Вениамина, а отрок пусть идет с братьями своими, потому что я не могу допустить, чтобы отец мой умер от печали». Со стороны Иуды все это было очень хорошо. Теперь Иосиф увидел, что Иуда действительно любит Вениамина и своего престарелого отца. Тогда Иосиф решил открыться братьям, кто он, и сказать им, что он простил причиненное ему зло. Иосиф не мог далее удерживаться от слез, но он не ушел теперь плакать в соседнюю комнату, как он делал это в прошлый раз. Он сказал слугам: «Удалите от меня всех!» И не осталось с Иосифом никого, кроме братьев его. Тогда он зарыдал громко, что плач его услышали даже слуги его, хотя их не было в этой комнате. Наконец Иосиф сказал братьям своим: «Я, Иосиф, жив ли еще отец мой?» Обрадовались ли братья, услышав это? Нет, они испугались. Они не могли отвечать ему, потому что они смутились перед ним и не смели подойти к нему. Иосиф не хотел их испугать. Он хотел обнять их и прижать к своему сердцу. Он видел, что они сожалели о своем поступке. И он спешил утешить их. «Не печальтесь, — сказал Иосиф, — не жалейте, что вы продали меня. Бог послал меня сюда, чтобы запастись хлебом и избавить от голода вас и детей ваших. Приведите скорее отца моего и детей ваших, и я прокормлю вас всех». Затем он пал на шею Вениамина, брата своего, и плакал, обнимая его. Потом Иосиф поцеловал всех братьев своих и плакал, обнимая их. Тогда братья ободрились и разговаривали с ним. Они видели, что Иосиф простил им вину их, и что он от всего сердца любит их. Они не могли сдержать такой любви с его стороны, и это заставило их еще больше сожалеть, что они причинили ему зло. Вы видите, что Иосиф до тех пор не обласкал братьев своих, пока не убедился, что они оплакивали грех свой, и пока они не исправились. Как напоминает нам Иосиф собой Господа Иисуса Христа, прощающего нам все грехи наши, когда мы действительно оплакиваем их. Дух Святой дает людям желание раскаиваться во грехах своих,
Апостол Петр

император говорит: «Покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». Деяние 3:19. А теперь вопросы. Но перед этим я хочу вам напомнить наш адрес. Радио МВ, PO Box 523, Mount Vernon, Washington 98273. А теперь первый вопрос. В чем обвинил слуга Иосифа братьев? Второй вопрос. В чьем мешке нашлась эта чаша? Третий вопрос. Кто положил эту чашу в мешок Вениамина? Четвертый вопрос. Зачем вернулись братья к Иосифу вместе с Вениамином? Пятый вопрос. О чем просил Иуда Иосифа? Шестой вопрос. Почему Иосиф после этого решился открыться братьям своим? Седьмой вопрос. Почему испугались братья, узнав, что Иосиф брат их? И восьмой вопрос. Как обошелся с ними Иосиф? Ну вот и все. А теперь мы ждем ваших ответов. Пишите нам. Да благословит вас Господь!

Сон у Маши очень сладок, трудно ей вставать с постели, она слово распорядок позабыть совсем успела. Маше время не хватает, все советы мамы слушать, время быстро улетает, надо ей успеть покушать. Днем же время для гуляния очень быстро пролетает, для уроков нет старания, и весь день бесследно тает. И сказала мама с пользой, Маша слушала стыдливо, время правильно используй, чтобы жизнь была счастливой. Дорожи минутой каждой, чтоб не тяжким было бремя, каждый миг течет однажды, есть всему свой час и время.

0: Сегодня мы продолжаем чтение рассказа о маленькой Лисхин. Два дня спустя настал ее великий час. Она в первый раз должна была прислуживать капитану. У Софи был свободный день, и поэтому Лисхин должна была отнести кофе в столовую. Фрау фон Кроненфельс куда-то позвали, и ее племянник, херр капитан Штайн, был в столовой один. Он лежал на диване рядом с печкой. Лисхин осторожно поставила поднос с кофе на стол, а затем благоговейно посмотрела на молодого человека. Однако она твердо решила обуздать свой язык и подождать, пока к ней не обратятся. Но разве она не ждала этой минуты в течение нескольких лет? Когда она наливала кофе и раскладывала прибор, то любезно сказала: «Надеюсь, что вам немного лучше, херр капитан». Молодой офицер медленно повернулся к ней, и когда он увидел странную маленькую служанку перед собой, в его глазах промелькнул бес. И он ответил: «Спасибо! Превосходно!
1: Если я смогу что-то сделать для вас, то это будет от чистого сердца», — сказала Лисхин, вслед за этим продолжая серьезно смотреть на него.
0: «Вряд ли ты будешь в состоянии сделать это», — возразила, развеселившись, капитан Штайн. «Ты же не сможешь дать мне свое сердце».
1: Лисхин с сияющими глазами возразила на это: «Эр, капитан, я знаю, кто может дать вам новое сердце. Я знаю того, о ком идет речь лично. Разрешите рассказать вам кое-что о нем». И, не ожидая его согласия, она продолжала: «Это Господь Иисус, эр, капитан. Он обещал, что даст нам новое сердце, если мы попросим его об этом. Если вы придете к нему, то он сделает ваше сердце здоровым. Поверьте мне, потому что мне известно о многих людях, чьи сердца он исцелил. Мое сердце он также исцелил, когда я отдала ему его. Эр, капитан, извините, пожалуйста, что я говорю об этом так просто, но мне очень хотелось бы, чтобы вы снова были здоровы. Кажется, у вас как раз та болезнь, которую Господь Иисус мог бы исцелить. Он может сделать сердце здоровым, потому что в Библии написано: «Сотвори себе новое сердце и новый дух». Лисхин на мгновение замолкла. Ей не хватило воздуха, потому что она разгорячилась. А херр капитан Штайн был так озадачен, что не вымолвил ни слова. Лисхин дала волю своему миссионерскому порыву, а потом вернулась на кухню. Ее победила собственная смелость. «Лисхин», — сказала она себе, — «теперь ты сделала это. Ты сказала ему, кому он должен прийти, чтобы излечиться. По-видимому, в его физической немощи виновно его беспокойное сердце. Ах, если бы он только последовал моему совету и пришел к Господу Иисусу, чтобы тот исцелил его». На кухне она не сказала ни слова о своей беседе с молодым господином. Об этом никому не следует знать. Главное, что она указала ему на Господа Иисуса. «Теперь я похожа на девочку из Библии», — сказала она себе. «И мне любопытно, сделает ли он то, что я посоветовала ему?»
0: «Тетя Мари», — сказал капитан Штайн фрау фон Кроненфельс после обеда, — «у тебя среди прислуги есть довольно странная девочка». «Ты, конечно, имеешь в виду нашу Лисхин», — ответила фрау фон Кроненфельс, улыбаясь. «Ее внешний вид, разумеется, немного необычный, но право же, Генрих, она не отшлифованный алмаз. Такие прилежные и верные девочки встречаются далеко не часто, и она крайне добросовестна в своих делах. Она, собственно, не наша, потому что ее хозяева уехали на морской курорт. Ты, конечно, помнишь семью Кэмереров? У них были две маленькие девочки, которых однажды пригласили к нам на кофе,
1: И я тоже однажды был у них в гостях. Старшую зовут Елена, а младшую — Агнеса. Тогда я и Агнеса поклялись друг другу вечной верности. А где они теперь? — спросил молодой человек. Херр Кэмерер недавно умер. И, по-видимому, оставил своих дочерей в неважном финансовом положении. Они вынуждены были отказаться от своего дома здесь, в городе, и переехали в маленький деревенский дом. Минувшим летом я снова повстречалась с ними, потому что мы оказались соседями. В настоящий момент они на море, так как с Еленой, старшей из сестер, произошел несчастный случай, и врач предписал ей лечение. А поскольку на это время небольшая прислуга была распущена, я забрала Лисхин к себе, пока Елена и Агнеса не возвратятся домой.
2: «У нее не все дома? Или она маленькая святая?» — весело спросил молодой офицер.
1: Его тетя посмотрела на него с любопытством. «Она разговаривала с тобой? Иногда ее язык спешит, но она все же желает добра. Нужно только понять ее». Капитан Штайн, улыбаясь, рассказал.
2: «А она прочитала мне настоящую проповедь, причем всего в нескольких словах. Но в том, что она сказала, есть смысл. Только залп был таким внезапным, что я в первое мгновение совсем растерялся».
1: «Мне жаль, Генрих, если это рассердило тебя», — ответила фрау фон Кроненфельс. «К сожалению, ее пыл иногда прорывается наружу, и тогда создается впечатление, что она не тактична. Но ее намерение безгрешно, она хотела бы помочь и, как она это называет, засвидетельствовать своего спасителя. И я, Генрих, должна признаться, что она разбудила во мне воспоминания, которые я в течение многих лет пыталась подавить в себе, вопросы, которые должны быть разрешены». Гордой женщине стоило большого усилия высказать это своему племяннику. Он сказал в ответ.
2: «Во всяком случае, она оригиналка. Не запрещай ей разговаривать со мной, тетя. Мне любопытно, как она поведет дело дальше».
1: «Я не думаю, что она сама вернется к разговору», — сказала фрау фон Кроненфельс. «Насколько я ее знаю, она свидетельствует и во всем остальном полагается на спасителя». Капитан Штайн не видел Лисхин в течение нескольких недель. Его выздоровление быстро прогрессировало, и он уже ждал скорого возвращения на место службы в Китае. Но однажды утром он встретил Лисхин в библиотеке, когда она протирала пыль, и не удержался, чтобы не заговорить с ней.
2: «Как дела? Проповедь готова?»
1: Смущенная, Лисхин принялась вытирать книгу со всех сторон и скромно ответила. «Я не читаю проповедей, херр капитан».
2: «Но ты же недавно прочитала мне одну из них, когда мы увиделись в первый раз».
1: «Я не умею проповедовать», — возразила Лисхин. «Я не посещала хорошую школу и мало училась, когда была маленькой. Но когда я вырасту, я хотела бы стать миссионеркой».
2: «Это мне понятно», — ответил молодой человек. «Но меня удивляет, что ты хочешь подождать, пока ты станешь взрослой».
1: «Так вы не считаете, что я слишком молода для этого?»
2: «Ты не слишком молода, чтобы заниматься миссионерством у себя на родине. Но скажи мне все-таки, почему ты делаешь это? Какую цель, собственно говоря, ты преследуешь? И что доброго делают миссионеры и миссионерки там, в так называемых языческих странах, для так называемых язычников? Люди в тех странах были бы, безусловно, счастливее, если бы их избавили от проповедей».
1: «Миссионеры лишь говорят им о Господе Иисусе», — возразила Лисхин. «Я слышала однажды от одного миссионера, что они не имеют никакого представления о Библии и не знают, что Спаситель умер за них».
2: «И что же в этом плохого?»
1: Лицо Лисхин стало серьезным, и она ответила уверенным голосом. «У них есть право узнать об этом, херр капитан. Так определил Господь Иисус». Редко случалось, чтобы капитан Штайн не оставлял за собой последнего слова.
2: Но в этот раз он действительно не знал, что возразить. «Она не глупа», — подумал он про себя и больше не пытался вызвать Лисхин на спор.
1: Херр-капитан Штайн был уже почти здоров, когда получил от своего руководства в министерстве поручение представить письменный отчет о своей деятельности за границей. Молодой человек очень обрадовался этому и тотчас принялся за работу. Теперь у него было много дел, и поэтому он часто засиживался за письменным столом допоздна. Однажды вечером тетя сделала ему выговор за его рвение к работе. «Генрих, ты не знаешь меры в своей писанине. Обращай немного больше внимания на свое тело. Ты еще не настолько окреп, чтобы работать до поздней ночи. Это быстро приведет к ухудшению здоровья. Пожалуйста, хватит на сегодня».
2: «Тетушка, я чувствую себя чудесно, не беспокойся за меня. Еще несколько строчек, и я закончу».
1: Тетя пожелала ему спокойной ночи, улыбаясь, погрозила ему указательным пальцем и тихо закрыла дверь. Молодой человек схватил сигару, но ее окурок погас, и он бросил его в корзину для бумаг. Он еще раз перечитал последнюю страницу отчета, положил листки в папку, а папку в ящик письменного стола. Затем погасил лампу и отправился на покой. Но окурок сигары не совсем погас. Он продолжал тлеть среди измятых листов бумаги. Затем вдруг загорелся, поджег бумагу, и немного погодя загорелась вся корзина. Огонь перебрался на кисейные гардины, затем на одно из мягких кресел, и вскоре ярко запылала вся комната. Софи и Лисхин, которые спали в комнате под библиотекой, внезапно были разбужены громкими криками. В их маленькой комнате вдруг стало светло, как днем, и запахло горелым. Они поспешили к окну и увидели, что библиотека над ними горела ярким пламенем. «Лисхин, быстро! Мы погибли! Быстро! Быстро!» — закричала Софи. Обе служанки перебрали свою одежду и помчались по лестнице вниз. Дым выходил из-под дверей библиотеки, но лестничная клетка еще не горела. Несколько минут спустя все жильцы дома стояли кое-как одетые, но невредимые в воротах своего дома и бросали испуганные взгляды на окно библиотеки, через лопнувшие стекла которой на улицу вырывались огромные языки пламени. Фрау фон Кроненфельс дрожала всем телом, хотя и завернулась в большое одеяло. Ее племянник поддерживал ее. Тут она сказала ему: «Генрих, какие хорошие были книги! Но слава богу, что мы все в безопасности. Все остальное можно восполнить.
2: А мой отчет? Я отдал бы не знаю что, если бы мог спасти его. Куда ты положил его? В папку в письменном столе».
1: Между тем прибыла пожарная команда и тотчас начала тушить пожар. Командир попытался прежде всего установить масштабы пожара и выяснить, перебрался ли уже огонь на лестничную клетку и в другие помещения дома. На дворах соседних домов и на улице собралось много зевак. Вдруг Лисхин устремилась к входной двери, и прежде чем пожарники смогли воспрепятствовать ей, исчезла внутри дома. Что она задумала? Как же она осмелилась войти в горящий дом? Лисхин услышала, как капитан и фрау фон Кроненфельс говорили о папке с отчетом, и тогда вспомнила о своем чулке с сбережениями. Два пожарника поспешили за ней. Многочисленные зрители на улице, затаив дыхание, уставились на входную дверь, из которой теперь вырывались густые клубы дыма. После нескольких тревожных минут пожарники вновь показались в двери. Они несли Лисхин, которая в одной руке зажала свой чулок со сбережениями, а в другой — папку с бумагами капитана Штайна. И так крепко, как будто никогда больше не хотела выпускать обе эти вещи из рук. Но как выглядела Лисхин? Она была без сознания. Ее одежда и волосы обгорели, и она была похожа на мертвую. Пожарники отнесли ее в соседний дом и уложили на кушетку. И руки людей, готовых помочь, засуетились вокруг нее. Когда фрау Кроненфельс увидела лежащее, неподвижное маленькое тело, то потеряла надежду на спасение Лисхин. Ее племянник стоял рядом с ней. Они осторожно забрали из рук потерявшей сознание девочки папку с бумагами и чулок со сбережениями. Капитан Штайн был очень бледен, когда обратился к своей тете. «Какое мужество! Она, должно быть, слышала, когда я упомянула папке!»

Жить с Иисусом я желаю, и служить Ему хочу. Он создал меня, я знаю, я Ему принадлежу. Я люблю Его всем сердцем, Он от бед хранитель мой. Знаю, после жизни этой Он возьмет меня домой. Грех творить я не желаю, делать я хочу добро. Я из книги вечной знаю, пастырь мой не любит зло. Я так мало жил на свете, мало видел, мало знаю. Но как все Господни дети, песней Бога прославляю. Знаю я, что силой Бога я живу, расту, мечтаю. Жизни сложную дорогу смело Господу вручаю. Пусть я жил совсем немного, не был в горе, не был в битве, но сердечно славлю Бога песни в плавиной молитве.

Короткие рассказы для детей. Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца. Первое послание Петра. Первая глава, 18-19 стих. Один путешествующий купец, продававший ценные жемчужины и другие украшения, использовал также свою торговлю для того, чтобы предлагать людям драгоценнейшую жемчужину, то есть Слово Божие. Однажды его пригласили в княжеский замок. Прекрасная княгиня, которая была очень самолюбивой женщиной, показала купцу все сокровища и драгоценные камни замка. Купец же вынул из своего чемодана одну чудесную брошку и показал ее женщине. «Посмотрите, уважаемая госпожа, этот камень будет самым красивым среди драгоценных камней, которые вы имеете в своем замке». Княгиня, казалось бы, была ослеплена красотой этой брошки. Она села перед зеркалом и не могла налюбоваться ее блеском. «Сколько стоит это украшение?» – спросила она. Заплатив цену, она сказала купцу: «Если у вас вновь будет необыкновенно красивый камень, пожалуйста, приезжайте ко мне вновь. У меня есть еще лучшее сокровище, которое ценнее всех драгоценных камней этого мира». При этом купец вынул из кармана пальто старую книгу и сказал: «Эта книга ценнее короны. Мы называем ее Словом Божьим или Библией. Это сокровище я не продаю. Я дарю его. Оно принадлежит вам. Бог с вами». Княгиня начала читать книгу и не могла больше оторваться от нее. Она продала все драгоценные камни, раздала деньги нищим и стала христианкой. Споем теперь хороший гимн. «Дороже всего есть Христос у меня. Пройдите богатство земли. Богатство мое есть сокрыто в Христе. Я счастлив с Иисусом везде. Я счастлив с Иисусом везде. Я счастлив с Иисусом везде. Хоть нищим оставлен, но в силе сказать: я счастлив с Иисусом моим. Я грешник великий и был осужден, и свет не сиял мне в пути. Спаситель призвал меня, спас, оправдал, навеки наследие мне дал. Призвал и наставил, и путь указал, и мир свой мне в сердце вложил. Молиться он учит и в свете ходить, завет его в сердце носить. Хоть мать и отец здесь оставят меня, и все потеряю я здесь, прильну я к Иисусу, Он любит меня, и в нем я сокрыт навсегда». Давайте попросим Господа дать покой и нашим сердцам, чтобы мы не искали сокровищ этого мира, а собирали себе сокровища на небесах.

Иисус, Ты самый лучший выбор, в Тебе нуждается душа. Лишь Ты источник моей силы, прощения, мира и добра. К Тебе стремлюсь ежечасно, молитва ввысь к Тебе летит. Порою ярко, громогласно, порою мелодией звучит. Желанье сердца, знаешь, Боже, я слышать голос Твой хочу. Ведя войну с грехом и ложью, лишь Твое мнение я ищу. И часто тихий шепот слышишь, душа моя тебя зовет. Я знаю, ты с небес увидишь, и как отец идешь. Я почерк твой узнаю сразу, к тебе лицо не шепотом, но громогласно тебе хвалу я воспою.

0: как если кто положит душу свою за друзей своих.
1: А когда жил митрополит Нестор?
0: Он родился в конце прошлого века, в 1884 году, а умер он совсем недавно, в 1962 году, так что мы можем считать его нашим современником. И я думаю, что для нас это большая честь быть современниками такого замечательного человека.
1: А как ты назвала свой рассказ, тетушка Кэрол?
0: Заглавие моего рассказа может показаться несколько прозаичным или далеким, но не торопитесь судить. Я назвала мою сегодняшнюю историю «Камчатский миссионер». Имя митрополита Нестора в миру было Николай Анисимов, и родился он в Вятке. С раннего детства Коля тянулся ко всему святому. Впоследствии он так вспоминал о своем детстве.
2: Какая-то неведомая сила влекла меня к церкви. Моя мама родилась в духовной семье и была глубоко религиозной женщиной. Она регулярно водила своих детей в церковь. Мне очень нравилась архиерейская служба. Я был тогда еще совсем малышом.
3: Светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небесе.
4: Вот, Коленька, встань здесь перед иконкой, перекрестись и попроси Боженьку, чего ты хочешь.
5: Боженька, роди меня архиереем.
0: Коль жилось нелегко. Отец его был военным, человеком суровым и властным. Очень любил своего старшего сына Илария, а Колю-младшего совсем не жаловал. Он надеялся, что родится девочка, а появился на свет Коля. И отец был явно разочарован и часто вымещал на Коле свою досаду.
6: Смотрите, ребятки, смотрите, что я вам принес.
5: Что это? Дай мне посмотреть.
7: А, да это же оловянные солдатики. Спасибо тебе, пап.
6: Тебе нравится мой подарочек?
7: Очень. Я тоже буду военным, как и ты, генералом.
6: Эх, поскачем мы вдвоем в поле на лошадке.
7: Эгей, давай, руби.
6: А ты, Коля, кем хочешь быть?
5: Я буду архиереем.
6: Да? Ну что ж, на вот тебе пятачок, купи себе какой-нибудь подарок.
5: Спасибо, папочка. Я куплю себе иконку.
0: Коля очень любил покупать бумажные образки святых угодников. Эта страсть его не ослабела, даже когда он пошел в школу.
8: Мам, ты уже вернулась с рынка?
9: Да, Коленька, да. Набрала всякой всячины. Смотри, какой здоровый арбуз я купила.
8: А иконку ты мне купила? Не забыла?
9: Ой, как я могла забыть? Вот твоя иконка. К твоей коллекции.
8: Спасибо, мам. Преподобный Арсений Великий. А кто он, мам?
9: Прочитай сам. Тут на обороте написано.
8: Ага, вижу. Преподобный отец Арсений был знатного рода и получил хорошее образование.
9: Так.
8: Он мог бы занимать высокое положение в миру, но он предпочел быть смиренным служителем церкви, приняв диаконский сан.
9: Правильно.
0: В эти ранние ученические годы произошло событие, которое оказало огромное влияние на его жизнь. Маленький Коля жил в это время со своей семьей в Казани, куда перевели его отца по службе. Его любимым местопребыванием был святой храм. Особенно он любил службы в расположенной неподалеку монастырской церкви. И вот однажды, когда он стоял недалеко от высокого благообразного архимандрита, который проводил службу, тот наклонился к Коле и тихо шепнул.
10: «Мальчик, сними с меня митру».
8: «Я? Снять митру?»

0: Я прошу тебя.
1: Митру? Я? Конечно, Авва. То есть, батюшка, конечно.
2: А проводил службу никто иной, как будущий дивный архипастырь, епископ Андрей Ухтомский. Коля бережно исполнил приказание, и в его руках оказалось такое для него сокровище, что все лицо его засияло от счастья. Переживания Коли не укрылись от зоркого взора архимандрита, и после службы он пригласил Колю в свою келью.
3: Заходи, заходи, Коля. Будешь гостем. Еще раз благодарю тебя за помощь во время службы.
1: Ох, как у вас здесь все просто, Авва. Можно я буду звать вас Аввой, батюшка?
3: Конечно. Авва ведь и есть отец-батюшка.
1: У вас здесь всего только и есть, что кровать, да стол, да три стула.
3: Много ли мне надо? И одного бы стула хватило. Два других держу для гостей.
1: И Библия на столе. Какая у вас красивая Библия! В кожаном переплете, в серебряном кованом окладе. Открыта на... А, вы читали что-то из Марка, да?
3: Да. Вот прочти-ка мне этот стих. 17 глава 12.
1: Иисус сказал им в ответ: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу», и дивились ему.
3: Очень хорошо читаешь. Хвалю, молодец. А вот скажи мне, как ты понимаешь слова «отдавайте кесарево кесарю»?
1: Ну, это значит, что надо исправно платить налоги.
3: Ага. Ну что ж, в общем-то, это так. Но ты вот, например, денег ведь не зарабатываешь, а значит, и налогов платить тебе не из чего. Ведь так?
1: Ну так.
3: Тебя, значит, это не касается. Отдавайте кесарево кесарю. А?
1: Наверное.
3: Что ж, на это можно посмотреть и по-другому. Ты вот ходишь в школу?
1: Хожу, конечно.
3: Теперь скажи мне, школа – это дело Божие или кесарево?
1: Наверное, кесарево. Да, но мы ведь учим и закон Божий.
3: А ты посмотри вот как. Церковь – одна есть дело Божие, а все остальное принадлежит миру и есть, значит, дело кесарево.
1: Да, это правда.
3: Если это правда, то значит, что в твоем случае отдавать кесарево кесарю – это... Ну, это...
1: Это хорошо учиться?
3: Ну, конечно же. Если ты не учишься прилежно, не стараешься, ленишься, это значит, что ты не отдаешь кесарево кесарю.
1: А если кесарь хочет и Божие?
3: А ты не отдавай.
1: И не отдам.
2: Так началась дружба между зрелым подвижником и мальчиком. Дружба, которая продолжалась всю жизнь. Бабушка Коли жила в Вятке, так что обычно на лето вся семья ездила туда в гости. Здесь у Коли произошла знаменательная встреча с отцом Иоанном Кронштадтским. Во время одной из этих летних поездок тяжело заболела Колина мама.
4: Что ж, пульс хороший, дыхание ровное.
5: Ей, значит, лучше, доктор?
4: Несомненно, несомненно. Знаете что, матушка, давайте-ка выйдем, чтобы не утомлять больную. А шторку-то лучше бы задернуть.

0: Что с моей дочерью Антониной, доктор? Ей лучше, да? Коленька, иди сюда. Это мой внучек, ейный сынок.
1: Да-да, хороший мальчик. Не знаю, что сказать. Медицина бессильна ей помочь. Больная безнадежна. Ей осталось жить дня 2-3, не больше.
0: Ой, батюшки мои.
2: Мамочка умирает. Умирает, да? И никто не может ей помочь.
1: Коленька, Коленька, успокойся. Я сделал все, что было в моих силах. Что я могу сказать? Молитесь за нее Богу.
3: Знаешь что, дядюшка Дэн, поскольку в конце сегодняшней передачи мы хотим сказать несколько специальных заключительных слов, давай мы сейчас сделаем коротенькое сообщение о наших уроках Библии.
4: Хорошо. Возьмем, например, такой простой факт. Эти уроки являются очень увлекательным способом начать изучение Священного Писания. Они могут в этом послужить хорошим началом для всей семьи.
3: Каждый урок представляет из себя небольшую брошюрку, в которой содержится все необходимое для урока. Вам совсем не обязательно иметь дома Библию, чтобы пройти эти уроки. Просто напишите нам по адресу...
5: radiorassказ@yahoo.com. Еще раз. radiorassказ@yahoo.com.
3: И мы вам вышлем эти брошюрки совершенно бесплатно. А теперь давайте продолжим нашу сегодняшнюю передачу, которую я озаглавила «Камчатский миссионер». Однажды, когда Коля со своей семьей гостил у бабушки, тяжело заболела его мать. Так тяжело, что врачи признали ее безнадежной. Колина горе не имело границ. Он не мог поверить, что его любимая, его единственная мамочка может умереть. Он случайно узнал, что в Вятку приехал отец Иоанн Кронштадтский. Коля слышал о чудодейственной молитве отца Иоанна, и сердце его озарила надежда.
2: Бабушка, бабушка, знаешь, что я думаю? Если батюшка Иоанн помолится за мамочку, то она непременно, непременно поправится.
0: Кто такой батюшка Иоанн, Коленька?
2: Ну, батюшка Иоанн Кронштадтский. Он ведь сейчас здесь у нас, в Вятке.
0: Знаю, внучек, знаю, Коленька. Он истинный праведник Божий. Но как добраться-то до батюшки? Как добраться-то? Ведь все хотят его видеть. Вокруг него несметные толпы народа.
2: Знаешь что, бабуля? Я схожу в полицейское управление и попрошу у них пропуск. Начальник полиции ведь меня знает.
0: Ох, мало у меня надежды. Ладно уж, сходи, сходи, поговори.
2: Я сейчас и пойду, хорошо? Я быстренько!

0: И что же ты хочешь от меня? Я не понимаю.
1: Ну вот, если бы вы дали мне пропуск, господин капитан, я бы показал его, и меня пропустили бы в дом. Я поговорил бы с батюшкой Иоанном и попросил бы его помолиться за мою мамочку. Вот и все.
0: Ну, я ведь никакого отношения к отцу Иоанну не имею. Я его уважаю, но я ведь не занимаюсь его поездкой здесь у нас. И потом, это ведь частный дом.
1: Ну и что? Это не важно. Вас же здесь в городке все знают и уважают. Ведь уважают, да?
0: Уважают.
1: Так что если вы дали пропуск, значит, вы просите лично. А если просите, кто посмеет не уважить?
0: Ух, красноречивый ты малец. Ну что ж. Вот тебе пропуск. Бог в помощь.
1: Спасибо. Спасибо вам от всей души.
2: Дом, в котором отец Иоанн служил молебен, был окружен огромной толпой. Но Коля, благодаря своей бумажке от полиции, смог туда пробраться. Но добраться до самого батюшки оказалось невозможным. И Коля, как ни крепился, не выдержал и заплакал. Находящаяся там одна старая игуменья заметила плачущего мальчика.
3: Ты что, мальчик? Что ты плачешь?
1: Мне надо поговорить с батюшкой. У меня к нему большая просьба, а к нему никак не добраться. Вокруг него столько народа.
3: Как тебя зовут?
1: Коля Анисимов.
3: Какая у тебя к нему просьба, Коля?
1: Моя мамочка умирает. И я хотел попросить батюшку прийти к нам и помолиться за нее.
3: Ох, Коленька, горе-то у тебя большое. Ну, знаешь что, я попробую поговорить с Михаилом Михайловичем. Он распоряжается поездкой отца Иоанна здесь в Вятке. Знаешь что, сынок, напиши-ка мне вот здесь на листке твой адресок.
1: Напишу, конечно. Я вот карандашом.
3: Очень хорошо. Я спрошу господина распорядителя. Ах, вот и он. Михаил Михайлович, можно вас на минутку?
4: А, матушка игуменья, что такое?
3: Вот у Коли Анисимова мама очень больна. Можно было бы так устроить, чтобы отец Иоанн как-то...
4: Нет, нет, нет, совершенно невозможно, матушка. Даже и не просите. Все время отца Иоанна точно распределено, и больше намеченных по строго составленному расписанию домов он нигде быть не может. Ага, молебен закончен. Извините, мне надо идти. Меня ждет батюшка. А, отец Иоанн сам идет сюда.
1: Батюшка, батюшка!
4: Погоди, погоди, малец, погоди. Сначала взрослые.
5: Нет, нет, Михаил Михайлович, уж пусть мальчик спросит. Не сказано ли в Евангелии, пустите детей приходить ко мне, ибо таковых есть Царствие Божие. Как тебя зовут?
1: Николай Анисимов я.
5: Угу. А о чем твоя просьба, Николай?
1: Батюшка, моя мамочка очень сильно больна.
5: Надо бы позвать к ней доктора.
1: Доктор сказал, что помочь ей уже невозможно.
5: Да ты не плачь, не плачь, не плачь. Ах, чем же я-то могу помочь?
1: Если бы вы, батюшка, к нам пришли и помолились за мою мамочку, то она бы выздоровела. Я знаю, я верю.
4: Нет, батюшка, вы сейчас ехать туда не можете. Их превосходительство городской голова и предводитель дворянства, а также целое собрание ждут вас. Нам нужно ехать сейчас туда. Экипаж уже подан.
5: Но ведь тут особое дело.
4: Не можем, батюшка, ну никак не можем. Больных в Вятке много. Полгода не хватит всех посещать.
5: Да, Да, да, да. Ах. Что ж поделать, Коля? Я сам себе не принадлежу.
6: Слушай, боец, обратно домой поедем?
1: Да-да, и пожалуйста, поторопитесь. Я боюсь, как бы моя мамочка не умерла без меня.
6: О, ну-ну-ну. Пошли, окаянные. Ну! И что ж, батюшка Иоанн не смог помочь?
1: Он очень-очень занят. Много людей хотят его видеть. Очень важных людей, не то что я.
6: Да куда ты прешь, леший? Куда прешь-то?
2: И вот когда он возвращался домой на извозчике, их нагнал целый поезд экипажей. Увидев Колю, кто-то прокричал из одного экипажа.
7: Эй, эй! К вам едет батюшка!
1: Батюшка? Едет к нам? Какой батюшка?
7: Ну да батюшка же! Иоанн Кронштадтский!
1: Батюшка едет к нам! Гони лошадь, гони! Нам надо приехать раньше него!
6: Ну, родимые, пошли, пошли!
2: Извозчик погнал во весь дух, чтобы опередить отца Иоанна. По-видимому, добрая игуменья сумела таки передать батюшке Колин адрес.
6: Я шалел. Давай, малый, сходи, приехали.
1: Мамочка, батюшка едет к нам. Батюшка Иоанн едет.
6: Пустите меня, пустите.
1: Да-да.
6: Так, где больная?
1: Вот она здесь, батюшка. Ступайте за мной. Вот она, моя мама Антонина.
6: Ой, ты только взгляни на нее, какая она бледная.
8: Да она же совсем при смерти.
9: Ага, едва дышит.
6: Ой, смотри, смотри. Отец Иоанн взял ее голову и прижал к своей груди.
5: Бедная раба Божия Антонина.
10: Батюшка, Иоанн, родимый.
5: Я помолюсь о тебе, Спасителю нашему Христу. Господи, жизнь наша, как мне помыслить легко об исцелении, так тебе легко исцелить всякую болезнь. Как мне помыслить легко о воскресении из мертвых, так тебе легко воскресить всякого мертвеца. Исцели рабу твою Антонину от лютой ее болезни и не допусти ее умереть, да не предадутся рыданию мать и дети ее. Слава всемогуществу, благости и благопослушеству твоему, Господи.
3: Аминь.
6: Аминь.
2: Аминь. Вслед за тем отец Иоанн отслужил молебен. Уже позже, когда он стал митрополитом Нестором, Коля писал об этом.
6: Никогда в жизни я так ясно не ощущал силы молитвы, как в этот священный, незабываемый момент.
5: Сходите за священником, пусть он причастит больную.
2: Отдав это распоряжение, отец Иоанн уехал. Когда пришел священник, больная очнулась. Когда же члены семьи вошли в комнату, чтобы присутствовать при великом таинстве святого причастия, больная уже сидела, а после причастия встала и скоро совсем поправилась.
11: Молитва всегда творит чудеса.
2: Это так. Все могут молиться. И по правде говоря, мы должны молиться чаще. Помнишь стих из послания апостола Иакова, глава 5, стих 16? Много может усиленная молитва праведного.
11: Мы знаем, что Бог слышит наши молитвы, и Он всегда рад ответить на них. Только нам следует помнить, что молиться надо в духе смирения, каясь в своих грехах и благодарить Бога за Его милосердие.
2: Знаешь что, дядушка Дэн, я хочу сегодня проиграть небольшой музыкальный отрывок. Нечто такое, что вполне подходит к нашему сегодняшнему разговору. Это сочинение Чайковского, а получила я эту запись в Международном библейском обществе.

0: Очень глубокое, по смыслу песня, тетушка Кэрол. А что это у тебя, письмо?
1: Да, письмо. Мы его получили довольно давно от одной нашей слушательницы из Вологды, Юлии Трикос. Она задает в нем несколько интересных вопросов. Вот один из них. Дорогие тетушка Кэрол и дядюшка Дэн, как вы относитесь к предсказаниям астрологии? И надо ли ее вообще? Ответить на этот вопрос довольно сложно, но я отмечу, по крайней мере, две вещи. Во-первых, то, что можно смело верить предсказаниям пророков Божьих, сделанных в Библии. История подтверждает их истинность, а насчет астрологии, может, нам следует обратиться к жизни пророка Даниила, одного из самых выдающихся библейских пророков.
0: Ах, да, помню. Навуходоносор велел созвать всех мудрецов, включая чародеев и астрологов, с тем, чтобы они помогли ему понять смысл того сна, который ему приснился. Но ни один из них не был в состоянии ему помочь. Когда же Даниил помолился и попросил Бога о помощи, то получил ответ на вопрос Навуходоносора.
1: Еще одно важное замечание. В книге пророка Даниила, в главе 2, стих 27, сказано, что только Бог на небесах может объяснить и раскрыть тайну, которая поразила царя. Это так и есть и по сей день. Один лишь Отец наш Небесный знает тайны мироздания и вселенной.
0: До следующей передачи!
2: Это был час твоего рассказа.
1: Тетушка Кэрол
0: и дядюшка Дэн
1: прощаются с вами.
0: До новых встреч!

Короткие рассказы для детей. Боже, именем Твоим спаси меня и силою Твоею суди меня. Боже, услышь молитву мою, внемли словам уст моих. Псалом 53, стих 3-4. Сегодня мы узнаем про одного аптекаря. Его аптека однажды была на ночном дежурстве. А это значит, что он обязан приготовить лекарство для каждого, кто в течение ночи придет к нему. Его уже 3 раза будили, то есть приходили с рецептами от врача, чтобы он приготовил им лекарство. «Чтоб я провалился, если 4-й раз позвонят!» — ругался аптекарь, снова ложась спать. Как часто люди выговаривают проклятия, а потом попадают в большие трудности. И вот не успел аптекарь уснуть, как раздался 4-й звонок. Аптекарю ничего не оставалось делать, как спуститься вниз и открыть дверь. Перед ним стоял мальчик с рецептом в руках, который врач выписал для его матери. Этот мальчик проделал далекий путь через горы. Ворчливый аптекарь приступил к приготовлению выписанных капель. «И надо было тебе сейчас прийти, когда я только что лег в постель. 1/2 часа тому назад были тут другие. Не мог ты раньше прийти? Мне бы пришлось только 1 раз вставать», — ругался аптекарь. Испуганный мальчик молча слушал этого человека. Когда лекарство было готово, мальчик сразу же побежал к двери на улицу. Аптекарь убрал все бутылки на место и при этом с ужасом заметил, что он нечаянно добавил в лекарство сильный яд. Он точно знал, если мама мальчика выпьет эти капли, она умрет. В смертельном страхе аптекарь встал на колени и воззвал к Богу: «Господи, сжалься! Господи, сжалься, чтобы не случилось несчастья! Спаси эту женщину, чтобы через мою неосторожность не погиб человек, чтобы я не сделался убийцей!» В этот момент в 5-й раз зазвенел звонок. Дрожа и плача, перед аптекарем стоял тот же самый мальчик. «О, пожалуйста, не сердитесь, что я вас еще раз побеспокою!» — жалобно проговорил он. «Я упал в темноте, и бутылек разбился. Пожалуйста, сделайте лекарство еще раз, чтобы моя мама не умерла!» Можете себе представить, с какой радостью аптекарь теперь встретил мальчика? В этот раз он дал ему правильное лекарство. Нет, он не провалился. Но Бог сделал большое чудо, что бутылек с ядом разбился. Когда мы в нужде, мы должны сразу просить Господа о помощи. Поэтому будем молиться и благодарить Господа, который дает нам здоровье и часто своей чудной рукой исправляет наши ошибки.

мои желания. Я в церкви маленький цветочек, и мое сердце лепесточек. Желаю я служить Христу, дарить любовь и красоту. Люблю ходить я в церковь Божью, хочу я веру здесь умножить, чтобы, когда я подрасту, плоды нести всегда Христу.

Дорогие детки, сегодня мы продолжаем чтение нашей Библии, которую мы уже прочитали, до истории Иосифа. Сегодня будет заключительная история про Иосифа, называется «Сын, который нашелся». Слуги обрадовались, узнав, что Иосиф нашел братьев своих. Иосиф не рассказал народу египетскому, что они когда-то плохо поступали с ним. Египетский фараон узнал, что Иосиф нашел братьев своих, и он был доволен этим, потому что он любил Иосифа. Он позвал к себе Иосифа и сказал ему: «Скажи братьям твоим, вот что сделайте. Возьмите ваш скот и приходите с отцом и детьми вашими в Египет. Здесь они получат лучшее в земле египетской. Мы дадим дома, поля, сады, и они будут жить все вместе. Возьмите из земли египетской колесниц и привезите детей и жен братьев твоих и отца твоего. Пусть они не берут с собой всех вещей своих, потому что я дам им лучшее из земли египетской». Так ласково отнесся фараон к Иосифу и семье его. Иосиф дал братьям колесницы и коней, дал им пищи для путешествия. Он сделал им также подарки, потому что Иосиф был очень-очень богат. Каждому из них он дал перемену одежд, а Вениамину дал 300 серебряников и 5 пар перемен одежд. Также и отцу своему послал Иосиф 10 ослов, навьюченных лучшими произведениями египетскими, и 10 ослиц, навьюченных зерном, хлебом и съестными припасами, чтобы была для него пища во время пути. Когда все это было готово, Иосиф велел братьям своим скорее идти в Ханаанскую землю и вернуться оттуда обратно в Египет. Отпуская их домой, он дал им добрый совет: «Не ссорьтесь на дороге». Радостно было на душе у братья Иосифа. Престарелый отец с нетерпением ждал возвращения их, боясь за Вениамина. Наконец они вернулись домой, и он увидел, что все они были вместе. Они поспешили сообщить ему радостное известие: «Иосиф жив и теперь владычествует над всей землей египетской и продает хлеб голодающим». Но Иаков не обрадовался этой вести, сердце его смутилось, потому что он не верил им. «Нет», — сказал он, — «сын мой давно умер». «Но мы его видели», — говорили они ему. «Не может быть», — отвечал Иаков. Тогда братья Иосифа пересказали отцу все, и что Иосиф зовет их в Египет и послал их за ним. Однако Иакову все еще не верилось, что это так. «Посмотри же на колесницы, которые прислал за тобой Иосиф, и поверь словам нашим». Они показали Иакову колесницы. Тогда он поверил и ожил духом. «Довольно», — сказал он. «Еще жив сын мой Иосиф. Пойду и увижу его, пока не умру». Братья сообщили женам и детям своим, что они теперь должны покинуть землю Ханаанскую и что им предстоит длинный путь. Затем они сели на колесницы и отправились в Египет. Иаков был очень стар и хромал на одну ногу, поэтому он поехал на колеснице. Сыновья же были довольно крепкими, чтобы идти пешком. Они взяли с собой овец, коров, коз, верблюдов и ослов, а также и разные вещи свои. Путешествие их продолжалось долго. Дети их, конечно, этому были рады,

упал на шею его и долго плакал, обнимая его. «Умру я теперь, — сказал престарелый Иаков, — увидев лицо твое, потому что ты еще жив». Затем Иосиф сказал отцу: «Я пойду, извещу фараона и скажу ему: братья мои и дом отца моего пришли ко мне». Иосиф взял 5 человек из братьев своих и представил их фараону. И спросил фараон братьев его: «Какое ваше занятие?» «Мы – пастухи, но в земле Ханаанской сильный голод, и нет там пажити для овец наших. Не позволишь ли ты нам пасти их на лугах твоих?» Фараон ответил им, что он дает им много полей, и что они могут поселиться вместе все в земле Гесем, около Египта. Иосиф был рад, что они могли поселиться все вместе, потому что народ египетский поклонялся идолам. Иосиф хотел познакомить фараона с престарелым отцом своим, потому что он привел его к фараону. Фараон отнесся к нему с большим почтением, потому что Иаков был очень стар. Даже цари с уважением относятся к старым людям. Дети также должны почитать старых людей. Когда они встречаются с седоволосым старцем, они всегда должны дать дорогу ему и исполнить желание его. Пред лицом седого вставай и почитай лицо старца и бойся Бога твоего. Левитам 19:32. Старый Иаков благословил фараона, призывая на него милость Божию. Сердце его было полно благодарности к фараону за его доброе отношение к дорогому сыну его, Иосифу. Иаков всей душой полюбил фараона. Фараон спросил его: «Сколько лет жизни твоей?» Иаков ответил: «Мне 130 лет, но я не достиг до лет жизни отцов моих. Жизнь моя полна всякого рода огорчений». И благословил Иаков фараона, и вышел от него, и поселился в лучшей части земли египетской, которую фараон дал во владение им. Там жил он, окруженный детьми своими. Иосиф с ним не жил, но часто приходил посвящать их. Так прожил Иаков 17 лет в земле египетской. Почувствовав приближение смерти, он призвал всех сыновей своих, чтобы благословить их пред смертью. Иаков хромал на одну ногу с молодости своей. Теперь же он совсем ослабел, и зрение его испортилось. Когда сыновья его пришли к нему, он собрал силы свои и сел на постели своей. Все сыновья по очереди подходили к нему, и он благословлял каждого из них. Благословив их всех, он сказал: «Я умираю, похороните меня с отцами моими в Ханаане, где похоронены в пещере дед мой Авраам и Исаак, отец мой». Еще многое другое завещал он сыновьям своим, положил ноги свои на постель и скончался. Дух его отошел к Богу, и с ним пребывает теперь на небе. Тело его воскреснет в пещере в день воскресения мертвых. Когда Иаков умер, Иосиф пал на лицо отца своего, плакал над ним и целовал его. Седина его не сошла в могилу с печалью, потому что Господь утешил его перед смертью его. Иосиф перевез тело отца в землю Ханаанскую и похоронил его там в пещере, где погребены были Авраам и Исаак. И пошли с Иосифом хоронить отца все братья его и множество слуг и колесницы и всадники фараоновы. Затем они снова возвратились в Египет. Страшная мысль пришла в голову братьям Иосифа. Они спрашивали друг друга, говоря: «Быть может, только ради отца был с нами ласков Иосиф. Возненавидит он нас теперь, и захочет ли он отомстить нам за все зло, которое мы ему сделали?» Поэтому они послали слугу сказать Иосифу: «Отец твой перед смертью своей завещал, говоря: так скажите Иосифу: прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло, прости теперь нам вину нашу». Иосиф плакал, когда говорили ему это. Почему же он плакал? Потому что ему было

больно, что братья его могли думать, что он будет мстить. Вскоре и братья пришли и пали перед лицом Иосифа, со страхом ожидая ответа его. Иосиф сказал: «Не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это зло в добро. Находясь в Египте, я сделал большие запасы хлеба, и этим спас вас от голода. И дальше я буду питать вас и детей ваших». Так ласково говорил Иосиф с братьями своими, и так успокоил он их. Дожил Иосиф до 110 лет и умер. Вот история жизни Иосифа. Теперь он пребывает на небе с Господом Иисусом Христом. Иосиф простил братьям своим, а Христос простил Иосифу грехи его. Вы теперь, дети, познакомились с историей Авраама, Исаака и Иакова. Бог любил их. Авраам был прадедом, Исаак – дедом, а Иаков – отцом Иосифа. Бог обещал дать землю ханаанскую потомству Авраама, Исаака и Иакова, то есть детям детей их. Бог не забывает обетований своих, но Он дал им еще одно лучшее обетование. Он обещал, что в мир придет Господь Иисус Христос, и что Он спасет их от грехов их. Об этом говорится в Слове Божьем. Писание предвозвестило Аврааму: «В тебе благословлятся все народы». Галатам 3:8. Все сии умерли в вере, не получившие обетований, а только издали видели оные и радовались. Евреям 11:13. А теперь вопросы. Но перед этим я хочу напомнить вам наш адрес. Радио МВ, P.O. Box, 523, Mount Vernon, Washington, 98273. А теперь первый вопрос. Кому предложил фараон поселиться в Египте? Второй вопрос. Почему не сразу обрадовался Иаков, услышав, что Иосиф жив? Третий вопрос. Как могли дети совершать такое длинное путешествие? Четвертый вопрос. Кого встретил Иаков при входе в Египет? Пятый вопрос. Кому показал Иосиф престарелого отца своего? Шестой вопрос. Где поселились Иаков и сыновья его? Седьмой вопрос. Где завещал Иаков похоронить его? Восьмой вопрос. Чего боялись братья Иосифа после смерти отца их? Девятый вопрос. Как отнесся Иосиф к братьям своим после смерти отца? И десятый вопрос. Какое обетование дал Бог Авраам, Исааку и Иакову? Ну вот и все, а теперь мы ждем ваших ответов. Пишите нам, да благословит вас Господь.

Молюсь я утром перед сном, молюсь перед едой. Нам Бог послал хороший дом, дает и хлеб с водой. От Бога все, что нужно нам, какой хороший Бог! Он сам сказал: просите, дам, услышу каждый вздох. Бог слышит нас, Бог видит нас, ведь Он и там, и тут. Дает Он людям каждый час и радость, и приют. Без Бога тьма, а с Богом свет. Вот главный наш урок. Он сохраняет нас от бед в земной короткий срок. О добром Боге говорить могу я без конца. Давайте все благодарить за милости Творца.

0: теперь мы продолжим наш рассказ «Военачальник маленькой Лисхин». Вскоре Лисхин отвезли в ближайшую больницу. Капитан Штайн поехал вместе с ней, чтобы распорядиться о всем необходимом. Фрау фон Кроненфельс, которая смотрела вслед экипажу, не смогла больше сдерживаться и разрыдалась. Софи пыталась утешить ее. «Луиза и я часто говорили друг другу, что Лисхин слишком хороша для этого мира. Как серьезно она восприняла это со всей своей набожностью! Но чтобы погибнуть так! Но, сударыня, она умерла, не сознавая этого, так как наверняка была уже без сознания, когда задохнулась, и это было милостью!» Фрау фон Кроненфельс ничего не ответила на это. Когда капитан Штайн на следующее утро вернулся из города, он был очень подавлен. «Она еще жива, — сообщил он тете, — но сохраняется мало надежды. Врачи прилагают все усилия и делают все возможное, но ожоги очень серьезны, и отравление дымом доставляет много хлопот. Мы будем молиться за нее, и в наши дни Бог может творить чудеса», — решительно сказала фрау фон Кроненфельс. Когда Лисхин очнулась от обморока, то удивленно огляделась вокруг себя, так как не могла вспомнить ни о чем, что произошло в последнюю ночь. «Где я?» — спросила она, когда увидела медсестру. «В больнице, Лисхин», — объяснила сиделка. «Что же случилось? Как я попала сюда?» Тогда сиделка рассказала ей вкратце о том, что произошло. «У тебя много ожогов, и ты вдохнула в себя много дыма. Но ты поправишься, Лисхин. Не беспокойся ни о чем», — сказала сиделка. Лисхин немного приподнялась с подушки, посмотрела на свои забинтованные руки и провела себя по голове. «А где же мои волосы? Или меня постригли, как сироту в приюте для бедных?» — спросила она в замешательстве. Сиделка утешила ее. «Твои волосы отрастут вновь. Мы вынуждены были обрезать их, потому что они совсем обгорели». На глазах у Лисхин сразу же выступили слезы. «А как же я теперь буду надевать мой чепчик? В последние недели я так хорошо справлялась с ним. Теперь я не смогу вернуться к моим господам, потому что без волос мне чепчик ни к чему. А служанка без чепчика? Нет, так не бывает». «Не беспокойся сейчас о твоих волосах», — сказала сиделка. «Пройдет немного времени, и ты выздоровеешь, и снова сможешь работать. А до того времени они, безусловно, вырастут. А теперь попытайся немножко поспать. Я уверена, что все будет хорошо». Несмотря на сильные ожоги, Лисхин поправлялась поразительно быстро. Вместе с силами к ней вернулся ее веселый нрав, и скоро она стала в больнице всеобщей любимицей. Когда ее дела пошли немножко лучше, ее посетил и капитан Штайн. Это было для нее великой минутой, и ее глаза сияли. «Я рад, Лисхин, что твои дела идут немного лучше. Мы все очень сильно беспокоились о тебе. Сегодня я пришел, чтобы поблагодарить тебя за то, что ты сделала для меня. Для меня было бы большой потерей, если бы сгорела моя папка с бумагами. Я не перестаю удивляться тому, какое мужество ты проявила». «Эр, капитан, может быть, вы знаете, что стало с моим чулком со сбережениями? Мне кажется, если мне не изменяет память, что я забрала его из моей комнаты, прежде чем отправиться на поиски папки». «Чулок в надежных руках. Моя тетя взяла его на сохранение до твоего возвращения домой». «А ваши бумаги, они тоже в целости и сохранности?» — спросила с напряженным ожиданием Лисхин. «Да, они тоже целы, и я благодарю тебя за это. Поэтому, Лисхин, мне хотелось бы доставить тебе сегодня небольшую радость». И с этими словами капитан Штайн вынул свой кошелек и передал Лисхин две банкноты по 100 марок каждая. Лисхин сильно покраснела. Она уставилась на деньги, а затем посмотрела на капитана. «Но я надеюсь, вы не считаете, что я спасла вашу папку из-за денег?» — пролепетала она. «Как ты могла подумать такое обо мне, Лисхин?» — сказал молодой человек. «Мне лишь хотелось доставить тебе небольшую радость, прежде чем я уеду из этих мест, чтобы ты сохранила память обо мне», — продолжал он, улыбаясь. Тогда ее лицо снова прояснилось. Она приняла деньги и сердечно поблагодарила. «Я их тоже положу в мой чулок», — сказала она. А затем она спросила капитана, должен ли он отправиться в Китай сейчас же. «Нет», — ответил он, — «прежде мне нужно нанести визиты нескольким знакомым, и лишь после этого я отправлюсь в Китай». «Ах, эр капитан, я так счастлива! Я никогда не забуду вас! Я в течение нескольких лет ждала момента, чтобы встретиться с вами, и теперь это осуществилось. Но только я все верно высказала вам, когда в первый раз встретила вас. Я так спешила высказать все побыстрее, что некоторые слова могли оказаться неправильными». «Не беспокойся, Лисхин, твоя проповедь о новом сердце была в полном порядке», — серьезно ответил молодой человек. «Я и сейчас помню каждое отдельное слово и не поручусь, что мне теперь неизвестно, как получить новое сердце. Я еще никак не воспользовался твоим предложением, но постепенно пришел к убеждению, что оно будет мне полезным». Лисхин озадаченно посмотрела на него. Немного погодя, она сказала: «История о больном военачальнике из Библии навела меня на мысль поговорить с вами. Он исцелился поразительно быстро. Я подумала, что это быстро произойдет и с вами. Разумеется, он сразу же последовал совету, который был дан ему, хотя ему было и трудно». «Так значит, — спросил капитан Штайн, — в Библии речь идет о больном военачальнике? А об этом я ничего не знал. Этого военачальника звали Нейман, и он был прокаженный. И одна девочка была у него на службе. Она знала, что ее господин болен тяжелой неизлечимой болезнью. Она приняла это близко к сердцу и рассказала своей госпоже о пророке Елисее, который мог бы излечить от проказы. В конце концов, он отправился в Самарию к пророку, а тот предложил военачальнику 7 раз окунуться в Иордан. Военачальник сначала не хотел, но когда все же сделал это, то полностью исцелился». «Это, разумеется, очень интересно, Лисхин. По-видимому, ты считаешь, что я также нуждаюсь в очищении, не так ли?» «Во внутреннем, конечно», — прямодушно ответила Лисхин. «Вы же сами сказали тогда, что сердце у вас очень плохое». «О, да, Лисхин, я обещаю тебе, что когда я однажды последую твоему совету, то сообщу тебе об этом. А теперь постарайся поскорее выздороветь». «Большое спасибо, хэр капитан, за ваше посещение и за ваше доброе пожелание», — воскликнула Лисхин вслед своему посетителю, который еще раз приветливо кивнул ей от двери, а затем в глубокой задумчивости поехал домой. Лисхин рассматривал...
1: Говорил он, плача: «Слишком далеко до низа, и я тебя очень плохо вижу». Все зрители кричали, чтобы он быстрее прыгал. Пламя уже подходило к окну. Отец кричал громким голосом: «Не бойся, я здесь. Просто бросайся вниз, мое дитя, и я тебя поймаю». Тогда малыш бросился и во мгновение ока очутился в руках отца. Какая это была радость, что все спаслись! Люди благодарили Бога за Его помощь. Наш Небесный Отец хочет спасти нас от всякой беды, но мы должны Ему довериться и с верой отдаться в Его руки. Господь Бог не хочет, чтобы кто погиб. Давайте будем молиться и просить Господа, чтобы Он всегда был с нами и сделал нас мудрыми. Он наша охрана и опора во всех опасностях.

Ручонкой маленький сынишка держался за руку отца. Он весело шагал в припрыжку, разглядывал все без конца. То на людей смотрел прохожих, то на букашек под ногой. Ребенок многое ведь может, когда за папиной спиной. Отец же шел в своем раздумье и не смотрел по сторонам. Был слишком вдумчивый, угрюмый, забыв на миг, что он не сам. Но вдруг мальчишка, что из мочи, почти что даже на бегу, лбом в дерево попал, и слезы ручьем катились по лицу. «Сынок, ты что же без внимания идешь, глядишь по сторонам? Теперь терпи свои страдания, ты виноват ведь в этом сам». Но мальчик, слезы утирая, с обидой очи вдруг поднял. «Но, папа, я же, доверяя, тебе свою ручонку дал». Отец все понял, обнял сына, прощения искренне прося. Повеселела вновь картина, и каждый шел урок неся. Отец небесный не как люди, взяв за руку своих детей, не обернется, не забудет, всех сохранит среди злых путей. Не спит он никогда, не дремлет, поможет реки перейти. Огонь не обожжет на тверди, преграды уберет с пути. Бог держит верного за руку, кто от любви нас отлучит? Перенесем с ним скорбь и муку, Отец Небесный нас хранит. Аминь.

Ребята, в прошлый раз мы закончили читать историю про Иосифа, и сегодня мы начинаем читать историю про Моисея. Первая история называется «Корзинка из тростника». Вы уже знаете, что Иосиф и братья его долгое время счастливо жили в Египте. Наконец, они состарились и умерли, но после них осталось многочисленное потомство, так что в Египте оказалось много тысяч евреев. Все это были внуки и правнуки Иакова. Бог дал Иакову имя Израиль. Все сыновья Иакова назывались детьми Иакова или Израиля, а потомство его продолжало называться сынами Израилевыми. Они, как вы знаете, не жили в земле Ханаанской. Они ушли оттуда, потому что настал голод той земле. Они переселились в Египет и пасли там овец своих. Так продолжалось до самой смерти фараона. Но вот он умер, и на престол вступил другой фараон. Фараон знал, что сыны Израилевы пришли в Египет издалека, и сказал: «Вот народ израильский сделался многочисленным. Пожалуй, он вооружится против нас и убьет меня и слуг моих. Буду изнурять его трудной работой, и это ослабит израильтян». И фараон приказал им обжигать кирпичи и строить высокие стены. Он поставил над ними начальников, которые должны были изнурять их тяжелыми работами. До сих пор сыны Израилевы пасли стада овец своих, и они любили это занятие. Теперь же сыны Израилевы должны были копать глину, делать из нее кирпичи и сушить их на солнце. Когда же они не успевали сделать положенное число кирпичей, начальники фараона жестоко били их. Положение их сделалось очень печальным. Они стонали, скорбели и плакали. Но чем более изнуряли египтяне народ израильский, тем более он умножался. Тогда фараон приказал всех новорожденных сыновей евреев бросать в реку. Дочерей он не велел бросать в реку, а потому что они не могли вооружиться и истребить египтян. У одной благочестивой женщины родился сын. Она принадлежала к израильскому народу. Женщина эта знала, что Бог может спасти ее младенца, и она в молитве поручила его попечению Божию. Она долго скрывала младенца от фараона. Когда ребенку исполнилось 3 месяца, она увидела, что дальше не может скрывать его. Она достала тростник и сделала из него большую корзинку и осмолила ее смолой. Затем она положила туда дитя свое и понесла корзинку к реке. Подойдя к реке, она поставила корзинку в тростнике у берега реки и оставила его там, доверяя Богу. Ее дочь стала наблюдать за тем, что случится с ее братом. Вскоре она увидела, что к реке подошла дочь фараона с прислужницами своими. Она пришла на реку мыться. Вдруг из тростника раздался плач. Дочь фараона сказала служанке своей: «Пойди и посмотри, что это?» Служанка пошла и принесла корзинку с младенцем ей. Дочь фараона открыла корзинку и увидела прекрасного младенца, который сильно плакал. Царская дочь пожалела младенца. Она хорошо знала, что отец ее дал приказание бросать в реку всякого еврейского мальчика, но она полюбила младенца и решила взять его к себе. Сестра младенца подошла ближе к ней и сказала: «Не надо ли вам кормилицу, чтобы скормить ребенка? Я могу сходить и позвать кормилицу для него». Царевна ответила: «Сходи». Девочка пошла и позвала мать. Когда мать пришла, дочь фараона сказала ей: «Возьми младенца и вскорми его мне, я дам тебе хорошую плату». Как счастлива была мать заботиться о сыне своем! Она увидела, что Бог услышал молитвы ее и спас от гибели ее дитя. Как только ребенок мог понимать, мать научила его любить Бога и молиться ему. Но она не могла его оставить навсегда у себя. Когда он подрос,
Фараона дочь взяла его к себе и усыновила его. Она назвала его Моисей, что значит «вынутый из воды». Дочь фараона жила в чудном дворце, и множество слуг прислуживало ей. У Моисея также было много слуг. Он хорошо одевался и пользовался хорошим столом. Работать ему не приходилось, но он не проводил время праздно, но прилежно учился у ученых людей. Он сделался мудрым и ученым человеком. Мудрость и мужество были отличными чертами характера Моисея, и за это все египтяне уважали и прославляли его. Самое главное знание, которое имел Моисей, было тем, что он знал об истинном Боге, о котором научила его мать, когда он был еще дома. Был ли Моисей счастлив в этой обстановке? Нет. И причину этого вы узнаете из следующего урока. А теперь вопросы, но перед этим я хочу вам напомнить наш адрес. Radio MV, PO Box 523, Mount Vernon, Washington, 98273. Итак, первый вопрос. Как назывались внуки и правнуки Иакова? Второй вопрос. Почему фараон изнурял тяжкими работами сынов израильских? Третий вопрос. Что придумал фараон для уничтожения израильского народа? Четвертый вопрос. Как поступила мать Моисея со своим младенцем? Пятый вопрос. Как обошлась дочь фараона с младенцем? Шестой вопрос. Что обозначает имя Моисей? И седьмой вопрос. Чему научился Моисей в доме дочери фараона? Ну, вот и все. А теперь мы ждем ваших ответов. Пишите нам, мы будем ждать. Да благословит вас Господь!

22, псалом Давида. Господь пастырь мой, я в ничем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажищах и водит меня к водам тихим. Покрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Даже если я пойду долине смерти тени, не боюсь зла, потому что ты со мною. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу, ввиду врагов моих, умастил голову елеем, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня, и я пребуду в доме Господнем многие дни.

0: Сегодня, дорогие ребята, мы закончим чтение нашего рассказа «Военачальник маленькой Лисхин». Последней посетила Лисхин в больнице фрейлин Агнеса. Лисхин была очень рада этому. Фрейлин Агнеса лишь с трудом смогла удержаться от слез, когда увидела худое прозрачное лицо Лисхин. «Малышка, да от тебя почти ничего не осталось!» — взволнованно воскликнула она. — Мы слышали, что ты скоро будешь здорова. Но как только я представлю себе, что ты снова хочешь начать работать... Мы так сожалели, когда услышали о происшедшем с тобой несчастье, но были очень горды за тебя. Эр капитан Штайн, который часто посещает нас со своей тетей, подробно рассказал нам о всем. — Вы знаете моего военачальника? — обрадованно спросила Лисхин. — Он и меня навестил здесь. Это такой милый господин. — Но, Лисхин, как же ты справишься с работой? — озабоченно спросила фрейлин Кэмерер. — Ты же буквально усохла, дитя. Тебя качает от ветра. — Вы думаете так, потому что у меня больше нет волос? — смеясь, объяснила Лисхин. — Когда я снова надену мой чепчик, тогда сразу стану намного больше. Придет время, и я буду носить его, потому что без него я чувствую себя одетой только наполовину. И тут они обе посмеялись от души. Затем Лисхин справилась о фрейлин Елене. Она и вправду совсем выздоровела. Даже сейчас меня охватывает ужас, когда я подумаю о том, как она лежала на земле и истекала кровью. Это я никогда не забуду. Вы и представить себе не можете, фрейлин Агнеса, как я рада, что скоро буду вместе с вами в деревне. Агнеса взяла руку Лисхин и несколько минут держала ее в своих руках. Увидев ужасные раны от ожогов, она нежно сжала маленькую руку. «Если мои госпожи подают мне руку, у меня становится так хорошо на душе, как будто я знатная дама», — сказала потом Лисхин сиделке. «Луиза!» — крикнула Лисхин, ворвавшись на кухню, где кухарка как раз немножко вздремнула. «Можно мне сегодня вечером пойти на собрание? На нем будут выступать несколько миссионеров, а зал здесь совсем рядом». «Что за переполох? Тише, тише, дитя мое! Можно подумать, что случилось чудо. Сегодня вечером? Что касается меня, я не возражаю». Лисхин вот уже 2 недели как вернулась из больницы, а на следующей неделе должна была снова возвратиться в Альтфриден. Руки у нее были покрыты рубцами. Но, несмотря на это, она снова была прежней радостной Лисхин. Ничего удивительного в том, что она потеряла голову при мысли о предстоящем собрании с участием миссионеров. И ей так хотелось взять с собой свой драгоценный чулок. Обе сотенные банкноты она поменяла на золотые монеты, которые затем присоединила к другим серебряным, никелевым и медным монеткам. На собрание пришло много людей. Некоторых из них она знала. Вначале Лисхин нашла собрание не очень интересным, так как мало что понимала. Но когда начали говорить миссионеры, она вся обратилась вслух. Она с большим вниманием выслушала сообщение о работе миссии и громко спела вместе со всеми заключительную песню. Затем наступило великое мгновение — сбор пожертвований. Молодой человек с неглубоким сосудом в руках прошел по рядам стульев и вскоре дошел до Лисхин. Она сидела в первом ряду. Тут она вынула свой большой черный чулок и положила его сверху на сосуд. Молодой человек помедлил немного, он хотел о чем-то спросить. Но Лисхин громко сказала: «Молодой человек! Это мой чулок со сбережениями. Только не уроните его, он тяжелый». Молодой человек снова бросил на нее беглый взгляд, а затем исчез в небольшом соседнем помещении. Люди вокруг нее поднялись и медленно пошли к выходу. Лисхин продолжала сидеть на своем стуле. Она все еще смотрела на дверь, за которой исчез молодой человек. Наконец она сказала вполголоса: «Чего ты, собственно говоря, еще ждешь, глупышка? Ты отдала свой чулок, и теперь все в порядке. Ты думаешь, что все они выйдут и похвалят тебя? Нет, теперь домой, Лисхин». Но прежде чем она покинула зал, к ней обратился пожилой господин. «Это ты, та самая малышка, которая во время сбора пожертвований дала чулок, в котором было 269 марок и 50 центов?»
1: «Да, господин миссионер», — с сияющим лицом ответила Лисхин. «Именно столько и было в чулке».
0: «Расскажи мне вкратце, пожалуйста, все, что связано с этим чулком. Безусловно, у него есть своя история». Лисхин удивленно посмотрела на мужчину и затем ответила:
1: «О нет, господин миссионер, у чулков не бывает истории. История бывает только у королей, полководцев, изобретателей, даже школьники знают это».
0: «Откуда у тебя так много денег?»
1: «Часть из них я получила в подарок от больного капитана, а остальное сэкономила», — объяснила Лисхин.
0: «Ты так интересуешься миссионерством?»
1: «О, да! И уже очень давно, но особенно с тех пор, как я была на уроке с участием миссионера. Я тоже потом стану миссионеркой».
0: «Но...» При этих словах в ее голубых глазах появилось выражение ужаса.
1: «Но я надеюсь, что мне не нужно будет выступать перед таким большим количеством людей с тем, что, как я знаю, делали сегодня господа миссионеры».
0: «Кто знает, может, тебе придется заниматься совсем другими делами, если ты станешь миссионеркой», — возразил, улыбаясь, мужчина. «Но почему ты хочешь стать ею?»
1: «Потому что сочувствую бедным язычникам, которые ничего не знают о Господе Иисусе, и потому что те немногие миссионеры, которые приходят к ним, бывают не везде».
0: «А вы тоже были среди язычников?»
1: «Да, несколько лет назад я был в Индии».
0: «О, пожалуйста, господин миссионер!» — сказала Лисхин, просияв.
1: «Я никогда еще не встречала язычника, но встретиться с миссионером тоже неплохо. Вы не могли бы пожать мне руку?»
0: «Конечно, дитя, с удовольствием!» Лисхин была так горда, как будто ей лично пожал руку король.
1: «Я очень благодарна вам», — сказала она. «Но не могли бы вы еще мне сказать, бывают ли язычники, которые понимают немецкий язык? Дело в том, что я не учила никакого другого языка».
0: «Я думаю, что твоей задачей, вероятно, будут разговоры с язычниками на твоей родине», — серьезно сказал миссионер. «Бог, может быть, укажет тебе, что лучше всего ты сможешь служить ему у себя дома. Ну, а если кроме этого ты и дальше будешь предоставлять в его распоряжение свои сбережения, чтобы можно было посылать миссионера в дальние страны, тогда ты поможешь и там, и будешь участвовать в делах в этих дальних странах». По дороге домой Лисхин было о чем поразмышлять. Она устала, и ноги казались ей такими тяжелыми. Собирать деньги — это, конечно, прекрасно, но мы должны делать для язычников еще больше. Когда она вошла на кухню к Луизе, та удивилась, что Лисхин была необычно тихой. Позже в постели у Лисхин хлынули слезы. Она ворочалась сбоку на бок, но сон не приходил. И тут она внезапно села и громко сказала самой себе: «Лисхин, стыдись! Ты тоскуешь по своему чулку. Ты ведешь себя, как будто здесь кто-то умер. Но это же глупо! Возьми себя в руки. Думай о том, куда отправятся деньги и что можно будет делать с ними для язычников. Но если тебе так недостает чулка, тогда начни завтра снова собирать деньги в другой чулок». Немного спустя она крепко заснула.
1: Прошло 5 лет с тех пор, как Лисхин снова вернулась в Альтфриден. Наступил апрель. Лисхин стоит перед домом и смотрит на улицу. У окон соседних домов и в воротах многих дворов стоят люди и машут вслед экипажу, который катится вниз по деревенской улице. Позади Лисхин стоит молодой человек. Когда экипаж скрывается из виду, он вместе с Лисхин медленно идет к дому. Перед входом он обращается к ней. — Лисхин, — нежно говорит он. — Что, Якоб? — тихо спрашивает она и при этом сильно краснеет. — Меня прислал отец, — немного смущенно отвечает молодой человек. — Он хотел бы узнать что-нибудь о свадьбе. «Тогда расскажи ему, что ты сегодня здесь видел, какой красивой невестой была фрейлин Агнеса и какими знатными выглядели они, она и капитан Штайн. Теперь мне нужно в дом, чтобы утешить фрейлин Елену. Она все еще горько плачет, а я стою здесь и глазею вслед свадебному экипажу».
0: «И о чем же ты при этом думаешь?» — тихо спрашивает Якоб.
1: «Я думаю о том, как крепко жених и невеста пожали мне на прощание руку», — отвечает Лисхин. «Они спросили, не хотела бы я поехать вместе с ними в Китай. Раньше я только и мечтала об этом. Но теперь я лучше знаю, что делать, так как фрейлин Елена остается одна и все еще не выздоровела до конца. Я остаюсь с ней. Вчера я долго разговаривала с ней. Она нуждается во мне. Бог всем нам находит применение. Одних он посылает к язычникам, других оставляет дома, чтобы они тут свидетельствовали о нем. Все служат ему, будь то в Китае или здесь, в деревне. Это не имеет значения. О делах там, вдали, среди язычников я могу помолиться в любое время, и я охотно буду делать это, Якоб». Молодой человек подает ей руку и затем говорит: «Пойдем со мной, Лисхин. Ты мне тоже нужна. Я уже долго жду тебя, и мой отец тоже желает этого всем сердцем». Лисхин думает минуту, затем качает головой и отвечает: «Тебе следует немного подождать, Якоб. Фрейлин Елена осенью переедет к своей кузине, и тогда я буду свободна для тебя». «Лисхин, ты даешь слово?» «Да. Если ты пообещаешь мне, что мы будем делать все сообща для Господа Иисуса». Последние слова Лисхин говорит тихо, но Якоб понимает ее. Он притягивает Лисхин к себе и взволнованно говорит: «Ты показала моему отцу и мне дорогу на небеса. Так как же я могу отказать тебе в такой просьбе?» Глаза Лисхи наполнились слезами. «И только подумай, Якоб, — рассказывает она дальше, — что сегодня сказал мне на прощание гер-капитан. Хотя и прошло много времени, прежде чем я поступил так, как ты мне посоветовала, но в конце концов я не смог не последовать твоему совету. Господь Иисус простил мне мои грехи, Он очистил мое сердце, излечил его, и я благодарен тебе за это». Это были его последние слова. И когда я думаю о них, то я чуть не плачу от радости. Я молила Бога послать мне больного военачальника, которому бы я могла помочь излечиться. И Он услышал мою молитву.

У каждого в жизни бывают пустыни, и нам суждено их пройти до конца. Порою они даже горче полыни, но трудные дни закаляют сердца. Пустынью может быть ссора с родными, духовная слабость под нашей скорбей. Когда расстаемся с людьми дорогими, когда мир прощает любимых детей. Кому-то бывает пустыни болезни, а кто-то страдает от сплетень пустых. Не каждый страдающий петь может песни, ошибок же делать нельзя роковых. Один только выход из жаркой пустыни, когда мы в молитве смиряем себя, и силы духовные в Божьем Сыне настойчиво черпаем день ото дня. Так кто-то в пустыне проводит полжизни, кому-то приходится несколько лет, но только не стоит через стеклышко призмы смотреть на проблемы, ища им ответ. Когда мы вполне доверяемся Богу, Господь помогает пустыню пройти. Он вовремя нам посылает подмогу на нашем житейском тернистом пути. Для нас же пустыня – этап очищения, духовного роста, смирения сердец, чтоб труд смог вручить нам Господь без сомнения. Пустыню пройти нам поможет Отец. Тогда мы не будем гордиться собою, когда свою гордость в пустыне сожжем. Не будем пред Богом сухой листвою, и в небе венец золотой обретем. Аминь.

Короткие рассказы для детей. Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое над тобою. Псалом 31, стих 8. Людвиг Рихтер, будучи юношей, совершил путешествие из Германии в Италию. Сегодня это очень просто. На автомобиле можно за 2 дня съездить туда и обратно. Тогда же Рихтеру понадобилось почти 100 дней, пока он дошел до Рима. Конечно, на пути он делал остановки. Несколько дней он жил в гостинице в Зальцбурге. Чтобы попасть в Италию, нужно было перейти через высокие горы. Никак не мог он решиться идти один, ведь путь был опасен и тяжел. Однажды, когда он со своими печальными думами сидел в своей комнате, в дверь постучали. Вошел высокий, крепкого телосложения матрос с приветливым лицом и поздоровался с молодым художником. Это был штурман с голландского корабля, который потерпел кораблекрушение в Средиземном море. Его корабль затонул. Теперь этому здоровому, молодому человеку нужно было пешком вернуться в Голландию. Матрос попросил у Людвига Рихтера немного денег на покупку самых необходимых продуктов в дальнюю дорогу. «Вам нужно идти в Голландию?» – спросил Людвиг Рихтер. «О да, предо мной долгий путь, но со мной хороший попутчик». «Какое счастье!» – воскликнул Рихтер. «А я совсем один, и мне нужно дойти до Рима. А кто же ваш попутчик?» «Это сам Господь Бог. А здесь у меня с собой Его дорогое слово», — сказал штурман, доставая из нагрудного кармана небольшую Библию. «Видите ли, молодой человек, когда я говорю с Богом, Он отвечает мне из своего слова. Это значит, что я могу узнать Его волю и идти ободренный им дальше». Людвиг до тех пор еще никогда не читал Библию, и поэтому он испытывал чувство одиночества и покинутости. Какое неоценимое богатство иметь возможность везде и всегда разговаривать с Богом! Читая Библию, мы познаем Его волю и слышим, как Он говорит нашему сердцу. Это делает нас радостными и счастливыми. Вот поэтому дети охотно поют. Святая Библия одна, исправить жизнь людей сильна. И в ней мы видим, как за нас страдал Спаситель в скорбный час. Давайте будем молиться о том, чтобы Господь вразумлял нас через Слово Свое, и чтобы мы через чтение Библии могли получать ответы на все вопросы нашей жизни.

Умею я молиться, вот так всегда молюсь. Я ничего на свете, поверьте, не боюсь. Чего бояться, если везде живой Господь? Он помогает сердцу все страхи побороть. Я мал еще, но знаю, любовью живы мы. Любовь его сильнее, как свет сильнее тьмы.

Дорогие ребята, а сегодня будем продолжать чтение нашей детской Библии про Моисея. Вторая история называется «Выбор Моисея». Когда Моисей пришел на место работы израильтян, грустная картина представилась там ему. Под знойным солнцем они изнемогли от работы. Без отдыха они работали от раннего утра до позднего вечера. Они копали глину для кирпичей. Это была тяжелая работа. Затем они делали из глины кирпичи и сушили их на солнце. Из сделанных кирпичей они строили высокие стены города. Надзиратели принуждали их делать большое количество кирпичей, и жестокий начальник, посланный фараоном, бил их, если они уставали. Израильский народ стонал и плакал, но должен был исполнять работу, которая им была задана. Моисей со скорбью смотрел на притеснение, которое терпели израильтяне. Однажды он увидел, как один из надзирателей бил одного израильтянина. Моисей не мог равнодушно видеть, как жестоко обходились с рабами-евреями и египтяне. Он посмотрел, нет ли других надзирателей поблизости, никого не было. Тогда он убил жестоко приставника и закрыл его в песке. Один израильтянин увидел это и вскоре узнал об этом фараон. Он разгневался и решил убить Моисея. Поэтому Моисей решил убежать в далекую страну. Бог любил Моисея и заботился о нем, куда бы он ни шел. О Моисее написано, что он лучше хотел делать угодное Богу, нежели называться сыном дочери фараона. Верою Моисей, пришед в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Это записано Евреям 11 глава 24 по 26 стих. Моисей знал, что Бог любит сынов Израилевых и твердо верил, что Бог выведет свой народ из египетского рабства. Вот и все, а теперь вопросы, но перед этим я хочу вам напомнить наш адрес. Radio MV, PO Box 523, Mount Vernon, Washington, 98273. А теперь вопросы. Первый вопрос. Как поступали начальники фараона с израильским народом? Второй вопрос. Что сделал Моисей с одним из жестоких начальников египетских? Третий вопрос. Прав ли был Моисей, что убил его? Четвертый вопрос. Почему Моисей убежал из Египта? Пятый вопрос. Чем мог Моисей пользоваться, оставаясь при дворе дочери фараона? Шестой вопрос. Почему Моисей решил лучше страдать с народом Божиим? И седьмой вопрос. Кто оставил однажды небесный трон, чтобы нас избавить от власти сатаны? Вот и все. А теперь мы ждем ваших ответов. Пишите нам, мы будем ждать. Да благословит вас Господь!

Хоть мы маленькие дети, но у нас есть друг большой. Самый лучший он на свете, самый верный и благой. Если в жизни трудно будет, он совет нам мудрый даст. И в беде нас не оставит, ни обманет, ни предаст. Если грустно или скучно, он утешит и поймет. И дорогой узкой-узкой нас к Отцу он приведет. Нужно свято, бесконечно этой дружбой дорожить, если хочешь вечно-вечно с Иисусом ты дружить. Аминь.

«Мама, это просто ужасно!» Лицо Мэри было очень серьезным, а в голосе слышалась странная дрожь. «Я почти жалею, что увидела все. Дом почти развалился, и за всю зиму они не могли согреться ни разу. Их там пятеро, от малыша и до Теда, а ему всего 12. Во что они одеты? Словно чья-то тряпичная сумка разорвалась и стала ходить. Неудивительно, что бедная маленькая миссис Джимсон постоянно расстроенная. Джим не был настоящим мужчиной. Мне кажется, время от времени он приносил

0: Может быть, я что-то найду? «Мамочка, милая, ты не сможешь найти ни одной одежки», — прервала ее Мэри. «Ты не должна беспокоиться. Я сама подумаю. Подумаю. Я уверена, что я должна была бы так плохо себя чувствовать, если бы не могла что-то сделать, чтобы помочь». С такими ободряющими логическими заключениями она вскочила и принялась заканчивать свою утреннюю работу, прерванную короткими, простыми похоронами Джима. Он помогал им насколько мог на их небольшом участке огорода, а потом проматывал деньги, которыми должен был обеспечивать жену и пятерых детей, чья нищета так поразила чуткое сердце Мэри. Целый день она все думала и думала. После ужина, пока она мыла и вытирала посуду, девушка все еще продолжала думать. «Мэри, какие есть у тебя мирские богатства?» – спросила она себя. «Одежды достаточно, чтобы выглядеть более-менее приличной. Дом достаточный для двоих, но не настолько большой, чтобы вместить всех шестерых. Небольшой участок под огород, большая территория травы и деревьев и амбар». «Амбар!» — воскликнула она, хлопнув руками, прямо в воде, в которой мыла посуду, и расплескала ее. «Мамочка!» — сказала она минут 10 спустя, когда села на верхнюю ступеньку веранды и положила руки матери на колени. «Мне кажется, что я придумала как раз то, что надо. Джимсоны живут в своем полуразвалившемся доме. А у нас большой, прекрасный, чистый амбар, в котором даже кота нет. Разве не прекрасная возможность? Представляешь? Мгновение, и развалины остаются пустыми. А Джимсоны живут в прекрасном целом амбаре». Мама только ахнула. «Но, Мэри...» «Ох, мама, дорогая, не говори «но». Ты знаешь, что внизу две части, а вверху три. У них получится гостиная, кухня и три спальни». «Да», — коротко произнесла мама. «Но где они возьмут три кровати?» «Как где? Они же на чем-то спят, хотя, возможно, это не подойдет для нашего чистого амбара, это факт». На мгновение Мэри поникла, но вдруг опять оживилась. «Ну, я это тоже могу придумать, так же, как и об амбаре. Но мне интересно, мама, захочешь ли ты, чтобы они здесь жили?» На веранде на несколько минут воцарилась тишина. Мама наблюдала закат солнца, уходящего за холмы. «Это похоже на ворота небесного города», — наконец проговорила она, — «где место есть для всех». «Да, Мэри, дорогая, я желаю, чтобы они здесь поселились, если бы только найти возможность все устроить». Мэри сжала загрубевшую от работы руку матери, скользнувшую в ее ладонь. «Ты просто благословение! Конечно же, я знала, что ты согласишься! Мама! Я пойду к тете Саре насчет постели».
1: «К твоей тете Саре?»
0: — опять ахнула мама. «Да», — повторила Мэри, — «я пойду к тете Саре. Нет никакого смысла держать целый чердак мебели, когда есть пустой амбар, нуждающийся в ней. Если у нее не будет достаточно, то я пойду к миссис Квейер. Я буду делать сбор, мама, миссионерский сбор».
1: «Я боюсь, что твоя тетя Сара подумает...» слабо возразила мама.
0: «Да, я знаю, что она будет думать», — согласилась Мэри. «Она скажет, ведь это совершенно нелепо. Но прежде чем я закончу говорить, она даст мне кровать и, вполне возможно, одеяло. И я начну завтра. Утром и увидим, что из этого получится».
2: Верная своему слову, еще до того, как солнышко высушило росинки с зеленой травы, которая быстро зеленела под его теплыми лучами, Мэри была на пути к тете Саре.
1: «Джимсоны!» — возмущенно произнесла добросердечная женщина, когда Мэри описывала их убогое состояние. «Я называю их бурьяном. Эти оборвыши ни к чему не годны. Сейчас, когда Джима не стало, им не должно быть хуже».
0: «Нет, мэм», — ответила Мэри. «И этого не должно быть. Тетя Сара, теперь они будут жить намного лучше. Они будут жить в нашем амбаре. Вы знаете, что мы никогда им не пользовались, и это очень хороший амбар. В нем намного больше окон, чем у других».
1: Тетя Сара в ужасе подняла руки. «В вашем амбаре? Какая нелепость! Да они принесут вам достаточно микробов, чтобы отравить вас всех! Они везде будут

0: «Бегать!»
1: «Я надеюсь», — быстро ответила Мэри. «Этот бурьян должен же где-то бегать. Лучше пусть это будет на нашей чистой траве, чем там, в центре, где каждую минуту можно ждать беды. Они не принесут никаких микробов, потому что я скажу, чтобы они, прежде чем придут, сожгли все свои старые вещи. Сегодня я собираюсь делать сбор, чтобы обустроить амбар. Вы ведь хотите предложить мне кровать и другие вещи с вашего чердака, правда, тетушка?»
0: «Ну, что тебе сказать?»
1: Тетя Сара стояла, подбоченившись, и пристально смотрела на Мэри.
0: «Ты самая замечательная девчонка из всех, кого я встречала. Предполагаю, что ты хочешь, чтобы я дала кухонную плиту для них. Думаю, что пружинное кресло из зала тоже подойдет».
1: Мэри весело рассмеялась. «Ох, нет, тетушка, только вещи с чердака, без которых вы можете обойтись. Вы знаете, что лучше пусть кто-нибудь пользуется ими, чем они будут стоять без дела. Может быть, мы поднимемся и посмотрим? Я немного тороплюсь, мне нужно сходить во многие места, прежде чем будет достаточно».
0: Тетя Сара повернулась и без единого слова пошла наверх. «Вот кровать», — сказала она, когда они поднялись под крышу. «Я подняла ее сюда из гостевой комнаты, когда Элен купила медную, чтобы спать на ней, когда она приезжает. Матрас тоже никакой больше не подходит. Думаю, что он пойдет с этой кроватью. Вот здесь в сундуке одеяла, которые никогда не нравились Элен. Наверное, возьми несколько из них».
1: Было очень интересно отбирать и откладывать в сторону. Почему тетя Сара при всем своем достатке хранила все эти старые вещи, было непонятно. Возможно, потому что немногие находили ключик к ее сердцу, как это сделала Мэри. Поэтому никто никогда у нее ничего не просил. А тетя Сара не любила давать, когда у нее не просили. Когда же она начинала, то казалось, дальше все шло легко.
0: «Вот эти стулья», —
1: наконец сказала она, вытирая пыльные руки фартуком, когда куча уже стала довольно внушительных размеров.
0: «Их только чуть надо подремонтировать. Я думаю, Джеймс вечером может этим заняться. Но как ты все это думаешь доставить в амбар?»
1: «Я не знаю», — Мэри смотрела на нее с изумлением. «Я даже и не подумала об этом. Я что-нибудь придумаю, найду способ, как это сделать».
0: «Да, я так и думала, что ты найдешь», — проговорила тетя Сара с загадочной улыбкой. «Только на этот раз нет необходимости. Я скажу Джеймсу зацепить длинную повозку и отвезти в амбар, когда ты будешь готова. Он может забрать по пути все, что ты соберешь».
1: Мэри в нерешительности постояла несколько минут. Глаза ее сияли. Вдруг она бросилась к тете Саре и, обняв за шею пораженную тетушку, сердечно поцеловала ее в щеку. «Тетушка, вы настоящее зимнее яблоко, такое же свежее, надежное и сладкое внутри. Я люблю вас!»
2: «Помилуйте!» –
1: проговорила сконфуженная тетя Сара.
2: «Помилуйте!»
1: Мэри даже не заметила, как пробежала четверть мили до дома миссис Сквейрс. Это была розовощекая, кругленькая женщина, весьма сострадательная.
3: «Как же, дорогая, конечно же, я помогу. Я закончила уборку, и у меня есть вещи, с которыми я не знала, что делать. У меня нет кроватей, но в подвале стоит ржавая плита, и я буду только рада, если ты ее заберешь. Я думаю, что ее можно хорошенько почистить, и она еще послужит».
1: «О, да, спасибо!» – живо проговорила Мэри. «Я могу ее покрасить. Джеймс приедет за ней от тети Сары». Но прежде чем Мэри побежала к судье, к плите были добавлены некоторые дополнения.
0: «Девочки-судьи как раз в своей спальне поменяли мебель», – добавила миссис Сквирс.
1: К обеду у Мэри было достаточно вещей, обещанных ей для обустройства амбара. Этот комфорт покажется роскошью для несчастных детей и их матери. Надо признаться, что последний штрих этой кампании для Мэри был сделан, когда она, облокотившись на подоконник, рассказывала эту историю маленькой хромой Руфи. Она это делала не потому, что ожидала что-либо от Руфи, а потому, что была слишком счастлива и не могла остановиться, чтобы с кем-нибудь поделиться. Руфь смеялась над желтым мылом, предложенным мистером Эванс, и плакала над ржавой плитой. Когда история была закончена, она живо воскликнула. «Ох, Мэри, я должна что-то сделать! Я должна! У меня ничего нет, даже если тебе и нужно что-то, ну, пожалуйста, зайди. Вытащи мою японскую шкатулку из ящика стола. Там лежит золотая монета. Она в самом деле моя.
3: Мне подарили ее на прошлое Рождество, и я не могла ничего придумать, что с ней сделать. И теперь я знаю. Мэри, возьми ее и купи что-то очень красивое. Может быть, шторы, если хватит. Им очень понравится все красивое, я это знаю. И знаешь, Мэри, может быть, это поможет им стать хорошими, этому бурьяну, — мягко повторила она слова тети Сары. По щекам Мэри бежали слезы и падали на маленькую золотую монету в руке Руфи. «Ты душка!» — прошептала она и больше ничего не могла произнести. Мамина картошка остыла, пока она слушала повествование взволнованной Мэри. Слушая, она тоже разволновалась. «После обеда я подмету в амбаре», — заявила она, убирая посуду со стола. «Я не хочу, чтобы эта бедная душа ждала минуту дольше. Она должна получить все». Пыль клубами вылетала из открытых дверей амбара, когда бедная душа явилась сама. Она была одета в старое, выцветшее черное платье, явно взятое взаймы, безнадежно тянувшееся за ней. На руках у нее был ребенок. «О, ужас!» — подумала Мэри, наблюдая за миссис Джимсон. «Я даже не подумала об одежде. Она им очень нужна, интересно». «Проходите, миссис Джимсон!» — прервала она себя. «Входите и садитесь вот здесь. Вы, вероятно, устали от такого долгого пути».
4: «Я не больше уставшая, чем всегда», — сухо ответила миссис Джимсон, опускаясь в кресло-качалку, которую Мэри предложила ей. «Я никогда не отдыхаю и даже не ожидаю этого. Я пришла спросить, нет ли у вас для меня какой работы, чтобы я могла немного заработать. Люди были очень добры к нам, и у нас достаточно пищи, но я должна и сама что-то делать».
3: «Да», — серьезно кивнула Мэри, — «и дети тоже должны помогать. Может быть, Тед займется огородом, как это делал его отец? И Дженни достаточно большая, чтобы присмотреть за малышами и помогать по дому, чтобы вы могли часть времени уходить на работу».
4: «Я думаю, что домашняя работа не повредит ей», — вздохнула миссис Джимсон, смахивая слезу, побежавшую по щеке. Но в этот момент луч надежды проник в ее сердце, слушая быстрые подсказки Мэри. «Я готова делать любую работу», — более энергично проговорила она. «Я не ленивая, хотя некоторые люди обо мне так думают, но я очень расстроенная».
3: «А теперь укрепись и начинай сначала», — повторила мама Мэри, входя в этот момент с метлой через плечо. Она услышала последние слова. «Я предполагаю, что ты не будешь против прийти завтра утром и вымыть полы в амбаре. Это не очень трудно, но я не могу долго стоять на коленях. Я заплачу тебе 50 центов».
4: «Ох, я приду!»
3: Миссис Джимсон выпрямилась с такой живостью, что чуть не уронила ребенка. «Я вычищу его! Я знаю, как это делать, чтобы он был чистым!» Мэри обменялась с мамой молчаливым взглядом, и они решили ничего сейчас не говорить насчет переезда. Несмотря на это, миссис Джимсон шла домой с более легким сердцем, чем шла сюда. Кроме ребенка, ей пришлось нести несколько фунтов овощей и свежий хлеб. Не успела она скрыться из вида, как миссис Бентон, президент общества женской помощи, постучала в дверь Мэри. «Понимаешь», — сказала она Мэри, переводя дыхание, так как поднималась на холм, «мы услышали о твоем амбарном плане и подумали, что мы лучше тоже поучаствуем. Мы решили, что вместо того, чтобы паковать коробку для язычников, мы лучше оденем Джимсонов, чтобы они соответствовали своему новому дому. Ох, мы, конечно, отправим и язычникам, но подумали, что, может быть, в этот раз мы должны сделать это, а потом другое». Ранним утром миссис Джимсон ползала на коленях, вычищая пол амбара. Она даже не представляла, что закладывает основания к своему собственному будущему счастью. Она не могла быть более тщательной, если бы знала запросы хозяйки.
4: «Она старательная», — был вынесен вердикт. «Она может быть и бурьяном, но очень податливая к культивации».
3: Прошла почти неделя, пока амбар был готов. Эта неделя была такой напряженной, что все суставы Мэри болели, когда она ложилась на свою кровать. Но она была настолько счастлива, что совсем не обращала внимания на боль. Джеймс, тети Сары, несколько раз ездил по холму вверх и вниз на своей длинной повозке, нагруженной доверху. Тонкие пальчики Руфи с любовью собирали и пришивали оборки. Мэри с мамой все расставляли, прибивая и аккуратно застилая. Амбар постепенно преображался. «Он цветет, как роза!» — радостно провозгласила Мэри. «Это больше не амбар, а чудесный коттедж!» «Ох, мама, он даже лучше, чем коттедж! Это настоящий дом!» Конечно же, он был простым и обыкновенным. Для кого-то даже мог показаться пустым, несмотря на хорошенькие вещички Руфи. Но для Мэри, по сравнению с полуразрушенным домом, который остался у нее в памяти, это было все, о чем только можно было мечтать. Наконец, утром все было готово. Исключительный порядок, яркое солнышко и мягкое дыхание весеннего ветерка, свободно проникавшего в открытые окна, дополняли уют. Мэри побежала вниз с холма в центр. Малыши Джимсон не играли в грязи, как обычно, возле полуразрушенного дома. Миссис Джимсон встретила Мэри у двери в аккуратном темном платье, в котором она выглядела совсем по-другому. Все пятеро детей сидели кружочком, каждый из них с головы до ног одетый в чистую красивую одежду. Все, начиная от Теда до малышки, которая сидела на руках Дженни в ярком розовом платьице.
5: «Мисс Мэри, посмотрите, какие мы красивые!» — воскликнула маленькая девочка, высовывая свое сияющее личико из головки малышки. «Мама только что нарядила нас, а всю старую одежду мы сожжем на костре!»
3: «Мисс Мэри, это была женская помощь!» — взволнованно пояснила миссис Джимсон. «Они только что ушли, принесли все это и даже больше! Вы когда-нибудь видели подобное?» «Конечно же, я буду помогать убирать в церкви, чтобы как-то отблагодарить!» Добавила она с новым женственным достоинством, которое ей очень шло. «Но я никогда не смогу заплатить за доброту! Никогда!» «Все красивое», — сказала Мэри. «Очень красивое! Я даже не могу выразить, насколько я рада! Я так рада, что вы все переоделись, потому что мама хочет, чтобы вы все пришли к нам домой. Это очень важно!» Схватив маленького двухлетнего Тома за руку, она поспешила вперед. Мэри так боялась, что если чуть задержится, то не сможет удержать свой секрет. Она поднялась на холм, и они пошли по широкому зеленому лугу прямо к маме, которая ждала их, стоя в дверях амбара. «Я привела их», — произнесла она и замолчала, переполненная чувствами приближающегося момента. «Мы хотим, чтобы вы посмотрели ваш новый дом, который мы обставили», — объяснила мама, выручая дочь. «Входите все». Совершенно сбитая с толку, миссис Джемисон послушалась, пропуская детей вперед, как стайку цыплят. Для нее было необычно, чтобы ее приглашали и спрашивали ее мнение или одобрение. Она не могла сдержать эмоции, восклицая от восхищения и восторга, когда они проходили по маленьким спальням. Наконец они остановились в большой, сияющей кухне. Печь была вычищена и выкрашена черной краской. На стене висел целый ряд начищенных металлических кастрюль. «Сюда невозможно больше ничего добавить», — выразила она свое мнение. «Ничего красивее». Наконец Мэри обрела голос и сказала, запинаясь от радостной спешки. «Это все для вас, миссис Джимсон. Вы переселяетесь сюда сегодня, и это будет ваш дом. Спать вы будете в спальнях, готовить в кухне и...» «Но я не понимаю», — проговорила миссис Джимсон. Ее недоумение увеличивалось с каждой секундой. «Откуда это все? Чье это? Как?» «Это от всех», — засмеялась Мэри. «Много людей участвовало. Это все ваше. Вы можете жить здесь столько, сколько хотите, вы и дети. Понимаете ли вы это, дорогая?» Миссис Джимсон неожиданно опустилась на сияющий пол. «О, мой Господь!» — причитала она, раскачиваясь вверх и вниз. «Я даже не подозревала, что в мире есть такие люди. Я чувствую, словно я попала в одну из многих обителей неба». Мама нежно погладила ее по плечу. «Да, правда, вы вошли в одну из обителей», — проговорила она, и голос ее прервался. «Он приготовил ее для вас. Только вместо ангелов Господь использовал множество любящих человеческих рук, которыми все устроено».

Тобі, мой друг, я обращаюсь, хоть ты еще совсем дитя, но в главном я не сомневаюсь, что очень любит Бог тебя, что Он тебя везде находит, оберегает твой покой. К кроватке тихонько Он подходит, чтоб сладк и крепок был твой сон. Он бережет тебя и греет, для жизни все тебе дает. Он славу вечную имеет, спасение каждому несет. Ты сразу, как встаешь с кроватки, благодари за все Христа, и наказания станут сладки, обид не будет никогда.

Короткие рассказы для детей. Собирающий во время лета – сын разумный. Спящий же во время жатвы – сын беспутный. Книга притчей, 10 глава, 5 стих. Мама с детьми пришла на картофельное поле. Урожай уже собран, но часть картофеля осталась еще в земле. Вот теперь бедные люди могут искать и собирать оставшийся в земле картофель. Конечно, эта работа не из легких, и нужно немало потрудиться, пока наполнится мешок. В это время везде жгут сухую картофельную ботву. Когда ботва догорает, дети бросают в тлеющую золу картофель. Хотя он потом черный и обгорелый, но печенный в костре картофель всегда необыкновенно вкусный. Вот дети собрались вокруг костра и с нетерпением ожидают своего лакомства. Будучи маленьким мальчиком, я тоже участвовал в уборке картофеля. С другим таким же мальчиком мы получили одну корзину на двоих, куда собирали выкопанный машиной картофель. Вечером нам платили за работу 20 марок. Тогда это было очень много денег. Мы зарабатывали их тяжелым и добросовестным трудом. Когда мы в первый раз пришли за своим заработком, хозяин дал нам одну 20-марочную банкноту. Что же теперь делать? Ни одному из нас не пришло на ум разменять деньги в магазине на 2 10-марочные. Мы аккуратно разорвали ее посередине, и каждый принес домой обесцененную теперь половину. Ах, как мама была недовольна! Да что вы, совсем ничего не понимаете? Ведь за половинку ничего не купишь. Почему вы не разменяли деньги у продавца? Итак, мама пошла к родителям моего напарника, и обе половинки денег снова были склеены. Потом она разменяла эту денежку, и каждый из нас получил свои 10 марок. Разорванное никому не нужно. Одну штанину никто не захочет одеть. Половина шляпы не защитит от ветра. Оденем половину от ботинка, намокнут ноги. В одной половине кувшина не принесешь молока. И у кого будет только пол кровати, тот не сможет в ней спать. В половину от корзины не наберешь картофеля. От одной половины мешка немного пользы для крестьянина. А еще говорят, половинчатый христианин – это полная нелепость. Значит, кто Господа Иисуса Христа не любит от всего сердца и от всей души, тот не войдет в Царство Небесное. Поэтому отдадим всю свою жизнь Господу. Давайте теперь будем молиться и благодарить Господа за то, что Он без меры дарует нам свою любовь. Он дал нам прощение и полный мир. Попросим Его теперь взять всю нашу жизнь в свои руки.

тобою я мечтаю о небе голубом. Там все прекрасно, знаю, никто не дышит злом. Там птиц не обижают, не мучают котят, друг друга уважают, не плачут, не скорбят. Никто там не стареет, болезней смерти нет. Любовь там всем владеет и светит чудный свет. Там бабочки порхают, не вянут там цветы, там змеи не кусают, сбываются мечты. Так хочется скорее увидеть мне Христа, уж очень скоро, верю, исполнится мечта.

Дорогие ребята, а сейчас мы будем продолжать чтение детской Библии. Сегодняшняя история называется «Горящий терновый куст». Когда Моисей убежал из Египта, то он пришел в то место, где было много хороших пастбищ, на которых паслись много овец. Моисей сел у колодца близ дороги. Долгое путешествие утомило его. У него не было ни дома, ни постели, ни друзей. Но вы увидите, что Бог позаботился о нем. К колодцу подошли 7 молодых девушек. Они были сестры и пасли стада овец отца своего. Они повели к водопою овец своих для пойки. И в то время подошли к колодцу пастухи. Они старались отогнать их, чтобы их овцы могли напиться из корыт. Бедные молодые девушки с большим трудом наполнили водой эти корыта, и несправедливо было отнять эту воду от их овец. Но пастухи были сильнее их, и они уже не в первый раз обижали молодых девушек. Моисей не мог допустить, чтобы притесняли слабых. Он был человек сильный. Он стал и не позволил пастухам отогнать овец молодых девушек, но помог им наполнить их водою. Бедные девушки были очень признательны Моисею за то, что он, хотя и будучи чужестранцем, не дал их в беду пастухам. Когда они возвратились домой к отцу своему, он их спросил: «Почему вы так скоро пришли домой сегодня?» Они ответили: «Мы встретили у колодца чужестранца, и он не позволил пастухам нас отогнать от воды, и сам начерпал нам воды из колодца». Тогда отец сказал: «Где этот человек? Позовите его и пригласите его поесть с нами». Таким образом, молодые девушки позвали Моисея в дом к отцу. Бог расположил к Моисею сердце этого человека. Моисей пас стада этого человека и женился на одной из его 7 дочерей. Этот человек сделался тестем Моисея, так как он был отцом жены его. Прежде Моисей был знатным царским сыном и катался на колеснице. Теперь же он пас овец по склонам зеленых холмов. Но одна тяжелая мысль не оставляла Моисея. Что же это было за мысль? Он знал, что сыны Израилевы продолжали страдать от тяжелых работ в Египте. Мог ли он быть счастлив, зная, какими притеснениями они подвергались? И действительно, сыны Израилевы изнемогали от работы. Фараон умер, но на его место воцарился другой фараон. Он был такой же строгий, как и другой. Тогда воззвали сыны Израилевы к Богу, умоляя его помочь им. И Господь услышал молитву их. Он вспомнил обетование, данное Аврааму, и решился спасти их. Однажды Моисей пас стада тестя своего на высоком холме. Он был совершенно один. Вдруг он увидел пред собою горящий куст. Он долго смотрел на него, а куст все горел и не сгорал. Это очень удивило его, и он сказал самому себе: «Пойду к кусту и посмотрю, почему он не сгорает». Когда он приблизился к кусту, раздался исходящий из него голос. «Это Господь говорил Моисею». «Моисей, Моисей!» Он ответил: «Вот я!» Тогда Бог сказал: «Не подходи к месту сему, ибо оно есть земля святая. Я увидел стенание народа моего в Египте и услышал вопль его. Я вспомнил обетование мною данное Аврааму и иду вывести их из земли египетской в ханаанскую землю. Пойди к фараону и выведи израильтян из Египта». Трудная задача предстояла Моисею, но Бог сказал: «Я буду с тобою и помогу тебе». Тогда Моисей сказал: «Ну, может быть, сыны Израилевы не захотят уйти из Египта. Они скажут: мы не пойдем, Моисей, за тобою. Ты говоришь неправду. Бог не давал тебе приказаний своих. Что я буду делать в таком случае?» Тогда Бог обещал Моисею дать ему силу совершать великие чудеса. Бог сказал:
Что у тебя в руке? У Моисея была длинная палка, или жезл. Этим жезлом он помогал своим овцам выбраться из рвов, а также забираться на скалы и холмы. Ему приходилось опираться на этот посох. Моисей ответил: «Жезл! Брось его на землю», — сказал Господь. Моисей сделал это, и жезл его превратился в змея. Моисей испугался и отбежал от него. Затем Бог сказал: «Возьми его за хвост». Моисей взял его, и он превратился снова в посох. Бог сказал Моисею: «Когда ты придешь в Египет, соверши это чудо перед глазами сынов Израилевых, чтобы показать им, что я послал тебя. Если они не поверят тебе, сделай еще одно чудо. Положи за пазуху руку твою». Моисей положил руку за пазуху, и когда он ее оттуда вынул, она осталась покрытая проказой. Это значит, что она была вся покрыта белыми пятнами. Затем Бог сказал: «Положи снова руку за пазуху твою». Моисей это сделал, и когда он ее оттуда вынул, она оказалась здоровой, как прежде. Затем Бог сказал Моисею: «Если сыны Израилевы действительно не поверят, что я послал тебя, сотвори эти чудеса перед глазами их». Но Моисей сказал: «Я не красноречив и не умею говорить». Тогда Бог сказал, что Аарон, брат Моисея, пойдет с ним и будет говорить вместо него. Аарон был красноречивым. Он верил в Бога и любил его. Моисей взял свою жену и двух маленьких сыновей с собой и возвратился в Египет. По дороге в Египет он встретил Аарона, который был рад его видеть, и поцеловал его. В Египте стонал бедный израильский народ от тяжелой работы. Израильтяне плакали и взывали к Богу. Аарон сказал им: «Бог послал нас к фараону, чтобы просить отпустить вас в землю ханаанскую». Затем Моисей совершил перед ними чудеса, которые Бог показал ему, говоривший с ним из горячего куста. Израильтяне с радостью на это согласились, благодаря Бога за услышанные молитвы. Сыны Израилевы поверили Моисею и сказали: «Мы пойдем за тобою». Затем они воздали Богу хвалу за милость его к ним. Но без согласия фараона не мог Моисей вывести их из Египта. Господь же помнил святое свое слово к Аврааму, рабу своему. Вот и все, а теперь вопросы. Но перед этим я хочу вам напомнить наш адрес. Radio V, P.O. Box 523, Mount Vernon, Washington, 98273. Итак, первый вопрос. Куда убежал Моисей из Египта? Второй вопрос. Какую услугу оказал Моисей семи молодым девушкам? Третий вопрос. Что делал Моисей в пустыне? Четвертый вопрос. Какое удивительное явление увидел Моисей в пустыне? Пятый вопрос. Какие два чуда поручил Бог совершать Моисею? Шестой вопрос. Кто должен был говорить вместо Моисея? Седьмой вопрос. Что сказал Моисей и Аарон сынам Израилевым? Восьмой вопрос. Поверили ли израильтяне, что действительно Бог говорил с Моисеем? И девятый вопрос. Захотели ли израильтяне идти в землю ханаанскую? Ну вот и все. А теперь мы ждем ваших ответов. Пишите нам. Мы ждем. Да благословит вас Господь.

Душа у нас как будто батарейка, ее все снова надо заряжать, ведь душу не согреет телогрейка, без связи с небом ей не засиять. Энергия души приходит свыше, и имя этой силе — Дух Святой. Когда контакт работает с Всевышним, в нас дух горит, как лучик золотой. Питание батарейки — Слово Божье, читать его, вникать и рассуждать. Есть главное, что делает возможным Святому Духу с нами пребывать. Но когда печали одолеют, давайте петь Творцу хвалебный гимн, и светлые лучи нас обогреют, мы этим батарейку зарядим.

0: По берегам потока Иллер снова наступила весна. Плавно раскачивались молодые деревья. Только что их глянцевые листочки сверкали на солнце, а в следующее мгновение на них уже лежала глубокая тень. Сильный южный ветер гнал огромные облака, которые закрывали солнышко. Через лес бежала маленькая девочка с пылающими щеками и развивающимися волосами. Ее гнал ветер, или ей приходилось бороться с ним. Но ее глаза сверкали от восторга. На руке у нее болталась шляпка, которая, казалось, стремилась освободиться от развивающихся лент и улететь. Девочка слегка замедлила шаг и запела. «К нам пришла весна! К нам пришла весна! Радость какая! Все оживает! К нам пришла весна! К нам пришла весна, все пробуждая ото сна. Оживает и звенит ручей, и чирикает веселый воробей». Лес зазвенел от ее чистого детского голоса. Ее песня разбудила птиц, и они тоже громко защебетали, стараясь перещеголять друг друга. Смеясь, девочка изо всех сил запела еще раз. «К нам пришла весна! К нам пришла весна, все пробуждая ото сна!» Со всех ветвей к ней присоединился многоголосый хор. Прямо на опушке леса стоял великолепный старый бук с высоким крепким стволом, под которым девочка часто искала тишины и укрытия после беготни на солнышке. Она уже добралась до дерева и смотрела вверх на раскидистые ветви, которые раскачивались вверх-вниз. Однако отдыхала она недолго. Там, где было открытое пространство, ветер дул очень сильно. Высоко в верхушках деревьев его рев, казалось, пробуждал ее к новым усилиям. Сначала она пробивалась против ветра, но вскоре повернула. Подгоняемая ветром, она мчалась вниз крутого склона по тропинке, которая вела вниз, в узкую долину. Она продолжала бежать, пока не достигла маленького деревянного домика, который с высокого берега смотрел вниз на ревущий горный поток. Узкая лестница вела с земли к входной двери маленького жилища и на крыльцо, где на широких перилах стояло несколько душистых гвоздик. Бойкая маленькая девочка теперь прыгала вверх по ступенькам, перепрыгивая через одну. Вскоре она добралась до верха, и было видно, что дом ей знаком. «Марта! Марта, выходите!» — позвала она через открытую дверь. «Вы уже заметили, какой сегодня веселый ветер!» Маленькая старушка с седыми волосами вышла поприветствовать ребенка. Она была одета самым простым образом. А на голове у нее была плотно прилегающая шапочка. Ее одежда была настолько опрятной и чистой, что казалось, будто она весь день просидела на стуле, боясь ее испортить. Но ее огрубевшие от тяжелой работы руки рассказывали другую историю. «О, Марта!» — задыхаясь, произнесла девочка. «Если бы вы только знали, какой чудесный ветер сегодня в лесу и на холме! С ним нужно бороться изо всех сил, иначе вас может сдуть с горы, как птичку. Тогда было бы трудно снова встать на ноги, правда? Ох, если бы вы знали, как это весело быть сегодня на ветру!»
1: «Думаю, я предпочла бы не знать», — ответила Марта, пожимая руку ребенку. «Мне кажется, что ветер тебя сильно

0: взъерошил. Пойдем, нужно привести тебя в порядок». Темные густые волосы девочки были в ужасном состоянии. Они все перепутались, и даже непонятно было, были ли они вообще когда-либо причесаны. Маленький передничек вместо того, чтобы быть спереди, был на боку, а с юбки свисала оторванная оборка, на которой были колючки, репей и листья. Сначала Марта расчесала девочке волосы, затем поправила фартук. Наконец, она достала нитки и иголку и начала чинить оборку на платье.
1: «Не надо, Марта, остановитесь, пожалуйста!»
0: – внезапно запротестовала Корнелли, отдергивая юбку.
1: «Вы не должны шить, потому что у вас все пальцы будут исколоты. У вас и так уже осталось только половина их, и с этими ужасными отметинами».
0: «Это не имеет значения. Просто дай мне свою юбочку», – ответила Марта, продолжая шить. «Такая работа не причиняет мне вреда. Это когда я шью грубые рубашки для фермеров и рабочих на железноделательных заводах. Материал настолько грубый, что когда я проталкиваю иглу, я часто отрываю маленькие кусочки пальца».
1: «Почему вы должны это делать, Марта? Они могут сами сшить себе рубашки и колоть свои пальцы!» —
0: возмущенно воскликнула Корнелли. «Нет, нет, Корнелли, не говори так», — ответила женщина. «Видишь ли, я рада и благодарна за то, что могу найти работу, достаточную для того, чтобы зарабатывать себе на жизнь без посторонней помощи. Я должна быть благодарна нашему Господу за все хорошее, что Он мне дает, и особенно за то, что Он дает мне достаточно сил для моей работы». Корнелли, испытывающе, оглядела ее маленькую комнатку. Она была скромно обставлена, но безупречно чистая.
1: «Я не думаю, что Бог дал вам так уж много, но вы все так аккуратно храните и делаете все сами», — заметила Корнелли.
0: «Однако я должна благодарить нашего Господа за то, что я способна это сделать», — ответила Марта. «Видишь ли, Корнелли, если бы у меня не было здоровья, чтобы делать все так, как мне нравится, кто мог бы делать это за меня? Иметь возможность каждое утро выходить на солнечный свет и к моим гвоздикам – это великий подарок. Затем я благодарю Бога за радость нового дня. Есть много бедных людей, которые просыпаются, чтобы встретить горе и слезы. Им приходится проводить весь день в страданиях, на жалких постелях, и, кроме того, у них много неприятностей. Корнелли, ты теперь понимаешь, как я должна быть благодарна нашему Господу за то, что ничто не мешает мне шить, даже если мне приходится колоть пальцы. Но мне кажется, я слышу звон колокола в литейном цехе. Ты знаешь, что это означает время обеда, так что беги домой как можно быстрее». Марте приходилось напоминать своей маленькой подружке о возвращении, потому что часто время забывалось, и за Корнелли приходилось посылать. Но теперь маленькая девочка бросилась быстро бежать вниз по склону рядом с бурлящим потоком. Вскоре она подошла к большим зданиям, из которых весь день доносились звуки ревущего пламени, громкие удары и стук молотков. Шум был так силен, что только рев потока мог соперничать с ним. Здесь находились цеха огромного чугунолитейного завода, хорошо известного повсюду, поскольку большинство тех, кто жил по соседству, работали там. Взглянув на большие двери и убедившись, что они закрыты, Корнелли с большой скоростью пролетела мимо них. В уединенном доме, возвышающемся над ручьем, жил владелец литейного завода. С трех сторон дом окружали прекрасные цветочные клумбы. Корнелли подошла к переднему крыльцу и вскоре оказалась внутри. Запустив шляпку в угол, она вошла в комнату, где за столом уже сидел ее отец. Он держал перед собой большую газету и потому даже не взглянул на нее. Поскольку суп Корнелли ждал ее, она его быстро съела. Видя, что отец за своей газетой не сделал ни малейшего движения, она угостилась всем остальным, что было перед ней. Пока она грызла яблоко, отец поднял глаза и сказал: «Я вижу, что ты догнала меня, Корнелли. Ты даже, кажется, продвинулась дальше, чем я. Но ты все равно не должна опаздывать на прием пищи. Это неправильно, даже если ты закончила раньше меня. Что ж, раз ты закончила, можешь отнести это письмо на почту. В нем есть то, что касается тебя, и что доставит тебе большое удовольствие. Мне пора идти, но я расскажу тебе об этом вечером».
2: Корнелли взяла письмо. Прихватив с собой остатки яблока, она выбежала на улицу. Подпрыгивая и подскакивая, она следовала за стремительным потоком, пока узкая тропинка не вышла на широкую проселочную дорогу. Там стояла роскошная гостиница, в которой было почтовое отделение этого места. В проеме открытой двери стояла полная улыбающаяся жена хозяина гостиницы.
0: «Как далеко ты направляешься в таком оживленном темпе?» — с улыбкой спросила она.
1: «Я иду только к вам», — ответила Корнелли.
2: Она сильно запыхалась, поэтому сделала паузу, прежде чем добавить.
1: «Мне нужно отправить письмо».
0: «В самом деле? Тогда давай во мне, и мы займемся им», — сказала женщина.
2: Взяв за руку девочку, которую та протянула ей, она добавила.
0: «У тебя все есть, Корнелли, правда? Ты ведь не знаешь, что такое беда, не так ли, дитя?»
2: Корнелли кивнула головой.
0: «Да, конечно, а почему бы и нет? Приятно видеть твои веселые глазки. Приходи иногда навестить меня. Мне нравится видеть такого счастливого ребенка, как ты».
2: Корнелли ответила, что с удовольствием придет еще. Она и в самом деле собиралась это сделать, потому что эта женщина всегда говорила с ней ласково. Попрощавшись, она снова убежала, скача и подпрыгивая, как и раньше. Тем временем жена хозяина гостиницы, глядя вслед Корнелли, пробормотала себе под нос.
0: «Я думаю, что нет ничего лучше, чем всегда быть веселой».
2: Содержание письма, которое девочка отнесла на почту, было следующим. «Иллер, 28 апреля, 18:00.
0: Моя дорогая кузина, моя поездка в Вену, которую я откладывал снова и снова, наконец-то должна состояться. Поскольку я должен уехать в ближайшем будущем, я прошу вас о большом одолжении провести лето здесь, чтобы присматривать за моим хозяйством. Я очень рассчитываю на ваше доброе влияние на моего ребенка, который практически не получил образование. Мисс Мина, моя экономка, конечно, сделала все, что могла с помощью нашей доброй Эстер, которая царствует на кухне. Старая Марта, бывшая няня моей бедной покойной жены, сделала больше, чем кто-либо другой. Конечно, вряд ли это можно назвать образованием, и я должен винить себя за это пренебрежение. Поскольку я очень занят своими делами, я не часто вижу своего ребенка. Кроме того, я очень мало знаю о воспитании маленьких девочек. Нет большего несчастья, чем потеря матери. Особенно такой матери, как моя Корнелия. Для моего бедного ребенка было ужасно потерять ее в нежном возрасте 3 лет. Пожалуйста, возьмите с собой хорошую подругу, чтобы вы не страдали от одиночества в этом уединенном месте. Пожалуйста, порадуйте меня поскорее своим приездом.
2: Ваш искренний кузен». Фредерик Хельмут. В тот же вечер, когда директор Хельмут сидел в гостиной со своей дочерью, он рассказал о своей надежде, что его двоюродная сестра, мисс Китти Дорнер, приедет погостить в Иллер на время его поездки в Вену. Он также сказал Корнелли, чтобы она радовалась такой перспективе. Через несколько дней пришел следующий ответ. Вторник. 4 мая. «Мой дорогой кузен, я с удовольствием проведу лето в вашем доме. Я уже все спланировала и попросила мою подругу, мисс Гридолин, сопровождать меня. Я очень благодарна, что вы понимаете, как однообразно было бы для меня оставаться в вашем доме все лето одной. Вам не нужно переживать за образование вашей дочери. Время еще не потеряно, ведь эти маленькие существа не нуждаются в особом образовании в начальном возрасте. Им необходимо это только тогда, когда они достаточно созрели для психологических воздействий. Такие маленькие существа просто растут, и я совершенно уверена, что мисс Мина была именно тем человеком, который заботился о благополучии и правильном питании ребенка. Эстер, которая, как вы говорите, очень надежна, тоже, вероятно, помогала заботиться о ребенке столько, сколько было необходимо. Однако, возможно, сейчас настало время, когда ребенок нуждается в надлежащем влиянии на свое образование. Мы прибудем не раньше последней недели этого месяца, потому что мне было бы неудобно приехать раньше. С наилучшими пожеланиями, ваша двоюродная сестра Китти Дорнер.
0: Моя кузина действительно приезжает, Корнелли. И я уверен, что теперь ты счастлива, сказал отец. Он прочитал письмо, пока они ужинали.
2: С ней приезжает еще одна леди, и с их приездом для тебя начнется новая восхитительная жизнь.
0: Корнелли никогда раньше ничего не слышала о родственнице своего отца, поэтому от этой новости не почувствовала радости. Она не видела ничего приятного в этой перспективе. Напротив, это означало лишь перемены в ее жизни, чего она ни в малейшей степени не хотела. Она хотела, чтобы все оставалось так, как было. У нее не было других желаний. Корнелли видела своего отца только во время еды, так как все остальное время он проводил в своих деловых офисах и на различных работах. Но девочка никогда не чувствовала себя одинокой или покинутой. У нее всегда было много планов, и почти не было момента, когда она не была занята. Ее перерывы между школьными занятиями всегда казались слишком короткими, а вечера были в два раза короче, чем ей бы хотелось. Именно тогда она любила гулять и бродить по окрестностям. Едва отец вышел из комнаты, как она снова выскочила на улицу и, как обычно, побежала по дорожке. В этот момент деятельная Эстер возвращалась из огорода с большой корзиной на руке. Она предусмотрительно собрала немного овощей на следующий день.
2: «Не ходи больше никуда, Корнелли», — сказала она. «Посмотри на серые облака над горой. Боюсь, что скоро разразится гроза».
1: «Мне просто нужно пойти к Марте», — быстро ответила Корнелли. «Я должна ей что-то рассказать. Я не думаю, что гроза начнется так скоро».
2: «Конечно, гроза еще не скоро придет», — крикнула мисс Мина. Через открытую дверь она услышала разговор и вышла, чтобы сказать: «Можешь сбегать к Марте. Корнелли, грозы еще долго не будет, я уверена».
0: Девочка умчалась, а Эстер, пожав плечами, молча прошла мимо мисс Мины. Так бывало всегда, когда Корнелли чего-нибудь хотела. Если мисс Мина считала, что чего-то делать не следует, Эстер всегда приходила, говоря, что нет ничего на свете проще, чем сделать это. Если же она считала, что Корнелли не должна ничего делать, Мина всегда помогала довести дело до конца. Причина этого была очень проста. Каждой из них хотелось быть любимицей у ребенка. Добравшись до дома Марты, Корнелли взбежала по лестнице и влетела в маленькую комнату. В сильном возбуждении она воскликнула:
1: «Только подумайте, Марта, к нам в дом приедут два чужих человека. Это две леди из города. Папа сказал, что я должна быть рада, но я ничуть не рада, потому что я их не знаю. Марта, были бы вы рады, если бы к вам в дом приехали два незнакомых человека?»
0: Девочке пришлось перевести дыхание. Она бежала изо всех сил и выпалила все ужасно быстро.
2: «Садись со мной рядышком, Корнелли, и отдышись», — спокойно произнесла Марта.
0: «Я уверена, что приедет кто-то, кого любит твой отец, иначе он не сказал бы тебе радоваться. Когда ты узнаешь их, я уверена, что ты почувствуешь себя счастливой».
1: «Да, возможно. Но что вы пишете, Марта?» «Я никогда раньше не видела, чтобы вы что-то писали», — спросила с интересом девочка.
0: Ее мысли быстро приняли другое направление.
2: «Писать для меня нелегко», — ответила Марта. «Ты могла бы сделать это гораздо лучше, чем я. Прошло много времени с тех пор, как я что-либо писала».
1: «Дайте это мне, Марта, и я напишу за вас, если вы только скажете мне, что».
0: Корнелли с готовностью взяла перо и обмакнула его в чернильницу.
2: «Я расскажу тебе все, и тогда ты сможешь написать по-своему. Я уверена, что ты сможешь сделать это лучше, чем я», — начала Марта с явным облегчением. Она уже долго сидела с ручкой в руке, совершенно не в силах придумать начало. «Видишь ли, Корнелли», — начала она, — «в последнее время у меня так хорошо идут дела с моей работой, что я смогла купить кровать. Я давно хотела это сделать, потому что у меня уже были стол и два стула, это кроме старого шкафа. Теперь я все это поставила в свою маленькую комнатку наверху, чтобы можно было взять кого-нибудь на лето. Иначе нежные леди или дети приезжают из города в деревню, и я могла бы хорошо о них позаботиться. Я всегда нахожусь дома и смогла бы заниматься своей обычной работой. Понимаешь, Корнели, я хотела написать об этом в газету, но не знаю, как это сделать и с чего начать.
1: «О, я напишу это так ясно, что кто-нибудь обязательно сразу же приедет», — ответила девочка, полная энтузиазма. «Только сначала давайте посмотрим на маленькую комнату. Мне ужасно не терпится все увидеть».
2: Марта была вполне согласна, поэтому повела ее наверх по узкой лестнице в маленькую комнату.
1: «О, как здесь прекрасно! Как прелестно!» — воскликнула Корнели, полное восхищение, перебегая из одного угла в другой.
2: Марта и в самом деле устроила все так изящно, что комната выглядела очень мило. На окнах она повесила занавески из тонкого белого материала с крошечными голубыми цветочками, и таким же материалом был накрыт старый деревянный ящик. Его она приспособила как изящный умывальник. Кровать и два старых стула были тоже покрыты. Весь эффект был очень веселым и уютным.
1: «О, как красиво!» — восклицала Корнели снова и снова. «Как вы вообще могли это сделать, Марта? Или потратить столько денег?»
2: «О, нет, нет, это было недорого, но как раз хватило на кровать и маленький кусочек материи. Я купила этот материал очень дешево, потому что это был остаток. Тебе действительно все это нравится, дитя? Как ты думаешь, кто-нибудь согласился бы здесь жить?»
1: Марта снова осматривала каждый предмет, над которым она так тщательно работала. «Да, конечно, Марта, вы можете не сомневаться», — успокаивающе ответила Корнели. «Я бы с удовольствием приехала прямо сейчас, если бы уже не жила здесь. Но теперь я напишу, потому что точно знаю, что сказать».
2: Корнели сбежала вниз по лестнице, обмакнула перо в чернила и начала писать. «Но не забудь сказать, что это за городом, и написать название здешнего места, чтобы они могли меня найти», — сказала Марта, опасаясь, что поставила перед Корнели очень трудную задачу.
1: «Вы правы, это тоже нужно написать», — заметила Корнели.
2: Написав до конца, она начала читать вслух.
1: «Если кому-то нужна хорошая комната, он может снять ее у Марты Вульф. Она будет ухаживать за нежной леди или за ребенком и позаботиться о том, чтобы им было комфортно. У нее все очень аккуратно, и на всем прекрасные новые бело-голубые накидки. Дом за городом, в деревне Иллер, рядом с потоком Иллер и с небольшим металлургическим заводом».
2: Марта осталась очень довольна.
3: «Ты описала все так ясно, что объявление легко понять», — заметила она. «Понимаешь, я не могла бы сказать все это сама, потому что это выглядело бы как хвастовство. Если бы я только знала, куда послать письмо для газеты, я не знаю, какой адрес на нем написать».
1: «О, я прекрасно знаю, что делать», — успокоила Корнели свою подругу. «Я быстро отнесу его на почту. Иногда, когда я относила туда письма, я слышала, как люди говорили хозяину гостиницы: «Это нужно поместить в газету». Тогда он брал письмо и говорил: «Я позабочусь об этом, и я сделаю то же самое. Давайте мне его, Марта!»
2: Женщина еще раз посмотрела то, что было написано. Ей казалось очень странным, что ее имя должно было появиться в газете, но это, конечно же, было необходимо.
4: «Нет, нет, мое доброе дитя», — ответила она. «Ты уже достаточно сделала для меня. Ты мне чудесно помогла, и я не хочу, чтобы ты ходила туда ради меня. Но твой совет хорош, и я сама отнесу туда объявление».
1: «Прекрасно, и я тоже пойду»,
2: — радостно согласилась Корнели. Она не знала большего удовольствия, чем прогулка со своей старой подругой. По пути Марта всегда обнаруживала очень интересные вещи и могла указать на них Корнели, рассказывая ей о них много-много интересного. Во многих местах что-нибудь напоминало Марте о матери Корнели. Тогда она с большой нежностью рассказывала о ней девочке. Марта была единственной, кто когда-либо говорил с Корнели о ее матери. Отец никогда не говорил о ней. А Эстер, которая долгое время служила у них, всегда, когда ребенок хотел поговорить с ней о матери, отвечала:
3: «Не говори, пожалуйста, это только расстраивает. Люди не должны будоражить такие воспоминания».
2: «Так ты тоже пойдешь?» — обрадовалась Марта. Для нее было величайшей радостью прогуляться со своей маленькой веселой подружкой. Корнелли взяла ее за руку, и они вместе отправились. Вечер был прекрасным. Грозовые тучи рассеялись, и на западе небо пылало, как огненное золото.
1: «Как вы думаете, Марта, моя мама может видеть золотое небо изнутри так же хорошо, как мы видим его снаружи?» — спросила девочка, указывая на закат.
3: «Да, Корнелли, я совершенно в этом уверена», — с готовностью ответила Марта. «Если наш дорогой Господь позволяет своему жилищу так красиво светиться снаружи, только подумай, как прекрасно должно быть внутри, где благословенные пребывают в вечном счастье».
1: «Почему они счастливы?» — поинтересовалась Корнелли.
3: «О, потому что они освобождены от всех печалей и боли. Они также рады, потому что знают, что каждая боль или печаль, которые приходится переносить их близким на земле, это всего лишь средство донести их молитвы до того, кто один может направить их на небеса».
1: «Моя мама тоже молилась ему?» — снова спросила Корнелли.
3: «Да, да, Корнелли, можешь быть в этом уверена», — заверила ее Марта. «Твоя мама была хорошей, богобоязненной леди. Каждый должен молиться, чтобы иметь возможность пойти туда, где находится она».
2: Наконец, они добрались до почтового отделения и передали свое объявление владельцу гостиницы, который был почтмейстером. Наступали сумерки, и давно прозвенел вечерний колокол. Они снова шли по приятной долинной дороге между зелеными деревьями.

Короткие рассказы для детей. Убоимся Господа, Бога нашего, который дает нам дождь ранний и поздний в свое время, хранит для нас седмицы, назначенные для жатвы. Книга пророка Иеремии, 5 глава, 24 стих. Наступило время праздника жатвы. Бог повелел народу израильскому праздновать его с большим торжеством. Посмотрите, вот трубачи на балконе церковной башни трубят хорал. Сердцем, устами, руками прославим мы Господа сил. Если из сердца изливается радость, тогда можно устами трубить или петь, а руками бить в литавры. Но прежде всего мы должны сложить руки для молитвы в знак особой благодарности за чудо жатвы, за дары полей и огородов. Как все прекрасно сотворил Бог! Траву и цветы, фрукты и овощи, птиц и зверей, рыб в море, горы и реки, облака, звезды, луну и солнце. Есть люди, которые считают, что Бог не существует, что все произошло внезапно от какого-то взрыва. Если мне встречаются такие люди, я всегда спрашиваю их: можете ли вы поверить, что самолет или автомобиль, или радио могут возникнуть в мастерской в результате взрыва? Конечно, эти люди тут же говорят: это совершенно невозможно. Тогда я им отвечаю: я тоже не думаю, что вы настолько необразованны, чтобы верить в то, что вся природа с ее формами и красками возникла посредством какого-то взрыва. Послушайте стих. «О Боже, Ты и жизнь, и свет всего творения. Ты в ярком свете дня, в улыбке звезд ночных. На что ни взглянем мы в порыве умиления, Ты, Господи, во всем, все дело рук Твоих. Когда, склоняясь, день последний луч бросает, как бы из глубины чертогов золотых, а небо жемчугом и яхонтом пылает, вся эта красота — создание рук Твоих. Когда немая ночь лелеет сон природы, воскрыльем звездным, мраком тайн святых, и нежится земля, и чутко дремлют люди, вся эта благодать — создание рук Твоих. Когда весна несет нам чудо обновления, не Ты ли шлешь дары из тучных недр земных? На что ни взглянем мы в порыве умиления, Ты, Господи, во всем, все дело рук Твоих. Давайте будем и мы, дорогие дети, благодарить Господа за благодать Его, за все то, что Он нам посылает жизни.

Если скажешь, кто твой друг, я скажу, кто ты. Посмотри скорей вокруг, друга назови. Скажешь, много у тебя есть друзей, подруг, но на первом месте быть должен лучший друг. Если сердце от греха Бог омыл твое кровью жертвенной Христа, ты дитя Его. Если заповеди Божьи любишь и хранишь, Иисуса другом можешь ты назвать своим. Если слабым ты опора, перед злом не трус, ненавидишь грех и ссоры, значит, друг твой Иисус. Тот, кто дружит с Богом, может и других любить. Он друзьям своим поможет ближе к Богу быть.

А сейчас мы будем продолжать чтение нашей детской Библии. Эта история – продолжение истории про Моисея, называется «Последние казни». Однажды рано утром Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали ему: «Завтра пошлет Бог на Египет крупный град, который никогда еще не был в Египте. Он побьет всех людей и скот на улицах. Не выпускайте коров, лошадей и ослов из хлевов ваших, иначе они погибнут». Многие египтяне слышали слова Моисея и Аарона. Некоторые из них поверили их словам. Они заперли в хлевах скот свой и не велели слугам своим выходить на улицу. Но другие люди не поверили словам этим и оставили в поле скот и пастухов. На следующий день Моисей поднял к небу жезл свой, и Бог послал гром, град и молнию. Разразилась страшная буря, какой никогда еще не было. Шум от града и раскаты грома поражали египтян страхом. Множество людей и скота погибло. Молния опалила луга и нивы. Множество деревьев погибло во время бури. В земле Гесем, где жили сыны Израилевы, града не было. Это бедствие испугало фараона. Он призвал к себе Моисея и Аарона и сказал: «Я согрешил. Господь праведен, а я и народ мой виновны. Помолитесь Господу, пусть перестанут громы Божьи и град, и отпущу я вас». Моисей ответил: «Я выйду из города и простру руки мои к Господу. Перестанут громы, и града больше не будет. Но я знаю, что ты и рабы твои не послушаетесь Бога». Моисей вышел из ворот города. Он не боялся грома и бури. Он простел руки свои к небу, и Бог остановил град и гром, и дождь прекратился. Отпустил ли фараон Израиля, как вы думаете? Нет. Как только буря прошла, он снова изменил свое намерение. Слуги фараона были также жестоки и советовали ему не отпускать израильтян. Тогда Моисей и Аарон снова пошли к царю и сказали: «Бог пошлет саранчу на землю вашу». Фараон и его приближенные были очень недовольны, услышав, что саранча нападет на их землю. Они рассердились на Моисея и Аарона и выгнали их из дома фараонова. Но Моисей простер жезл свой к небу, и Бог велел подняться сильному ветру. На следующий день ветер нагнал множество саранчи на землю египетскую. Целые тучи ее показались в воздухе. Саранча покрыла деревья и съела плоды, уцелевшие после града. Она покрыла поля и уничтожила всю траву и залетала даже в дома египтян. Фараон и слуги его испугались, что скоро они останутся без пищи. Он поспешил, послал за Моисеем и Аароном и сказал: «Я согрешил пред Господом и пред вами. Простите мне грех мой и помолитесь Господу, чтобы он удалил из Египта саранчу, и я отпущу Израиля». Моисей помолился Богу. Бог послал противоположный ветер, и он угнал саранчу из Египта в сторону моря, и освободился Египет от саранчи. Но фараон опять сказал: «Не отпущу Израиля». Вы представляете, какие великие бедствия навлекло на эту землю нечестие фараона? Больше Моисей не предупреждал фараона о том, что Господь решил делать. Он простер руку свою к небу, и мгновенно настала тьма. День сделался темнее ночи. Мрак царил всюду, кроме того места, где жили израильтяне. Там было совершенно светло. Народ очень испугался. 3 дня и 3 ночи продолжал мрак окутывать Египет. Затем снова появился свет. Не рассказывал ли фараон о жестокости своей? Нет. Сердце его еще более ожесточилось. Он сказал Моисею: «Пойди от меня, берегись, не появляйся более пред лицо мое. А в тот день, когда ты увидишь лицо мое, умрешь».
На это Моисей ответил: «Я не увижу более лица твоего». Тогда Бог сказал Моисею: «Еще одну казнь я наведу на фараона и на египтян. Умрет всякий первенец земли египетской. Израильтяне же должны сделать следующее. Пусть всякий израильтянин возьмет ангца без порока, и пусть заколет его и съест его в ту ночь с семейством своим. Кровью же ангца пусть помажут сыны Израилевы косяки дверей, и когда я буду проходить мимо, то увижу кровь и пройду мимо, и не умертвлю первенца дома того. Стоя вокруг стола, пусть съедят израильтяне мясо ангца, и пусть они будут одеты и готовы пуститься в путь». Сыны Израилевы исполнили повеление Божие. Они закололи ангцев, испекли мясо и съели его ночью, стоя вокруг стола с дорожным посохом в руках. Они ели мясо с пресным хлебом и горькими травами. Не забыли они также и окропить кровью перекладины дверей, потому что они знали, что это их спасет от наказания, посланного Богом египтянам. Египтяне, как всегда, легли спать в этот вечер, но в полночь умерли все первенцы их. Никто не видел, как ангел-губитель входил в дома египтян. Никакие замки и запоры не могли его задержать. Но когда он видел кровь на косяках дверей, он проходил мимо дома этого. Как горько оплакивали отцы и матери своих старших сыновей! И был вопль великий во всей земле египетской. Умер и старший сын фараона наравне с первенцами всех египетских семейств. Фараон встал ночью и приказал Моисею и израильскому народу: «Выйдите из Египта, вы, сыны Израилевы, и детей, и мелкий, и крупный скот возьмите». И весь народ египетский просил Израиля скорее уйти из Египта, потому что они боялись, что всех их умертвит Господь. Израильтяне же говорили женщинам египетским: «Прежде чем мы уйдем, дайте нам вещей серебряных и золотых». Они ответили: «Мы дадим вам что угодно, только уйдите скорее». Израильтяне много потрудились в Египте, поэтому и следовало их за это наградить золотом и серебром. Женщины египетские подарили израильтянам множество золотых и серебряных украшений. Израильтяне поспешно вышли из Египта, взяв с собой все необходимое. Очень много народа тронулось в путь. Так, наконец, освободились они от рабства египетского. Бог вспомнил обетование свое Аврааму, и потомство его шло теперь в землю ханаанскую. Бог сказал Моисею: «Израильтяне никогда не должны забыть, что я их вывел из Египта. Всякий год они должны есть ангца, как они ели его в ту ночь, когда я погубил первенцев у египтян, а израильские первенцы остались живы. Это вкушение ангца будет называться совершением праздника Пасхи. Слово «Пасха» обозначает прохождение мимо. В ту ночь Бог прошел мимо дверей, на которых была кровь ангца. Кого должна нам напоминать кровь ангца? Агнец, принесенный в жертву каждой семьей, напоминает Господа Иисуса Христа. Кровь ангца избавляла от смерти первенца. Так кровь Иисуса Христа спасает всякого, кто доверяется Ему от вечного осуждения. Господь Иисус Христос, из любви Своей к нам, пролил за нас кровь Свою. Никогда не следует нам забывать Его любовь к нам. Перечислим теперь все казни, постигшие страну египетскую. Готовы? Хорошо, первая казнь. Вода превратилась в кровь. Вторая казнь – жабы. Третья казнь – мошки. Четвертая казнь – песьи мухи. Пятая казнь – моровая язва. Шестая казнь – воспаление с нарывами. Седьмая казнь – град и гром. Восьмая – саранча.
девятая тьма и десятая поражение первенцев. Какие все это ужасные казни! Но еще страшнее наказание будет тем, кто не верит в Иисуса Христа. Бог ждет нашего раскаяния. Ну вот и все, детки, а теперь вопросы. Но перед этим я бы хотела напомнить вам наш адрес. Радио МВ, P.O. Box 523, Mount Vernon, Washington, 98273. А теперь первый вопрос. Кому удалось спастись от града и грозы? Второй вопрос. Когда в Египте продолжалась 3 дня тьма, где было совершенно светло? Третий вопрос. Почему помазали израильтяне кровью косяки дверей своих? Четвертый вопрос. Что они делали, когда фараон начал торопить их уйти из Египта? Пятый вопрос. Зачем повелел Бог израильскому народу праздновать каждый год Пасху? И шестой вопрос. Что значит Пасха? Седьмой вопрос. Почему пасхальный агнец напоминает нам Иисуса Христа? Восьмой вопрос. Кого ожидает еще страшнее наказание, чем египтян? И еще один вопрос, очень трудный, девятый. Это будет еще бонус. Перечислите 10 казней. Ну, вот и все, а теперь мы ждем ваших ответов. Пишите нам, да благословит вас Господь.

Однажды, ясным майским утром, дородный джентльмен, тяжело опираясь на трость золотым набалдашником, шел по узкой городской улице. Дома здесь были такими высокими, что снизу едва можно было разглядеть верхние окна. Крутой подъем на улице заставлял джентльмена время от времени останавливаться, чтобы перевести дух. Внимательно разглядывая номера домов, он несколько раз повторял себе: «Еще нет, еще нет». Затем, поднявшись еще выше, он, наконец, добрался до нужного дома, возле открытой двери которого висели 6 колокольчиков. Джентльмен принялся изучать имена под колокольчиками, тем временем серьезно качая головой, поскольку, похоже, не нашел имени, которое искал. «Ну вот, наконец-то! И на самом верху!» — вздохнул он, входя в дом. Теперь начался настоящий подъем. Сначала ступеньки, хотя и довольно высокие, были белыми и аккуратными. Но через некоторое время они стали темными и узкими.

0: удивлением. «Мне так жаль, что вам пришлось подниматься по этим узким ступеням», — добавила она, заметив, что дородному джентльмену пришлось вытирать лицо после большого напряжения. «Я была бы рада спуститься к вам, если бы вы дали мне знать, что вы здесь». Тем временем леди провела джентльмена в комнату и предложила присесть.
1: «Как ваш опекун, я просто обязан был прийти хоть раз, чтобы увидеть вас», — заявил он, усаживаясь на старый диван и опираясь обеими руками на золотой набалдашник своей трости. «Я должен сказать вам, моя дорогая мисс Халм, что мне жаль, что вы переехали в город. Вам следовало последовать моему совету и жить в маленьком домике за городом. Для вас это было бы гораздо практичнее, чем жить в этой каморке, где у вас нет никаких удобств. Я совершенно уверен, что деревенский воздух был бы намного полезнее как вам, так и вашим детям».
0: «Когда умер мой муж, я не могла думать об удобствах для себя, мистер Шалер. Мне пришлось покинуть дом священника», — ответила леди со слабой улыбкой. «Деревенский воздух, естественно, был бы намного полезнее для моих детей, особенно для моего старшего сына. Но он должен был переехать в город из-за школы, и я не могла отослать его от себя, учитывая его здоровье. Кроме того,
1: в городе есть интернаты, где о таких мальчиках хорошо заботятся», — перебил посетитель. «Какие еще причины у вас были?»
0: «Мои девочки тоже достаточно взрослые, чтобы учиться чему-то, что они могли бы использовать позже», — продолжила леди. «Вы знаете, что это необходимо, и что в деревне очень трудно это осуществить. Надеюсь, я убедила вас, что переезд с детьми в город не был глупой затеей. Я очень рада, что вы дали мне возможность объяснить, почему я не последовала вашему совету».
1: «Чему собираются учиться ваши дочери?» — резко спросил джентльмен.
0: «Ника, старшая, неплохо рисует», — ответила леди. «А у Агнес несомненный талант к музыке. Обе девочки серьезно относятся к учебе и надеюсь, что впоследствии смогут преподавать. Они очень хотят это делать».
1: «Эти искусства не приносят хорошей отдачи даже после многих лет учебы», — сказал джентльмен. «Для сестер было бы гораздо разумнее заняться пошивом одежды. Они могли бы быстро начать бизнес, в котором они могли бы помогать друг другу и зарабатывать немного денег. Это очень помогло бы и вам, и вашему сыну. Если ваш мальчик собирается учиться, пройдет много времени, прежде чем он сможет стать независимым».
0: Вдова пастора печально смотрела перед собой, не говоря ни слова.
1: «Пожалуйста, не поймите меня неправильно. Я говорю только в интересах вас и ваших детей», — снова начал джентльмен. «Мне очень жаль, что я не встретился с вашими дочерями, потому что они бы скоро согласились со мной, если бы услышали мои доводы. Нынешняя молодежь хорошо понимает, что значит легко и выгодно пробивать себе дорогу. Можете даже не сомневаться».
0: «Мои дети, возможно, немного отстают от этих понятий. Возможно, благодаря влиянию своих родителей, они все еще проявляют интерес к тому, что вы называете голодным искусством», — сказала леди со вздохом. «Но я познакомлю своих детей с вашими идеями и постараюсь поговорить с ними в соответствии с вашими взглядами, по крайней мере, насколько это в моих силах».
1: «Сколько лет старшей? Она должна быть достаточно взрослой, чтобы понять мои доводы», — заметил джентльмен.
0: «Нике 14-й год. Ее образование, конечно, во многих отношениях еще не полное», — ответила леди. «Дино 12, а Агнес 11 лет. Последняя прежде всего должна закончить общеобразовательные школьные годы».
1: «Все еще довольно молодые», — сказал мистер Шалер, качая головой. «Однако я уверен, чем дольше займет их обучение, тем короче будут пути к цели. Я все больше убеждаюсь, что мой совет правильный. Если вы отдадите своих маленьких дочерей в руки искусной портнихи, ваш переезд в город будет оправдан».
0: В своем рвении убедить молчаливого слушателя посетитель не заметил, как вошел маленький мальчик. Этот малыш сначала прятался за спиной своей матери, но по ее знаку приблизился к мужчине. Он заметил ребенка только тогда, когда маленький кулачок с силой протиснулся в его сжатую правую руку.

0: «Пожалуйста, простите агрессивное приветствие моего маленького сына», — взмолилась мать.
1: «О, вот еще один! Я знал, что у вас есть еще один поменьше», — воскликнул растерянный посетитель. «Ну, парень, как тебя зовут?»
0: «Макс», — последовал ответ.
1: Мужчина вопросительно посмотрел на мать.
0: «Это имя, которое дали ему его брат и сестры, и, похоже, оно осталось за ним навсегда», — ответила она. «На самом деле его зовут Маркус, и ему всего 5 лет».
1: «Ну-ка, а кем ты хочешь стать, когда вырастешь, мой юный друг?» — спросил мистер Шалер.
2: «Генералом армии», — без колебаний ответил малыш.
1: После этих слов джентльмен поднялся. «Мне кажется, дорогая миссис Халм, что у всех ваших детей довольно высокие идеи», — сказал он внушительно. «Я могу только надеяться, что вскоре они поймут, что в этом мире не каждый может делать то, что ему заблагорассудится».
0: Мать одобрила это доброе пожелание, но добавила. «Я должна вам сказать, что Макс почерпнул эту идею из своей любимой книги, где изображен генерал верхом на лошади. Он очень любит ее. Это, конечно, мимолетное увлечение, как и многие другие».
1: «Никогда нельзя считать, что призывать к правильной и успешной работе слишком рано или слишком часто. Пожалуйста, не упускай это из виду, мой друг». С этими словами опекун закончил интервью и, попрощавшись, осторожно начал спускаться по крутой лестнице. Как раз в этот момент девочка бежала вверх по лестнице так быстро, что казалось, будто вообще не касалась ступенек. Поскольку джентльмен занимал все пространство, единственное место для прохода оставалось под его рукой, которой он держался за перила. Здесь юркое существо и попыталось проскользнуть.
3: «Остановись! Подожди! Разве ты не принадлежишь вдове пастора, мисс Халм?» — спросил джентльмен, преграждая ей путь рукой.
0: «Да, это моя мама», — последовал быстрый ответ. Нагнувшись еще ниже, девочка снова попыталась пройти.
3: «Да постой же ты спокойно хоть одну минуту», — потребовал теперь джентльмен. «Ты, вероятно, знаешь, что я мистер Шалер, ваш опекун. И я только что дал вашей матери совет, который был предназначен для вашего блага. Ты нисколько не выглядишь глупой, так что можешь помочь убедить свою мать. Я уверен, что ты можешь понять, что хорошо для вас. Ты старшая?»
0: «Нет, я младшая», — последовал быстрый короткий ответ.
3: «Тем лучше, тогда старшая будет еще более благоразумной. Если вы последуете моему совету, то обе сможете внести свой вклад в процветание всей семьи». С этими словами джентльмен подал девочке руку и пошел вниз. Агнес взлетела по оставшейся части лестницы и вошла в узкий коридор. Ее брат Макс выжидающе стоял в открытом дверном проеме. Он делал это каждый раз, когда его брат и сестры возвращались домой из школы. После тихого утра ему нравились перемены, которые приносил их приход.
2: «Здесь был толстый джентльмен, и потом мама сказала: „О, Боже! И ты больше не можешь играть на пианино“», — сообщил он.
0: Агнес бросилась в соседнюю комнату и так же быстро выскочила обратно.
2: «А где мама? Мама! Мама!»
0: — звала она, открывая одну за другой двери.
4: «Я здесь, Агнес, но не будь такой нетерпеливой», — раздался голос матери из кухни.
0: Агнес бросилась к ней.
2: «Мама, что это Макс говорит? Это правда? Я знаю, что мистер Шалер был здесь, и что он может говорить нам, что мы должны делать. Что он сказал? Действительно ли это правда, что сказал Макс? О, я больше никогда не буду есть! Я больше не буду спать или еще что-то делать! Все потеряно!»
0: Агнес была ужасно взволнована. Ее щеки пылали, а глаза, казалось, метали молнии.
4: «Но, дитя, ты не должна так говорить. Не надо так ужасно волноваться и отчаиваться», — спокойно увещевала ее мать.
0: «Сейчас нет времени обсуждать тему, которую необходимо обсудить спокойно. Мы сделаем это сегодня вечером. Ты прекрасно знаешь, что я с величайшим сочувствием отношусь к вашим желаниям и стремлениям, и что это значит для меня так же много, как и для вас.
4: Как только у нас будет тихий час, мы вместе сможем все это обсудить». Эти слова успокоили девочку. Она знала, что мама всегда делилась с ними всеми переживаниями. Приехав в город, мать и дочь надеялись, что смогут осуществить свое самое горячее желание, а именно завершить музыкальное образование Агнес. Агнес могла рассчитывать на помощь матери. Это было ради счастья их обоих. Скоро Агнес вернулась на кухню, чтобы, как обычно, заняться своей работой. Обе сестры всегда помогали облегчить работу матери, потому что их единственной служанкой была совсем юная девушка, которая мало что умела, кроме выполнения поручений. Макс вернулся на свое прежнее место. Он был чрезвычайно доволен тем огромным эффектом и волнением, которые его слова произвели на Агнес. Услышав, что кто-то еще поднимается наверх, он приготовился повторить свою речь. Когда Ника была уже достаточно близко, чтобы услышать его, он сказал:
2: «Здесь был толстый джентльмен, и когда он ушел, мама сказала: „О, Боже, и ты больше не будешь рисовать деревья и цветы“». Ника, не видевшая мистера Шаллера, и не поняла смысла этих слов. Невозмутимая, она молча прошла мимо Макса и вошла в другую комнату, что ужасно разочаровало мальчика. Услышав, как Дина поднимается по лестнице, он выплеснул на него свое разочарование. «Сегодня у нас его не будет», — объявил он. «А что у нас должно было быть? О чем я должен был думать, маленький загадайщик?» — спросил Дина. «О, я знаю. Всякий раз, когда ты думаешь, что у нас на обед будет зеленый горошек, ты прибегаешь очень быстро. Ты даже не можешь ждать, потому что он тебе очень нравится», — утверждал Макс. «Но сегодня у нас его не будет, потому что вместо него у нас будет капуста. Вот, теперь ты знаешь».
4: «А теперь заходи, и мы посмотрим, у кого по этому поводу будет смешнее рожиться, у тебя или у меня». С этими словами Дино взял своего младшего брата за руку, и они вместе побежали в комнату. Очень скоро после этого вся семья уселась за обед. В большинстве случаев дети рассказывали матери о событиях утра. Они все говорили одновременно, пока ей не становилось совсем трудно что-либо понять. Но сегодня все было по-другому. Казалось, в воздухе разыгралась гроза. Все молчали, и на всех лицах, кроме одного, казалось, нависли тяжелые тучи. Ника сидела задумчивая и смотрела перед собой, потому что Агнес растолковала ей слова младшего брата. Она с трудом проглатывала пищу, потому что ей приходилось глотать еще кое-что. Агнес хмурилась так, чтобы ее лоб был похож на одну огромную морщину. Мать тоже была погружена в глубокие раздумья, что было видно по ее встревоженному выражению лица. Макс, который обычно был чрезвычайно разговорчив, вяло жевал рис с капустой, часто глубоко вздыхая. Один Дина был веселым. Он с большим ожиданием переводил взгляд с одного на другого, и обед не слишком его занимал. «Я ожидаю грозу», — сказал он, так как тишина все еще не нарушалась. «Ника собирается метать молнии, которые сверкают под ее ресницами, а Агнес последует за ней с громом. После этого я предсказываю сильный ливень, потому что Макс с трудом сдерживает слезы из-за этой капусты».
2: «Ну, ты съел гораздо меньше капусты, чем я!» — воскликнул Макс.
4: «Я делаю это только из умеренности, мой маленький человечек, чтобы никому не досталось слишком мало».
2: «Я бы ответила тебе, Дина, о громе и капусте, если бы у меня было время!» — наконец взорвалась Агнес. «Но у меня урок музыки в час дня, и у меня достаточно того, что нужно проглотить и без этой ужасной капусты».
4: «Я только хотела бы, чтобы ты был более умеренным в других вещах, а не в еде, Дина», — сказала мать со своей улыбкой. «Ты почти ничего не ел, и я слышала, как ты всю ночь кашлял. Твое здоровье ужасно беспокоит меня, Дино. Ты сильно кашлял сегодня в школе?»
2: «Конечно, мама, но об этом не стоит беспокоиться», — весело ответил Дино.
4: «Он всегда проходит. Мой учитель сказал сегодня, что для меня было бы лучше оставаться на пастбищных полях моей родной деревни, чем искать пыльные уголки города. Но я ответил,
1: К сожалению, латинский язык не произрастает на пастырских полях, профессор».
0: «О, я надеюсь, ты не ответил ему этими словами», — испуганно произнесла мать.
1: «О, да, именно этими словами, только они были в моих мыслях. Пожалуйста, мамочка, не переживай обо мне», — взмолился Дино.
0: «Боюсь, что твой профессор прав», — со вздохом произнесла мать. «Но у меня есть план, который мы обсудим сегодня вечером. Я также расскажу о предложении нашего опекуна о девочке. Пожалуйста, постарайтесь не выглядеть такими ужасно несчастными, потому что еще не все потеряно».
1: «В конце концов, до этого дойдет», — сказала Ника, выходя из комнаты. «Да и я думаю, гораздо хуже», — поддержала ее Агнес. Сердито подвинув свой стул на место, она ушла, предварительно сунув свои ноты в папку.
2: «Что может быть хуже, чем когда все потеряно?» — крикнул ей вслед Дино.
1: «Я знаю, что!» — понимающе ответил Макс, в то время как Агнес оглянулась на Дино, как бы говоря. «Если бы у меня было время, я, конечно, ответила бы тебе».
2: «Что же это, мой мудрый маленький человечек?» — спросил Дино.
1: «Если бы ей все время приходилось есть только капусту!» — ответил Макс, полной убежденности, которую он, казалось, приобрел на собственном опыте. Дина тоже приготовилась уходить. С печальным видом мать провела рукой по густым волосам мальчика.
0: «Пожалуйста, будь осторожен и не беги слишком быстро», — умоляла она. «Тебе очень вредно сидеть в прохладном школьном помещении, когда ты перегреешься. Я всегда беспокоюсь, когда ты уходишь».
2: «Но, мамочка, я не настолько болен!» — сказал Дино, нежно обнимая ее. «Когда у кого-то кашель, он всегда через некоторое время проходит, и у меня также. Не расстраивайся, в конце концов все будет хорошо. Но сейчас я должен идти, а то опоздаю!» — воскликнул он.
0: «Не спеши, Дино! Времени еще достаточно! И помни, что я тебе сказала!» — крикнула она ему вслед. Затем, подойдя к открытому окну, она проследила глазами за бегущим по улице мальчиком. Дино доставлял мисс Халм большое беспокойство, так как с каждым днем он становился более хрупким. Она заметила, что в последнее время у него был плохой аппетит. Несмотря на это, у мальчика был очень милый нрав, и он всегда был веселым. Он всегда старался, чтобы все были в хорошем настроении, и прежде всего его мать. Из всех тягот, которые ей приходилось нести, беспокойство о здоровье сына было самым тяжелым. Об этом можно было судить по страдальческому выражению ее лица, когда она отошла от окна и села возле своего рабочего стола. Макс повторял свой вопрос уже в третий раз, но мать его не слышала. Повысив голос, он громко повторил:
2: «Мама, почему человек должен есть то, что едят коровы?»
1: «Что ты имеешь в виду, сынок? О чем ты говоришь?» — спросила она.
2: «Я видел это на картинке в моей книжке. Листья, которые дают коровам, точно такие же, как на кухне», — объяснил он не слишком понятно, но мать поняла его сразу.
0: Она вспомнила, с каким интересом он смотрел на капустные листья, когда девушка принесла их домой с рынка. Помнила она и картинку из его любимой книги, где был нарисован мальчик, дающий лоснящейся коричневой корове великолепные зеленые листья.
2: «Так ты все еще думаешь о капусте, Макс?» — спросила мать.
0: «Ты не должен быть недовольным, когда так много бедных детей вынуждены голодать. В то время, как они страдают, вы можете есть хлеб и хорошие овощи».
2: «А нельзя ли послать им оставшуюся капусту?» — быстро предложил Макс.
1: «Иди сюда и поработай над вышивкой, которую я начала для тебя, сынок. Посмотрим, кто сегодня сделает больше. Возможно, это развеет твои мысли о капусте. Садись рядом со мной, Макс».
0: Мать поставила маленький стульчик рядом со своим и заняла работой проворные пальцы мальчика. Теперь началась гонка со стежками. В своем рвении победить мать он, наконец, забыл о предмете, который его беспокоил. Наступил поздний вечер, и работа детей со школьными заданиями была закончена. Миссис Халм убрала большую корзину для штопки и взялась за вязание. Пришло время, когда, нетерпеливо столпившись вокруг матери, дети рассказали ей обо всех неприятностях и радостях этого дня. Для Макса это была самая тяжелая часть дня, так как ему необходимо было идти спать. Прежде чем начать разговаривать с тремя старшими детьми, мать всегда брала его за руку и отводила в спальню. Каждый вечер он возмущался. Хитрый юнец всегда думал, что упорным сопротивлением может нарушить правила. Мать, однако, знала, что скоро он начнет зевать, а веки его начнут слипаться. Этим вечером он обнаружил, что отправлен был спать еще до того, как у него было время подготовиться к своим возражениям. Мать, казалось, стремительно уложила его в постель вовремя. Мальчик всегда смирялся со своей судьбой, когда она присаживалась на минутку у его кровати, чтобы услышать обо всем, что могло его беспокоить. Макс знал, что все разговоры будут бесповоротно прекращены после того, как он произнесет молитву. Каждый вечер он пытался продлить этот период. После того, как Макс забрался в постель, он задумчиво спросил:
2: «Мам, тебе не кажется, что если бы люди сажали вишни там, где сейчас растет капуста, все могли бы есть вишни вместо капусты?»
0: «На этом мы должны закончить разговор, сынок», — к немалому удивлению Макса сказала миссис Халм.
2: Он так надеялся начать долгий разговор.
0: «Похоже, ты сегодня не в состоянии справиться с капустой, сынок. Спи, ты уже достаточно говорил о ней». Макс понял, что в тот вечер ничего нельзя было сделать. После вечерней молитвы и поцелуя матери он лег и крепко уснул, еще до того, как мать закрыла дверь. Агнес только что закончила свое последнее задание и швыряла книги в ящик стола, одну яростнее другой. Она никак не могла прийти в себя. Как только мать вернулась в комнату, у нее вырвалось:
2: «Мама, если мне больше не разрешат заниматься музыкой, я бы предпочла ничему не учиться. Почему бы мне не стать служанкой? Я бы прекрасно могла выполнять эту работу. Как только я заработаю достаточно денег, я куплю арфу, и тогда я смогу переходить от дома к дому, играть и петь. Я бы смогла так жить. Никто не обязан быть швеей. Люди могут носить юбки и кофты. Их запросто можно было бы связать. Всем другим детям живется лучше, чем нам. Они могут учиться всему, что им вздумается, а мы ничему не можем учиться!»
0: Бурные рыдания заглушили все последующие слова. Во время высказывания сестры Ника молча рисовала. Она все ниже и ниже склоняла голову над своей работой, ни разу не подняв глаза. Она продолжала свои занятия, но глаза ее наполнялись слезами. Отодвинув работу, она поднесла к лицу носовой платок.
4: «Ах, детки», — сказала мать, печально глядя на них, — «не впадайте сразу в такое отчаяние. Вы знаете, что ваше счастье — это и мое счастье. Я стараюсь и буду делать все, что в моих силах, чтобы осуществить ваши мечты. Для меня было бы величайшей радостью развить ваши таланты, чтобы вы могли посвятить всю вашу жизнь музыке и живописи. Однако, если мы обнаружим, что это невозможно, дорогие дети, мы должны твердо верить, что это было бы не к лучшему, если бы нам это удалось, ибо один Бог знает, каким путем нас вести. Не теряйте уверенности в нашем Небесном Отце, потому что Он наше величайшее утешение. Он не забудет нас, если мы не забудем Его. Мы должны помнить, что Он видит дальше, чем мы. Он знает, почему и куда Он нас ведет. Мы не можем заглянуть в будущее, но позже мы поймем и осознаем, почему нам пришлось перенести все наши беды. Они превратятся в несравненные благословения.
2: «А теперь давайте снова станем счастливыми и споем песню», — предложил Дино.
0: Ему нравилось быть веселым, и он любил, чтобы все вокруг него тоже веселились.
2: «Давайте споем. Если зимние штормы бушуют, мы знаем, что скоро весна. Даже Агнес, я слышал, бунтует. Будет счастлива с нами тогда».
4: «Да, Дина, тебе легко смеяться», — возразила Агнес.
2: Ты бы, наверное, запел другую песенку, если бы тебе пришлось стать портным. Но ты можешь учиться всему, чему хочешь».
0: «Я, конечно, не буду изучать все», – парировал Дино. «Но твое пение намного приятнее, чем твои споры, Агнес, поэтому, пожалуйста, начинай. Если тебе не нравится моя песня, ты можешь начать другую».
4: «Дети, позже мы все споем вместе», – сказала мать. «С тобой, Дина, я тоже должна поговорить. Меня беспокоит твой кашель и твое здоровье. Я довольно долго искала подходящее место за городом, куда я могла бы тебя отправить. Конечно, есть много мест, но я хочу, чтобы ты поехал в какой-нибудь скромный дом, где за тобой могли бы присмотреть. Сегодня я нашла в газете заметку, которая, возможно, как раз то, что я ищу. Прочти сам, Дино».
0: Дино начал читать.
2: «Да-да, мама, я должен туда поехать!» — сказал он, сотрясаясь от смеха. «Я должен поехать к Марте в Иллер! Я уверен, что в доме Марты Вульф очень уютно, где все аккуратно и свежие занавески!»
0: Сестры тоже захотели увидеть объявление, которое так развеселило Дино. Он прочитал абзац вслух, и все они согласились, что там ему будет хорошо. Мать решила сразу же написать этой женщине и отвезти Дино туда как можно скорее.
4: «Теперь мы закончим день пением», — сказала она, садясь за старое пианино. Каждый день дети пели вечернюю песню под ее аккомпанемент. Открыв книгу, она начала, и трое детей подхватили пение своими чистыми, свежими голосами.
2: «Благодарю Господь за землю! За то, что спас от темноты. Благодарю тебя за небо. Там ждешь меня».

Короткие рассказы для детей. Вот я посылаю пред тобою ангела хранить тебя на пути и ввести тебя в то место, которое я приготовил. Книга Исход, 23 глава, 20 стих. Еще будучи молодым, я много путешествовал и зарисовывал красивые пейзажи. Однажды я путешествовал по лесу в Тюрингии и, переходя через горы, подошел к обрыву. В поисках красивого вида я стал спускаться по крутому склону, уходя все дальше от дороги. Обрыв был очень крутой, и вскоре я продвигался вперед, цепляясь за выступы и кусты, попадающиеся мне на пути. Неожиданно камень, на который я наступил, оборвался, и с большой скоростью я покатился вниз по обрыву. Я громко крикнул: «Боже мой, помоги мне!» Упав на колючий куст ежевики, я повис на нем. Сердце мое учащенно билось. Я был сильно перепуган, так как подо мною была глубокая пропасть. Не осмелившись сразу встать, я лежал и молился Господу, чтобы Он помог мне. Чуть осмелев, я начал лежа на колючем кусте кушать сладкие ягоды. Я благодарил Господа, что этот кустарник задержал меня, а также и за то, что ангел-хранитель был рядом со мной. Потом мне удалось, кряхтя и охая, подняться и осторожно, с дрожью в коленях, спуститься с горы. Однажды жил один вязальщик веников. У него было небольшое маленькое подсобное хозяйство. Маленький Томас, сын вязальщика, каждый день после обеда выгонял небольшое стадо коз на пастбище. Это было его обязанностью, которую он охотно исполнял. Козы резво прыгали в горах, но вдруг исчез один козленок. Мальчик долго искал и звал его. Наступила ночь, а Томас, все еще спотыкаясь о камни, бродил в поисках пропавшего козленка и горько плакал: «О, Отец Небесный! Я хотел бы найти моего козленка и вместе с ним вернуться к отцу домой». В темноте он наткнулся на терновый куст. Как он ни старался, ему все же не удалось высвободиться из колючек. Уставший от страха и напряжения, он уснул. Утром, открыв глаза, он увидел, что повис на краю глубокой пропасти. Один шаг дальше, и он упал бы в нее. Но ангел Господень сохранил его от смерти. «Вот я посылаю пред тобою ангела хранить тебя на пути и ввести тебя в то место, которое я приготовил», сказал Бог когда-то Моисею. Как рад был отец на следующее утро, видя сына своего живым и невредимым. Будем молиться и поблагодарим дорогого Господа за то, что Он даровал нам жизнь и охраняет нас.

любит деток Иисус, Он хранит нас нежно. Я Ему всегда молюсь в радости безбрежно. Я всегда в Его руке, зло меня не встретит. Он, как свет на маяке, мне всегда ответит.

Дорогие ребята, а сейчас будет продолжение чтения нашей детской Библии. История про Моисея. Называется «Манна и скала». Израильтян было много, потому пищи для них нужно было много. С собой из Египта они взяли только немного хлеба, который они очень скоро съели. Что же им теперь делать? Им следовало просить пищи у Бога. Он любил их и не мог допустить им умереть с голоду. Но неблагодарные израильтяне начали роптать. Они пошли к Моисею и Аарону и сказали им: «О, если бы мы умерли в земле египетской! Там у нас было много мяса, и мы ели хлеб досыта. Здесь же мы умираем с голоду. Вы вывели нас в эту пустыню, чтобы уморить нас голодом». Как неблагодарны они были по отношению к Богу и Моисею. Но Моисей не отвечал им резко. Он знал, что Бог слышал несправедливые слова их. Бог сказал Моисею: «Я слышал слова израильтян, и я дам им пищу». На следующее утро, когда израильтяне вышли из шатров своих, они нашли, что земля была белая. Моисей же сказал им: «Вот хлеб, который Бог послал с неба. Собирайте его и несите в шатры свои». Тогда израильтяне начали собирать этот небесный хлеб или манну для себя. И на всех хватило манны. Народ ходил и собирал ее и молол в жерновах и толок в ступе, и варил в котле и делал из нее лепешки. Вкус же ее был подобен вкусу лепешек с елеем. Числа 11:8. Бог посылал ее рано утром, и израильтяне должны были рано утром ее собирать, потому что она таяла на солнце. Моисей сказал им: «Не собирайте манну, чтобы ею запасаться, потому что Бог будет вам ее посылать всякий день». Но некоторые из израильтян не послушались Моисея и сохранили манну на другой день. Но когда они захотели съесть на другое утро эту манну, то они увидели, что в ней завелись черви, и они вынуждены были ее выбросить. Как безумно не слушаться приказаний Божьих! Вскоре после этого оказался недостаток в питье. В пустыне не было ни рек, ни озер, но Бог не мог допустить, чтобы они умерли от жажды. Неблагодарные израильтяне пришли к Моисею и начали резко его упрекать. «Зачем вывел ты нас из Египта? Вы хотите умертвить в пустыне детей наших и скот наш, погибающий от жажды?» Они так сердились, говорят это, что Моисей понял, что они готовы побить ее камнями. Но и здесь Моисей ничего им не ответил, а начал молиться. «Что мне делать с народом сим?» — говорил он. Тогда Бог сказал Моисею: «Возьми жезл твой, поднимись на холм, и пусть кто-либо из народа пойдет с тобой. Затем, когда ты подойдешь к самой скале, ударь в нее жезлом твоим, и вода потечет оттуда». В скале нет воды, и однако Моисей извлек воду из скалы. Он ударил в скалу, и вода полилась оттуда в изобилии. Как отрадно было это для томившегося жаждою народа! Их уста иссохли, язык и горло горели от жажды, но теперь они могли вдоль напиться и собрать воду в кувшины свои и напоить также скот свой. Вот и все, а теперь вопросы. Но перед этим я хочу вам напомнить наш адрес. Radio MV, PO Box 523, Mount Vernon, Washington 98273. А теперь вопросы. Первый вопрос. Что представляла из себя пустыня? Второй вопрос. Что делали израильтяне, когда они ощутили голод? Третий вопрос. Каким путем насытил их Бог? Четвертый вопрос. Что случалось с манной, если ее сохраняли на следующий день?
пятый вопрос. Что делали израильтяне, когда у них не стало воды? И шестой вопрос. Откуда дал им Бог воду? Ну вот и все, а теперь мы ждем ваших ответов. Пишите нам, мы будем ждать. Да благословит вас Господь!

0: твое дитя.
1: Мы берегом ручья идем, беседу мирную ведем. Водичка тихая журчит, природа сонная молчит. До поворота мы дошли, но ручейка-то не нашли. Куда он делся? Здесь река, а наш ручей в нее втекал. Что делать? Дальше не пройти. Перешагнуть или обойти? Мы попытались, но беда. Была глубокая вода. Как перейти на берег тот? Где мелководье или брод? Все очень просто. Мостик есть. Теперь не надо в воду лезть. Тот мостик много мне сказал. На связь с Иисусом указал. Ответ, конечно, очень прост. Молитва наша, этот мост, где скорби бурны и страшней, там просьбы громче и ясней. Тогда молитвою простой мы ищем связи со Христом.

В Иллере, в доме директора, царило большое оживление. Настал день, когда ожидалось прибытие двух дам из города для их длительного пребывания. Чтобы отпраздновать приезд своих гостей, хозяин дома заказал праздничный обед. Он давно ждал этого дня, поэтому был в прекрасном расположении духа. Для него было очень важно немедленно отправиться в путь, и он задержался только для того, чтобы официально принять своих гостей. Кроме того, он пообещал своей двоюродной сестре лично передать бразды правления домашним хозяйством в ее руки, после чего планировал отправиться в свое путешествие. Для Корнели подготовка к приезду новых членов семьи казалась очень раздражающей. Все было не так, как обычно. Обычно ей очень нравилась перспектива компании, потому что в таких случаях она часто наведывалась на кухню, где Эстер всегда была занята приготовлением пищи. Как только Корнели появлялась в дверях, Эстер окликала ее. «Корнели, посмотри, что тебе больше нравится!» «Я уверена, что получилось неплохо. Маленькие пирожки с яблоками и круглый пирог со сливами были готовы». Маленькие пирожки с яблоками и круглый пирог со сливами были готовы, чтобы девочка могла попробовать. Ее визита всегда ждали. Корнели всегда уверяла повара, что яблочные пирожки превосходны, а сливовые еще лучше. Затем Корнели шла в кладовую, где мисс Мина раскладывала фрукты на хрустальные вазы. Здесь много изюма и миндаля падало рядом с вазой, а оттуда попадало в карман Корнели. Было приятно иметь запас всякий раз, когда ей хотелось что-нибудь пожевать. Экономка нарочно роняла много орехов, потому что не хотела быть менее щедрой, чем ее соперница на кухне. Сегодня Эстер летала по кухне, яростно гремя кастрюлями и сковородками. Когда появилась Корнели, чтобы посмотреть, что происходит, повар крикнула ей. «Убирайся! Сегодня у меня для тебя ничего нет! Дамы из города не должны думать, что они должны учить меня, как готовить хороший обед. Я сама им покажу. Уходи и не мешай мне. Освободи место, Корнели. Мне нужно приготовить овощи». Корнели побежала в кладовую. Мина как раз складывала на тарелку великолепную кучу печенья и миндальных колец. «Не врывайся так, а то все рухнет», — предупредила она. «Не подходи так близко к столу. Эта тарелка уже готова, и с нее ничего не должно пропасть. Я не хочу, чтобы говорили, что заметно, что в этом доме нет хозяина».

0: скрыты деревьями. Мэтью был садовником. Он присматривал за лошадьми, а также должен был следить за всей работой, выполняемой его помощником в саду и в конюшне. Мэтью был особым другом Корнелли. Она знала его с незапамятных времен, ведь он служил еще ее деду. Садовник вышел из конюшни и таинственно поманил ее.
1: «Иди сюда скорее, бегом!» — сказал он. «Мы еще успеем встретить карету. Зайди только на минутку».
0: Корнелли подбежала к нему и, заглянув в конюшню, увидела лежащего на мягком свежем сене крошечного белоснежного козленка. Он выглядел как игрушечный, но на самом деле был живым.
2: «Ах, откуда он взялся, Мэтью? Он какой хорошенький! Его беленькая шкурка как шелковая. Он может ходить? Он может встать, если захочет. Ой, только посмотрите, какой он милый и как трется об меня своей маленькой головкой!»
1: «Да, ну пойдем, экипаж уже подъезжает», — поторопил Мэтью. «Беги, ты можешь видеть его каждый день».
2: «Только представь, он сегодня родился!»
0: Экипаж только что въехал во двор, и когда лошади остановились, Мэтью был уже возле них. Директор тоже был там. Чтобы не терять времени и в то же время не опаздывать, он поставил у двери наблюдателя, чтобы тот сообщил ему, когда подъедет карета. Директор был очень вежлив и помог своей кузине выйти из кареты, сердечно приветствуя ее. Затем он помог мисс Гридлен, тепло поблагодарив ее за приезд. Он сказал ей, как он рад, что она согласилась последовать за его кузиной в это уединенное место, потому что в противном случае он бы переживал, оставив ее одну так надолго. Он высоко оценил их великую жертву, приехав сюда, и надеялся, что его поездка, которая была очень срочной, не заставит его отсутствовать слишком долго.
3: «Где же ваша дочь, Фредерик?» — спросила мисс Дорнер.
0: Директор посмотрел вокруг.
3: «Я видел ее минуту назад. Ты где, Корнелли?» — крикнул он в сторону дома.
2: «Я здесь!»
0: — прозвучал голосок Корнелли совсем рядом. Она спряталась за спиной отца, чтобы осмотреть вновь прибывших, оставаясь незамеченной.
3: «Пойди поздоровайся со своей тетей и миссис Гридлен», — повелел мисс Хельмут.
0: Корнелли подала руку сначала своей родственнице, а затем другой даме, сказав каждой:
2: «Добрый день!»
3: «Ты можешь называть меня тетей, а эту леди зовут мисс Гридлен», — сказала тетя, надеясь, что ребенок повторит свое приветствие так, как ей сказано.
0: Но девочка не проронила больше ни слова.
4: Директор повернулся к экипажу, давая Мэтью указания насчет лошадей. Затем все вошли в дом, и вскоре компания уселась за богато накрытый обеденный стол. Мисс Мина заслужила множество похвал за красиво накрытый стол. После обеда хозяин повел дам по своему заведению, так как его кузине не терпелось познакомиться со всем, о чем она должна будет заботиться.
2: «Ах, какое изобилие фруктов!» — снова и снова восклицала мисс Гридлен. «Сколько вишневых деревьев! И какие огромные яблони! А какой ряд грушевых деревьев! Вы, должно быть, осенью в состоянии наполнить свои закрома фруктами, мистер Хельмут! Где вы находите для всего этого места?»
3: «Я не знаю. Слуги заботятся об этом, потому что у меня нет времени».
2: «Как жаль, Фредерик, что у тебя нет полдюжины детей. Они помогли бы тебе разобраться с этими делами», — заметила кузина.
3: «Кстати, куда подевался твой ребенок? Она, кажется, не очень общительна». «Я не знаю, где она», — ответил мистер Хельмут. «Обычно я в это время на работе, а Мина, вероятно, знает, что она делает.
2: Возможно, она занята со своим учителем. Корнелли так часто бывала одна, что не могла стать очень общительной. Вот почему я так благодарен вам обоим за то, что вы приехали. Я весьма рад, что она наконец-то может оказаться в том окружении, которого я всегда хотел для нее. Но что я мог поделать?» Я дважды брал гувернанток в дом, чтобы обеспечить ей надлежащее общение и возможность учиться. Первая сбежала, потому что не могла выносить уединение. Вторая хотела, чтобы ушел каждый слуга, который был здесь до нее. Есфирь должна была уйти, и даже Мэтью. Она сказала мне, что мне необходимо выбирать между ней и старыми домашними крысами, как она их называла.

0: мало. Я не высказал желания прогонять ни одного из них и сказал ей: «Тебе лучше уйти, потому что когда эти двое уйдут, вероятно, настанет моя очередь, так как я буду самой старой оставшейся домашней крысой». После этого она ушла, и у меня больше не было смелости проходить через еще один эксперимент. Но я понимаю, что для Корнелии пришло время находиться в обществе утонченной и культурной леди. Я уверен, дорогая кузина, что вы сможете дать мне несколько хороших советов относительно ее образования, как только познакомитесь с ней. «И я хотела бы знать, на кого она похожа», — произнесла мисс Дорнер. «Она, кажется, не похожа ни на вас, ни на вашу покойную жену».
1: «Вы так думаете?» — быстро спросил отец. «Вы в самом деле так думаете?»
0: «Ребенку, конечно, не обязательно быть похожим на меня, но я всегда надеялся, что она похожа на свою мать. Я всегда надеялся, что с годами это будет усиливаться, и что она вырастет и станет образом моей жены.
1: Вам не кажется, что у нее глаза Корнелии?»
0: «Я думаю, что довольно растрепанная грива моего ребенка со временем будет напоминать красивые каштановые волосы моей Корнелии. Волосы у ребенка очень густые и точно такого же цвета». Директор выжидательно посмотрел на свою кузину. Казалось, ему очень хотелось, чтобы она с ним согласилась. Пожав плечами, она ответила: «Я совершенно не вижу никакого сходства между лохматой маленькой дикаркой и Корнелией. Корнелия всегда была очень прекрасна в своей изысканной опрятности. Ее глаза всегда светились счастьем и улыбались из-под ее красивых каштановых волнистых волос. Мне жаль говорить вам, что ваш ребенок не совсем привлекателен. Она похожа на дикого, разъяренного маленького котенка со вставшей дыбом шерстью. Мне кажется, она изгибается и выглядит так, словно хочет прыгнуть на тебя и поцарапать».
1: «Нет, нет, она этого не делает», — заверил директор. «Ребенок ни в малейшей степени не злой. По крайней мере, я так не думаю».
0: «Но я боюсь, что вы правы в том, что она нисколько не похожа на свою мать. Ее воспитание, я имею в виду отсутствие воспитания, может иметь к этому какое-то отношение. Вот почему я так благодарен вам обоим за то, что вы сюда приехали. Я уверен, что под вашим влиянием ребенок изменится и многое приобретет. И я не думаю, что Корнели трудно будет все это усвоить. Теперь я могу путешествовать с легким сердцем, кузина, потому что знаю, что могу оставить своего ребенка, дом и слуг на ваше попечение. Вы не представляете, в каком трудном положении я иногда нахожусь. Мне необходимо часто уезжать, но я не могу этого делать, потому что без меня некому позаботиться о доме. Слуг нужно поддерживать в хорошем настроении, а домом нужно управлять авторитетно и рассудительно. Я не могу выразить всей благодарности за то, что вы сделали для меня эту поездку возможной». Вернувшись с прогулки, они разошлись. Мистеру Хельмуту предстояло еще многое подготовить к путешествию, а дамы удалились в свои комнаты, чтобы устроиться. За ужином все снова встретились. Дамы и их хозяин появились точно в назначенное время, и сразу же был подан ужин.
1: «Где ваша дочь? Разве она не приходит на ужин?» — спросила мисс Дорнер. «Да, конечно. Ты не знаешь, где она, мисс Мина?» — спросил отец.
0: В этот момент открылась дверь, и Корнели с пылающими щеками вбежала в комнату. Она быстро села на свое место.
1: «Ты пролезла через живую изгородь?» — спросила тетя.
2: «Нет, я была в курятнике», — ответила Корнели.
1: «Это не причина, чтобы так выглядеть. Иди в свою комнату, и пусть мисс Мина причешет твои волосы. Она также даст тебе кусок мыла. Это совершенно необходимо».
0: Корнели посмотрела на отца. Это было что-то новое, и она ждала его подтверждения.
1: «Быстрее, Корнели, что ты медлишь?» – распорядился он. «Ты должна безоговорочно повиноваться своей тете, потому что теперь она занимает мое место. Надеюсь, что все присутствующие здесь ясно это понимают», — добавил он, бросив взгляд на мисс Мину.
0: Экономка хотела последовать за Корнели, но девочка заверила:
2: «Я сама могу это сделать». Когда девочка вернулась, ее лицо и руки были тщательно вымыты, но волосы выглядели очень странно. Она причесала их так, что они торчали во все стороны.
1: Тетя рассмеялась и сказала:
2: «Твоя голова похожа на развиваемую ветром копну сена. Завтра мисс Минна расчешет тебе волосы должным образом». Корнелли нахмурилась так сильно, что ее глаза стали совсем близко друг к другу. Она больше не поднимала их от тарелки. На следующий день директор уехал очень рано. Деревня Иллер, где находились церковь и здание школы, находилась довольно далеко от металлургического завода. Корнелли не могла ходить в школу каждый день, потому что это было слишком далеко, поэтому она занималась дома. Учитель, которого выбрал ей отец, приходил каждое утро и обучал ее всем необходимым предметам. Во второй половине дня она была свободна, за исключением самостоятельной работы, которую ей предстояло выполнить к следующему дню. Это занимало немного времени, и до сих пор у ребенка было довольно свободное существование. Она всегда находила время для ежедневного визита к Марте и долгих бесед со своей старой подругой. Она также могла свободно бродить по прекрасному буковому лесу и по склону горы. Девочка жила без всякого расписания. На лугах и в лесу можно было найти много замечательных вещей, и Корнелли никогда не уставала, пока светило солнце. Если дождь или снег не позволяли ей совершать прогулки, она проводила вторую половину дня в уютной комнате Марты. Там она проводила самые приятные часы, потому что разговоры и рассказы старушки были для Корнелли неиссякаемым источником наслаждения. Учитель только что вышел из дома. В связи с отъездом ее отца на уроке грамматики было много материала для предложений. Все ответы ребенка на его вопросы звучали сегодня так быстро, что учитель закончил свой урок ровно в назначенный час. Он горячо похвалил Корнелли за отличную работу, а затем сердечно пожал ей руку. Они были лучшими друзьями, и учитель хорошо знал свою ученицу. Всякий раз, когда она была оживленной и в хорошем настроении, он усердно работал с ней и за короткое время достигал в 3 раза больше, чем обычно. Чтобы не испортить их отношения, он отпускал ее в назначенное время. В другой раз, когда Корнелли была рассеяна и не хотела работать, он продвигался медленно и осторожно, не желая вызвать в ней неприязнь к учебе. Учитель продолжал заниматься, пока стрелка часов не показывала на 1/4, 30 минут или даже 3/4 часа больше установленного для занятий времени. Тогда до обеда у Корнелли оставалось едва ли больше 1/4 часа, чтобы успеть сбегать в сад, в конюшню и в курятник, что она всегда планировала сделать. Учитель наконец останавливался и говорил в своей самой дружелюбной манере: «Мне пришлось задержаться сегодня так надолго, потому что мы не сделали и половины того, что должны были сделать. Ты немного медлила с пониманием, Корнелли. Надеюсь, завтра все пройдет лучше, иначе наш урок может затянуться еще дольше». После этого у Корнелли всегда все шло намного лучше, так как у нее не было ни малейшего желания повторять такое утомительное занятие. После такого урока проходило много дней, прежде чем она снова становилась ленивой. Сегодня Корнелли работала быстро и хорошо, потому что до обеда ей нужно было много свободного времени. Со вчерашнего дня она не смогла повидать маленького козленка. Урок закончился, и она помчалась в конюшню. Обед был назначен на 1 час дня, так что у нее оставался еще 1 час. Мэтью заметил приближающуюся девочку и позвал ее: «Иди сюда, Корнелли! Посмотри, как он прыгает!» Корнелли вбежала в конюшню и увидела белоснежного козленка, весело прыгающего по сену вокруг своей матери. Он выглядел таким хорошеньким, что от восторга Корнелли захлопала в ладошки. «Ах ты, милый попрыгунчик!» — воскликнула она, поглаживая его безупречно белый мех. «Я принесу красную ленточку для твоей шеи, а потом мы вместе погуляем!» С этими словами девочка побежала обратно в дом. Порывшись среди своих вещей, она вскоре вернулась с ярко-красной лентой, которую повязала на шею козленка. Корнелли была в неописуемом восторге. Никогда в жизни она не видела более красивого животного, чем маленькое существо с белоснежной шерсткой и красной лентой на шее, легко прыгающего вокруг. В следующее мгновение козленок улегся на сено и радостно посмотрел на Корнели.
3: «Мэтью, можно мне с ним погулять? Можно я запрягу его в свою маленькую повозку и покатаюсь?» – спросила девочка.
2: В ее голове созревало много планов, следующих один за другим.
1: «Подожди, подожди. Сначала мы должны позволить ему вырасти», – задумчиво ответил Мэтью. «Самое главное для него – расти, потому что он похож на ребенка, который только что научился ходить. Он должен оставаться рядом со своей матерью и может бегать только рядом с ней. Когда он подрастет, он сможет совершать прогулки, а когда он станет большим и сильным, мы сможем запрячь его, и ты сможешь ездить на нем с двумя поводьями в одной руке и длинным кнутом в другой».
2: Корнели взвизгнула от восторга и с новой нежностью погладила малыша. Она уже представляла себе прекрасные поездки, которые они могли бы совершать вместе.
1: «Ты слышала звонок в литейном цехе? Я уверен, что уже должно быть время обеда.
2: Теперь тебе придется быть немного осторожнее, Корнели. Помни, что в доме находятся незнакомые дамы», — предупредил старый Мэтью.
1: «После обеда ты можешь прийти снова».
2: Корнели и в самом деле ничего не слышала, потому что была поглощена своим новым питомцем. Она знала, что должна вовремя явиться к обеду, поэтому сразу же ушла. Она также заметила, что дамы не прятались за большими газетами, как ее отец. Подбегая к дому, она заметила кран. Вдруг девочка вспомнила, что ей нужно вымыть руки, поэтому подставила их под трубу и сильно потерла. Затем намочила лицо и его тоже потерла. У нее ничего не было, чтобы вытереться, кроме маленького носового платка.
1: «Поторопись, дамы уже за столом!» – услышала она голос Эстер, подгоняющий ее из окна кухни.
2: Корнели вбежала и увидела, что обе дамы уже сидят за столом. Перед ней стояла полная тарелка супа.
1: «Ты должна вовремя приходить на прием пищи. Я уверена, что в саду ты можешь услышать громкий звонок», — сказала тетя. «Но что у тебя за вид? Наполовину мокрые руки, промокший фартук и влажные ноги. Ты что, плескалась в воде или чем ты занималась?»
4: «Я мыла руки под краном, и на меня попали брызги», — ответила Корнели.
1: «Естественно», — заметила мисс Дорнер. «В комнате есть умывальник, где ты не забрызгаешься. Иди и сейчас же переодень фартук. За столом ты должна быть аккуратной и опрятной».
2: Корнели ушла.
1: «Ребенок определенно слушается вас. Это уже кое-что», — заметила мисс Гридолин. «С тех пор, как вы ей сказали, она всегда приходит к столу умытой». «Это правда, но у нее самые неслыханные манеры», — ответила мисс Дорнер. «Как избавиться от них и направить ребенка на правильный путь?» «Я должна попросить тебя помочь ей утром, мисс Мина. Пожалуйста, гладко расчеши ей волосы и раздели их так, как я тебе сказала».
4: «Я сделала это, мисс Дорнер, и я делаю это каждое утро», — обиженно ответила экономка.
3: «Волосы Корнели как щетина, и их очень трудно заплести в косу. Когда она прыгает, они словно запутываются, а скачет она каждое мгновение».
2: Корнели вернулась и села есть свой суп. Ее место было рядом с тетей, лицом к другой даме.
1: «Что это прилипло к твоему платью?» — спросила мисс Дорнер, с отвращением глядя на маленькую юбку. С нее действительно что-то свисало. «Это что, сено или солома? Ты, конечно, не выглядишь опрятной. Я надеюсь, что ты пришла не из сарая?»
4: «Да, оттуда», — ответила Корнели.
1: «Какой ужас! Ну, конечно, я даже чувствую этот запах! Это уже слишком!» — воскликнула она. «Я уверена, что твой отец не пускал бы тебя туда, если бы знал об этом».
4: «Нет, конечно, он и сам туда ходит», — ответила Корнели.
1: «Не отвечай дерзко. В случае с твоим отцом все совсем по-другому», — объяснила мисс Дорнер. «И я хочу сказать тебе кое-что, что ты должна запомнить. Если тебе разрешено ходить в конюшню, и тебе нравится это делать, ты можешь ходить. Но когда после этого ты приступаешь к трапезе, ты должна сначала пойти в свою комнату. Хорошенько вымойся там и заодно переоденься. Смотри, не забудь».
2: «Хорошо», — ответила Корнелли.
1: «Очень странно. Какие несуразные удовольствия бывают у деревенских детей», — заметила мисс Гридлин.
2: «У тебя что, нет книжек, Корнелли? Разве тебе не нравится больше читать, чем бродить по округе и ходить в конюшню?»
3: «О, нет, мне это не нравится больше, но у меня есть несколько книг», — ответила девочка.
1: «Чем ты собираешься заниматься после обеда? Ведь у тебя нет больше уроков», — спросила мисс Дорнер.
3: «Я всегда хожу к Марте», — последовал ответ.
1: «Кто такая Марта?» — спросила тетя.
3: «Женщина», — ответила Корнелли.
1: «Я могу догадаться об этом», — ответила тетя. «Но что она за женщина?»
3: «Хорошая», — быстро ответила Корнелли.
1: «Что за ответ?» — тетя повернулась теперь к мисс Мини. «Кто эта женщина? Может ли ребенок ходить к ней? Кто-нибудь здесь знает о ней?» — спросила она.
3: «О, да, ее здесь хорошо знают. Она была здесь задолго до того, как я пришла», — был ответ Мины. «Она всегда ухаживала за хозяйкой этого дома во время ее последней болезни. Она очень хорошая женщина и всегда выглядит опрятно. Нашему хозяину она очень нравится».
1: «Теперь я действительно кое-что выяснила. Ты должна научиться давать правильные ответы, Корнелли, слышишь?» — сказала тетя. «Ты подобна дикому зайцу, который все делает, прыгая и скача. Ты можешь пойти навестить эту женщину после того, как закончишь свою работу, которую оставил тебе учитель. Я уверена, что у тебя должно быть какое-то задание на завтра».
2: Корнелли согласилась с этим, и как только дамы покинули комнату, чтобы удалиться в свои спальни на самые жаркие часы дня, она села за свой маленький столик в углу. Девочка молниеносно исписала страницу, затем, взяв книгу, читала свой урок до тех пор, пока не выучила его наизусть. Вскоре она закончила и, засунув книги в ящик стола, выбежала из дома.
3: «О, Марта, если бы вы только знали, как ужасно сейчас дома с тех пор, как папа уехал!» — пожаловалась Корнелли своей старой подруге, прежде чем даже добралась до верха лестницы. «Я хочу, чтобы папа уже вернулся, и все снова было как раньше!»
5: «В чем дело, Корнелли? Что тебя так расстраивает? Входи, посиди здесь немного и расскажи мне обо всем», — ласково сказала Марта.
1: Она поставила стул у стола рядом со своим собственным, на котором лежали аккуратно разложенные вещи для штопки.
3: «Конечно, вы не можете этого понять, Марта», — продолжала Корнелли, так же взволнованная, как и раньше. «У нас всегда все одинаково, и никто не приходит и не приказывает все менять. Теперь мне больше не разрешается входить, не помывшись, и я не могу прийти из конюшни, не переодевшись. Еще я не должна мыть руки у крана, потому что я забрызгиваюсь. И, о, так много новых вещей нужно сделать. Все так отличается от того, что было раньше».
5: «Я уверена, Корнелли, что это совсем неплохо. Не всегда все должно быть так, как было раньше», — задумчиво произнесла Марта. «Я полагаю, что леди, которая приходится вам родственницей, хочет от тебя того же, что желала бы твоя мама, если бы была жива. Это очень хорошо для тебя. Конечно, мисс Мина и Эстер желают тебе добра. Но твоя родственница гораздо лучше знает, что нужно сделать, чтобы ты выросла такой, как хотела бы твоя мама. Только подумай, как был бы счастлив твой отец, если бы ты была похожа на свою маму. Он вспоминал бы о ней каждый раз, когда смотрел на тебя. Ты не представляешь, какой великой радостью это было бы для него». Корнелли знала, что ее отец был бы тогда очень счастлив, потому что она слышала от него много высказываний. Совсем недавно он сказал, что его кузина не нашла сходства между его дочерью и ее матерью. Корнелли заметила печальное выражение его глаз, когда он это говорил. Корнелли покачала головой.
3: «Вы как-то сказали, что моя мама отличалась от всех остальных», — сказала она. «Так что я никогда не смогу быть такой, как она.
2: Вы сами так сказали, Марта».
5: «Да-да, я это говорила», — подтвердила Марта. «Но я должна тебе кое-что объяснить, Корнелли. Если ты не можешь стать в точности похожей на свою маму, ты, безусловно, можешь стать более похожей на нее, чем кто-либо другой. Ведь ты ее ребенок, а у ребенка всегда есть что-то от своей матери. Я видела, как ты смотришь на меня точно так же, как она, такими же карими глазками. Но не тогда, когда ты хмуришься, как сегодня. Ты должна стараться очень внимательно наблюдать за двумя леди во всем, что они делают, и в том, как они говорят. Они из того же общества, что твоя мама. Именно поэтому я так рада, что ты можешь наблюдать за их манерами и пытаться им подражать. Ты можешь научиться походить на свою маму в своих манерах, если будешь их копировать».
2: «Хорошо, я так и сделаю», — согласилась Корнелли. «Но я все равно не очень рада, что они здесь, и что все должно быть по-другому. Ох, я только что вспомнила, что мне сейчас нужно вернуться и выпить кофе с молоком. Мисс Дорнер говорит, что послеобеденные часы в деревне ужасно длинные, и их приходится прерывать. В это время я всегда ела в саду яблоки или вишни, или что-нибудь еще, и они всегда были ужасно вкусными. Если бы я только могла продлить день, который им кажется слишком длинным. И никогда не могу сделать все, что планирую. Пока, Марта». С этими словами Корнелли убежала.

Короткие рассказы для детей. Ибо мои все звери в лесу, и скот на тысячи гор. Знаю всех птиц на горах, и животные на полях предо мною. Псалом 49, стих 10, 11. Швейцария – страна высоких гор и злачных горных пастбищ, на которых пасутся множество коров и коз. Большинство животных носят на шее колокольчики разной величины, которые мелодично позванивают при малейшем движении. Дети в Швейцарии с раннего возраста приучаются к восхождению в горы. Если они хотят подняться на высоту вершины, то родители идут вместе с ними. Чтобы не сорваться с крутых склонов, они идут в связке, то есть они канатом связаны друг с другом. Много лет тому назад поднялся я со своей тогда еще маленькой дочерью Кристиной на высокую гору. Ей еще не были знакомы трудности горных походов. Поэтому в начале пути она бодро насвистывала веселую походную песенку. Но когда солнце стало припекать жарче, и дорога пошла круче в гору, она все чаще спрашивала: «Папа, когда, наконец, мы будем на вершине?» Я плохо знал дорогу и не мог точно определить, сколько еще осталось идти. И говорил ей все время: «Смотри, Кристина, вон уже виднеется вершина. Если мы преодолеем этот горный склон, я думаю, мы будем уже на ней». Но один отвесный склон горы сменялся другим, и мы еще долго продолжали путь. Мне хотелось ободрить мою дочь, и я повторял: «Если мы преодолеем еще один склон, мы будем у цели». Однако она уже не верила мне. «Ты говорил об этом уже час назад». Тогда я стал рассказывать ей одну историю, как однажды, бродя по лесу, я заблудился и пришел к большому болоту. Когда я стоял один-одинешенек посреди зыбкой топи и растерянно обдумывал, как же мне выбраться оттуда, неожиданно с одного дерева слетела большая птица. Я увидел пред собой необыкновенно красивого, в великолепном оперении глухаря, а потом еще и глухарку. Это было большим событием для меня. Может быть, мы и сейчас увидим красивых зверей или птиц на нашем пути. И действительно, нам встречались дикие козы и сурки, царство которых высоко в горах. Забавно было наблюдать, как сурки садились на задние лапки и с любопытством разглядывали нас маленькими блестящими глазками. Наконец, мы достигли вершины и были вознаграждены неповторимым видом горного пейзажа. Если бы мы остановились где-то на полпути и вернулись назад, то потеряли бы очень много. Итак, для того, чтобы достичь красоты, нужно преодолевать трудности. И наши усилия вознаградятся. Наша жизнь похожа на такую же дорогу, ведущую к прекрасной цели, навстречу которой мы идем. Эта цель – небесное царство. А дойдем мы только тогда, когда будем идти, держась за руку Иисуса Христа. Это значит читать Библию, молиться и жить по Его воле. Однажды Иисус сказал: «Тесные врата и узок путь,
ведущая в жизнь, и немногие находят их. Поэтому будем молиться и просить Господа помочь нам остаться на этом пути, чтобы достичь вечной цели и быть с Ним всегда.

0: какие дети. Но у нас простой, самый лучший на свете, самый верный и благой. Если в жизни трудно будет, он совет нам мудрый даст. И в беде нас не оставит, не обманет, не предаст. Если грустно или скучно, он участвует и поймет. И дорогой узкой-узкой нас к отцу он приведет.
1: Нужно свято, бесконечно этой дружбой дорожить. Если хочешь вечно, вечно с Иисусом ты дружить.
0: Хоть мы маленькие дети, но узнали, что Христос всех людей и любя на свете им спасение принес.
1: Ко Христу идите, люди, Он зовет сегодня всех. Он вас очень нежно любит и готов простить вас грех.
0: Аминь.
1: Слава Богу.

0: мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
3: Здравствуйте, взрослые и дети.
2: Мы очень рады, что вы регулярно слушаете передачи «Часа твоего рассказа».
3: Мы с большим удовольствием готовим для вас наши передачи.
2: Много людей участвуют в их подготовке.
3: Актеры, режиссеры, продюсеры.
2: Инженеры, звукооператоры, музыканты.
3: И все они приветствуют вас.
2: Сегодня мы продолжим наш рассказ под названием «Камчатский миссионер».
3: Закончив школу, Коля Анисимов поступил на миссионерские курсы при Спасском монастыре. Здесь он носил духовную одежду, сблизился со студентами академии, знакомился с самой разнообразной духовной литературой и хорошо изучил церковную службу. Он также помогал отцу Андрею Ухтомскому, своему Авве. В его обязанности входило разбирать почту и подготавливать ее на рассмотрение Аввы. Однажды Ава готовился к отъезду. Умер один из благодетелей Спасского монастыря. Коля в это время разбирал почту.
4: Что там в сегодняшней почте? Есть ли что-нибудь важное?
5: Нет.
4: Как нет? Я видел пакет с печатью Владивостокского митрополита. Что там?
5: Он ничего особенного. Митрополит Евсевий просит прислать ему монаха-миссионера на Камчатку.
4: Да. А ну-ка, дай мне посмотреть. Знаешь, Колюшка, я отдаю тебе послушание. Это письмо относится к тебе. А посему, в период моего отсутствия, молись Богу и думай о Камчатке.
3: С этим Ава и уехал. И как будто какая-то тяжесть легла на душу Коли. По отъезде Авы Коля вернулся домой. Наступила первая неделя Великого Поста. Мать его всю эту неделю ходила в церковь, а Коля в церковь ни ногой.
6: Коленька, родимый, что с тобой? Ты так никогда себя не вел по отношению к Божьему храму. Это на тебя не похоже. За всю неделю ты ни разу даже не заглянул в церковь.
5: У меня так тяжко на душе, мама.
6: Я это вижу. Скажи мне, что это за тяжесть?
5: Я и сам не пойму.
6: Расскажи мне, что случилось.
5: К Авве пришло письмо от Владивостокского митрополита.
6: Угу.
5: Он пишет, что ему нужен миссионер на Камчатку. И вот Ава, уезжая, велел мне думать об этом.
6: Да, сынок. Да, Коленька, трудная эта дума. Давай пойдем помолимся Господу. Попросим его указать тебе путь.
5: Ох, мамочка, тяжко мне идти в храм Господний.
6: Мы вместе пойдем. Вдвоем, а?
5: Что ж, ладно. Только давай пойдем в нашу приходскую церковь, а не в монастырскую.
6: В приходскую, так в приходскую. Все одно в церковь.
3: Когда они вошли в храм, на амвоне стоял священник и говорил слово.
7: Я призываю вас пожертвовать на миссию. Это наш христианский долг. Если владыка Николай Японский со своей миссией находится в таком трудном положении, то что же мы будем говорить о Камчатке, где нет миссионеров, где народ тонет во тьме язычества, куда никто не едет?
3: И вдруг та страшная тяжесть, которая давила душу Коли, исчезла, и сердце его наполнилось глубокой, тихой радостью. Они переглянулись с мамой и поняли друг друга.
8: Братья,
7: Братья, помогите овцам Христовым, дабы они не стали добычей зверей. Наши православные миссии на Дальнем Востоке нуждаются в помощи. Да благословит Господь Бог дающего.
8: Спаси вас, Господи. Да благословит вас Бог.
3: Когда стали проносить тарелку со сбором на миссии, Коля видел, как мама вытряхивает все, что у нее было в кошельке.
8: Спасибо. Спасибо.
5: Господи, мне нечего положить, но я с радостью отдаю себя самого.
8: Спасибо. Да благословит вас Бог.
3: По выходе из церкви сын упал в объятия матери, и оба заплакали. Коля тут же написал о своем намерении отцу Иоанну Кронштадтскому с просьбой благословить. А когда вернулся Авва, Коля бросился к нему навстречу с радостной новостью.
5: Авва! Авва! Авва, я еду на Камчатку.
9: На Камчатку? Да ты с ума сошел, Колька. Бросаешься на меня с такой новостью, даже не поздоровавшись.
5: О, простите, Авва. Здравствуйте.
9: Ну, здравствуй, здравствуй. На Камчатку? Что сказать? Это перст Божий указывает тебе дорогу.
5: А, у меня тоже такое чувство, будто мне так было предписано.
9: Скажи мне, Колюша, вот принимаешь ты три креста. Монашество, священство и миссионерство. Который из трех крестов тебе кажется самым тяжелым?
5: Самым тяжелым? Конечно, миссионерство.
9: Нет. Ты вскоре сам увидишь, что самым легким крестом окажется миссионерство. Ибо не ты, но Господь будет за тебя говорить простым сердцам детей природы. А ты, как сеятель, будешь только бросать святые семена в простые человеческие души.
3: Коля Анисимов, 23 лет от роду, принял монашеский постриг с именем Нестора и был рукоположен в священный сан. И вот, наконец, настал долгожданный час отъезда. Колю, теперь уже отца Нестора, провожала вся его семья. Когда они все сидели на пристани в ожидании парохода, раздался голос.
10: Камчатский миссионер! Где здесь камчатский миссионер?
5: Это я? Здравствуйте. Чем могу быть полезен?
11: Здрасте. Я к вам с поручением от батюшки Иоанна Кронштадтского. Батюшка извиняется, что он не знает вашего нового имени, но знает, что вы должны быть священником. И вот, посылает вам свое иерейское облачение.
5: Какой замечательный это подарок. Передайте, пожалуйста, батюшке Иоанну мой благодарственный поклон.
11: Кроме того, он передает вам, вот, держите.
5: Что это?
11: Неполную бутылочку вина, ну, старого хереса. Батюшка сам выпил половину, а вам надлежит выпить вторую половину.
3: С этим напутственным благословением отца Иоанна Кронштадтского отец Нестор покинул родную Казань и отправился в далекий путь. Впоследствии на Камчатке в тяжелые минуты болезни одна капля этого хереса являлась для отца Нестора лекарством. Много трудностей пришлось испытать отцу Нестору на Камчатке. Жизнь его проходила в непрерывных поездках, так как поселки отстояли далеко друг от друга. Эти поездки были очень тяжелыми и опасными. Обычным способом передвижения была езда на собаках, а иногда на оленях. Не раз пришлось отцу Нестору встретиться лицом к лицу со смертью.
12: Ты взгляни на батюшку, едва дышит. Сами еле держимся. Да нам-то не впервой, а он не дотянет. Ой, не дотянет, это точно.
13: Боюсь, скажут, что мы его того.
14: Ай-яй-яй-яй-яй,
13: Думаешь, могут засудить?
12: А, батюшка, батюшка!
13: Что, браток?
12: Ты, батюшка, ты напиши записку, что сам помер, а то нам худо будет. Ты себя не видишь, а мы тебя видим. Ты все равно не доедешь живым до дома, батюшка.
13: Эх, браток, не беспокойся. Я молюсь крепко, и Бог меня держит.
14: Ай, держит, не держит. А нам будет очень худо, если помрешь.
13: Нет, не бойся, не умру. Господи Иисусе Христе, Боже наш, покрой нас под сенью благости Твоей.
2: Отец Нестор обладал удивительной физической выносливостью, не правда ли? Он был лишен всяких удобств и очень много путешествовал на нартах с собачьей упряжкой на сильном морозе. И тем не менее он сохранил бодрость духа.
3: Ты вел к очень важной мысли, дядюшка Дэн, но так ее и не сказал. Все дело в том, как велика была его вера в Бога. Именно она помогает истинным христианам в минуту трудности. А что касается смерти, так Библия учит, что Иисус Христос освободил людей от рабства, который несет им страх смерти. Так сказано в послании к евреям, глава 2, стих 14 и 15. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству».
2: Отец Нестор не боялся смерти, это сразу видно. В конце концов, он ведь посвятил всю свою жизнь служению Богу в таком месте, где жизнь постоянно находилась в опасности.
3: Он следовал примеру Иисуса. Отец Нестор отдал свою жизнь людям из глубокой христианской любви. Вот так сказано в Библии, тут, в послании к Галатам, глава 5, стих 13, 14, 15. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом».
2: Знаешь, ведь это и есть основа христианского отношения. Я имею в виду любовь. И у нас с нашими радиослушателями тоже взаимное чувство любви.
3: Именно поэтому нам доставляет настоящую радость посылать нашим радиослушателям бесплатные уроки Библии. И чем больше, тем лучше. Мы, к сожалению, не все в состоянии сделать для такого большого количества людей, но это нечто такое, что может принести пользу всем членам семьи. Дядюшка Дэн даст вам сейчас наш адрес с тем, чтобы вы могли послать нам свой запрос.
2: Просто-напросто напишите нам по адресу
15: radiorasskaz@yahoo.com. Еще раз. radiorasskaz@yahoo.com.
2: А теперь давайте вернемся к тетушке Кэрол и ее истории под названием
3: «Камчатский миссионер». Как я вам уже сказала, отцу Нестору приходилось много ездить, так как поселки находились далеко друг от друга. Эти поездки были очень опасными. Часто буран был таким сильным, что путникам приходилось оставаться на месте по несколько дней. А если их припасы кончались, то они были обречены на голодную смерть.
12: А, батюшка! Батюшка!
13: Послушай, ты слышишь?
14: Нет, ничего не слышу. Только ветер.
13: А мне почудилось, будто...
14: Кто в такой буран пойдет? Ветер, правда, поутих. Если бы наши олени не пали,
13: Неделю ничего не евши.
14: А, хорошо, что хоть костер у нас есть, а то мы бы давно померли с холоду да с голоду. А?
13: Слушай, Вась, может, пойдем, а?
14: Не можем.
13: Нет?
14: Не дойдем. Замерзнем.
13: Тише, тише. Я вот будто слышу. А?
14: Ага, я тоже слышу. Сюда! Давай сюда! Сюда!
16: Стой! Куда вы оголтели? Здорово, родимые. И давно вы здесь сидите?
14: Ой, с неделю, наверное. Наши олени пали, припас еды закончились.
16: А, и батюшка Нестор тут.
13: Здорово, братец. У тебя есть что-нибудь поесть? Мы неделю уж как без еды.
16: Нет, батюшка, ты прежде благослови меня. Я тебя 2 года не видел, а потом и поесть дам.
3: Делать нечего. Пришлось отцу Нестору надеть на себя епитрахиль и отслужить благодарственный молебен Господу Богу. Спасший их старичок пел за псаломщика перед бумажными иконками. Горели свечи. В костер, пылавший на полу берлоги, они положили ладану, и святое благоухание наполнило берлогу, придавая ей необыкновенный уют. Путники были спасены. В один из подобных визитов в отдаленную деревню отцу Нестору стало известно, что у молодой матери корячки, не переставая, плачут и плачут малыши. И он заглянул в ее юрту.
13: Мир дому сему. А что же это деточки твои все плачут?
17: Не знаю, батюшка. У них по телу какие-то болячки.
13: А, да их же надо вымыть. И немедленно.
17: Что ты говоришь? Вымыть? Как же это можно? Они же дети, они рыбы.
13: Ой, да что ж ты их обхватила? Будто я их собираюсь. Будто вред какой нанести хочу. Ничего плохого я им не сделаю.
17: Да как же это можно?
13: Я вот добавлю горяченькой водички в тазик. Вот так. Вот какая хорошая водичка, теплая. Ну, давай сюда мне твоего старшенького. Да не бойся же. Я тебе слово даю, я его помою, и он перестанет плакать. Поверь мне. Ладно?
17: Ну, если перестанет.

0: Вот и получается мыло, поняла?
1: Мыло!
2: Когда отец Нестор вымыл одного ребенка и забинтовал ему болячки, ребенок успокоился. Мать стала просить помыть и второго ребенка.
3: Батюшка, помой теперь и второго. Он меня совсем измучил, плачем.
0: Ладно, только при условии, что, во-первых, ты будешь мне помогать. Будешь, а?
3: Да.
0: Вот, и во-вторых, ты должна пообещать, что ты научишь своих соседов в деревне мыть их детей. Обещаешь?
3: Да, обещаю. Это так хорошо.
0: Ну, давай сюда твоего малыша. Вот так. И всегда мой детей с мылом, запомнила?
3: Да. С мылом.
0: Вот и хорошо.
3: Хорошо.
2: Однажды в рождественскую ночь, когда все христиане славили Господа, отец Нестор очутился в дымной юрте. Жилище без дверей, попасть в которое можно было только через дымовое отверстие, спускаясь по столбу с нарезами. Скорбно и одиноко было у него на душе. Захотелось ему подышать свежим воздухом, посмотреть на небо, усыпанное звездами. Выбрался он через дымовое отверстие наружу, и дивное зрелище представилось его взору. Небо осветило северное сияние. Этот свет на небе принес великое утешение его скорбящей душе. Он спустился обратно в юрту, разбудил своих хозяев-коряков и позвал их полюбоваться чудной картиной.
0: Давай, вылезай, взгляни на небо.
4: Да что такого особенного?
0: Посмотри, какой дивной красоты сияние на небе.
4: Ай, сияние здесь почти каждую ночь.
0: Нет, сегодня особая ночь.
4: А что ж особого?
0: Сегодня рождественская ночь.
4: Какая ночь?
0: Сегодня Рождество. Много-много лет назад, далеко-далеко отсюда, небо тоже озарилось светом, и явился ангел, возвестивший пастухам о великой радости для всех людей, рождении Христа Спасителя.
4: Для всех?
0: Да.
4: И для нас? Для коряков тоже?
0: Для всех, ибо пришел в мир Избавитель. И сказали пастухи друг другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим.
2: Хороший возница всегда представляет собакам выбрать дорогу. В одной из поездок собаки понесли в сторону и остановились у пещеры, из которой вышли мужчина, весь в проказе, и женщина, здоровая, оказавшаяся его женой.
5: Смотри, батюшка, собаки завезли нас к какой-то пещере. Да тут вроде кто-то живет.
6: Эй, баран, сивка, стойте.
0: Слава Богу, мы можем передохнуть здесь маленько.
5: Ой, не уверен я насчет этого. Взгляните на этого человека, батюшка. Похоже, что он... Да он же прокаженный. Нет, вы только взгляните на него, батюшка.
0: Он болен. Это точно. У него проказа. А женщина будто здоровая. Давай подойдем, поговорим. Здравствуйте, добрые люди.
7: Ой, смотри, это батюшка к нам приехал. Здравствуйте, батюшка.
8: Здравствуйте. Мы так рады вашему приходу.
7: Благодарю тебя, Господи, за твою милость. У нас, батюшка, родился ребеночек, и мы хотели его окрестить.
8: Я выдолбил из дерева купель для крестины, и мы все молили Бога, чтобы...

0: он нам послал священника.
1: И вот сам батюшка к нам и приехал, приспел в самую пору.
2: Я тоже рад вас видеть. Окрестим вашего ребеночка. Вот он возница, будет крестным отцом.
3: С радостью.
2: Скажи, как же это ты здоровая? Живешь здесь?
1: Да ведь он мой муж, мы с ним венчались. Он заболел, как же я могу его бросить?
2: Я тебя очень хорошо понимаю. Глубоко проникло в твою душу учение Христово. Да благословит тебя Бог и твое семейство тоже.
4: Тяжелые условия жизни способствовали тому, что повальные болезни среди туземного населения распространялись со страшной силой. Иногда вымирали целые селения. Были среди туземцев и прокаженные. Их изгоняли из поселка, и жизнь их была крайне тяжела. Одним из первых начинаний отца Нестора было устройство колонии для прокаженных. Было построено 3 домика. Один для мужчин, один для женщин и один для сестры милосердия. Из Сибири по зову отца Нестора приехала одна очень самоотверженная медсестра, которая всю свою жизнь посвятила прокаженным. При колонии отец Нестор осветил домовую церковь во имя многострадального Иова, и службу он провел в том самом облачении, которое прислал ему отец Иоанн Кронштадтский.
5: Знаешь, тетушка Кэрол, когда я пытаюсь представить себе, где находится Камчатка, мне это кажется очень-очень далеко.
4: Так оно и есть, дядюшка Дэн. Камчатка – это полуостров, занимающий самую восточную часть Сибири. От северного полярного круга он простирается более чем на 1500 километров к югу. Зимы там очень суровые, а лето обычно холодное и дождливое. Природа дикая, но прекрасная в своей первозданной красе с горячими грейзерами и вулканами.
5: Расскажи нам, тетушка Кэрол, немножко о местных жителях и условиях их жизни.
4: Отцу Нестору пришлось работать главным образом с коряками и чукчами. Они не имели ни малейшего представления о самых элементарных удобствах. Жили они в юртах без дверей и попадали в юрту через дымовое отверстие, спускаясь по столбу с нарезами. Белья они не носили, а одевали одежду из оленьего меха прямо на голое тело. Питались они главным образом вяленой рыбой. Они вылавливали ее, когда она шла тучами, и заготавливали на целый год.
5: Похоже, что они жили очень изолировано от остального мира.
4: Да, очень. Они также занимались охотой на пушного зверя. Шкурами этих зверей платили подать государству, а также обменивали их у приезжих купцов на иголки, чай и прочее. Причем их очень часто обманывали, оббирали и обижали. Сами же они были очень необразованными и поэтому легко поддавались обману.
5: Расскажи, тетушка Кэрол, об их религии.
4: Милостивый, светлый бог был для них недоступен, и они поклонялись темному богу, которого боялись и которого пытались умилостивить жертвами, убивая для этого своих ездовых собак, являвшимися для них очень большой ценностью.
5: Вот, закрыв глаза и пытаясь представить себя на месте отца Нестора, я могу вообразить, какая тяжелая картина представилась ему. Он должен был близко познакомиться с бытом туземцев, изучить их язык, снискать их доверие.
4: Да, при тех условиях, в какие попал отец Нестор, он должен был быть не только проповедником Слова Божия, но также и врачом, другом, учителем. Как это непросто, но он изучил их язык, создал их письменность и, как святые братья Кирилл и Мефодий, перевел на этот язык священное писание и богослужение.
5: Одно это уже достойно самой высокой похвалы и награды.
4: Отец Нестор был великим тружеником.
5: А что было потом с отцом Нестором, тетушка Кэрол?
4: Об этом я расскажу в нашей следующей передаче. До той поры желаю всем вам здравия.
5: И да благословит вас всех Бог.
6: Это был час твоего рассказа.
4: Тетушка Кэрол
5: и дядюшка Дэн
4: прощаются с вами.
5: До новых встреч!

0: Короткие рассказы для детей. Бог один творит чудеса великие, ибо вовек милость Его, который сотворил небеса премудро, ибо вовек милость Его, утвердил землю на водах, ибо вовек милость Его, сотворил светила великие, ибо вовек милость Его, солнце для управления днем, ибо вовек милость Его, луну и звезды для управления ночью, ибо вовек милость Его. Псалом 135, стихи с 4 по 9. В тихие ясные ночи так красиво мерцают звезды на небе. Папа и мама вышли из дома и любуются ими. Маленький Юст спрашивает маму: «Мама, а где живет Бог?» Мама ответила ему хорошим стихотворением: «В небе беспредельно голубом Господь устроил чудный, вечный дом. Там Он живет, туда зовет, и ждет тебя Он в доме том. А на земле печали много, и тяжела твоя дорога. Здесь тьма греха и много зла. Зови скорей на помощь Бога. Открой Ему дверь сердца твоего. Войдет Господь, и станет в нем светло. Он грех простит, зло удалит, и жить не будет больше тяжело. Живет Господь на высоте небес, и в сердце тех, кому простил Он грех, Его впусти, дверь отвори, и поведет тебя в страну чудес». Ну, дорогие дети, где живет Бог? На небе, в лесу, в далеких просторах полей? Живет ли Он в вашем маленьком сердце?
1: В эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут слышать Слово Божье, находить духовное ободрение и укрепляться в вере. Но служение радио МВ не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божией, появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. Через миссию U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике и Македонии. Это продукты питания, одежда, помощь жильем, забота о больных, детях и семьях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. И самое главное – возможность поделиться с людьми благой вестью об Иисусе Христе. U-Turn Education предлагает доступное библейское онлайн-обучение на русском, английском и испанском языках. Это возможность для верующих глубже изучать Священное Писание, возрастать духовно и готовиться к служению. Христианский журнал «Мир вашему дому» служит для духовного назидания, предлагая читателям статьи и размышления на разные темы христианской жизни. Еще одно направление – Agapetree. Это христианский VPN-сервис, созданный для того, чтобы верующие могли безопасно получать доступ к Библии, духовным материалам и христианскому общению. Особенно важна такая возможность для тех, кто живет в странах, где существуют ограничения и преследования за веру. Все эти направления объединены одной целью – нести людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников, сотрудников, добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио МВ». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы и в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка, в 16 главе, 15 стихе, записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, ваши семьи и все, что совершается ради Его славы.
2: Мир Божий вам, друзья! Это уже у нас с вами среда, и мы продолжаем третий день, это 28-й час марафона, где мы говорим поддержки на 2027 год на радио МВ служением. И хотел бы объявить, друзья, телефон, номер, куда вы можете звонить, наши сотрудники у телефона. Вы уже слышали немножко обширную информацию о многогранном служении радио МВ. И уже на протяжении 20 лет с Божьей помощью, друзья, мы вместе ведем с вами этот эфир. Обычно в этом часовом блоке, в это время, вы слышите проповеди. Вы слышите проповеди, друзья. И мы на данный момент с вами говорим, вы проповеди не слышите, но слышите нас, и мы говорим о марафоне, что такое марафон. Это то, что мы собираем раз в год, потому что Радио МВ, вы слышали, не имеет реклам, не продает время, и все оплачивается, и буквально вся программа строится радиосотрудниками для благовестия Слова Божьего, для подкрепления христиан, для благословения тех, кто не имеет, может быть, привилегий или возможности участвовать в жизни церкви активно, то радиослужение является тем духовным питателем многим и многим людей по всему миру. Более чем 136 стран слушают. И сейчас мы смотрим, у нас в студии на часах уже 10 часов 12 минут утра. Это по техасовскому времени. В Сиэтле сейчас 8 часов утра. И уже в Нью-Йорке 11 часов. В Лондоне уже 4 часа дня, в Берлине, Германии, сейчас 5 часов вечера, в Киеве 6 часов вечера и в Иерусалиме 6 часов вечера. Друзья, я назвал вам эти разные страны с разными часами, потому что там слушают нас, братья и сестры, радио МВ. Хотел бы объявить номер, куда вы могли позвонить в этом часовом блоке, друзья. Нам нужно, в этом часовом блоке нам нужно, друзья, 1000, вам в этом часовом блоке нам нужно $1998. $1998. Каждый часовой блок, друзья, несет за собой сумму, которую нам необходимо собрать. Как мы эту сумму получаем, я вам сейчас немножко расскажу, но прежде я объявлю номер, чтобы вы могли уже звонить, принимать участие в этом ежегодном марафоне, который делает возможным следующий год быть в эфире. Это текущие расходы на служение Радио МВ на следующий год, 2027 год. В прошлом году кто-то позаботился, благословил, и теперь в этом году мы могли слушать радио круглосуточно, и вот теперь пришло это время, чтобы позаботиться и о следующем году. Нам в этом часовом блоке, друзья, остается 46 минут, и нам нужно $1998. Благословит Господь, сейчас один человек присоединился онлайн, пожертвовал. Благословит вас Господь, мы получили от вас, слава Богу, $50, и нам осталось $1998 в этом часовом блоке, друзья. Телефон номер 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Да благословит вас, друзья, Господь. Проживающие в Европе, вы можете, друзья, жертвовать онлайн, зайти на radio.mv.com и принять участие по онлайн. Мы видим, что многие из вас сейчас слушают с Германии, мы видим много. Слушают у нас друзья, много слушают с Украины. Мы видим с Молдовы, Бельгии, Польши, Франции, Казахстан, с Колумбии, Австрия. Мы видим Парагвай. Да благословит вас Господь, друзья. Италия, много, откуда только не слушает. Слава нашему Господу, друзья. Напоминаем, что это ежегодный марафон, чтобы в следующем году радиослужение было в эфире. И объявлю телефон номер нашей линии открытый и сотрудники у телефона. Друзья, вас возьмет буквально 5 минут, чтобы оформить звонок. 5 минут, чтобы оформить звонок. Напоминаем, телефон 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Уже мы 28 часов ведем марафон. Друзья, 28 часов ведем уже марафон на поддержку на 2027 год, чтобы радиослужение было доступно в 2028 году. В это время обычно вы, друзья, слышите проповеди. В это время обычно вы, друзья, назидаетесь разными проповедниками, которые у нас транслируются. Я хотел бы зачитать стих из «Плач Иеремии», 3 глава. Это будет 22 и 23 стих. Пожелать вам такой стих. Вы можете звонить на номер сейчас, друзья, 425-296-78-29, 425-296-78-29. Нам на этот часовой блок осталось 43 минуты, и в течение 43 минуты нам необходимо собрать $1998. Уже собрали $50. Слава Господу! Друзья, можно сделать так. 4 человека, если позвонят и скажут, мы хотим $50 каждый месяц жертвовать, то 4 человека смогут, друзья, покрыть этот час. 4 человека по $50 в месяц смогут покрыть этот час. Даю вам возможность, друзья, зайти онлайн на radiov.com. Если вы в Германии, в Европе, в Польше проживаете, вы можете нажать на PayPal, и там можно пожертвовать один раз или ежемесячно. Можете поставить ежемесячно и выбрать €50 в месяц, друзья, и вы станете один из участников, которые смогут покорить этот час. Нам надо только 4 человека, друзья, по $50, и мы сможем покрыть вот этот час, который у нас есть, где осталось 42 минуты. Зачитаю вам стих на пожелание в этом часу. Это написано «Плач Иеремии», 3 глава, 22 и 23 стих. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро, велика верность Твоя». Вот такое вам пожелание, друзья. А те братья и сестры, которые сейчас, я уже двое вижу, человек приняло уже участие в этом часовом блоке, мы уже собрали $65. Мы, видим, пожертвовали онлайн через Cash App. Да благословит вас Господь. Видим, пожертвовали через PayPal. Сейчас с Германии одни пожертвовали. Да благословит вас Господь. Пожертвовали с Германии. Друзья, да благословит вас Господь. Мы видим ваше участие. И уже собрали $65 в этом часу, нам осталось $1983. И хотел бы пожелать всем, вот, кто принимает участие, кто уже принял, такие слова: «Пусть Божья милость встречает вас каждое утро». Слова благословения для вас, соработники, которые принимают участие в этом служении, становятся частью этого многогранного служения. Пожелаем вам такие слова: «Пусть Божья милость встречает вас каждое утро». Друзья, это очень прекрасно, что мы прочитали «Плач Иеремии», где «По милости Господней», друзья, мы еще здесь. «По милости Господней» мы, друзья, еще живые, здоровые, и Господня милость, она обновляется над нами каждый день. Обычно в этот час времени вы слышали проповедь, но, друзья, сегодня мы уже ведем третий день марафон, где мы говорим о поддержке на Радио МВИ на следующий год, на 2027 год, чтобы мы могли быть с вами в эфире. Каждый год, друзья, мы делаем марафон, и каждый год у нас есть сумма, которую нам нужно набрать. Почему эта сумма, друзья, она бывает меняется времени от времени, я вам скажу. Потому что мы считаем бюджет, который нам необходим на 2027 год, или каждый год наперед, который мы считаем, мы смотрим, сколько у нас есть ежемесячных спонсоров, которые с нами поддерживают каждый месяц, и смотрим, сколько мы не дотягиваем, сколько нам не хватает. Из-за этого мы делаем раз в год марафон, приглашаем вас стать ежемесячным участником. У многих не получается, у кого-то получается быть участником каждый месяц, и многие жертвуют одноразово. Из-за этого образуется вот в конце года такой вакуум на следующий год. Из-за этого мы эту сумму подбиваем и объявляем вам, сколько у нас не хватает на 2027 год, друзья. И мы говорим, это не о развитии служения, а просто, чтобы служение существовало. Мы слово используем правильно. Чтобы не хорошо жило, а существовало. Вот это мы мысль говорим, друзья. Просто, чтобы служение было в эфире. Хотелось бы говорить о развитии, друзья. Есть ведение, есть цели, которые Господь нам дает. У нас мы о них молимся, прорабатываем, друзья. Но мы понимаем, на данный момент финансово мы даже эти о развитии мы не можем говорить, потому что, чтобы текущие расходы, которые есть на нынешнее служение, нам нужно их покрывать. Вот на 2027 год мы и делаем марафон, чтобы мы могли покрывать. А уже развитие служения мы молимся, знаете, чтобы Господь давал ведение, как правильно это воплощать, как правильно это повещать, чтобы вы видели, что есть куда стремиться, что делать. Пока место еще есть время, друзья, мы можем делать вместе многое. У нас остается 38 минут, друзья, в этом часовом блоке. Уже 2 человека поучаствовали. Нам еще нужно, друзья, $1983. Телефон линии открыты. Вы можете позвонить на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Мы видим, сейчас очень много слушает братьев и сестер с Нью-Йорка. Нью-Йорк сейчас на втором месте после Вашингтона, потом Калифорния, и на четвертое место вышла Саут-Каролина. С Каролины очень много слушает братьев и сестер, тоже мы видим. Видим, с Германии много слушают, друзья, с Польши. Принимайте, друзья, пожалуйста, активность. Мы уже с Божьей помощью собрали за этих 2 дня $59,966. Слава нашему Господу, друзья. И нам еще осталось $75,534. $75,534 осталось. И вот эти мы разбили, друзья, сумму на каждый часовой блок, сколько нам нужно еще набрать. Из-за этого мы объявляем каждый часовой блок, сколько нам необходимо, нужно. Так что, друзья, у нас остается 36 минут, и нам нужно $1,983. А можно, друзья, разбить так, если 4 человека позвонят и скажут, мы с вами пойдем, или зайдут онлайн с Европы, с Германии, и подпишутся на 50 евро, да, в месяц, 50 евро в месяц через PayPal, и пойдут с нами в эту дорогу, друзья, то 4 человека смогут перекрыть. А я вижу, друзья, что с Германией больше, чем 4. Германия у нас сейчас на третьем месте. Второе место сейчас много слушает с Украины. С Украины очень много слушает Германия на третьем месте, друзья. Хотелось бы видеть ваше участие. И объявляем координаты. Вы можете зайти на radio.mv.com, radio.mv.com и нажать там «Пожертвовать», выбрать PayPal и стать ежемесячным, друзья, каждый месяц участником или пожертвовать одноразово, как вас располагает вам семейный бюджет. Смотрите, друзья, $50 в месяц – это выходит $1.66 в день. $1.66 в день. конце года она собирается сумма на $605, и мы говорим, если вам легче стать участником каждый месяц, нежели чем одной разовой суммой, вы можете это сделать. У нас, друзья, есть возможность Cash App, можно жертвовать через Cash App, можно жертвовать, друзья, через Zelle, как у вас позволяет вам финансовая ситуация. Да благословит, друзья, вас Господь. Телефон номер 425-296-78-29. Да благословит вас Господь. Участник сейчас только принял, уже 3 человека приняли участие. Мы уже собрали $165. Через PayPal пришло пожертвование. Да благословит вас Господь. Да благословит вас Господь. Друзья, остается 34 минуты, и нам еще нужно $1883. $1883. Слава нашему Господу, друзья. Слава нашему Господу. В этом часу регулярно, обычно проходит молитвенный час, и вы, извиняюсь, я уже привык молитву вести, говорю молитвенный час. В этот час обычно проходит проповеди, и вы, друзья, назидаетесь обычно, благословляем вас мы проповедями в этом часу. А сегодня, друзья, мы говорим, чтобы этот час мог быть в эфире в следующем году. Мы призываем ваше участие. Кто сколько может, друзья, чтобы принять это участие для распространения, друзья, Слова Божьего и подкрепления наших семей, наших домов. Телефон номер открытый, вас возьмет, друзья, буквально 5 минут оформить звонок. Проживающие в Европе, друзья, мне попросили дать вам такую информацию. Сами же европейцы, которые обращаются к нам, сказали, напоминайте, что в Европе они могут жертвовать онлайн, им не нужно звонить, и могут жертвовать в любое время онлайн, не только когда слышит наш голос, но и когда и нашего голоса нет. Вот так попросили мне сказать. То я говорю от европейцев, кем европейцам? Такой человек мне, европеец, попросил донести вам месседж. Да благословит вас, друзья, Господь. Это можно сделать онлайн, зайти через PayPal, пожертвовать или любой картой. Да благословит вас Господь. У нас остается 32 минуты в этом часовом блоке. И мы уже собрали $165. Слава нашему Господу. А, друзья, нам еще нужно $1883. Телефон номер 425-296-78-29. Это для тех, кто хотят позвонить, чтобы оформить звонок. Если вам проще, друзья, сделать это по онлайн, зайдите на radiomv.com и сделайте это онлайн. Всем, друзья, доброе утро здесь, кто проживает в Америке. В Европе у вас уже добрый всем вечер. Сегодня, друзья, среда, это марафон, это третий день. Каждое утро Божья милость обновляется, и каждое утро Радио МВ снова встречает вас со словами, с песнями, с проповедью, друзья. Это то, что Радио МВ делает каждое утро. Среда – это марафон, друзья, уже половину, можно так сказать, марафона мы прошли с вами. И мы работаем, чтобы 2027 год был в эфире. И призываем вас, чтобы вы обратили внимание, чтобы каждое утро вы могли встречать с Радио МВ, с Божьей милостью, со псалмами, с проповедями, чтобы Божия радость была в вашей жизни. Для тех, кто сейчас принял участие в этом часовом блоке, вау, слава Богу, друзья, уже 5 человек приняло участие. 5 человек приняло участие, да благословит вас Господь. Через Cash App приняли участие, через PayPal и онлайн зашли и сделали пожертвование. Уже, друзья, осталось $863. Жив Господь, друзья, жив Господь. Осталось $863. Да благословит Господь, мы уже собрали 1185. 1185 уже собрали. Нам остается в этом часовом блоке 30 минут. И уже осталось 863. Это если 2 человека сейчас, друзья, обратятся по $50 в месяц, могут перекрыть, друзья, или 3 человека по 25 долларов в месяц, или 3 человека по 25 долларов в месяц, друзья, или любую сумму, которую вас располагает ваш семейный личный бюджет, одноразово или каждый месяц, это на вас усмотрение. На ваше усмотрение. Объявляю телефон номер 425-296-78-29. Слава Господу, друзья, уже 6 человек приняло. 6 человек приняло, и нам осталось 813 долларов. Уже собрали 1235. Слава нашему Господу, друзья. Слава нашему Господу. Напоминаю, что, друзья, это сейчас люди жертвуют через Zelle, через онлайн, через Cash App, через PayPal. Если вам проще сделать онлайн-пожертвование, вас возьмет буквально минуту-две, зайдите на radiomv.com и там выберите самый, который вам удобный способ пожертвовать. Друзья, остается 29 минут в этом часовом блоке. Мы уже собрали 1235. 6 человек поучаствовали. 6 человек поучаствовали в этом часовом блоке. Да благословит вас Господь. Извиняюсь, 7 уже человек. Вау, уже 7 человек. Уже, друзья, через Cash App только пожертвовали. Осталось 803 доллара. 803 доллара. Уже собрали 1245 в этом часовом блоке. Да благословит всех вас Господь. Друзья, хорошо. 7 человек уже пожертвовали. Я хочу благословить вас, кто сейчас пожертвовал, и всех наших соработников, кто уже стал частью служения Радио МВ через финансовое пожертвование на наше служение в вашем месте. Хотел бы благословить вас стихом из Библии и потом благословением от Радио МВ всех сотрудников. Место Писания, которое я хотел бы благословить вас, это Иеремия 3 глава, 22 и 23 стих. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Ибо обновляется каждое утро, велика верность Твоя». Это написано Иеремия 3 глава, 22 и 23 стих. А теперь мы хотели бы благословить всех вас, кто принимает участие в этом марафоне, благословить вас и ваши семьи такими словами от Радио МВ, словами благословения. Пусть каждая, пусть Божья милость встречает вас каждое утро. Дайте я еще раз повторю. Пусть Божья милость встречает вас каждое утро. Друзья, остается 27 минут в этом часовом блоке, и мы уже собрали 1245 долларов. 7 человек, друзья, подвязались, стали соработниками, стали частью этого служения, которые видят, что каждый год, друзья, мы несем Слово Божие на 4 языках. Это славянский язык, да, друзья, это украинско-русский язык, это английский язык, это немецкий язык, это испанский язык, друзья, и мы делаем это с Божьей помощью с вами на протяжении уже 20 лет. И вот остается у нас 26 минут, друзья, и нам еще не хватает 803 доллара, 803 доллара. Это если 3 человека позвонят или зайдут онлайн и подпишутся на 25 долларов в месяц, 3 человека смогут перекрыть эту сумму, или 2 человека по 50 долларов в месяц, или, друзья, любую вашу сумму, которую позволяет ваш лично бюджет или семейный бюджет. Напоминаю, номер, где наши линии сейчас открыты, это 425-296-78-29. Наши коллеги стоят у телефонов, вас возьмет буквально 5 минут, друзья, оформить телефонный звоночек. Телефон номер 425-296-78-29. И напоминаю, друзья, что мы сделали доступно, что можно жертвовать онлайн по Zelle, Cash App. Мы видим, многие используют Zelle, многие используют Cash App. И так само можно жертвовать через PayPal, и можно жертвовать онлайн вашей карточкой. Если, друзья, у вас есть 2 минуты, вас возьмет буквально 2 минуты пожертвовать онлайн. И, друзья, каждый часовой блок у нас есть сумма, которую нам надо набрать. И хотел бы, друзья, вам объявить, что осталось в этом часовом блоке нам 25 минут, и нам еще нужно $803. $803. 7 человек стали соработниками этого многогранного служения. 7 человек приняли в этом часовом блоке сейчас участие, и уже мы собрали $1245. Еще остается $803. Слава нашему Господу, друзья. Я объявляю координаты. Можно зайти на radiomv.com. Через Cash App это будет Radio MV. Одним словом, если вы хотите пожертвовать, это будет Radio MV. Radio MV. Или если вы хотите пожертвовать карточкой через онлайн, зайдите на radiomv.com. На первой страничке вы увидите информацию о марафоне, вы увидите там статистику, сколько мы уже собрали, и вы сможете принять там участие. Слава нашему Господу, друзья! 8-й человек подключился через PayPal. Через PayPal 8-й человек подключился, и уже осталось $754. $754. Подключился с PayPal еще одна душа, еще один человек подключился и стал соработником, частью служения Радио МВИ. Да благословит вас Господь. 23 минуты, и мы уже собрали $1294. Нам еще не хватает $754, друзья. $754. Это можно, если вам легче, подписаться на каждый месяц $25 или $50 или любую сумму, которую вас располагает Бог. Друзья, напоминаем, что в этот час обычно вы слушали проповеди, а сегодня мы говорим о марафоне поддержки на 2027 год. Мы уже, друзья, третий день начали марафон. Это мы уже 28 час делаем марафон для того, чтобы поддержать служение на 2027 год. 28 час, друзья, уже, представьте, 28 час. И без вас, друзья, мы не можем это сделать. Благодаря Господу за Его верность, которая проявляется через вас, сотрудников, кто поддерживает, кто молится, кто участвует каждый год. Радио МВ уже 20 лет в эфире. А потому что Радио МВ не имеет рекламы, друзья, мы не продаем время. Вы не слышите здесь, когда продают вам, может быть, какие-то препараты, таблетки или, может быть, какие-то структуры. Здесь сугубо вещается Слово Божие и духовное питание народа Божьего. Вот это вся, друзья, цель Радио МВ была от начала 20 лет. Из-за этого мы полагаемся на Господа, который проявляет свою верность и благословение через вас, радиослушателей, который вы поддерживаете каждый год. И это служение уже существует 20 лет. И Божья милость, оно заходит в разные города, разные страны. И нам остается 21 минута в этом часовом блоке, где нам еще осталось $754. 8 человек поучаствовали в этом часовом блоке. У нас остается 21 минута. И нам еще нужно, друзья, $754. $754 не хватает в этом часовом блоке. Смотрите, друзья, 10 самых популярных или самых, где много слушают нас радио по всему миру, да, стран. Я сейчас повторю. Вот если вы мой слышите голос, представьте себе, я не знаю, где вы проживаете, но представьте, глядите, 10 самых больших, где слушают нас стран. Это когда вы жертвуете на это служение, ваши финансы будут трудиться и в тех странах, и в тех городах. Смотрите. 10 самых, где много слушает стран. Сейчас я телефон объявлю, потом скажу страны. Телефон номер, куда вы можете позвонить сейчас и принять участие, это 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Мы сейчас видим, друзья, большую активность слушателей по всему миру. То, друзья, вы можете зайти на radiomv.com, с любой точки мира, в Европе, в любой в латинском мире и пожертвовать через вашу банковскую карточку или через PayPal на radiomv.com. Друзья, любая сумма, она помогает закрыть общую сумму. Да благословит вас Господь. Друзья, любая сумма, которую вы сможете выделить, помогает закрыть общую сумму. А вы думаете, что там их 10 долларов, или может быть 10 моих евро, или может быть 10 моих песос. Друзья, каждая валюта, каждый доллар помогает закрыть общую сумму. Телефон номер 425-296-78-29. Остается 19 минут. И нам нужно в этом часовом блоке в течение 19 минут 754 доллара, чтобы закрыть этот час. Уже 8 человек приняло участие. Да благословит вас Господь. На radiomv.com зайдите, radiomv.com, чтобы пожертвовать с любой страны Европы, с Америки, с Латинского мира. А я вам, как обещал, сказать 10 самых, где много слушают нас слушателей стран популярных. Первая страна – это Америка. Вторая страна – это будет Украина. Третья страна – это Германия. Четвертая – это Россия. Пятая – это Канада. Шестая – это Беларусь. Восьмая – это Молдова. Восьмая – Бельгия. Девятая – это Польша. И десятая – это Эстония. Вот, друзья, если вы сейчас слышали свою страну, где вы живете и слушаете, имейте в виду, что слушают еще и в других странах. Нас слушает больше, чем 136 стран. Я даже не знал, что многие славяне так рассеяны по всему лицу земли. Кстати, нам одна семья прислала такое свидетельство. Они живут сейчас в Колумбии, в Латинском мире. И они говорят, мы слушаем Радио МВ с семьей, и для нас это делается часть нашей Родины. Мы живем в другой стране, и для нас делается, а Радио МВ соединяет нас и делает такими родными. Друзья, напоминаем, что это марафон, у нас остается 18 минут. 18 минут, друзья, и у нас нужно нам закрыть 754 доллара. 754 доллара. Братья и сестры, вы писали некоторые из Украины, как можно из Украины принять участие. С Украины можно принять участие вашей карточкой банковской или PayPal. На radiomv.com. radiomv.com, вы увидите там, как пожертвовать, и там вы сможете пожертвовать с Украины. Да благословит вас Господь. Кстати, тот брат, который мне писал вчера, он сам с Украины, говорит, с какого региона Украины самое много слушает. Он с Ровенской области, он меня знает, и писал мне, говорит, брат Павел, в Украине какая область самая больше слушает Радио МВ? Вчера это было, когда мы говорили, я объявлял вечным, это была другая область. А сейчас, потому что там в Украине, у них в Киеве 7 утра, или вечера, извиняюсь, без 15:07 вечера. И сейчас я скажу статистику, какой регион самое много слушает в Украине сейчас. Но перед этим я хотел бы объявить, что у нас остается 16 минут, друзья, в этом часовом блоке, и нам не хватает 754 доллара. Это если 3 человека позвонят или зайдут онлайн и подпишутся на 25 долларов в месяц, можно перекрыть эту сумму, или одноразово, друзья, если вы хотите пожертвовать, вы это можете сделать, зайти на radiomv.com или пожертвовать через Cash App, через Zelle, через карточку. То вот братья и сестры, проживающие в Украине, которые пишут и спрашивают, как можно пожертвовать с Украины, зайдите на radiomv.com и нажмите «Пожертвовать», там можно пожертвовать вашей карточкой или PayPal.

Третье — это Львив. Четвертое — это Закарпатье, Киев. Пятое — Тернополь. Шестое — Одесса. Седьмое — Чернецы. Восьмое Макуивка, да? Это девятое. Днепритовск — это десятое. Криворог — одиннадцатое. Ивано-Франкивск — двенадцатое. Чернецы — тринадцатое. Это вот по рангу, где сейчас самое много слушают в Украине. Потому что он сам с Ровенской области. Вчера, когда у вас было раннее утро, то вел другой регион. А сейчас Ровенская область, где сама больше слушает. То такой немножко интересный статистический факт для вас, друзья, которые пишут и спрашивают. Напоминаем, что в этом часовом блоке, друзья, у нас осталось 14 минут, и мы говорим на 2027 год, который мы собираем финансовый бюджет, чтобы быть в эфире, чтобы радио MV могло быть, друзья, в эфире и в 2027 году, как и в этом году. В прошлом году мы сделали марафон, вы поддержали, чтобы в 2026 радио могло вещаться круглые сутки. И сегодня, друзья, с Божьей помощью вы это осуществили и сделали в прошлом году, чтобы сегодня вещалось. А теперь мы делаем сегодня, чтобы в 2027 году вещалось. Остается 13, друзья, минут, и 8 человек приняли в этом часовом блоке. 8 человек приняли, и уже мы собрали $1,294. Слава нашему Господу. И остается $754, которые нам нужно. $754. Друзья, объявляю телефон, куда вы можете позвонить. Это 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, да благословит вас Господь. Вас возьмет буквально 5 минут принять участие по телефонному звонку. Если вам, может быть, проще сделать это по интернету, зайдите на radio.mv.com и примите участие. Пишет здесь мне брат с Айдахо. Брат Павел, а как в Америке? Какие сейчас штаты в это время лидируют? Да, смотрите, друзья, какие штаты лидируют в это время. Дайте мне сейчас минутку, я вам скажу. Я сейчас открою и вам, друзья, скажу. Напоминаю вам, друзья, что это марафон, который мы делаем на следующий год, чтобы мы были с вами в эфире в этом 2027 году. Телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Это телефон номер, вас возьмет буквально 5 минут, друзья, чтобы оформить звоночек, чтобы поддержать служение на 2027 год, тот бюджет, который нам не достает на текущие расходы радиослужения. Смотрите, друзья, попросили меня зачитать статистику, да, какие штаты сейчас самое больше слушают, топ-10 штатов в Америке. Смотрите, в Сиэтле сейчас без 10, 9 утра, и у нас уже в Техасе без, получается, 10 минут 11 утра, и в Нью-Йорке это уже без 10, 12, да, такой большой диапазон. Вот на этот час, смотрите, какие штаты самые активно слушают. Вашингтон номер один штат, Калифорния номер два, сейчас Нью-Йорк номер три, Саут Каролина номер четыре, самое много где слушают, Охайо номер пять, шестое место это Норт Каролина, седьмое место это Орегон, Массачусетс это восьмое место, Пенсильвания, друзья, это девятое место, и десятое место заняла Флорида, друзья, десятое место. То помните, что это благотворительный марафон. Если сейчас вы слышали свои штаты и вы еще не приняли участие, позвоните на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29.
29. Линии открыты, друзья.

А если вам проще, и, может быть, вы проживаете в Европе, и легче вам будет это сделать онлайн, зайти на radiomv.com, на radiomv.com. Слушая вот эту статистику, друзья, я думаю, вы тоже удивляетесь, где наши славяне живут, да? Просто удивительно, просто удивительно, где только наши братья и сестры не живут. Это просто, я так понял, весь мир Божий, да, наполняет каждым где-то в стране есть какой-то славян. Это просто удивительно. Друзья, напоминаем, что это марафон на 2027 год. Наша цель, чтобы следующий год, друзья, мы могли быть в эфире, должны быть в эфире следующий год, и это делает способным ваша поддержка, участие. Дам немножко апдейт. В этом часовом блоке нам нужно собрать было $2048. Остается 9 минут, и мы уже собрали 1969 долларов мы уже собрали, и нам еще остается $79 в этом часовом блоке, который нам не достает. Каждый часовой блок, друзья, имеет цифру, которую надо покрыть нам. Но мысль какова, друзья? Чем быстрее мы покроем общую сумму, тем быстрее мы вернемся в регулярное вещание. Если, друзья, сегодня Господь расположить братьев и сестер, активно принять участие, чтобы собрать все остальные 73 тысячи, которые осталось нам, да, мы соберем, завтра мы пойдем в регулярное вещание. Здесь не в днях. Здесь смысл, чтобы покрыть полную сумму, которая есть. Из-за этого мы взяли эту сумму, мы ее разбили, которую нам нужно на 2027 год, разбили ее на дни и разбили ее на часы. Из-за этого мы объявляем каждый час блок, сколько нужно в этом часу нам собрать. Просто, чтобы было легче быть организованным вам и нам вместе. Напоминаю, телефон номер 425-296-78-29. Друзья, мы уже собрали общую сумму 61 870 долларов. Это 46% от общей суммы, которая 45.6% от общей суммы, которую нам нужно собрать. Слава нашему Господу. В этом часовом блоке остается 7 минут, и уже 11 человек приняли, друзья, решение поддерживать, быть соработником и соучастником служения Радио МВ. В этом часовом блоке обычно идет проповедь, вещание проповеди, и я хотел бы оставить вам стих всем радиослушателям этот стих пожелания. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это написано Иеремия 3 глава, 22 и 23 стих. И хотели бы мы все, сотрудники Радио МВ, поблагословить вас словами благословения всех участников, кто стали соработниками на Ниве Господней с нами в этом служении. Такие слова благословения от нашего всего коллектива. Пусть Божья милость встречает вас каждое утро. Те, кто встали, друзья, и поддержали это служение, кто стал соработником, кто стал частью многогранного служения Радио МВИ, мы хотели благословить вас, ваши семьи и ваши дома. Пусть Божья милость встречает вас каждое утро. Остается буквально, друзья, 6 минут, и нам не хватает $79, чтобы закрыть этот час, друзья. $79. Чем быстрее мы наберем общую сумму, друзья, тем быстрее мы вернемся в регулярное вещание. Объявляю, как можно пожертвовать, это зайти на radiomv.com и сделать свой вклад или свое пожертвование там. Сейчас объявлю телефон номер, и мы пойдем, друзья, на музыкальную паузу, чтобы дать вам время подумать, чтобы дать вам время помолиться и позвонить, и сделать свой, друзья, финансовую поддержку. Телефон номер 425-296-78-29.
229-425-296-78-29. Если вы нас слушаете, друзья, сейчас онлайн, вам удобнее пожертвовать по PayPal или через Cash App или через Zelle. У нас остается $80, если округлить, да, $80, чтобы закрыть этот час, чтобы не пойти в минус. Потому что следующий час начнется через 5 минут, и нам нужно будет новую сумму, новую цель. То да благословит вас Господь. 425-296-78-29. Идем на музыкальную паузу. А вы с молитвой, друзья, обращайте внимание и благословляйте служение. Идем на музыкальную паузу.

Дорогие друзья, вы слушаете благотворительный марафон служения ради МВИ. В нашем эфире нет коммерческой рекламы, и служение продолжается благодаря Божьему обеспечению, молитвам и добровольным пожертвованиям слушателей. Приглашаем вас поддержать ради МВИ, чтобы Слово Божие продолжало звучать по всему миру. Сделать пожертвование можно по телефону 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Благодарим вас за молитвы и участие.

Дорогие друзья, мы приветствуем вас. Мы продолжаем вместе с вами дальше этот марафон, который мы сегодня начали. Сегодня в этом дне, который продолжается, хотя мы его начали еще с понедельника, возлюбленные, и мы продолжаем его дальше, и пусть Бог благословит каждого из вас. Время, в которое сейчас мы уже вошли, это час, где проходит у нас чтение книги, книг, даже можно правильно так сказать, где многие из вас слушают книги, которые звучат, которые наши сестры озвучили, которые братья озвучивают, и вы можете слушать, наслаждаться, и пусть Бог благословит каждое сердце, наполнит миром, благодатью, любовью и, конечно же, милостью. Друзья, пусть Бог благословит вас, и мы приглашаем вас, чтобы вы вместе с нами присоединились и стали той частью служения, которое сегодня есть у нас, и поддержать нас, и мы об этом молимся. Друзья, мы с самого утра сегодня молились, и продолжаем молиться, чтобы Господь устроил, благословил. А Он благословляет, и Он выходит навстречу. Слово Божье говорит, коня готовят к битве, а победа за Господом. Победа за Господом, друзья. И это то, что мы и делаем. Мы приготавливаемся, мы молимся. А все во всем наш Иисус Христос. Пусть Бог благословит вас. У нас остается 57 минут, и этот час будет закрыт. И в этом часу нам необходимо $1236. $1236. Если есть у вас такая возможность, друзья, если вы желаете принять участие, чтобы быть вместе с нами, служить, благословлять, молиться и проповедовать Евангелие, присоединяйтесь. Мы ждем ваших звонков. Вы можете зайти на наш веб-сайт radiomv.com и воспользоваться нашим веб-сайтом. На нашем веб-сайте есть Cash App, есть у нас Zelle и есть PayPal. Если вам удобно воспользоваться Zelle или PayPal, вы можете это сделать. Это info@radiomv.com. То есть info@radiomv.com. Это для PayPal и Zelle. Если у вас есть Zelle и PayPal, вы можете написать info@radiomv.com, и вы сможете, друзья, пожертвовать на, скажем, через эту программу. Если вы проживаете, скажем, в Украине, проживаете в России, в Белоруссии, в Литве, в Испании, в Европе, и у вас есть такая возможность воспользоваться PayPal, друзья. Я еще раз объявляю info, как вы слышите, так и пишите, @radiomv.com, и можете сделать пожертвование, друзья, да благословит вас Господь. Если у вас есть Cash App, вы можете написать $ и написать RadioMV. $RadioMV, и тоже на Cash App вы можете перевести ту сумму, которую Господь дает вам сегодня на сердце, чтобы сделать и принять в этом участие. Да благословит вас в этом Господь. Возлюбленные, помните, что каждый час, который звучит на радио, он нам стоит. Он нам стоит, и мы за это платим. И за это мы обращаемся к вам. Ко мне звонят и говорят: «Эдвард, а как это работает?» Друзья, работает оно так, потому что радиослужение, мы, как мы говорим, мы уплачиваем все сервисы обслуживания, чтобы вы могли слушать. То есть, другими словами, друзья, что мы работаем над тем, чтобы чем больше достичь людей. А чтобы больше достичь людей, каждые программы, они стоят, за них нужно платить, чтобы достигать, чтобы Слово Божье проповедовалось. Это вид евангелизации. Пусть Бог благословит каждого из вас. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И вы сможете, друзья, сказать свое, выразить свою жертву перед Господом. Пусть Бог благословит вас. Нам необходимо, друзья, собрать сумму $2238. $2238 на этот час. И у нас остается 50
4 минуты, 54 минуты. Да благословит вас всех Господь. И стих, и место Писания на этот час, а в этом часе что у нас происходит? У нас происходит чтение книг, друзья, где читаются книги, где мы их слушаем, где мы назидаемся, где истории, служения людей, которым мы слышим, которые люди проходят трудности, переживания, и они писали книги. Это кто-то написал для своих детей, кто-то написал, чтобы, знаете, мы послушали, вдохновлялись, порадовались, и в этом имя Божье пусть прославится. Стих Писания, который оставлен на этот час, это 1 Петра, 4 глава, 10 стих. «Служите друг другу каждый тем даром, какой получил как добрый домостроитель, многоразличный благодатью Божию». Многоразличную благодатью Божию. Как добрый домостроитель. Получил от Бога благодать. Друзья, служите друг другу каждый тем даром, какой получил. И можно сказать, получили вы. То есть каждый из нас, мы получили дар. У кого-то есть сегодня дар, друзья, петь, у кого-то есть сегодня дар, знаете, записать историю отца или матери, или дедушки, или бабушки. У кого-то есть сегодня дар, знаете, составить книгу. У кого-то есть сегодня дар открыть бизнес, составить бизнес, чтобы он пошел вперед. У кого-то есть дар, друзья, сегодня спонсировать, поддерживать. И у кого-то есть дар проповедовать, евангелизировать. И каждый цените этим даром, да. И Слово Божие говорит, как добрый домостроитель. Когда мы как добрые домостроители вложим в дело Божье, когда мы вместе это делаем, созерцаем, устрояем, мы видим благословение, друзья, мы видим устройство, мы видим, что делает Господь. И еще раз всех приглашаю вас, нам в этот час необходимо который остается 52 минуты, нам надо собрать $2238. $2238, друзья, чтобы перекрыть этот час на протяжении 27-го года, который перед нами предстоит. 27-й год, который предстоит перед нами, чтобы нам, возлюбленные, быть с вами в эфире, чтобы проповедовать, чтобы служить. И как написано 1 Петра, 4 глава, 10 стих, Петр говорит, «Служите друг другу каждый тем даром, какой получили». Пусть Бог благословит вас, друзья, будем служить друг другу тем даром. У кого-то, как я сказал, есть дар молитвы, он молится, он благословляет вас. И знаете, хотелось бы, чтобы каждый из вас, кто имеет этот дар молитвы, чтобы молиться, молите за каждого, кто вложит эти финансы, вот сейчас кто позвонил, чтобы имя Божье в этом прославлялось, имя Божье возвеличалось, чтобы Господь благословлял братьев и сестер, это тоже дар, друзья, жертвовать. Многие, я вам скажу сегодня, имеют финансы, имеют возможности, но у них нету этого дара давать, друзья, нету, они абсолютно, раньше у них был, я вам скажу, хотя, говорится, еще молод, да, но в своей жизни очень много увидал и продолжаю видеть, где люди, когда были бедные, давайте так скажем, да, и у них, скажем, иногда даже занимали финансы, чтобы на хлеб. И они жертвовали. Они были открыты, и они жертвовали. Сегодня эти люди, они стали богатые. То есть богатые, я говорю, как, на ихнем уровне, скажем, да, они уже не занимают деньги на хлеб, они имеют уже прекрасную машину, купили прекрасный дом, и они себе позволяют в год, может, раза 3-4 выехать отдохнуть. То есть в ихнем условии они стали богатыми, да. И, ну, что интересно, они перестают жертвовать. Просто перестают жертвовать. И ты с ними начинаешь разговаривать, и они говорят, ты знаешь, нет финансов, Эдуард, нет финансов. Ты знаешь, мы бы поддержали это служение, но нет финансов. А ты смотришь на парковке, машина стоит за $100,000, да? И так далее, и тому подобное. Вы поняли, да? То есть вот этот дар, к сожалению, пропадает, да? Закапывается. Почему? Потому что
Знаете, как говорят в этом мире, есть стекло, и когда много серебра, она засыпает это стекло, и получается зеркало, да, и мы только начинаем видеть себя, только видеть себя. Помоги нам, Господь, чтобы это в жизни не происходило с нами, чтобы Господь благословлял нас, друзья, и когда мы имеем вот это, знаете, множество, и, как мы говорим, быть богатыми, чтобы наша была щедрая рука жертвовать и благословлять. Пусть Бог благословит каждого из вас. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Дорогие братья и сестры, спасибо вам, что вы принимаете участие. Уже приняло 5 человек в этом участие. Слава нашему Богу! Да благословит вас Господь, друзья! И у нас остается $938. $938, друзья! Мы начали с 2238 и уже осталось $938. Да благословит вас Господь, чтобы мы, как здесь написано, служили друг другу, каждый тем даром, который получили, как добрые домостроители, многоразличной благодати Божьей. Многоразлично. Вот это вот и является многоразличная благодать Божья. О чем мы говорим? Чтобы Господь подал благодать, то есть подал нам помощь, подал нам, знаете, свою временную помощь, финансово устроил, благословил, и мы об этом молимся, благословляем. У меня, друзья, есть Телеграм, и у меня есть молитвенная группа в Телеграме, и мы там более 36-38 служителей, мы там молимся, друзья, братья, служителя, и это начиная с Израиля, Канада, Украина, с Европы, друзья, с Америки, с разных штатов, с разных церквей, пастыря, братья, служителя, мы молимся. И сейчас мы утром имели эту молитву, и я говорил: братья, давайте помолимся, у нас есть великая нужда, у нас ежегодный марафон проходит сейчас в данный момент, и мы нуждаемся в финансах, и мы нуждаемся, чтобы перекрыть эти финансы, которые нам необходимы. Сейчас осталось $72,130, $72,130, чтобы нам набрать на протяжении 27 года. Знаете, мы с братьями имели молитву, братья молились, и прекрасно, друзья, где пастыря с Израиля, знаете, с Украины, с Европы, с Канады, с Америки, мы молились об этом, друзья, за каждого из вас. Молились, чтобы Господь благословил и явил свою благодать и силу. Звоните нам на номер 425-296-78-29. Да благословит вас Господь. Хотел бы сказать, кстати, по поводу молитвы. Если вы желаете, и вы служители, вы желаете молиться с нами, то можете меня найти в Телеграме, и мы можем вместе молиться, или в Инстаграме, в Фейсбуке дать о себе знать. Меня зовут Эдуард Натёкин, и мы можем присоединить вас, мы можем вместе молиться. У нас по средам проходит молитва, утренняя молитва, 30-минутная, пусть Бог благословит вас. Друзья, если вам удобно, воспользуйтесь Cash App, или Zelle, или PayPal, друзья, и у вас есть такая возможность, вы проживаете в Европе, вы проживаете в тех странах, и у вас есть такова возможность. Пусть Бог благословит вас, вы можете воспользоваться, зайти к нам на веб-сайт readymv.com, readymv.com, и пожертвовать, друзья, если я могу даже сейчас назвать, если у вас есть Cash App, то это dollar sign readymv, то есть знак доллара readymv. Если у вас Cash App есть, вы можете сделать это пожертвование. Если у вас Zelle и PayPal, то info@readymv.com или info@readymv.com. info@readymv.com. То это PayPal и Zelle, если вы желаете воспользоваться этой программой, чтобы поддержать радиослужение. Сколько Господь располагает ваше сердце. Друзья, в этом часу у нас проходят чтения книг, и они абсолютно разные книги, где звучат судьбы людей, где люди описывают свои переживания, описывают свою историю жизни, описывают, как их Господь проводил. И мы слушаем, назидаемся, вдохновляемся. Я скажу
даже в мою жизнь я много слышал и этих книг, и мне нравится слушать, и я много о себе беру в жизнь примером или, знаете, моментов, когда какие-то моменты происходят, ты вспоминаешь, а вот этот брат так проходил, а эта сестра вот так проходила, у них такое обстоятельство было, они вот так поступили, друзья, и оно тебе помогает проходить по жизни. Пусть Бог благословит вас. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, друзья. И также хотел бы напомнить, сказать для каждого из вас, что есть такая прекрасная возможность, друзья, воспользоваться через наш веб-сайт. Вы можете зайти на наш веб-сайт radiumv.com, воспользоваться PayPal, воспользоваться Zelle. Это если вы хотите эти две или ту или иную программу воспользовать, то вы можете написать info@radiumv.com и info@radiumv.com, да? Пусть Бог благословит вас. Как вы слышите, так и пишет. Это info@radiumv.com. И вы можете перечислить ту сумму, которую Господь полагает в ваше сердце. Да благословит вас Господь. Помните, ваша лепта позволит этому часу существовать на протяжении 27-го года. Вы присоединяетесь к нам, и многие из вас сейчас слушают нас и задают вопросом, что происходит на радио. У нас происходит ежегодный марафон, где мы собираем финансы на 27-й год, друзья. И это мы делали год назад, мы делали 2 года назад, 3 года назад, 4 года назад. То есть благодаря вот таким марафонам, друзья, мы можем существовать на протяжении целого года. И мы к этому сегодня с вами идем, мы об этом говорим. Спасибо вам за звонок, спасибо, что вы звоните, спасибо, что вы отзываетесь, да благословит вас Господь. Друзья, если вы желаете позвонить, наши сестры могут принять ваш звонок, и они могут вам помочь. Вы можете дать свою кредит-карту или банковскую карту, и ту сумму, которую вы желаете, или одноразово сделать, или подписаться ежемесячно. Я вам маленькую сейчас таблицу расскажу, как она выглядит, если мы делаем ежемесячно, друзья. И пусть в этом также будет прославлено имя Божье, и Божья благодать действует в жизни вашей. И звоните к нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Друзья, этот номер позволит вам позвонить и дать о себе знать. Еще раз, 425-296-78-29. Пусть Бог благословит каждого из вас. И хотел бы сказать, если у вас есть свидетельство, то, что делает Господь в жизни вашей посредством, даже через чтение книг, через каждый час, который у нас звучит. Напишите маленькое ваше свидетельство, и наши сестры зачитают, и мы вместе прославим Господа. Друзья, не бойтесь свидетельствовать, не бойтесь, знаете, говорить о имени Иисуса Христа. Не бойтесь, друзья, почему? В этом прославляется Господь, в этом прославляется имя Божье. И помните, это драгоценно и важно в лице Господа. Пусть Бог в этом прославится. Пока я буду, друзья, сейчас рассказывать вам маленькую таблицу, вы можете зайти на наш веб-сайт radiumv.com. У нас есть Cash App, у нас есть Zelle, у нас есть PayPal. Если вы используете Cash App, то $RadiumV, просто $RadiumV. Если вы используете Zelle или PayPal, то напишите info@radiumv.com. И вы можете положить ту сумму, которую вы располагаете, и пусть Бог благословит вас. Смотрите, и мы говорим про ежемесячную поддержку, что оно себя представляет. Друзья, если вы желаете это сделать $20 ежемесячно, как бы вы рассматриваете этот вариант, и, или $25, да? Если $20 ежемесячно, к концу года это составит сумма $240. Если $50 ежемесячно, в конце года составит $605. Если $75 ежемесячно, в конце года составит $912. Если
Это $100 ежемесячно, в конце года составляет $1214. То есть, понимаете, друзья, ежемесячная поддержка стабильная, она нам позволяет, знаете, существовать в течение 27 года. То есть вот это для нас большое благословение. И, конечно же, для вас, возлюбленные, почему в конце года вы можете уделить такую сумму, если вы сегодня этого не можете сделать, но у вас есть такое расположение сердца, пусть Бог благословит вас. Хотел бы тоже сказать, что нам остается 39 минут. Да, остается нам 39 минут, и нам необходимая сумма $938. $938. Это, знаете, чтобы эту сумму нам перекрыть, нам надо один человек по $100 ежемесячно или два человека по $50 ежемесячно или три человека по $25 ежемесячно. То есть... Если у вас есть такая возможность, и вы желаете быть частью этого служения, пусть Бог благословит вас. Мы будем рады, друзья, вместе с вами трудиться, вместе с вами нести это Евангелие и, конечно же, быть теми проповедниками, несущие Слово Божье. Спасибо вам, и кто-то присоединился и стал частью этого служения. Благодарю вас. Это приняло сейчас участие уже 6 человек, друзья. 6 человек приняло участие. И у нас остается 38 минут, и нам необходимо $838. Слава нашему Богу! $838, друзья. И этот час будет оплачен на протяжении целого 27 года. Слава нашему Богу, друзья, пусть Бог благословит вас. Вот как раз, знаете, я рассказывал вот эту таблицу, и кто-то пожертвовал $240. Как раз это, то есть, другими словами, это $20 ежемесячно. Пусть Бог благословит вас. Если у вас есть такая сегодня возможность, знаете, быть, и вы понимаете, что я $20 ежемесячно жертвую, для меня это не хороший вариант, потому что может карточка моя поменяться, или я банк поменяю, или какие-то моменты. Ну, $240 я могу прямо сейчас пожертвовать, вот как сейчас кто-то это сделал. Пусть Бог благословит вас, вы это можете сделать, друзья. Или кто-то говорит, я не могу жертвовать постоянно $50 ежемесячно, но я могу $605 выписать одноразово, лучше я на своей карте потом проплачу за 2-3 месяца, и на этом придет расчет, и все. Друзья, как вам удобно, пусть Бог благословит вас. Мы за все благодарим Бога. Да благословит вас Господь. Слава нашему Богу. Друзья, остается 37 минут. 7 человек стали частью этого часа, друзья. Стали частью этого служения. Пусть Бог благословит вас. И у нас остается $598, друзья. $598. И мы сможем с вами уплатить этот час. Пусть Бог благословит вас. Звоните к нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Еще раз напоминаю, 425-296-78-29. Друзья, на этот номер вы можете позвонить, у нас остается 36 минут. Вау, слава Богу, нам уже осталось $398. $398. Приняло в этом участие уже 8 человек. Друзья, да благословит вас всех Господь. Помните то, что сегодня Царство Божье подобно, как здесь написано, как мы здесь читаем, как добрый домостроитель многоразличной благодати Божьей. Многоразличной благодати Божьей. И, возлюбленные, вы проживаете в Европе, проживаете, скажем, в тех странах, где Господь позволил вам. И я вам сейчас хочу сказать, давайте мы в Киеве в данный момент 7.25, в Киеве, в Берлине так же само. Но в Берлине нет, извиняюсь, 6.25 в Берлине. И в этих странах, в Москве, это у нас получается 7.25. И где у нас еще, мы можем посмотреть, в Нью-Йорке у нас 12 дня и 2, да,
12 дня у нас и 25 минут в Нью-Йорке. Друзья, мы приглашаем вас к тому, чтобы стать частью этого служения. Пусть Бог благословит вас. Помните, что радиослужение транслируется на 4 языках. Английский, испанский, немецкий и, друзья, славянский язык, где мы транслируемся, где люди слушают, вдохновляются. Более 136 стран мира. Более 136 стран мира. Друзья, хотел бы вам сказать, нам надо 71 тысяча и осталось и $590, которые нам необходимо набрать, чтобы мы могли транслироваться на 27 год. Вдумайтесь в эту сумму, 71 590 долларов, друзья, и 136 стран мира 24 часа имеют возможность слушать Слово Божье. Если вы эту сумму финансово разобьете на минуты, друзья, оно даже цента не стоит, для, чтобы в эфире звучало Слово Божье на целый год. Но благодарение Богу, друзья, благодарение Богу, что есть те люди, которые ценят этим, и они жертвуют, влагают. Если, знаете, я очень много проезжал и делал евангелизации, делаем и выезжаем на евангелизации, и я знаю, что такое, друзья, евангелизация. Знаете, когда ты приезжаешь с группой и проводишь неделю евангелизацию, и, скажем, в масштабе до 2-3 тысяч людей, друзья, это в районе, мы начинаем с 20 тысяч до 40, до 50 тысяч только расходов финансов, чтобы провести неделю. И мы говорим, о том, что это 2 тысячи, 3 тысячи людей, друзья. Понимаете, а когда мы здесь сейчас собираем финансы, нам необходимо 71 тысяча и 540 долларов, да, чтобы нам было, и нас слушают, друзья, более 136 стран мира, и у нас не идет счет на тысячи, а идет счет на миллионы. Друзья, представьте, какая привилегия, какое благословение, что мы это можем делать. То есть гораздо дешевле сотни раз, знаете, транслироваться в радиослужении, достигать тех сердец, которые никогда, друзья, может, не имели бы возможность услышать о Боге, но через радио они слышат, и Бог делает свою работу. О чем мы в предыдущих эфирах говорили, свидетельства зачитывали, как делает Господь свою работу. Мы приглашаем вас, станьте этой частью, друзья. Да благословит вас Господь. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И мы ждем ваших звонков. Остается 32 минуты, друзья, 32 минуты. И нам необходимо, уже осталось, слава Богу, 348 долларов. В этом приняли уже участие 9 человек, друзья. Слава нашему Богу, пусть Бог благословит вас. И как я говорил, что это час чтения книг, где вы проживаете, вы можете слышать книги, назидаться, вдохновляться. Благословение для всех вас. Пусть ваш дар принесет плод для многих-многих людей. Пусть ваш дар, друзья, который вы сегодня даете, этот дар, да благословит вас Господь, чтобы он принес много-много благословения в жизнь каждого из вас. Друзья, если вам удобно не звонить, а удобно воспользоваться Cash App, вы можете это сделать с dollar sign Radio MV, знак доллара и Radio MV. Если у вас есть Cash App, вы можете пожертвовать. Если, друзья, у вас есть PayPal или Zelle, вы можете воспользоваться этой программой тоже, или зайдите к нам на веб-сайт radiomv.com. Вы можете зайти на наш веб-сайт и это все там увидеть. Или вы можете, как я сейчас говорю, это PayPal Zelle, вы можете написать info@radiomv.com или и воспользоваться своим даром, который у вас есть, поделиться, благословить. Это час, где мы с вами можем
вместе служить, друзья, где мы можем вместе с вами благословлять, где мы можем вместе с вами трудиться. Хотел бы пригласить вас, помните о том, что, друзья, сегодня это время, время благоприятное, где мы можем служить, благословлять. У нас остается 30 минут, друзья. 30 минут, и нам необходимо $348. $348. Вы можете стать этим частью благословения. Место Писания 1 Петра, 4 глава, 10 стих. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получили, как добрый домостроитель многоразличной благодати Божией». Братья и сестры, Бог нам доверяет, нам дает Бог мудрости выучиться на медбрата, на медсестру, нам дает Бог выучиться на доктора, дает нам Бог мудрости открыть бизнес, дает нам Бог мудрости, знаете, руководить бизнесом, дает нам мудрости, друзья, силы, здоровья, работать, знаете, развивать, делать. Все это Божий дар в жизни нашей, друзья. Если мы этим не, как бы не прославляем Господа, друзья, это неправильно. Слово Божие говорит, чтобы мы это делали, как добрый домостроитель, знаете, в Царстве Божьем. Знаете, когда мы это делаем для Царства Божьего, когда мы делаем для себя, да, и в этом прославляется имя Господне. Друзья, остается 29 минут, и нам необходима сумма $348. Пусть Бог благословит вас. Вы можете позвонить нам на номер 425-296-7829. Друзья, звоните нам на номер, и давайте мы послушаем две песни, да, послушаем две песни, мы вернемся к вам обратно, и мы дальше будем продолжать. Пусть Бог благословит вас. А во время пения, друзья, сейчас будет звучать пение, звоните нам на номер 425-296-7829. И также, друзья, если вы проживаете за пределом Соединенных Штатов, у вас есть возможность пожертвовать, друзья, да благословит вас Господь. Поделитесь тем даром, которым Господь дает вам. Вы можете зайти к нам на веб-сайт radiomv.com, radiomv.com, и воспользоваться PayPal или Zelle, или Cash App, как вам удобно. Если вы желаете воспользоваться Cash App, это знак доллара, RadioMV. PayPal — это info@radiomv.com. Друзья, и уже начинается псалом. После него мы вернемся к вам обратно и надеемся, что мы сможем перекрыть ту сумму, которая нам необходима. Пусть Бог благословит вас.

Господь, благодарю за ценную программу на Радио МВИ, за жертвенный труд моих друзей, воздай ты им, старицей, Боже мой. Пусть каждый колосок произрастает в большой прекрасный сноп и принесет много плода на твоей созревшей ниве. Сколько раз мы получали ответы через ценные советы на Радио МВИ. Они давали силы в неравной битве и вдохновляли идти за тобой. Благодарим Господа за духовный вкусный хлеб. Каждый день благодарю Господа и вас за Радио МВИ, за каждую программу, за каждого брата и сестру, которые выпускают интересные программы, пение, наставления, рассказы. Это очень ценно.

Дорогие наши радиослушатели, мы благодарны всем, кто был частью служения Радио МВ до этого времени, участвуя молитвой или финансами. Для того, чтобы Радио МВ продолжало звучать в эфире, нам очень важна ваша поддержка. В течение этой недели мы проводим марафон по сбору средств и подписке ежемесячных спонсоров для оплаты ежедневных расходов и услуг, необходимых для трансляции радиопередач. Вместе с вами мы можем сделать намного больше для Царства Божьего. Для того, чтобы поучаствовать в марафоне, позвоните нам по телефону 425-296-78-29 или зайдите на нашу страничку radiomv.com.

0: В эфире благотворительный марафон служения Радио МВИ. Его цель – собрать необходимые средства для продолжения радиослужения в следующем году. Каждый день через эфир Радио МВИ люди слышат Слово Божие, христианские песни, свидетельства и молитвы. Вы тоже можете стать частью этого труда через молитву и посильное пожертвование. Поддержать служение можно по телефону 1-425-296-7829. 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Пусть Господь благословит каждого из вас.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем наш марафон, и у нас остается 16 минут, друзья, 16 минут, и я вам сейчас скажу результат, какой у нас сейчас он есть. Слава Господу, за этот час мы должны были собрать $2238, и слава нашему Богу, у нас приняло в этом часе участие 10 человек, 10 братьев, сестер. Пусть вас Бог благословит. И у нас осталась сумма $298. $298, друзья. И наш этот час будет уплаченный на 27-й год. И хотел бы сказать каждому из вас, кто может сегодня воспользоваться этой возможностью, и чтобы нам перекрыть вот эти 298 долларов, чтобы этот час был проплаченный на следующий год, друзья, на следующий 27-й год. Если вы только что присоединились, мы хотим напомнить вам, что это идет ежегодный марафон. Ежегодный марафон, где мы собираем финансы, чтобы быть в эфире. И если вы нас всегда слушаете, вы, для вас это уже знакомо, для этого знакомо, что мы это делаем, друзья. Мы стараемся это делать чем минимальнее. Мы стараемся обратиться к разным церквям, к людям, к вам обращаемся, чтобы чем поменьше загружать эфир о просьбах поддержки финансово. Друзья, мы всегда это делали и делаем. И есть время у нас, как сейчас,

71 490 долларов, друзья. Но слава богу, вот так мы потихонечку, час за часом, мы набираем и продолжаем идти вперед. Знаете, медленно, но уверенно. Пусть Бог благословит вас. Я благодарю всех участников в этом части. 10 человек приняло участие. Слава нашему Богу. Как я сказал, нам и осталось собрать $298. Друзья, позвоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. 29. Или зайдите на наш веб-сайт radiomv.com. radiomv.com. Нам всего лишь надо несколько людей, друзья, и мы сможем этот час закрыть. У нас остается 13 минут. 13 минут, и этот час подойдет к концу. Если вы зайдете на наш веб-сайт radiomv.com, там есть возможность проплатить через Cash App, Zelle или PayPal. Если у вас есть Cash App, вы можете, друзья, сделать это, знак доллара Radio MV. Если есть Cash App, знак доллара Radio MV, и вы можете уплатить. Если у вас есть PayPal и Zelle, вы можете воспользоваться, здесь написать info@radiomv.com или info@radiomv.com. Пусть Бог благословит вас, и вы можете это сделать. У нас остается, друзья, 12 минут, и этот час, он будет закрытый, друзья, этот час войдет в историю, то есть этот час уже уйдет, этой возможности больше не будет. И сегодня есть эта возможность послужить, есть эта возможность, чтобы вместе трудиться, вместе идти, вместе нести Слово Божье, вместе проповедовать Евангелие. Пусть Бог благословит каждое сердце, даст сегодня силы, даст сегодня нам благодати Божьей любви. И как я говорил, что это, в этом часу, что у нас происходит? У нас происходит чтение книг, где мы выслушиваем книги, разные истории людей, события, прошествия в жизни их. И у нас вера укрепляется, вдохновляется, мы ободряемся, мы делаем даже анализ, мы, знаете, выбираем даже, может, путь, по какому идти, слушая ту или иную историю, друзья. И место Писания к этому оставлено, которое мы уже зачитывали. И зачитываем это 1 Петра, 4 глава, 10 стих. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрый домостроитель, многоразличной благодати Божьей». Пусть Бог благословит вас. Служите тем даром, друзья, который вы получили, который Господь вам дает. И это есть дар, друзья, знаете, который мы сегодня имеем. Господь нам дает, как я уже говорил, чтобы зарабатывать, чтобы служить, чтобы помогать, чтобы благословлять. Помните, возлюбленные, что даже если взять статистику, да, изучая историю, что самые большие служения в истории человечества, да, смотрите, постройка госпиталей, я вот в Индии был, я был в Африке, друзья, не говоря про Латинскую Америку тоже, да, и в Латинской Америке, все большие, скажем, миссии, служения, покупка кораблей, построение детских домов, построение школ, построение госпиталей. Знаете, если вы смотрите статистику, это не строили мега-мега церкви или мегакомпании, или это успешные какие-то магнаты, которые, знаете, зарабатывающие на золоте, на нефти и так далее. Это люди, как правило, там так и пишется, люди, которые абсолютно просто работали на работах, имея большие семьи. Это сироты, это вдовы, они жертвовали. Знаете почему, друзья? Я вам скажу. Потому что оно близко к ним. Оно близко к ним. Они переживали эту боль. Они проходили. Детские дома, как правило, строят, знаете, те люди, которые были сиротами или лишились отца, лишились матери. И это близко к ним боль, и они туда вложили. Как правило, люди,
которые успешные, которые для них, скажем, есть такое выражение «море по колено», да, может, оно чуть-чуть грубо так звучит, они в это не влаживают абсолютно. Почему, друзья, почему? Потому что оно

им не касается. Так что пусть Бог поможет каждому из нас, чтобы мы были теми людьми, которые влажим в Царство Божие. Друзья, остается 9 минут и 30 секунд. Друзья, 9 минут и 30 секунд. Кто сегодня открыт вложить в дело Божие? Друзья, кому это сегодня касается, кому это сегодня близко, друзья, кто сегодня это переживает, тот, кто это переживает, кому это сегодня, кто сегодня в этом находится, тот и делает, друзья, тот и влажит. Тот, кто не живет царством, да, можно сказать, кто сегодня не болеет за это дело, оно ему и не надо, он как слышит, и оно проходит мимо, ну, как забавного певца. Да, Эдвард, ты очень красиво говоришь, Павел, ты тоже. Ну, и на этом точка, и все, оно холодным, оно не чувствуется, друзья, оно не дает такое, знаете, это, как здесь написано, служите друг другу, каждый тем даром, который получили. То есть вы понимаете, друг другу тот дар Господь нам дает, и ты чувствуешь, вот это Господь мне дал дар, я послужу, чтобы братья и сестры в Украине могли слушать, или в Эстонии могли слушать, в Испании могли слушать, в Германии могли слушать, и мы делимся. И так же самое те братья с Германии, или с Эстонии, или с Украины говорят, мне Господь дал дар финансового или бизнеса, я послужу, чтобы люди слушали, знаете, в Африке, в Индии и в нижней части Америки, потому что радио визу звучит на 136 стран мира. Друзья, мы сеем, мы влажим, и пусть Бог благословит вам. Остается 7 минут и 58 секунд, друзья. И сегодня нам это необходима поддержка финансов, чтобы поддержать этот час, друзья, поддержать это служение, чтобы мы могли идти вперед. Пусть Бог благословит вас. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Друзья, или посетите наш веб-сайт radiomv.com. radiomv.com, вы можете зайти на наш веб-сайт Radio и можете увидеть, друзья, вы можете зайти и посмотреть, какие возможности есть. А есть возможность воспользоваться через PayPal. Это или Zelle. PayPal или Zelle. Вы можете здесь напечатать и написать info@radiomv.com. info@radiomv.com и воспользоваться, сделать это вклад для того, чтобы слава Божья, знаете, Слово Божье распространялось. Или Cash App. Если у вас есть Cash App, это знак доллара Radiomv. Знак доллара Radiomv. Пусть Бог благословит вас, вы это можете сделать. И мы с вами будем, друзья, дальше нести это Евангелие, дальше проповедовать, дальше говорить, дальше вдохновлять и производить ту работу, которую Господь доверяет нам. Благословение каждого. Благословляем вас, друзья. У нас остается 6 минут и 12 секунд. 6 минут и 12 секунд. И здесь сказаны такие слова. Пусть ваш дом принесет плод для для Божьего Царства. Друзья, как хочется, чтобы ваш дом, ваша жизнь, ваше сердце принесло для Царства Божьего Божью благодать. Знаете, у нас остается 5 минут, друзья, и 50 секунд, и вы можете позвонить нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. А я сейчас скажу несколько еще мыслей. Возлюбленные, как важно вот этот дар Божий. Здесь написано, служите друг другу каждым тем даром, который получили, как добрый домостроитель многоразличной Божьей благодати. Знаете, как важно просить у Господа, Господь, дай мне мудрости управлять финансами. Друзья, особенно в наше время, где, знаете, мы уже, не чувствуем этих финансов. Мы только имеем или кредитную карточку, или банковскую карточку, друзья, где, или вот как многие сейчас молодежь вообще используют Cash App, PayPal, Zelle, где ты не видишь, ты только видишь номера, ты не чувствуешь эти, бумагу в руках своих. И вот здесь очень трудно уконтролировать, очень трудно сегодня
знаете, иметь правильное распоряжение, вот правильно так сказать, да, распоряжение этих финансов. И моя молитва за вас, возлюбленные, чтобы Господь давал вам мудрости, как правильно управлять финансами. Как правильно управлять финансами, чтобы Господь благословил вас, ваш дом, вашу семью, ваш бизнес. Друзья, сегодня, знаете, опять же, всегда помните, история повторяется. История повторяется. Помните, что когда мы вот учились, я вот, например, в университете учился, да? Когда ты учишься в университете, в колледже, когда, знаете, когда тебе объясняют, учат, почему, откуда это все берется, есть практика, есть история, откуда это избирается, и об этом потом учат, об этом говорят. И, к сожалению большому, если ты неправильно распоряжаешься финансами, к сожалению большому, друзья, если ты неправильно руководишься финансами, да, каков твой не был бы бизнес, ты, у тебя всегда проблемы, у тебя нехватка финансов, у тебя нехватка вообще, и твое сердце постоянно в переживаниях, твое, знаете, и переживает муж, переживает жена, дети, и постоянно, почему? Неправильное управление финансами. И хочется, чтобы Господь дал вам мудрости. Спасибо вам, возлюбленные, все, кто с понедельника до этого часа жертвует, поддерживает, становится частью этой поддержки. Наша молитва, Господь, и давайте сейчас и помолимся, Господь, я прошу Тебя, благослови каждого брата, сестру. Давай мудрости, как управлять этим финансами, Господь, тем даром, который Ты им даешь, Господь. Что бы то ни находилось в их жизни, бизнес ли, работа ли, Господь, или какое-то мероприятие, Господь, какие там вложения, вклады, что бы то ни было, Боже, благослови. Давай им мудрости, пусть даже это если малая лепта, чтобы она приносила много-много плода. Боже, дай, чтобы их сердце никогда не стало, Господь, твердым, жестким, Господь. Когда оно становится твердым, жестким, мы только начинаем видеть себя. Мы не видим окружающую ту среду, где сегодня нуждается в нас. Боже, благослови, я прошу Тебя. Моя молитва о них, Господь, благослови каждое сердце, наполни благодатью и силой. Господи, Ты знаешь каждого положения, как то проходит. Пусть сегодня, как мы в этой часе, мы выслушиваем книги, где пишутся истории, и мы их выслушаем. Господи, пусть сегодня история, которая сейчас пишется, и в тех судьбах, в тех семьях, чтобы они могли потом сказать, за нас помолились на радио, помолились братья и сестры, за нас, и у нас пришло устройство. У нас, да, Господь наделил мудростью, наделил ведением, как правильно управлять, как правильно влаживать, как правильно действовать, как правильно распоряжаться, и мы увидим благословение. Пришел мир в наши дома. Господь, благослови, я прошу Тебя, во имя Иисуса Христа, будь прославлен и возвеличен наш великий Бог. Аминь. Возлюбленные, у нас остается 1 минута и 18 секунд. 1 минута 18 секунд. И мы сейчас пойдем на музыкальную паузу, друзья. И мы пойдем, и после этого у нас будет новый час, и новые возможности, и новые вложения. А в это время вы можете позвонить на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29, друзья. И также хотел бы сказать, вы можете зайти на наш веб-сайт radiomv.com и воспользоваться PayPal, Cash App или Zelle. Друзья, если вы желаете использовать PayPal и Zelle, то вы можете написать info@radiomv.com и сделать это электронно. Мы ждем ваших действий. И также Cash App, если у вас есть, вы можете воспользоваться RadioMV, друзья, доллар RadioMV. И после этого музыкальной паузы мы скажем наш результат этого прошлого часа и наступный час. Пусть Бог благословит каждого из вас. Мы ждем ваших звонков. И сейчас мы послушаем пение. Пусть Бог благословит. Пожалуйста.

0: Радио МВ – это радиостанция, транслирующая различные христианские программы по всему миру на нескольких языках, включая славянский, английский, немецкий и испанский. Также есть передачи для детей и канал Библии «Новый и Ветхий Завет». Кроме того, мы издаем ежеквартальный журнал «Мир вашему дому», который служит благословением для наших читателей. Все проекты существуют благодаря добровольным пожертвованиям слушателей. Без вашей молитвенной и материальной поддержки это служение не было бы возможным. Очень важно, чтобы эта помощь была регулярной. Так мы можем продолжать нести духовную пищу тем, кто в ней нуждается. Дорогой друг, стань сегодня в ряды тех, кто готов вместе с нами распространять весть Евангелия для нуждающихся сердец. Если у вас есть вопросы или вы хотите внести свою лепту, обращайтесь к нам по телефону +1 425 296 7829. Повторяю, +1 425 296 7829 или на наш веб-сайт www.radiomv.com. Мы искренне благодарим за ваш отклик на нужду и за вклад в радиослужение. Апостол Павел сказал: «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Первое послание Коринфянам, 9 глава, 23 стих. Помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. Обильных Божьих благословений вам и вашему дому. Ваше радио, Радио МВ. С вами и для вас христианское радио МВ.
1: Друзья, Божьих вам благословений. И сейчас у нас начался новый час, и принимаем мы участие, чтобы мы могли быть в эфире в следующем году. В следующем году. Помните, друзья, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем, друзья, на вас, на вашу жертвенность, чтобы мы могли быть в эфире. Да благословит всех вас Господь, что вы имеете в виду, когда вы жертвуетесь, вы молитесь за, я надеюсь, за ваше участие, ваш вклад. Да благословит вас Господь. Я объявлю номер, куда вы можете сейчас позвонить и стать частью этого служения. Это на телефон номер 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Звоните, друзья, наши линии открыты, и мы, наши сотрудники, ждут ваших звонков. В этом часовом блоке, друзья, у нас с вами остается 1572. Во время музыкальной паузы и объявления, слава Богу, уже 600 долларов мы собрали, 3 человека, друзья, откликнулись. Интересно, что и это все были онлайн. Это все онлайн пришли, которые пожертвования. Смотрите через Zelle, через онлайн, через по телефону один позвонил, Cash App, онлайн. Да благословит вас, друзья, Господь. Мы напоминаем, живущие братья и сестры в Европе, для вас это намного проще сделать, зайти и пожертвовать онлайн через есть PayPal или Zelle, или PayPal, они используют один и тот самый email. Вот смотрите, если у вас Zelle есть или PayPal, вы можете написать info@radiomv.com, info@radiomv.com. So info@radiomv.com. Или, друзья, если вы хотите прислать свой чек, вы можете выписать на Radio MV и прислать на PO Box 523 Mount Vernon, Washington, zip code 98273. Адрес, друзья, лежит у нас на веб-сайте, есть там написаны. Если вам нужно, друзья, адрес, куда прислать, вы можете всегда позвонить на этот номер, вам тоже сотрудники дадут, на номер 425-296-78-29. Друзья, у нас остается 51 минута в этом часовом блоке, и нам еще нужно 1572 доллара. 1572 доллара, уже собрали 600 долларов, друзья. Большинство из вас приняли активность онлайн, то объявляем вам координаты, как вы можете жертвовать онлайн. Зайдите на radiomv.com, там есть жертвовать карточкой, можете сами, вас возьмет минуты две, чтобы это пожертвовать. И если вам легче позвонить, то вы можете, друзья, позвонить по телефону номеру 425-296-78-29. Линия открыта. Вас возьмет буквально 5 минут, и сотрудники ждут вас у телефонов. Друзья, остается нам в этом часовом блоке 50 минут, и нам нужно 1572 доллара. Уже слава нашему Господу, 3 человека приняли участие в этом часу. Друзья, да благословит вас Господь. Мы видим вашу активность через Zelle, через PayPal. Пожертвуй через PayPal или Zelle проживающим братьям и сестрам по всему лицу земли, в Америке, в Европе, в Латвии, где вы ни жили, вы можете сделать через PayPal. Это будет info@radiomv.com. Это info, info, at, это собачка, Radio, radiomv.com. info@radiomv.com. Можно пожертвовать через Zelle, можно пожертвовать через PayPal или через Cash App. Это будет просто Radio MV. Одно слово, Radio MV. Radio MV. Друзья, помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. В это время обычно идет проповедь. Друзья, проповедь, где вы слушаете, всегда и назидаетесь. В это время в часовом блоке обычно идет проповедь. И я хотел бы зачитать место Писания, которое мы хотели благословить вас в этом часу. Записано 2 Коринфянам 9 глава 8 стих. «Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем имели всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». Это пишет апостол Павел, друзья, благословляет Коринфянскую церковь. А мы бы, друзья, хотели благословить вас, дорогие слушатели, чтобы в следующем году люди могли получать духовное назидание из этих проповедей, передачей. То помните, что в этом часовом блоке остается 47 минут, и мы уже собрали 600 долларов. 3 человека, которые зашли онлайн и сделали свой вклад, друзья. Некоторые из них подписались, каждый месяц будут с нами соработниками. Некоторые пожертвовали один раз. И смотрите, уже мы достигли 600 долларов в этом часовом блоке, а нам еще нужно 1572. Линии открыты, сотрудники у телефонов. Вас возьмет буквально 5 минут, друзья, чтобы сделать это, оформить. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. В Сиэтле сейчас на часах 10 часов и 10 минут. В Тексасе у нас Нью-Брамфолс 12:10, в Нью-Йорке это уже 1:10, в Буэнос-Айресе это уже получается у нас 2:10, и в Лондоне, друзья, уже 6 часов вечера и 10 минут, в Берлине уже, друзья, 7 часов и 10 минут, и в Киеве 8 часов вечера и 10 минут. Вот такой диапазон, где нас сейчас слушают братья и сестры часовой. И мы призываем вас, друзья, что откликнуться на этот марафон. У нас остается 46 минут, и нам не хватает 1572 доллара от того бюджета на следующий год. Мы говорим, друзья, вот эту сумму, которую мы сейчас собираем, это сумма, которой нам нужно покрыть тот вакуум, который образовался на 2027 год. Тогда следующий вопрос задается, почему есть вакуум? Потому что, друзья, не все у нас, кто жертвует, они ежемесячные сотрудники, которые поддерживают ежемесячно, а многие жертвуют одноразово, раз в год, то образовывается вот этот в конце года вакуум, и мы за этого призываем и говорим, что мы делаем раз в год такой марафон, чтобы пополнить этот вакуум, пополнить этот вакуум. Помните, друзья, что многие из вас, а вы уже долгие годы с нами идете, каждый год кто-то стал каждомесячным участником этого служения, частью этого служения, и благодаря вам, братьям и сестрам, кто жертвует каждый месяц, кто жертвует раз в год, вы на протяжении 20 лет уже делаете это служение способным. Делайте это служение способным. Да благословит Господь, кто может, друзья, поддержать нас в сумме, может быть, $20, $25 в месяц или один раз. Кто-то может больше себе позволить, потому что у него, может быть, есть small business, где он может пожертвовать, может быть, $500 в месяц, стать от бизнеса жертвой, друзья. Мы хотим сказать, что в конце года вы получите отчет, и Radio MV является non-profit tax-deductible организация, что в конце года, друзья, вы можете списать этот на таксу. Объявляю номер, куда вы можете позвонить. Это 425-296-78-29. 425-296-78-29. Наши, друзья, линии открыты, и сотрудники ждут ваших звонков. Помним, напоминаем, что в этом часовом блоке у нас осталось еще $1,572. Это если три человека согласятся по $50 или по 50 евро в месяц, то это число, друзья, перекроется. Вы можете, друзья, зайти на radiomv.com и пожертвовать там. Смотрите, можно пожертвовать через PayPal с Европы, если вы проживаете, или через вашу банковскую карточку. Зайти на radiomv.com и нажать «Пожертвовать там», друзья, вы увидите это там. Да благословит вас Господь за вашу внимательность, за вашу жертвенность. Я бы хотел благословить словами от радиосотрудников, от нашего коллектива и от всех соработников, кто уже стал частью этого многогранного служения. Сейчас три человека приняли в этом часовом блоке, друзья, участие. И хотел бы благословить вас словами благословения. Пусть Господь обогатит вас во всяком добром деле. Пусть Господь обогатит вас, вас в всяком добром деле. Мы благодарим Бога за вас, друзья, за вашу внимательность, за ваше участие. И телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Мы уже, друзья, смотрите, 48% уже достигли от нашей общей цели. Чем раньше, друзья, мы закончим общую цель, тем раньше мы пойдем с вами в эфире. Хотелось бы, друзья, чтобы мы это сделали чем быстрее, чтобы нам здесь не надо проводить всю неделю, а чтобы мы могли вернуться в регулярное вещание ваших любимых передач, проповедей, музыкальный канал, детский канал, чтобы все служение Radio MV вернулось в регулярный режим вещания и работы. Так что, друзья, слава Богу, что мы уже 48% достигли от общей суммы, почти 50% от общей суммы. Мы уже собрали $65,820. Слава нашему Господу! Смотрите, друзья, осталось 69,680. Осталось 69,680. И мы эту сумму, которая нам необходима на следующий год, мы ее разбили на дни, разбили на часы, и каждый час мы вам повещаем, сколько нам нужно перекрыть каждый час. Если вас Бог, друзья, располагает пожертвовать одноразово, может быть, от проекта поделиться десятиной, благословить или любую финансовую поддержку, которую вы хотите оказать, вы это можете сделать, не ждать какого-то часа, а в любое время позвонить нам, чтобы помочь погасить общую сумму, которую, друзья, нам необходима. У нас остается 41 минута в этом часовом блоке, и слава нашему Господу, онлайн поддержал брат онлайн, и уже, друзья, смотрите, нам осталось 1472, слава нашему Господу. Осталось 1472 в этом часовом блоке, и мы уже собрали $700, 4 человека, которые в этом часу стали соработниками, стали участниками служения Радио МВ. Объявляю номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Помните, друзья, что радиослужение – это многогранное служение. Если у вас, друзья, есть свидетельство, может быть, пожелания, отзывы, вы в этом часу можете всегда присылать свой текст-месседж. У нас сотрудники, они тоже смотрят за текст-месседжами. Вы можете присылать свои пожелания, благословения на номер 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Объявляю, что в этом часовом блоке нас осталось 39 минут. Уже поучаствовало 4 человека на сумму $700. Слава нашему Господу! Друзья, еще нам осталось в этом часовом блоке $1472. Вы, друзья, можете пожертвовать онлайн, зайти на radiomv.com, radiomv.com. Вас возьмет буквально минуту-две, чтобы сделать там пожертвование. Если вы хотите использовать Cash App, это можно сделать на Radio MV, на Zelle или PayPal. Zelle или PayPal. Можно сделать это info@radiomv.com. info@radiomv.com. Друзья, да благословит вас Господь. Я сейчас хотел бы, чтобы мы пошли на музыкальную паузу, и я попрошу, чтобы Олеся выставила после музыкальной паузы информацию за Радио МВ, чтобы вы услышали, что Радио МВ, оно многогранное, и что оно делает каждый день, друзья. И благодаря вам, вашей финансовой поддержке, вы делаете многогранное служение, чтобы оно могло вещать, могло оно издавать материал, издавать образовательный контент и делать способным питать народ Божий по всему лицу земли. 136 стран слушают, используют материал, который Радио МВ делает способным доступно онлайн. И это благодаря братьям и сестрам, которые вот сейчас, слышите, звонят, которые идут онлайн, жертвуют, которые благословляют, чтобы в следующем году радиослужение могло вещаться онлайн, могло издавать издание, могло публикировать контент онлайн духовный, чтобы в интернете, пространствах интернета были активные духовные миссионеры, которые делают аудио, видео, публикации, текст, материал. И это что мы, друзья, уже занимаемся на протяжении 20 лет. Идем мы на музыкальную паузу. Нам еще не хватает 1472 доллара. В этом часовом блоке остается 37 минут, и нам нужно 1472. Номер 425-296-78-29. Звоните 425-296-78-29 или жертвуйте онлайн. Идем на музыкальную паузу.

0: В современном мире, когда интернет стал частью повседневной жизни, открываются новые возможности для распространения Евангелия. И уже на протяжении 20 лет радио MV несет благую весть людям по всему миру. С 2006 года Господь благословляет и расширяет это служение. Сегодня радио MV – это круглосуточное христианское вещание на 14 каналах на 4 языках – славянских, английском, испанском и немецком. Радио MV слушают более чем в 136 странах мира через мобильное приложение, цифровые радиоприемники, FM-радиостанции, телевидение и YouTube. Каждый день в эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут слышать Слово Божье, находить духовное бодрение и укрепляться в вере. Но служение радио MV не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божией, появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. Через миссию U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике и Македонии. Это продукты питания, одежда, помощь с жильем, забота о больных, детях и семьях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. И самое главное – возможность поделиться с людьми благой вестью об Иисусе Христе. U-Turn Education предлагает доступное библейское онлайн-обучение на русском, английском и испанском языках. Это возможность для верующих глубже изучать Священное Писание, возрастать духовно и готовиться к служению. Христианский журнал «Мир вашему дому» служит для духовного назидания, предлагая читателям статьи и размышления на разные темы христианской жизни. Еще одно направление – Agapetry. Это христианский VPN-сервис, созданный для того, чтобы верующие могли безопасно получать доступ к Библии, духовным материалам и христианскому общению. Особенно важна такая возможность для тех, кто живет в странах, где существуют ограничения и преследования за веру. Все эти направления объединены одной целью – нести людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников, сотрудников, добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио MV». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы и в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. Вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка, в 16 главе, 15 стихе, записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, ваши семьи и все, что совершается ради Его славы.
1: Щиро дякую тебе.

Дорогие друзья, вы слушаете благотворительный марафон служения Радио МВ. В нашем эфире нет коммерческой рекламы, и служение продолжается благодаря Божьему обеспечению, молитвам и добровольным пожертвованиям слушателей. Приглашаем вас поддержать Радио МВ, чтобы Слово Божие продолжало звучать по всему миру. Сделать пожертвование можно по телефону 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Благодарим вас за молитвы и участие.

Хорошо, друзья, мы продолжаем наш эфир, и да благословит Господь. Вы слышали, друзья, информационный блок о радио, о многогранном служении, что собой представляет радио, друзья, и да благословит всех Господь, кто принял участие во время этого информационного блока, на Cash App пожертвовали, на онлайн, и уже остается 25 минут, и мы уже собрали $950, и нам осталось $1,222 в этом часовом блоке. И благодарим Бога за вас, братья и сестры, которые отозвались через Cash App, через Zelle, через онлайн, что вы зашли и пожертвовали. И уже, друзья, мы ближе к цели с каждым пожертвованием. Каждым долларом, друзья, мы ближе к цели. И объявляем, что это ежегодный марафон, где мы собираем, друзья, финансовый бюджет на 2027 год. Как вы слышали уже в объявлениях, что Radio MV, друзья, является некоммерческой организацией. Другими словами, у нас нет рекламы, мы не продаем свое время. Мы буквально существуем благодаря Господу, который проявляет свою верность через вас, дорогие радиослушатели. Да благословит вас Господь, только сейчас мы получили онлайн пожертвование тоже. Уже 7 человек приняло, и остается 24 минуты, и мы уже, друзья, собрали $1,050 в этом часовом блоке. 24 минуты, и нам еще осталось $1,122. $1,122. Друзья, вы можете зайти на radiomv.com онлайн и пожертвовать, который сумму у вас Бог располагает, или ваш семейный бюджет. Напоминаем, что это можно сделать через Cash App, это radiomv.com, через Zelle, через PayPal. PayPal и Zelle вы можно использовать email, называется так info@radiomv.com. info@radiomv.com, и вы, друзья, сможете это сделать с любой точки мира. Если вы желаете использовать свою карточку, зайдите на radiomv.com и нажмите карточку, можете сами пожертвовать, друзья. А если вам проще или удобнее просто позвонить, и вас возьмет 5 минут, чтобы оформить звонок, друзья, это будет на телефон номер 425-296-78-29. Я повторю этот номер: 425-296-78-29. Стих из Библии, который я хотел бы вам напомнить, это в это время обычно идет проповедь на Радио МВ, а я хотел бы оставить вам стих, который бы благословил бы вас. «Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем имели всякое довольствие, были богаты на всякое доброе дело». Друзья, хотел бы я вас своими сотрудниками, с братьями и сестрами благословить, тех, кто приняли участие в этом часовом блоке. 7 человек на данный момент уже приняло участие на сумму $1,050. И мы хотели благословить вас, дорогие друзья, кто пожертвовал онлайн, и благословить вас, кто пожертвовал в этом часовом блоком такими словами, благословением: «Пусть Господь обогатит вас на всякое доброе дело, укрепит и даст вам силу». Друзья, помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. И нам еще нужно $1,122 в этом часовом блоке, который осталось 21 минута. 21 минута, друзья, и эта возможность уже больше не будет в этом часовом блоке. Этот часовой блок уже пойдет в вечность. Другими словами, мы не можем вернуть это время. Но сейчас есть время, пока место 21 минута, где вы можете взять, может быть, своих 5 минут, позвонить на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, и принять участие, друзья, в этом добром деле.
Можно сделать это онлайн. Мы смотрим, что сейчас в Европе уже вечер. Хорошее время, друзья, с семьей поговорить и принять решение. Некоторые из вас писали с Украины, как можно пожертвовать с Украины. Друзья, мы узнали, с Украины можно пожертвовать, зайти на наш сайт и пожертвовать через банковскую карточку вашу спокойно или через PayPal. Так само, кто проживает в Европе, друзья, зайдите на radiomv.com, на radiomv.com, выберите пожертвовать, как вам удобно, через PayPal или вашей банковской карточкой, и вы сможете принять, друзья, в этом участие тоже. Если хотите знать, интересно, что 10 самых больших стран, которые слушают, многие вы уже слышали, я просто повторюсь. 10 стран, где самое много слушают, смотрите, это будет Америка первая, Украина, страна вторая, Германия третья, Россия четвертая, Канада пятая, Беларусь шестая, Молдова седьмая, Бельгия восьмая, и Польша девятая, и Эстония, друзья, десятая. Да благословит вас Господь и даст вам силы. Так что имейте в виду, что каждый доллар, каждый евро, который вы жертвуете, друзья, он делает служение способным быть в следующем году. В следующем году. Да благословит вас Господь Бог и укрепит вас те, кто уже приняли решение, кто это сделал. Можно пожертвовать через Zelle, через Cash App. Да даст вам Господь милости, друзья. Я хотел, друзья, чтобы вы могли это сделать решение, пожертвовать через онлайн, может быть, или, если вам удобнее, онлайн сейчас, если вы работаете. Нам в этом часовом блоке осталось 18 минут, и нам не хватает $1122. $1122. Друзья, цель наша, друзья, чем быстрее закрыть этот часовой блок, вообще закрыть всю сумму, которая нам нужна на 2027 год, тем быстрее мы вернемся в регулярное, друзья, вещание. У нас остается 18 минут, и в этом часовом блоке нам не хватает $1122. Чтобы понять нам, друзья, можно сделать, разбить так. Если 4 человека позвонят и скажут по $25 в месяц, мы будем вас поддерживать, то, друзья, эта сумма закроется сейчас $1122. Или 2 человека, друзья, по $50, да, по $50 в месяц тоже можно перекрыть, друзья. Да благословит Господь. Смотрите, $50 в месяц, это выходит $1.66. $1.66, это выходит $50 в месяц. И смотрите, если это $20 в месяц, да, $20 в месяц, это выходит 66 центов в день. 66 центов в день. Друзья, линии наши открыты, и объявляю, куда вы можете позвонить. Телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Наша линия открыта, друзья, у нас в этом часу остается 16 минут, и уже приняло 7 человек на сумму $1050, и у нас осталось $1122 в этом часовом блоке, друзья. Можно принять, друзья, одноразовое участие, или, если вы желаете, стать частью этого служения ежемесячным, участвовать каждый месяц партнером, друзья, участником. Да благословит вас Господь, по $25, это будет 4 человека, или 2 человека по $50 в месяц смогут это сделать.
объявляю координаты, куда вы можете сейчас позвонить, друзья, и принять решение. На телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Да благословит вас Господь, друзья, линии открыты, наши сотрудники ждут ваших телефонных звоночков, а вас возьмет буквально, как я уже сказал, друзья, 5 минут оформить звонок или зайти онлайн и пожертвовать онлайн, который вас возьмет буквально минуту-две. Это Cash App, это Zelle, это PayPal, это ваша карточка онлайн, имейте в виду. Да благословит вас Господь, друзья. Сейчас я объявлю. Хотел посмотреть сейчас, секундочку, статистику. Кто сейчас где нас слушает? Количество, да, друзья? Не количество, а какие штаты сейчас активно нас слушают. Угу. Смотрите, 10 самых активных штатов, друзья.

штат. Норт-Каролина на 6-м, Орегон на 7-м, Массачусетс на 8-м, Пенсильвания на 9-м, Техас уже на 10-м, друзья. Это вот эти 10 топ штатов, которые сейчас самое много слушают. Друзья, каждый доллар, он помогает закрыть полную сумму, общую сумму, друзья. Если вы думаете, у меня нету этой тысячи с чем-то долларов пожертвовать, друзья, мы говорим, сколько вас располагает ваш личный или семейный бюджет? 10 долларов, 15 долларов в месяц, может быть, просто 50 долларов в месяц, или одноразово 10 долларов пожертвуют, 20 долларов. Сколько ваш располагает личный бюджет? Но хотел бы, друзья, тоже вдохновить вас, дорогие братья. Я знаю, что многие наши братья работают сами на себя, имеют свой маленький бизнес, да, или свой бизнес, где они работают сами на себя. Друзья, вы можете пожертвовать и сумму от себя, от бизнеса своего маленького. И в конце года, друзья, можете списать это на таксу. В конце года можете списать на таксу. То да благословит вас Господь. В конце года, друзья, мы присылаем вам отчет. Отчет финансово, то, что вы пожертвовали. И если вы, друзья, имеете, работаете сами на себя и хотели бы благословить в конце года, чтобы вам было списать это и благословить этот миссионерский такой, может быть, так сказать, проект онлайн, Радио МВ, где вещается круглосуточное вещание по всему земли, друзья, по всей земли. Вы можете, друзья, позвонить и сказать, я от своего бизнеса пожертвую 500, 1000. Или, может быть, кто-то сразу хочет пожертвовать 10 тысяч, перекрыть, друзья, общую сумму, которая осталась. Какая у вас сумма располагает? Я знаю, что нас, друзья, много славяне, которые работают сами на себя и имеют возможности, друзья, от бизнеса выделить, чтобы в конце года для вас и вашего бизнеса это было благословение списать. И так само, чтобы ваши финансы, друзья, они могли делать дело Господне. Да благословит вас Господь. Объявляю номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Линия открыта, и, друзья, вас возьмет буквально 5 минут оформить звоночек. А если вам просто удобнее сделать онлайн, зайти на radiomv.com, radiomv.com, друзья, и там пожертвовать можете сами карточкой своей или чеком, или банковским переводом, вы можете это сделать. Или через Zelle будет на info@radiomv.com, PayPal то же самое, info@radiomv.com, а Cash App это будет Radio MV. Radio MV. Хорошо, друзья, объявляю, нас остается 10 минут, и нам еще не хватает 1122 доллара. 1122 доллара, друзья, и мы хотели бы объявить номер, чтобы вы могли принять участие. Нам нужно в этом часу, осталось 10 минут в этом часовом блоке, нам нужно 1122 доллара. Если сейчас, друзья, 4 человека позвонят и скажут, мы подпишемся на 25 долларов в месяц или зайдут онлайн и сделают там monthly donation for $25, 25 долларов в месяц. Друзья, 4 человека по 25 долларов в месяц, мы закроем этот номер, который нам нужно закрыть в течение 10 минут, друзья. Нам осталось 10 минут. Время истекает, друзья, и нам необходимо 1122 доллара. Друзья, да благословит вас Господь, друзья, можно реагировать Cash App, можно реагировать через Zelle, через PayPal. Европа, братья и сестры в Европе, вы просили, мы вам дали информацию. Это через PayPal, через вашу банковскую карточку 10, 15, 20 евро. Сколько ваш располагает личный финансовый бюджет? Объявляем, что это марафон, который на следующий год. Помните, что Radio MV, друзья, оно не продает свое время. Мы, друзья, не ставим рекламы. Сугубо 20 лет уже радио в эфире и делает онлайн работу благодаря вам, кто жертвует каждый год. Кто жертвует, может быть, каждый месяц, кто жертвует каждый год без рекламы.

радио звучит, друзья, без продажи времени. Из-за этого мы благодарим Господа, что Бог проявляет свою верность через вас, дорогих радиослушателей. Пожелание вам, пусть Господь обогатит вас на всякое доброе дело. На всякое доброе дело. 8 минут, друзья, время истекает. 8 минут, и нам критически необходимо закрывать, друзья, каждый час, чтобы в следующем году, друзья, мы могли быть с вами в эфире. И вот этот год, 2026 год, с Божьей помощью, мы его закрыли в прошлом году во время марафона. Подходит Новый год, друзья, и нам необходимо закрыть на следующий год этот бюджет, чтобы мы могли быть с вами в эфире. И вот 8 минут, и нам не хватает $1,122, друзья. Если, друзья, сейчас мы отреагируем все, то я верю, что мы можем закрывать вот такие, в течение этих пару, друзья, минут мы можем закрывать эти счета. Да благословит, друзья, вас Господь, чтобы мы могли вместе с вами это сделать. Смотрите, друзья, можно сделать так, если сейчас взять эту сумму, которая уже у нас осталась, $1,112 осталось. $1,112 осталось. Если нам взять, разделить это на 25 человек, это выйдет по $45. А если округлить, по $45, если сейчас каждый на Cash App пришлет, 25 человек сейчас на Cash App прислали бы по $45, мы бы закрыли этот $1,112, это час, чтобы мы могли уже пойти в новый час, достигая новые цели без всяких, может быть, чтобы у нас не был минус на в следующем часу. Объявляю, как вы можете сделать это через Cash App на Radio MV или через Zelle на info@radiomv.com, на info@radiomv.com. Друзья, можно, друзья, сделать так, можно взять, чтобы разбить на 5 человек, кто хотят пожертвовать по $223. 5 человек по $223, может быть, хотят пожертвовать сейчас, 5 человек, и закроют, друзья, этот час. У нас остается 6 минут, и нам нужно $1,112, друзья, нам не хватает, чтобы закрыть этот час. Да благословит вас Господь, объявляю номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. У нас остается, друзья, буквально 6 минут, и нам не хватает $1,112, друзья. И каждый может, друзья, сделать свою часть, тот, кто еще не принял, принять участие, чтобы в следующем году мы могли быть с вами в эфире. Да благословит всех Господь те, кто уже принимает участие. 8 человек уже приняло, друзья, участие. 8 человек приняло участие в этом часовом блоке. Слава Господу, уже 9 человек приняло. Смотрите, 9 человек приняло участие. И уже нам осталось $872. 5 минут, и нам осталось, друзья, $872, уже собрали $1,300 в этом часу. Остается 5 минут в этом часу, и нам нужно $872. Да благословит вас Господь, друзья. Если 3 человека позвонят и скажут, мы пойдем с вами в год по $240 или $25 в месяц, да? 3 человека по $25 в месяц перекроют этот номер, который нам не осталось, номер не дособрать, $872. Осталось 4 минуты. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, мы идем на музыкальную паузу. Остается 4 минуты, и нам не хватает $872. Друзья, да благословит вас Господь. Помните, что многие рассчитывают на нас,
А мы рассчитываем на вас, потому что Радио МВ является некоммерческой организацией, и мы существуем благодаря Господу, что проявляет свою верность через тебя, дорогой слушатель. Нам не хватает $872. Пишите, друзья, онлайн, жертвуйте и звоните на номер 425-296-78-29. Мы ждем ваших звонков и идем на музыкальную паузу, а вы звоните, чтобы нам закрыть этот номер. 425-296-78-29.

0: В эфире ежегодный благотворительный марафон «Радио МВИ». Дорогие радиослушатели, призываем вас принять участие в добром деле, направленном на распространение Евангелия в разных уголках мира. Марафон проводится для восполнения текущих годовых расходов, связанных со служением «Радио МВИ». Живя в материальном мире, мы понимаем, что любое дело требует времени, сил и финансов. И каждый из нас может принять участие в той сфере, которую доверил ему Господь. Как говорит Слово Божье, живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем, и потому живем или умираем всегда Господни. Римлянам 14:8. Давайте делиться теми благословениями, которыми Господь наполняет нашу жизнь. Кто имеет от Господа силы, здоровье и финансы, будем прилагать старания, поддерживая служение Радио МВИ молитвами, финансами и словами ободрения. Сделать пожертвование можно на сайте www.radiomv.com или позвоните по телефону 425-296-7829. Вы можете поддержать служение разовым или ежемесячным пожертвованием. Пусть через наше общее участие Слово Божие продолжает звучать и достигать сердец людей по всему миру.
1: Мир вам, дорогие друзья! Я благодарю вас и Господа за то, что вы у нас есть. Мое радио стоит в кухне, и я целыми днями его слушаю, пою, молюсь и слушаю чтение книг. Я уже с вами много лет, а также мы вас поддерживаем. Я приобрела у вас 4 радио для своих детей, и они тоже вас слушают. Да благословит вас и ваше служение Господь. Знаете, без вас очень бывает грустно и даже скучно. Бывает у вас сбои в связи, то чего-то не хватает. А какие проповеди? Все очень назидательно. Продолжайте дальше, мы молимся за вас. Валентина из штата Вашингтон, город Такома.

Дорогие друзья, мы приветствуем вас. Мы продолжаем вместе с вами этот марафон, который у нас начался в понедельник. И, друзья, мы надеемся, что мы его закончим в пятницу. Если будет все хорошо и быстрее мы бы собрали финансы, которые нам необходимы, то, наверное, бы закончили бы раньше. Пусть Бог благословит вас. Новый час, новые возможности, друзья, новое решение. Решение трудиться, решение служить, да благословит вас всех Господь. И всех я вас приветствую в этой передаче «Марафон», где мы сегодня с нашей командой «Радио МВ» сегодня трудимся в прямом эфире, и мы проводим этот марафон. Почему у нас этот есть марафон? Друзья, потому что сегодня, знаете, время, где выделено нашим служением радио. На протяжении года мы выделяем время, целую неделю, и мы собираем финансы, которые нам необходимы для того, чтобы, друзья, нам собрать, чтобы существовать на 27-й год. В понедельник мы начали этот эфир, и нам необходимо было собрать, и нам нужно его собрать, эту сумму $135 500. $135 500. Слава Богу, друзья, слава Богу, до этого часа, который сейчас вот начался, мы собрали, друзья, и, точнее, давайте скажем, нам осталось собрать, это $29 080. Извиняюсь, 26. Почему я все говорю 26? $69 080. $69 080. Друзья, нам осталось, чтобы собрать эти финансы для того, чтобы мы могли существовать на 27-й год. 2027 год. Чтобы мы могли транслироваться, мы могли иметь эти служения. Да благословит каждого нас сегодня Господь. Объявляю наши номера, куда вы прямо сейчас можете позвонить на номер. Куда вы можете позвонить? Это 425-296-78-29, 425-296-78-29. Друзья, или зайдите на наш веб-сайт radiomv.com, radiomv.com, зайдите, можете на наш веб-сайт, если когда вы зайдете, и вы можете воспользоваться. Там есть у нас Cash App, у нас есть Zelle, и у нас есть PayPal. Если вы используете PayPal и Zelle, друзья, и вы можете напечатать info@radiomv.com, info@radiomv.com, и вы можете пожертвовать ту сумму, которая вам удобна. Это через Zelle или PayPal. Если, друзья, у вас есть Cash App, и вы желаете сделать через Cash App, это знак доллара, Radio MV. Доллар Радио МВ. И вы можете перевести финансы, друзья, сколько Господь располагает в ваше сердце. Этот час, который у нас начался, в этом часу, друзья, у нас остается 53 минуты, и нам необходимо 2256 долларов. Спасибо вам, уже один человек пожертвовал. Пусть Бог благословит вас. Мы благодарны Богу за ваш вклад, что вы уже приняли в этом участие. Друзья, еще раз напоминаю, что нам в этом часе необходимо 2256 долларов, чтобы нам этот час уплатить на протяжении 27-го года, следующего года, чтобы мы могли находиться в эфире. Друзья, вы можете зайти на наш веб-сайт radiomv.com, и вы можете воспользоваться пейментами или позвонив нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Я хотел бы сказать, что происходит в этом часе. Этот час, которым у нас, мы говорим про этот час, в этом часу мы слушаем Библию, Новый Завет. Мы слушаем Новый Завет, размышляем над Словом Божьим, помышляем над Словом Божьим, и пусть Бог благословит каждого из вас. Хочется благословить каждого из вас этим словом, да, пусть Слово Господне, оно вселяется обильно в нашей жизни, чтобы каждый из нас мы могли рассуждать над Словом Божьим. И это так необходимо, и это так важно в нашей жизни. Место Писания — это Деяния апостолов,
17 глава, 11 стих. Здесь сказаны такие слова, начиная с полстишья. «Они приняли слово всем сердцем, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так». Они приняли слово со всем усердием. Со всем своим усердием они приняли слово, ежедневно разбирали Писание, точно ли это так. Друзья, в Деяниях апостолов описывают апостолы, что, знаете, они разбирали с людьми, которые там находились, это Фессалоника. В Фессалонике здесь были люди, которые рассуждали, смотрели, принимали решения, чтобы в точности исполнить Слово Божье. И приглашаю вас, чтобы мы тоже это делали, тоже разбирали Слово Божье, тоже вникали. Знаете, радостно то, что есть сегодня эта возможность, да, изучать Слово Божье. Есть у нас сегодня возможность вникать в Слово Божье посредством того, что мы его слушаем на протяжении дня, в течение этого часа звучит Новый Завет, где мы работаем, занимаемся, как кто-то по дому занимается, кто-то занимается своими вещами по дому, по работе. И как раз есть возможность услышать то, что здесь звучит, то есть то, что происходит, и размышлять над Словом Божьим. Мы, друзья, есть варианты, да, послушав Слово Божье, мы можем идти на работу, мы можем идти с детьми на прогулку, да, или дома сидеть, а рассуждать над Словом Божьим то, что мы услышали. То есть это питает наше сердце, это питает наш дух. Мы возрастаем в этом, и благодать Божья приумножается в этом. И это очень важно. И мы призываем вас, друзья, чтобы вы стали частью этого служения, где Слово Божье может проповедоваться, распространяться, и вы можете слушать, и вы можете назидаться. Не только вы, и другие слушающие вас. Друзья, пусть Бог благословит вас, чтобы каждый из вас мог принять это решение, сказать: «Я готов сегодня пожертвовать ту лепту, которую Господь доверяет мне», чтобы Слово Божье назвучало, люди назидались, получали благословение. Вы можете позвонить на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Или зайдите на наш веб-сайт radiomv.com, radiomv.com, и вы увидите, как можно там воспользоваться. Вы можете сделать это банковскими счетами воспользоваться, или Cash App воспользоваться, или PayPal, или Zelle. Если вы используете PayPal, Zelle, вы можете написать info@radiomv.com, info@radiomv.com, и вложить вашу лепту. Или если вы используете Cash App, это вы можете $RadiomV, и вы можете тоже сделать свой вклад. Вклад для того, чтобы Слово Божие распространялось. Вклад для того, чтобы Слово Божие достигало, друзья, тех сердец, которые сегодня так в этом нуждаются. Пусть Бог благословит вас, возлюбленные. Мы сегодня с вами, и мы говорим об этом, мы говорим о том, что делает сегодня Господь и производит через вас работу и действия. Мы ждем ваших звонков, друзья. А те, кто не может сегодня жертвовать, у кого нет такой возможности жертвовать, мы призываем вас к молитве. Призываем к тому, чтобы вы молились вместе с нами, чтобы Господь давал сегодня возможность народу Божьему и располагал их сердце быть частью дела Божьего. Быть частью дела Божьего, распространять Слово Божье, друзья. Пусть Бог сегодня в этом также прославится. Слава нашему Богу, друзья, уже приняло 2 человека в этом участие. Спасибо вам, и нам остается $2,156. $2,156. Слава нашему Богу, спасибо вам, кто в этом принял участие. Друзья, да благословит вас Господь. И помните, что сегодня радиослужение, она возможна, да,
и оно звучит сегодня благодаря тем, кто это сделал, кто жертвует, кто влаживает, кто продолжает влаживать, кто сегодня молится, друзья. И таким образом мы сегодня находимся в эфире с вами. Да, мы проповедуем, да, сегодня звучит Слово Божье, и мы благодарны Богу, что мы можем достигать более 136 стран мира, друзья. Только вдумайтесь в это количество, сколько стран сегодня имеет возможности и использует эту возможность для того, чтобы слушать и вдохновляться, и ободряться. Слушая Слово Божье, ободряясь, получая благословение, получая утешение. Знаете, и люди отдают свою жизнь Господу, люди каются, люди получают благословение. Многие люди, которые сегодня, знаете, никогда не бывали в церкви, скажем, да, не были в общении со святыми людьми, но кто-то им рассказал о радио, кто-то им прислал смс-сообщение, они это увидели в Фейсбуке, в Инстаграме, и они воспользовались этой информацией, они стали слушать радио, они покаялись, сегодня они присоединились к церкви, нашли церковь. И много раз, друзья, к нам звонят братья и сестры, которые покаялись и говорят: я проживаю в такой-то стране, проживаю в таком городе, в таком-то штате, в таком-то селе, если вот здесь христиане, можете вы нам помочь найти? Мы хотим примкнуть к церкви. Друзья, и мы это делали, и делаем, и продолжаем это делать. Помогаем, направляем, даем контакты пасторов, служителей. И мы благодарны Богу, что сегодня Слово Божие приносит плод. Помните, что Слово Божие, которое выходит, знаете, из уст, оно тщетно не возвращается. Проповедь Евангелия, чтение Слова Божия, помните, она всегда приносит плод. Нет такого, что Слово Божие не приносило плода. Она приносит плод. Она проникает до глубины души и тела, и состава всех наших частиц, изменяет наш разум, изменяет наше сердце, меняет наше, знаете, мышление, и исполняется воля Божия в жизни нашей. Да благословит во всех Господь. Друзья, звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И мы ждем ваших звонков. И приглашаю молитвенников молиться, чтобы у нас, знаете, было много звонков или тех людей, которые зайдут к нам на наш веб-сайт radiomv.com, воспользуются PayPal, воспользуются Cash App и смогут стать теми людьми, которые помогут уплатить, которые могут проплатить 27-й год, который перед нами, чтобы мы были в эфире. Друзья, на этот час нам необходима сумма $2156. $2156. И остается у нас 42 минуты. Спасибо тем братьям и сестрам, которые уже 2 человека приняли в этом участие. Да благословит вас Господь. И мы благодарны Богу, что есть такие люди. Друзья, вы можете это сделать одноразово, вы можете это воспользоваться одноразово, или вы можете сделать ежемесячно. Например, чтобы нам вот эту сумму $2156 покрыть, нам необходимо 8 человек по $25. Или нам надо 4 человека по $50 ежемесячно, или нам надо 2 человека по $100 ежемесячно. Другими словами, друзья, вы, может, слушаете и думаете: Эдвард, ну а какую она роль играет? Друзья, смотрите, постоянство – это очень сегодня необходимо. Знаете, вот эта верность и постоянство, она сегодня ценится в нашем веке. Знаете, ценится. Сегодня это так не хватает. И я вам скажу, смотрите, маленькую таблицу зачитаю, вы посмотрите, каким благословением она играет в жизни радиослужения. И таким образом радиослужение существует до сегодняшнего дня. $20 ежемесячно, если мы жертвуем,
то в конце года составляет сумму $240. $240, если мы $20 жертвуем ежемесячно. Если мы жертвуем, друзья, $50. $50 ежемесячно. В конце года составит сумму $605. Вы слышите? $605. Для нас это, может, большая сумма в данный момент пожертвовать или невозможно так даже, скажем, пожертвовать. Но в конце года эта сумма придет. Друзья, и для радиослужения это большая значимость, друзья. И мы, благодаря таких братьев и сестер, которые это так делают, мы способны идти дальше. Далее, если $75 ежемесячно жертвуется, да, то в день, это $2.5. $2.50. $2.5. То в конце года эта сумма составит $912. $912. И это, как я вам говорил, это уже большая значимость для радиослужения, где мы постоянно в эфире. Радио МВ звучит 24 часа и 7 дней недели. На испанском языке, на английском языке, на немецком языке и на славянском языке, друзья. И вот это то, что приносит благословением для многих-многих слушателей. И если вы жертвуете $100 ежемесячно, то в конце года составит $1214. Друзья, это сумма, которая принесет благословение для радиослужения. То есть вы можете порассуждать, да, посмотреть и сказать, да, я не могу эту сумму сейчас выделить, но я могу ежемесячно подписаться. Друзья, я могу платить $30, там, $40, $50. Друзья, если вы ежемесячно платите $50, то это в день составляет $1.66. $1.66. Я думаю, можно одну буханку хлеба купить у нас еще, да, за эти как раз финансы, смотря в каком магазине. Друзья, то вот это то, что сегодня, о чем мы говорим. Если вы расположены и желаете быть частью этого служения, друзья, позвоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Станьте частью этого служения, друзья. В этот час нам остается 38 минут, и нам необходима сумма $2156. $2156. Я благодарю за тех людей, которые уже приняли в этом участие, 2 человека. И мы приглашаем вас, чтобы вы приняли участие. Или если вы желаете $25 ежемесячно жертвовать, друзья, нам таких надо 8 людей. 8 людей, и мы эту сумму закроем, перекроем, и этот час будет уплачен на 27 год. Или нам надо 4 человека по $50 ежемесячно, и, друзья, мы сможем перекрыть эту сумму. Или нам надо 2 человека по $100 ежемесячно, и мы сможем перекрыть эту сумму $2156. Этот уплатится час на 27 год. Остается 37 минут, и нам необходимо, друзья, финансы $2156. Звоните к нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Также, друзья, вы можете зайти к нам на веб-сайт radiomv.com, radiomv.com, и вы можете воспользоваться этим, друзья, сегодня возможностью и воспользоваться Cash App или Zelle или PayPal. Если Cash App, Zelle и PayPal, вы можете, друзья, воспользоваться. И здесь написав info@radiomv.com, вы можете пожертвовать, друзья, одноразово или стать ежемесячно, как вам удобно. Или Cash App вы можете тоже RadiomV, доллар RadiomV, и вы можете, друзья, пожертвовать эту сумму. Мы ждем ваших звонков, и наши линии открыты. Как вы слышите, нет звонков, и мы ждем их, пусть Бог благословит вас. На номер, куда вы можете позвонить, 425-296-78-29, 425-296-78-29.
296-78-29. И у нас остается 36 минут. 36 минут, и нам сумма нужна $2156. В этот час звучит Библия. Друзья, в этот час звучит Слово Божье, которое у нас проходит, знаете, в этот день, в среду, в этот час. И многие братья и сестры получают благословение, укрепление, ободрение, где мы в этой суете спешим. Друзья, мы настолько погружены, знаете, с работой, делами. И, знаете, мир так строится, знаете, обстоятельства так строятся, что все быстрее, быстрее, быстрее, да. И у нас порой не хватает времени даже сесть и почитать Библию. И вот сегодня, где звучит на радио Библия, где вы можете сесть и послушать, или даже едете в машине, слушая, на работе, друзья, где бы мы ни находились, и это то, что, знаете, Слово Божье, оно кормит нас, напояет нас, оживляет нас, вдохновляет нас. И блажен человек, который это осознает и делает. Блажен тот человек, который в этом пребывает. И имя Бога, оно прославляется в жизни его. Он, знаете, как то дерево написано, посажено при потоках вод. Тот человек, который это делает, он посажен и приносит много плода. Друзья, пусть Бог благословит нас, чтобы мы были теми людьми, которые приносим много плода, вложим дело Божье, и пусть Царство Божье, оно распространяется. Пусть Бог благословит вас, вы можете позвонить на номер 425-296-78-29. У нас остается 34 минуты, и нам необходимо $2156. Друзья, или зайдите на наш веб-сайт readingv.com и воспользуйтесь теми приложениями, которые у нас есть. Хотел бы тоже сказать, что если вы имеете свидетельство, то, что Писание, Библия сделала в вашей жизни, напишите, друзья, как Библия проговаривает вашу жизнь, как Слово Божие производит в вашей жизни. Напишите, мы зачитаем. Это благословение передайте для других, и пусть это благословение звучит. Пусть сегодня сотни тысяч людей слушают и радуются, и получают это благословение, и в этом имя прославляется. Благословение каждому из вас, друзья. Если ваша компания или ваш бизнес, или вы желаете сделать, друзья, мяч, да, вы желаете сказать, я готов пожертвовать, там, скажем, 3 тысячи, 4 тысячи, 5 тысяч, если мы соберем эти финансы доллар к доллару, и то вы и пожертвуете, да, то есть это можно тоже сделать, друзья, позвоните, дайте о себе знать, и мы будем рады, чтобы в этом послужить, пусть Бог прославится в этом также. Как вы расположены? Помните, друзья, наша цель — чтобы собрать 68 тысяч уже осталось и $940. 68 940 долларов. Слава нашему Богу. И этот марафон подойдет к заключению, когда мы их соберем. Эти финансы, которые нам необходимы на 27-й год, чтобы мы были ежедневно в эфире, чтобы мы могли распространять Слово Божие, жертвовать и действовать. Если вы, может, слушаете нас и задаетесь вопросом, почему столько много финансов, да, или вот на этот час нам необходимо $2156, друзья, если у каждой, конечно, я понимаю, как говорится, мы, друзья, рассуждаем, насколько мы понимаем и настолько мы рассуждаем. Я вам хочу сказать, что то, что сегодня радиослужение, в каком бюджете она работает и выполняет ту работу, то я вам скажу, даже цента, если все разбить по часам, то в минуту не выходит даже цента, чтобы насколько, скажем, экономно и насколько это эффективно распространение Слова Божьего. В чем идет речь? Смотрите, о чем идет речь? То, что радиослужение звучит на 4 языках, радиослужение транслируется в более 136 стран мира. Если вы сегодня пожелаете полететь в Украину, посмотрите, сколько стоят билеты. Если вы пожелаете полететь сегодня в Африку, посмотрите, сколько стоят билеты. Билеты начинаются от $800, кончая $2,300. Один только билет.
Представьте, с вами летят 6 человек. По 800 долларов давайте. Это уже сумма более 5000 и гораздо больше, да? Только одни билеты. Плюс проживание, плюс машина, плюс бензин, плюс еда, плюс в аренду здания. Или чтобы сделать вид евангелизации. Вот у меня много есть пастыров, которые на Фейсбуке и на Инстаграме. Мы делимся, смотрим, да, которые евангелизируют, которые служат, которые помогают там и в Украине, и в Европе, и в Африке. Они проводят евангелизации. Мы с друг другом общаемся. Друзья, мы с друг другом разговариваем. И знаете, тот, кто на этом поприще, он понимает и знает, что сегодня очень дорого, друзья, вот эти все моменты. Из-за этого сегодня молодежь делает выпечку, знаете, продают выпечку сладкое, да, собирают какие-то фандрейзинг, делают на протяжении нескольких месяцев, чтобы собрать финансы, поехать и даже провести детский лагерь. Вот, скажем, в той же самой Европе, Украине, среди беженцев, да, помочь или в других странах. И этот бюджет расходится до 20 тысяч, до 30 тысяч. То есть, знаете, да, скажем, это огромные финансы. Провести только недельный, скажем, табор, да, или недельный этот лагерь. И это большие финансы, друзья. В зависимости, конечно же, от масштаба. Да, ну вы представьте, какое он радиослужение, масштаб. Более 136 стран мира мы сегодня обслуживаем. И проповедуется, и слушают люди, радио, получают благословение, где сегодня этот час, как говорится, потребно в этот час нам уплатить 2156 долларов. И у нас остается 29 минут. Друзья, 29 минут, чтобы уплатить этот час. И если вы желаете быть частью этого служения, друзья, мы приглашаем вас добровольно, чтобы мы могли вместе служить и вместе благословлять имя Господне. Позвоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Мы сейчас пойдем на музыкальную паузу, и мы приглашаем вас во время музыкальной паузы. Звоните, друзья, пишите, пусть Бог благословит вас. Вы можете зайти на наш веб-сайт readymv.com и воспользоваться Cash App, PayPal, Zelle, как вам удобно, пусть Бог благословит вас также. И давайте мы вместе понесем это Слово Божье, вместе будем распространять, вместе будем идти. Помните, все то, что сегодня мы имеем, это принадлежит Господу. И пусть в этом во всем прославится Господь. А мы сейчас выслушаем пение и вернемся к вам обратно. Благословения вам!

Здравствуйте, Радио МВИ. Благодарю Бога за вас, а также за ваше служение через радио. Я очень люблю слушать Новый Завет и на телефоне, и через радиоприемник. Не всегда есть время читать Библию, но стоит включить радио, и сразу назидаешься и получаешь духовную поддержку. Также выражаю благодарность за календарь на этот год со стихами из Писания. Он приносит утешение и вдохновение на каждый день.

Здравствуйте, Радио МВИ. Благодарю Бога за вас, а также за ваше служение через радио. Я очень люблю слушать Новый Завет и на телефоне, и через радиоприемник. Не всегда есть время читать Библию, но стоит включить радио, и сразу назидаешься и получаешь духовную поддержку. Также выражаю благодарность за календарь на этот год со стихами из Писания. Он приносит утешение и вдохновение на каждый день.

Дорогие друзья, на протяжении этой недели мы проводим наш ежегодный марафон в поддержку бюджетных расходов на следующий календарный год. В наших сердцах горит желание воздать славу Богу за доверенный нам труд служения людям через радиовещание. Для развития и существования радио МВ нам необходимы ваши молитвы и финансовая поддержка. Вместе мы сможем исполнить божественный замысел для достижения тех сердец, кто еще не знает Бога, и укреплению братьев и сестер в вере. Мы особенно нуждаемся в спонсорах, готовых ежемесячно жертвовать сумму, доступную вашему семейному бюджету, или сделать одноразовое пожертвование на сумму, которую располагает вас Господь. Давайте объединим усилия, исполняя Божье повеление. Иисус сказал: «Идите и проповедуйте Евангелие Царствия Божьего». Вы можете сделать свои пожертвования, позвонив по телефону 1-425-296-78-29. Повторяю, 1-425-296-78-29. Или посетите наш веб-сайт www.radiomv.com. Да благословит вас Бог! Всегда для вас ваше Радио МВ. Мир и благоденствие вашему дому!

0: Вы слушаете христианское радио МВ.
1: Друзья, приветствуем всех вас. Мы продолжаем вместе с вами этот марафон, который у нас продолжается. Пусть Бог благословит вас. Мы прослушали пение, прослушали сообщение, которое мы для вас оставляем. Пусть Бог благословит вас, чтобы каждый из нас мы могли иметь возможность знать, слышать и, конечно, принимать решения. Благословение всем вам. Друзья, остается 19 минут и 20 секунд. 19 минут и 20 секунд. И нам необходимо $2156. $2156, которые нам надо перекрыть этот час. Этот час, который позволит нам быть в эфире на протяжении 27 года. Марафон, который мы уже с вами ведем, друзья, начавшись с понедельника. Мы приглашаем вас, чтобы вы с нами присоединялись, вместе и шли, вместе это делали. Да благословит вас всех Господь, друзья. Помните, одним человеком это невозможно сделать. Одним человеком это невозможно, чтобы это было. Но когда мы, как одна семья, вместе жертвуем, вместе прилагаем усилия, старания, тогда мы можем вместе это и делать. Да пусть в этом Господь прославится. Вы можете нам позвонить на номер 425-296-7829, 425-296-7829, друзья. И у нас остается 18 минут, и нам необходимо $2156. Друзья, и вы можете зайти на наш веб-сайт radiumv.com, и вы можете воспользоваться Cash App. И также вы можете написать в Cash App знак доллара и написать в Radium V, и вы можете сделать же, знаете, одноразовое пожертвование. Или если у вас есть Zelle или есть PayPal, вы можете тоже сделать там, написав info@radiumv.com. info@radiumv.com. Благословение вам, друзья. Пусть мир Божий, благодать, она приумножается в жизни вашей. И вы получаете то просимое, что вы просите у Господа, друзья. Пусть Бог благословит вас. Я благодарю тех, кто принимает участие. Братья и сестры, благодарение Богу за таковых людей. И мы можем находиться в эфире, которые отзываются, которые жертвуют и которые сегодня стоят сегодня у истоков этого служения, где они молятся, где они принимают участие, где они жертвуют, вкладывают в дело Божие. Да благословит вас всех Господь. На номер вы можете позвонить 425-296-7829, 425-296-7829. У нас остается 16 минут, и этот час подойдет к концу. И нам необходимо, друзья, $2156. $2156, чтобы этот час был уплачен. Да, в этом, на этот час, в это время. Что происходит у нас в этом часу? В этом часу у нас звучит Слово Божие. Это Новый Завет, где, как было уже, мы слушали свидетельство, где одна сестра говорит, что рассказывает, как Господь благословляет, слушая это Слово Божье. Бог вдохновляет, меняет и укрепляет нас. Деяния апостолов, 17 глава, 11 стих, говорит такие слова. «Они приняли Слово со всем усердием. Ежедневно разбирали Писание, точно ли это так». То есть, кто это принял? Фессалоникийцы. Здесь так и написано. Фессалоникийцы приняли Слово Божие, и они разбирали, они рассуждали над Словом Божьим. Друзья, и так многие сегодня братья и сестры принимают это Слово Божие, слушают Слово Божие, они разбирают его там, где они находятся, там, где они проживают. Многие, как мы уже в начале этой недели говорили, свидетельство было, нам одна сестра прислала из Колумбии, да, помните, мы это зачитывали, где она проживает в Колумбии, и у ней нет возможности быть, скажем, среди своего славянского народа. Но благодаря радиослужению она прикасается в плане в том, что слышит Слово Божье, пение, молитвы, общение, прямой вот этот эфир, друзья, и это соединяет ее. Да, есть родственники, да, у нас сегодня есть возможность смотреть YouTube, Facebook, но быть совместно в служении и переживать, вот это то, что позволяет сегодня радиослужение. Да благословит вас всех Господь, друзья, и наполнит любовью, благодатью, миром. Помните то, что пребывая в Боге, пребывая в Слове Его, рассуждая над этим, мы возрастаем, мы питаем духовного человека. Нас остается 14 минут, друзья, и нам необходимо 8 человек по $25, 4 человека по $50 ежемесячно или 2 человека по $100 ежемесячно, и эта сумма, которая составляет $2156, она будет покрыта. Покрыта на следующий целый год, на 27-й год, друзья. Если вы сейчас только что присоединились, а у нас идет марафон.

эти люди получали, эти страны, благословения. Радиовиза учит на английском, испанском, немецком языке, славянском языке, испанском языке. И, знаете, мы сейчас работаем над тем, чтобы у нас была студия и офис в Аргентине для испанского радиослужения, друзья. Мы над этим работаем, сейчас молимся и принимаем очень большие усилия, чтобы это произошло, друзья. Пусть Бог в этом нас тоже благословит. И приглашаю вас к тому, чтобы вместе трудиться, друзья. Вместе проповедовать Евангелие, вместе распространять Слово Божие. У нас остается, друзья, 12 минут, и этот эфир подойдет к концу. То есть этот час закроется, и у нас этого часа уже больше не будет, друзья, и мы перейдем в новый час. И пусть Бог сегодня благодатью своей производит то, что дает. И помните, все от Бога к Богу приходит. Все, что мы имеем, все, что мы можем делать. И Господь тот, который, знаете, дает, и тот, который благословляет, тот, который проводит и укрепляет, и наполняет, и производит работу и действия. Я хотел бы маленькую такую табличку вам зачитать. Это что ежемесячно производит, если мы подписываемся на какую-то сумму, которую мы желаем ежемесячно жертвовать. Эта сумма, скажем, $20 или $30 или $50 или $100 или там какие-то 30 или разная сумма, в общем, да. Смотрите, если вы жертвуете $20 ежемесячно, в конце года составит $240. В конце года составит $240. Если вы жертвуете $50 ежемесячно, то в конце года составит $605. Если вы жертвуете $75 ежемесячно, то в конце года составит $912. Если вы жертвуете $100 ежемесячно, в конце года составит $214. $214. Друзья, и казалось бы, вот эти финансы, которые ежемесячно мы выделяем, может, это небольшая сумма, да, и может, это сумма, которая для вас, мы как бы, да, это незначительно, для нас это очень значительно. Почему? Потому что оно позволяет нам, знаете, быть на протяжении целого года, и чтобы это служение было постоянным и 24 часа и 7 дней в неделю. Так что мы приглашаем вас принять в этом, знаете, участие, принять это служение совместно, чтобы вместе трудиться, вместе служить. Пусть Бог благословит вас. И нас остается 10 минут, и нам необходима сумма $2156. $2156. И мы сможем, друзья, тогда этот час закрыть, когда мы сможем уплатить. И если у нас будет 8 людей по $25 ежемесячно, мы сможем закрыть этот час. Если у нас будет 4 человека, которые отзовутся по $50 ежемесячно, то у нас закроется этот час. И если 2 человека по $100, то мы сможем закрыть эту сумму, о которой сейчас мы говорим, $2156. Вы можете позвонить на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Мы ждем ваших звонков, и остается 9 минут. 9 минут, и наш этот час закроется. Друзья, звоните нам на номер 425-296-78-29. И также, друзья, вы можете посетить наш веб-сайт radiomv.com. radiomv.com, и там есть у нас Cash App, у нас есть Zelle, и вы можете воспользоваться PayPal. PayPal у нас и Zelle, это вы можете написать info@radiomv.com, info@radiomv.com, и уплатить ту сумму, которую располагаете, чтобы это сделать. Или зайти на Cash App
radiomv.com и тоже воспользоваться этим моментом. Да благословит вас Господь, друзья. Спасибо за звонок, кто сейчас только что позвонил. У нас остается 8 минут, и нам необходимо $2156. Друзья, пусть Бог благословит вас. Звоните нам на номер 425-296-7829,

85-296-78-29. Друзья, да благословит вас всех Бог, если у вас есть такая возможность, чтобы, знаете, вы можете лично от своей компании выделить сумму или поговорить с церковью, или своей ячеечной группой, или семьей, не знаю, какие у вас окружения, чтобы собрать финансы и поддержать. Да благословит вас Господь. И если вам это надо для того, чтобы так с Deep Adaptable, мы это тоже можем все сделать. Пусть Бог в этом благословит. Как вы видите, друзья, мы не набираем финансы на каждый час, который у нас есть, мы уходим в минус. И если мы с каждым разом уходим в минус, это говорит о том, что на 27-й год у нас не будут тех ресурсов, которых нам необходимо для того, чтобы существовать и быть в озвучивании, в трансляции для радиослужения. Пусть Бог поможет и благословит каждое сердце. Спасибо вам, братья и сестры, сейчас приняли участие 3 человека, слава нашему Богу, и уже остается $2096. $2096. Спасибо, что вы приняли в этом это участие. Мы благодарны вам, Богу. Остается 6 минут, друзья. 6 минут, и этот час будет закрыт. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Или зайдите на наш веб-сайт radiumv.com и воспользуйтесь PayPal Cash App. Если вы используете PayPal или Cash App, или Zelle и PayPal, там можете написать radiumv.com, info@radiumv.com, и можете пожертвовать. Друзья, или если Cash App, просто доллар и RadiumV. Доллар RadiumV, и вы можете тоже пожертвовать, да благословит вас в этом Господь. У нас остается 6 минут, и наш этот час уже подойдет к концу. А что происходит в этом часу? Чтение Слова Божьего, чтение Нового Завета, где братья и сестры слушают Слово Божье, вдохновляются, ободряются, и Бог производит в жизни работу и действия. Пусть Бог благословит вас. Спасибо вам за звонок, друзья. Слава Богу. У нас еще один есть звоночек. И хотел бы просить вас молиться, чтобы, знаете, Господь сегодня располагал те сердца, которые способны сегодня, знаете, поддержать это служение, способны, знаете, пойти с нами вперед и быть теми людьми, которые с нами пойдут дальше и понесут Слово Божие. Да благословит вас всех Господь. И у нас остается, друзья, буквально уже 4 минуты, и этот эфир подойдет к закрытию. Хотел бы, чтобы мы, знаете, были теми людьми, которые, знаете, молились, благословляли тех, кто принимает в этом участие, благословляли тех, кто жертвует, тех, кто отзывается, тех, кто звонит. И если вы желаете позвонить и пожертвовать на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, вы это можете прямо сейчас сделать, друзья, или посетите веб-сайт radiumv.com и воспользуйтесь. Хотел бы тоже поблагодарить всех, кто принимает в этом участие, кто сегодня молится, кто жертвует. И знаете, у нас остается 4 минуты и 17 секунд, и этот час закроется. И хотел бы сказать, что у нас будет маленький перерыв. Мы пойдем на ланч, да, как мы говорим, на маленький, чтобы взять время, и у нас будет там свидетельство, у нас будет пение, у нас вы будете слышать. И мы приглашаем вас, друзья, во время этой информации, во время пения, вы можете принимать участие в пожертвовании, посетив веб-сайт наш или позвонить. Друзья, помните, что в течение этой недели мы с вами ведем этот марафон, да, марафон, и мы говорим, мы приглашаем все сферы, мы приглашаем всех людей,
Мы приглашаем пасторов, служителей для того, чтобы совместно трудиться, церквя, поддерживать. Пусть Бог благословит вас, у вас есть прекрасная возможность быть частью этого служения. Помните, друзья, что каждый из вас имеет благословение и получает благословение. Ваши близкие, родные, которые проживают оттуда, откуда вы выехали. Откуда вы выехали, они тоже получают благословение. Давайте мы продолжим это, чтобы это благословение, оно звучало на следующий год, чтобы в следующем году также братья и сестры получали благословение, укреплялись в этом, и имя Божье прославлялось. Звоните нам на номер 425-296-7829. 425-296-7829. Остается 2 минуты и 30 секунд. 2 минуты и 30 секунд. 425-296-7829. И нам необходима сумма $2096, чтобы уплатить в этот час. А что в этом часе у нас происходит? Чтение Библии, где мы слушаем Слово Божье. И как здесь место Писания, Деяния апостолов, 17 глава, 11 стих, говорит такие слова. «Они приняли Слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так». Разбирали Писание, так ли это и происходит. Они рассуждали, они молились, они просили, они, знаете, вникали и, знаете, возрастали в этом. Пусть Бог благословит вас, чтобы каждый из нас, мы принимали это решение, чтобы мы, знаете, рассуждали над Словом Божьим, вникали в Слово Божье, и имя Божье прославлялось. Друзья, у нас остается 1 минута и 30 секунд, и нам необходимо $2096. $2096. В этот час приняло 3 человека участие. 3 человека. Слава нашему Богу. Пусть Бог благословит вас, друзья. Мы ценим каждым долларом. Помните, каждая лепта позволяет нам быть в прямом эфире. Спасибо вам, что мы можем делать. Помните, друзья, мы можем гораздо больше делать. И мы к этому стремимся. Я, как сказал вам, мы об этом ревнуем. И мы работаем именно тем, чтобы, знаете, испанский была студия у нас, которой нету, и офис. Мы об этом тоже ревнуем и молимся, чтобы Бог благословлял. Помните, мы работаем над тем, чтобы Слово Божье достигало и распространялось все больше и больше. И наше желание, чтобы 27-й год это был один из годов, где самое большее было распространено Слово Божье. Мы об этом сильно ревнуем. Пусть Бог благословит вас. У нас остается 30 секунд, и этот час подойдет к концу. Друзья, давайте мы поблагодарим Бога, и нам необходимо $2096. Звоните нам на номер 425-296-7829. Хотелось бы поблагодарить Бога. Господь, мы благодарны Тебе за эту возможность, за это время, где мы вместе с братьями, сестрами молимся, говорим, рассуждаем, и где мы сегодня говорим о том, что финансы, которые необходимы для того, чтобы Слово Твое звучало, имя Твое прославлялось, и чтобы спасались люди, которые должны спастись, которые должны сегодня услышать Слово Божье, а должны услышать весь мир, и мы над этим ревнуем, молимся. Боже, прославься, возвелись, Ты Альфа и Ты Омега, Ты начало и конец, великий Бог. Аминь. Друзья, пусть Бог благословит каждого из вас, и вот перед нами новый час. Новый час, новые возможности. В этом часу это свидетельство. В этот час звучат свидетельства, в этот час звучат множество свидетельств, которые братья и сестры рассказывают, говорят. И в этом часу мы должны с вами, знаете, уплатить этот час, которая сумма составляет $1579. $1579. Друзья, я отойду от микрофона, но во время музыки, во время пения, во время свидетельств, во время будут тоже объявляться номера. Звоните к нам, друзья, мы будем у нашей сестры у телефонов, мы будем принимать ваши звонки. И во время этого пения тоже перерыва, друзья, вы можете зайти на наш веб-сайт readingv.com и воспользоваться PayPal, Cash App, Zelle и восполнить то, что мы уходим в минус. Мы уже ушли в минус 3000
361 доллар. Это минус, друзья, к сожалению, большому. Но что мы имеем, то имеем. Пусть Бог благословит вас. И мы вернемся через некоторое время к вам. Пусть Бог благословит, пожалуйста.

Дорогие друзья, служение Радио МВ – это не только интернет-вещание, включающее в себя славянский, испанский, английский, немецкий, музыкальный и другие каналы, но также миссионерская деятельность в различных странах мира, таких как Перу, Аргентина, Мексика, Израиль и так далее. Главная цель – проповедовать Евангелие по всему миру. Благодаря нашему с вами тесному сотрудничеству Господь производит свою, порой даже невидимую человеческим глазам, работу по спасению, восстановлению и обновлению душ. Для многих это насущный хлеб, подаваемый на каждый день. В больницах, в домах инвалидов и тюрьмах люди живут и получают радость от радиопередач. Будем спешить делать добро, благовествовать мир и нести надежду в каждый дом. Если Господь располагает ваши сердца, то вы можете сделать свое пожертвование, позвонив по телефону 425-296-7829 или посетив наш веб-сайт radiomv.com.

В эфире благотворительный марафон служения «Радио МВИ». Его цель – собрать необходимые средства для продолжения радиослужения в следующем году. Каждый день через эфир «Радио МВИ» люди слышат Слово Божие, христианские песни, свидетельства и молитвы. Вы тоже можете стать частью этого труда через молитву и посильное пожертвование. Поддержать служение можно по телефону 1-425-296-7829. 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Пусть Господь благословит каждого из вас.

Радио МВИ – это голос Евангелия в цифровом мире. Все началось с послушания и доверия Богу, со стремления исполнить великое поручение и донести благую весть по всему миру. Уже 20 лет радио МВИ ежедневно достигает сердец людей там, где они находятся в цифровом пространстве, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Это служение несет Евангелие, надежду, утешение и библейскую истину людям разных стран, возрастов и культур. История радио МВИ началась в 2006 году. Именно тогда Бог дал понимание, что радиослужение должно стать миссионерским делом, способным достичь людей далеко за пределами церковных стен, и вложил это призвание в сердце Эдуарда Натёкина. В феврале этого же года радио впервые зазвучало на просторах интернета. Студия располагалась в доме молодой семьи Эдуарда и Любы. К служению активно присоединились молодежь и подростки из церкви Slavic Gospel Church в городе Маунт Вернон, штат Вашингтон. Именно от названия этого города и появилось первоначальное имя – Радио МВИ. Техническую сторону служения нес 20-летний Павел Натёкин. Позже к нему присоединился Алекс Гайдай. А за документальную часть отвечал Вадим Натёкин. С первых дней любовь Натёкина ежедневно составляла плейлист программ и остается верной этому служению уже на протяжении 20 лет. Так появились первые регулярные эфиры, первые слушатели и первые отзывы. Стало ясно, это не на время, это путь, который нужно продолжать и развивать. В эфире появились первые регулярные передачи «Хлеб насущный» и «Это интересно» с ведущими Ларисой Давидюк и Еленой Федорук. Программа «Свидетельство» выходила при участии Ларисы Давидюк. Добавилась программа «Детский час», материалы для которой подготавливали и записывали Карина Кислянка Гайдай, Рая Качинская Ламдан, Наташа Казакова Федорук, Ксюша Чернега Гончар, Снежана Натёкина Ловин, Светлана Натёкина Браун, Инна Федорук Петрук и многие другие активные волонтеры, привлекая детей и подростков к записи стихов, рассказов и библейских историй. В этот же период вышла программа «Чтение книги», озвучку которой осуществляли Надежда Байдак, Лариса Давидюк, Оксана Натёкина, Людмила Натёкина, Таня Федорук, Таня Давидюк, Оксана Датская, Елена Федорук, Максим Рыжих и Таня Кислянка. Служение активно пополнялось ведущими и волонтерами. Сергей Натёкин, Лена Казакова-Гребень, Алексей Рудаков, Вова Федорук, Юля Кислянка-Бойко, Юля Леус-Качинская, Рома, Андрей, Артем, Оксана Байдак, Ангелина Фиськова, Стас Элина Давидюк, Настя и Иван Покрова. Шаг за шагом радио МВИ росло и укреплялось. Команда расширялась, эфирное наполнение увеличивалось, и радио становилось доступным для все большего числа людей. Постепенно в эфир вошли прямые трансляции. А по просьбам слушателей стартовала передача «Встреча друзей», которую вела Ксюша Чернега-Гончар. А позже к ней присоединились Наташа Казакова-Федорук и Алекс Гайдай. 2010 год ознаменовался особым событием. Господь даровал возможность приобрести здание для офиса служения в городе Маунт-Вернон как ответ на молитвы
и полное восполнение финансовой нужды через своих верных детей. Ремонт проводили братья и сестры из разных церквей, объединенные желанием послужить и помочь в Божьем деле. В 2011 году радио MV переехало в новое здание и получило официальную лицензию на установку антенн в нескольких городах штата Вашингтон. Значительный вклад в проект по установке антенн внесли Владимир Литвинчук и Ростислав Волошин. В этот же период к коллективу присоединился Павел Ловин. И служение становилось более организованным и устойчивым, постепенно выходя на новый уровень. География вещания росла, сохраняя миссионерское сердце. И в 2012 году была установлена еще одна антенна радио MV в штате Огайо, в городе Колумбус. В 2013 году к служению в качестве секретаря присоединилась Инна Гончар, датская. В это же время начались регулярные миссионерские поездки, и на базе радио был сформирован миссионерский отдел U-Turn Ministry. Отдельным направлением стало распространение радиоприемников. Большой вклад в это служение внес Максим Рыжих. Он лично занимался их программированием, помогал с установкой и отвечал на поступающие звонки, восполняя текущие нужды. Со временем команда расширялась, и к служению в качестве офисных работников присоединились Олеся и Елена Гончар, а позже Сергей Гончар, который взял на себя реализацию проекта по изготовлению и печати наклеек и картин. Также Александр Петрук послужил на радио, записав библейские стихи для ежедневной рубрики «Стих дня». В 2015 году был запущен канал вещания радио MV на немецком языке, редактором которого стала Светлана Браун Натёкина. В 2016 году Господь побудил начать программу «Молитва» в прямом эфире с видеотрансляцией на Facebook и YouTube. Так воплотилась в жизнь идея достигать людские сердца через социальные сети. В развитии этого служения большую помощь оказал присоединившийся к команде Александр Богинский, отвечая за техническую часть в студии. В передаче «Молитва» участвовали Николай и Мария Шипетько вместе со своей дочерью Людой. В этом же году были открыты каналы вещания радио MV на английском и испанском языках. Руководителями англоязычного канала стали Павел и Лиля Натёкины. Редакторами испаноязычного канала были Аранза и Сергей Шуликовы, а также Люба Перепечаева, Ях. Так радио MV приобрело статус мирового вещания. Бог продолжал вести дальше, открывая свою волю и расширяя служение. Интенсивно устанавливались антенны вещания радио MV на испанском языке в Мексике, Панаме, Перу и Аргентине. К концу 2017 года был реализован новый миссионерский рождественский проект «Подари подарок сироте, поделись теплотой сердца». В нем активно участвовали радиослушатели, жертвуя средства на рождественские подарки, которые были доставлены в 11 миссионерских точек. Пребывая в постах и молитвах, команда искала Божьего водительства относительно переезда радио в штат Техас. И в 2020 году Господь подтвердил этот шаг и усмотрел просторное многофункциональное здание для радио MV и служения U-Turn. Так началась новая глава в истории служения. Свой 15-летний юбилей радио MV отметило уже на новом месте. В этом же году был запущен круглосуточный YouTube-эфир со славянским, музыкальным и детским каналами,
а также с непрерывным чтением Библии, что позволило еще шире распространять Божье Слово. Следующим чудом, которое явил Господь, стал сбор средств на ремонт здания. По инициативе братьев и сестер из церкви Славик Такома Центр в штате Вашингтон состоялся благотворительный ужин. Бог продолжал располагать сердца людей к поддержке этого служения. В 2021 году вышел первый выпуск журнала «Мир вашему дому» и был издан первый календарь «Радио МВИ», как еще одно свидетельство того, что служение продолжает расти и развиваться. С 2023 по 2024 годы «Радио МВИ» стало доступно на платформе «Алекса». Была запущена телеграм-трансляция славянского канала. К команде сотрудников присоединился Израиль Натекин, активно помогая и поддерживая техническое направление вместе с Павлом Натекиным. Также к сотрудникам присоединилась Антонина Седлинская, став значительной поддержкой в развитии англоязычного канала «Радио МВИ», и Надежда Байдак, которая запустила новую рубрику «Духовные размышления на каждый день». В Аргентине была установлена еще одна антенна для испаноязычного канала, а миссионерские поездки продолжали расширять границы служения. 2025 год ознаменовался важными событиями в жизни служения. Был обновлен веб-сайт, выпущены новые приложения для Android и Apple, была запущена онлайн-платформа для YouTube образования. Прошло рукоположение Эдуарда Натекина на епископа. Миссионерские поездки в Чили и Литву стали продолжением служения и еще одним свидетельством Божьей верности. И вот 2026 год, 20 лет радио МВИ, 20 лет Божьей верности, 20 лет служения, начатого молодежью, 20 лет молитвы, труда, жертвенности и послушания. Радио МВИ продолжает быть голосом надежды, голосом веры и голосом Евангелия, звучащим по всему миру. И во всем да будет прославлено только имя нашего Господа. И сказал им: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Евангелие от Марка, 16 глава, 15 стих. Аминь.

Дорогие друзья, вы слушаете благотворительный марафон служения Радио МВ. В нашем эфире нет коммерческой рекламы, и служение продолжается благодаря Божьему обеспечению, молитвам и добровольным пожертвованиям слушателей. Приглашаем вас поддержать Радио МВ, чтобы Слово Божие продолжало звучать по всему миру. Сделать пожертвование можно по телефону 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Благодарим вас за молитвы и участие.

Мир вам, дорогие труженики на Ниве Бога! Сердечно благодарим вас и это благословенное радио. Слушаем вас, уповаем на Бога, вдохновляемся и укрепляем нашу веру. Благодарим за свидетельства, книги, пение, проповеди. От чистого сердца благодарим и вас. Пусть Бог благословит вас и ваши дома, ваших деток. Благодарим.

Дорогие наши радиослушатели, мы благодарны всем, кто был частью служения Радио МБ до этого времени, участвуя молитвой или финансами. Для того, чтобы Радио МБ продолжало звучать в эфире, нам очень важна ваша поддержка. В течение этой недели мы проводим марафон по сбору средств и подписке ежемесячных спонсоров для оплаты ежедневных расходов и услуг, необходимых для трансляции радиопередач. Вместе с вами мы можем сделать намного больше для Царства Божьего. Для того, чтобы поучаствовать в марафоне, позвоните нам по телефону 425-296-78-29 или зайдите на нашу страничку radiomv.com.

Радио МВ – это радиостанция, транслирующая различные христианские программы по всему миру на нескольких языках, включая славянский, английский, немецкий и испанский. Также есть передачи для детей и канал Библии «Новый и Ветхий Завет». Кроме того, мы издаем ежеквартальный журнал «Мир вашему дому», который служит благословением для наших читателей. Все проекты существуют благодаря добровольным пожертвованиям слушателей. Без вашей молитвенной и материальной поддержки это служение не было бы возможным. Очень важно, чтобы эта помощь была регулярной. Так мы можем продолжать нести духовную пищу тем, кто в ней нуждается. Дорогой друг, стань сегодня в ряды тех, кто готов вместе с нами распространять весть Евангелия для нуждающихся сердец. Если у вас есть вопросы или вы хотите внести свою лепту, обращайтесь к нам по телефону +1 425 296 7829. Повторяю, +1 425 296 7829 или на наш веб-сайт www.radiomv.com. Мы искренне благодарим за ваш отклик на нужду и за вклад в радиослужение. Апостол Павел сказал: «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Первое послание Коринфянам, 9 глава, 23 стих. Помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. Обильных Божьих благословений вам и вашему дому. Ваше радио, Радио МВ. С вами и для вас Христианское радио МВ.

Дорогие друзья, пусть Бог благословит ваше служение и вас за эту непростую работу. Держитесь и надальше здравого учения на Радио МВ. Ваша работа не даром. Верю, Бог даст вам награду. Сейте, сейте, сейте. Бог вырастет это зерно, и будет великая радость для всех любящих Господа.

Дорогие друзья, служение Радио МВ – это не только интернет-вещание, включающее в себя славянский, испанский, английский, немецкий, музыкальный и другие каналы, но также миссионерская деятельность в различных странах мира, таких как Перу, Аргентина, Мексика, Израиль и так далее. Главная цель – проповедовать Евангелие по всему миру. Благодаря нашему с вами тесному сотрудничеству Господь производит свою, порой даже невидимую человеческим глазам, работу по спасению, восстановлению и обновлению душ. Для многих это насущный хлеб, подаваемый на каждый день. В больницах, в домах инвалидов и тюрьмах люди живут и получают радость от радиопередач. Будем спешить делать добро, благовествовать мир и нести надежду в каждый дом. Если Господь располагает ваши сердца, то вы можете сделать свое пожертвование, позвонив по телефону 425-296-7829 или посетив наш веб-сайт radiomv.com.

Дорогие радиослушатели, сейчас на Радио МВИ проходит благотворительный марафон служения. Даже когда ведущих нет в прямом эфире, марафон продолжается, и каждый из вас может принять участие в нашем общем труде – распространении Слова Божьего. В Писании сказано: «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог». Каждый совершает свою часть труда, а все произрастание дает Господь. Приглашаем и вас присоединиться к этому труду молитвой и посильным пожертвованием. Поддержать служение Радио МВИ можно на нашем сайте radiomv.com. Благодарим вас за участие в распространении Благой Вести. Пусть Господь благословит каждого труженика на его ниве.

Дорогие братья и сестры, мой муж мне на день рождения несколько лет назад купил ваш радиоприемник. Я слушаю его каждый день. Он у нас играет каждый день в доме. Я молодая мама, мне 25 лет. У нас четверо маленьких деток. Я благодарю Бога, что есть такое радио, через которое Бог очень сильно работал в моей жизни. Когда я вышла замуж, я была здесь сама. В этой стране у меня никого не было. Мне было очень тяжело. Я поступала с мужем моим не совсем хорошо. Как молодая, много чего не понимала. Но я вспоминаю очень много моментов, когда, поступив неправильно, Бог в тот момент или через проповедь, или через песню, или короткую речь на радио работал в моей жизни. Это было очень большой поддержкой и помощью останавливаться в моем поведении. Оно было напоминанием чистого смысла в моем разуме. Я так благодарю Бога и вас за то, что вы с Его помощью делаете. Пусть Бог благословит это служение и ваши семьи.

0: современном мире, когда интернет стал частью повседневной жизни, открываются новые возможности для распространения Евангелия. И уже на протяжении 20 лет радио МВ несет благую весть людям по всему миру. С 2006 года Господь благословляет и расширяет это служение. Сегодня радио МВ – это круглосуточное христианское вещание на 14 каналах на 4 языках – славянских, английском, испанском и немецком. Радио МВ слушают более чем в 136 странах мира через мобильное приложение, цифровые радиоприемники, FM-радиостанции, телевидение и YouTube. Каждый день в эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут услышать Слово Божье, находить духовное ободрение и укрепляться в вере. Но служение радио МВ не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божьей, появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. Через миссию U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике и Македонии. Это продукты питания, одежда, помощь с жильем, забота о больных детях и семьях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. И самое главное, возможность поделиться с людьми благой вестью об Иисусе Христе. U-Turn Education предлагает доступное библейское онлайн-обучение на русском, английском и испанском языках. Это возможность для верующих глубже изучать Священное Писание, возрастать духовно и готовиться к служению. Христианский журнал «Мир вашему дому» служит для духовного назидания, предлагает читателям статьи и размышления на разные темы христианской жизни. Еще одно направление – Agape 3 – это христианский VPN-сервис, созданный для того, чтобы верующие могли безопасно получать доступ к Библии, духовным материалам и христианскому общению. Особенно важна такая возможность для тех, кто живет в странах, где существуют ограничения и преследования за веру. Все эти направления объединены одной целью – нести людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников, сотрудников, добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио МВ». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. Вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка в 16 главе, 15 стихе записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, ваши семьи и все, что совершается ради Его славы.
1: Дорогие друзья, новый час и новые возможности. Мы приветствуем вас. Это у нас продолжается марафон. Пусть Бог благословит каждого из вас. И мы благодарны Господу, что мы можем продолжать этот марафон, говорить с вами, общаться с вами. И вы можете слышать нас, друзья. Пусть Бог благословит вас. И этот час составляет 55 минут, которые у нас уже с вами осталось. В этом часу нам необходимо $2015. Пусть Бог даст сегодня нам с вами эту благодать, чтобы мы могли вместе с вами перекрыть и двигаться дальше и делать то дело, которое Господь доверяет нам вместе с вами, друзья. Мы не одни, мы те, которые вместе делаем этот труд. Пусть нас в этом Бог благословит. И в этом часу, друзья, нам необходимо собрать сумму $2015. И в этом часу мы с вами, друзья, давайте посмотрим, что мы сможем с вами сегодня сделать, как мы можем к этому прийти, чтобы собрать и вместе с вами провести это время. Время для того, чтобы, знаете, могло быть оплачено на 20 27 год. На 27 год. Пусть сегодня Бог даст нам эту возможность, чтобы мы могли это делать и благословлять. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, друзья. И мы ждем ваших звонков. Или вы можете зайти к нам на веб-сайт radio.mv.com и воспользоваться той информацией, которая у нас есть на веб-сайте. А у нас есть, друзья, там возможность платить через Zelle, через Cash App, через PayPal. Zelle и PayPal вы можете написать info@radiomv.com и пожертвовать и внести эту лепту для того, чтобы мы смогли с вами существовать и идти вперед дальше. И если вы желаете сделать это через Cash App, это через Cash App это знак доллара Radio MV или эмблема доллара и Radio MV. Друзья, что происходит у нас в этом часу? В этом часу у нас проповеди, друзья, которые проповеди и проповедники, которые у нас звучат, они абсолютно разные, но один из них это Дерек Принц, который тоже его проповедь звучит, который многие назидаются, получают благословение, получают укрепление и наставление. Место Писания к этому оставлено, это 1 Коринфянам, 3 глава, 9 стих. Ибо мы соработники у Бога, а вы Божья нива, Божье строение. Так сказал апостол Павел к 1 Коринфянам. Он обратился и говорит, что строение Господне, вы только в котором мы соработники на Божьей ниве. Друзья, на самом деле так, мы соработники у Бога на Божьей ниве, где мы строим и созерцаем. Пусть Бог благословит нас, чтобы мы были теми людьми благословления. Друзья, мы благословляем каждого сегодня, кто принимает в этом участие. Пусть Бог вас вознаградит и благословит за участие на труде на ниве Господне, чтобы, знаете, трудясь, мы могли распространять Слово Божие, трудясь, чтобы мы могли достигать людей и, знаете, мы могли помогать тем людям, которые сегодня проходят трудности, переживания и нужды, которые они сегодня имеют, да поможет каждому Господь. И на номер, куда вы прямо сейчас можете позвонить, стать частью этого служения, номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Друзья, и воспользоваться этим номером, чтобы стать частью этого служения. Нам остается 51 минута этого часа, и нам необходимо $2015, друзья, $2015, чтобы мы с вами могли быть в эфире на 27 год. Друзья, мы в течение этого дня мы уже ушли в минус $4490. Мы смотрим, что, как говорится, с каждым часом мы больше и больше уходим в минус и наблюдаем за этим, что у нас происходит. Друзья, мы понимаем то, что сегодня мы в радиослужении необходимо иметь эти финансы, чтобы мы могли быть в прямом эфире на следующий год и делать то дело, которое Бог нам сегодня с вами доверяет. Пусть Бог благословит каждое сердце. Помните, что радиослужение, оно зависит от радиослушателей. Не только. У нас нет, знаете, каких-то больших спонсоров или тех людей, или компаний, или государства, которые спонсируют. Нет, абсолютно. Это то чисто на сугубо добровольном варианте, который братья и сестры с нами, знаете, делают это, вместе трудятся, вместе жертвуют. Пусть Бог благословит каждое сердце. Вы, возлюбленные, можете использовать наш веб-сайт. Вы можете зайти туда и выбрать любую платформу, как вам удобно это сделать. Или вы можете позвонить нам и, позвонив нам на номер, друзья, вы можете вам всего лишь где-то около до 5 минут надо будет быть времени, где наши сестры могут взять вашу карту и воспользоваться и сделать все вещи необходимые для того, чтобы мы могли взять те финансы, которые вы желаете пожертвовать. Пусть Бог благословит. Это недолго берет, чтобы мы на это рассчитывали. Хотел бы сказать такую маленькую табличку, что финансы, которые вы подписываетесь ежемесячно, если вы подписываетесь ежемесячно, да, то у нас оно производит для радиослужения большую работу. Если вы подпишетесь на $20 ежемесячно, то в конце года составит $240. $240. Если вы подпишетесь на $50 ежемесячно, то в конце года составит это $605. Если вы подпишетесь ежемесячно на $75, то в конце года составит $912. Если вы подпишетесь на $100, друзья, то ежемесячно она составит $1214. $1214. И вот эти финансы, друзья, они играют большую роль для того, чтобы у нас было это служение, для того, чтобы у нас мы могли быть в эфире, транслироваться, служить, благословлять и, конечно же, с вами вместе трудиться. Пусть Бог благословит вас. Я поделился такой маленькой таблицей. Если у вас есть такая возможность подписаться ежемесячно, да благословит вас Господь. Если у вас нет такой возможности, а вы желаете это сделать одноразово, да благословит вас Господь, друзья, можно и этим вариантом воспользоваться, сколько Господь располагает ваше сердце. Друзья, нам необходимо еще осталось собрать 68 430 долларов. Да благословит вас Господь, даст нам сегодня свою милость и благодать, чтобы мы вместе с вами могли двигаться дальше и делать то, что сегодня ожидает от нас Господь. А Он ожидает, чтобы мы сегодня проповедовали Евангелие, распространяли Слово Божие. Как я сказал, в этом часу у нас звучат проповедники, и звучит Дерек Принц, который тоже проповедует, принимает участие. Пусть Бог благословит нас, чтобы мы были теми людьми, как я зачитал, ибо мы соработники у Бога, а вы Божья нива и Божье строение. Друзья, мы соработники на ниве Божьей. А в этом мире, да, это нива Божья, где мы сегодня сеем, друзья, туда сеем. Кто-то уже пожинает, где-то мы, может, пожинаем уже, да? Где-то мы созидаем, где-то мы строим. Это делает служение радио, где мы сегодня, может, это не видим, может, мы это даже не слышим, мы, может, этого не наблюдаем, но Бог через радиослужение производит эти действия, работы, укрепляет и благословляет. Пусть в этом будет имя Бога благословено. Друзья, я хотел бы тоже сказать, что вы сегодня можете зайти на наш веб-сайт и воспользоваться веб-сайтом, посмотрев на служение, посмотрев там, как вы можете воспользоваться, пусть Бог благословит вас и принять в этом участие. Пусть и это будет большим благословением в жизнь вашу. Мы молимся, друзья, и прошу молиться всех. Тот, кто сегодня слушает нас, и у вас нет возможности, чтобы принимать финансовое участие, но у вас есть возможность молиться, у вас есть возможность благословлять. Давайте мы молиться, благословлять и ревновать о том, чтобы Господь устроял и благословлял, давал возможность сегодня многим братьям и сестрам принимать в этом участие. Пусть Бог благословит вас. Нам в этот час необходимо $2015. У нас остается 45 минут, и наш этот час подойдет к завершению, друзья. И чтобы в этом часу нам набрать эту сумму $2015, нам необходимо 7 людей по $25 ежемесячно. 7 людей по $25. Или можно 4 человека по $50 ежемесячно. И в конце, если можно 2 человека по $100 ежемесячно, и эта сумма, которая нам необходима, $2015, мы сможем иметь, чтобы уплачивать этот час, чтобы мы могли быть в эфире. Пусть Бог благословит каждое сердце, даст нам сегодня силы, даст нам сегодня благодати двигаться и делать то дело, которое мы сегодня имеем. Пусть имя Божье в этом будет прославлено. Друзья, и хотел бы напомнить, что сегодня радиослужение, оно достигает более 136 стран мира. Более 136 стран мира. Это, знаете, где сегодня радиослужение звучит на испанском, немецком, английском, славянском языке, друзья. Слава нашему Богу, что Бог нам доверяет и дает, и мы можем сегодня озвучивать, мы можем сегодня стучать. Я вот сейчас вижу, листаю, друзья, слава Богу, один человек сейчас принял участие. Пусть вас Бог благословит, кто это принял, и нам осталось $1815, друзья, $1815. Спасибо вам, то, что вы отозвались на этот призыв и стали частью этого призыва. Пусть в этом прославится Господь. И, конечно же, друзья, конечно же, чтобы мы были теми людьми, которые исполняем волю Господню. Она у нас благая, угодная и совершенная, которую Господь производит в нашей жизни. Друзья, еще раз напоминаю наш номер, куда вы прямо сейчас можете позвонить. 425-296-78-29. Друзья, и знаете, приятно, что вы используете наш веб-сайт и используете эти программы, которые у нас есть, Cash App, Zelle и PayPal, или там вы можете автоматически сделать через свою кредитную карточку или банковский счет. Или позвоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И вы можете принять в этом участие. Друзья, посетив наш веб-сайт redeemv.com, там, как я сказал, есть PayPal, Cash App, Zelle. Если у вас есть Zelle и PayPal, вы можете написать info@redeemv.com, info@redeemv.com, и внести сумму, которая у вас расположена в сердце. Или вы можете сделать это Cash App, знак доллара, и Radio MV, знак доллара Radio MV, и вы можете воспользоваться этим также, и вы сможете быть частью этого часа. А в этом часу у нас что происходит? То, что проповедуют наши братья. Звучат проповеди Евангелия, и Слово Божие распространяется. И здесь написано место Писания, которое 1 Коринфянам, 3 глава, 9 стих. Ибо мы соработники у Бога. Друзья, ибо мы соработники у Бога на ниве Господней. Господь нам доверяет, Господь нам дает, и мы трудимся вместе, служим. И Господь сегодня благословляет нас, дает нам, значит, силы, дает нам здоровье, дает нам сегодня возможность прилагать усилия, здоровья, дает нам возможность быть частью Его служения, дает нам возможность, знаете, прилагать и в этом старание, чтобы делать, нести то слово, которое Он желает, чтобы мы исполняли своей жизни, друзья, исполняли своей жизни. И в этом нехай прославится имя Господне. Объявляю наш номер, куда вы можете позвонить, 425-296-78-29, 425-296-78-29. Друзья, и вы можете позвонить, сказать свои желания, нужды и переживания. Хотел бы также пригласить к тому, чтобы мы вместе молились. Молились, благословляли имя Господне и молились за тех, кому нелегко сегодня, кому очень трудно, кому тяжело, кто проходит моменты трудные в своей жизни. Друзья, будем молиться, чтобы Дух Святой помогал, благословлял тех, которые жертвуют, которые влаживают сегодня, которые трудятся, которые, знаете, прилагают усилия, старания, чтобы дело Божье, оно не останавливалось. Помните, что мы самим одним человеком это невозможно делается. Это делается тогда, когда, знаете, мы совместно это делаем, когда мы совместно производим работу, когда мы совместно делаем с вами это служение. Я хотел бы, чтобы каждый из нас, мы это осознавали, и благословляли, молились, ревновали об этом, друзья. Давайте мы сейчас послушаем псалом, сейчас прозвучит пение, и во время пения звоните нам на номер 425-296-78-29. И нам остается, друзья, $1815, чтобы перекрыть этот час. Пусть Бог благословит, пожалуйста.

Дорогие наши радиослушатели, мы благодарны всем, кто был частью служения Радио МВ до этого времени, участвуя молитвой или финансами. Для того, чтобы Радио МВ продолжало звучать в эфире, нам очень важна ваша поддержка. В течение этой недели мы проводим марафон по сбору средств и подписке ежемесячных спонсоров для оплаты ежедневных расходов и услуг, необходимых для трансляции радиопередач. Вместе с вами мы можем сделать намного больше для Царства Божьего. Для того, чтобы поучаствовать в марафоне, позвоните нам по телефону 425-296-78-29 или зайдите на нашу страничку radiomv.com.

Друзья, мы приветствуем вас. Мы сегодня продолжаем этот марафон, который вместе с вами мы сегодня говорим о том, что можно сегодня быть частью этого служения, можем быть частью этого, друзья, распространения Слова Божия, поддерживать. И в этот час вы можете стать тем человеком, который проплатить, который можно стать пожертвованием, сделать, чтобы этот час был оплаченный. Возлюбленные, у нас остается 30 минут, и нам необходимо 1815 долларов, чтобы уплатить за этот час. 1815 долларов. И знаете, сегодня есть у вас возможность позвонить, сказать нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И также, друзья, вы можете это воспользоваться в нашем веб-сайте readymv.com, и зайдя туда, на наш веб-сайт, вы можете взять информацию, это PayPal, Cash App, Zelle, друзья, и им воспользоваться, пожертвовать. Пусть Бог благословит вас. Спасибо тем, кто принимает участие. Приняло 2 человека. Мы благодарны Богу, и нам необходимо уже 1515 долларов. Друзья, 1515 долларов. Спасибо вам, друзья, что вы это делаете, и знаете, мы можем с вами двигаться дальше. Что в этом часу у нас происходит? А у нас звучат в этом часе, знаете, проповеди Евангелия, где распространяется Слово Божье, где мы получаем вдохновение, ободрение и укрепление. Пусть Господь назидает и благословляет вас через эти проповеди, друзья, благословляет вас, ведет, укрепляет и дает успех, дает в этом устройство, друзья. Понимая то, что сегодня, знаете, в этом мире так необходимо быть, надо нам, нужно, как Церковь Иисуса Христа, чем ближе с Господом. Пусть нас в этом Господь благословит. И, друзья, принимать в этом участие. Мы делаем этот марафон, где вы можете, друзья, пожертвовать, вложить дело Божье. И у нас приближается Новый год, где надо будет делать таксы в конце этого года. Друзья, вы можете принять в этом участие. Вы можете стать частью этого благословения. Вы можете, знаете, быть тем человеком, который вложите в это дело Божье. И в конце года вы можете это, если вам нужны бумаги для таксы, вы это можете тоже получить. Пусть Бог вас в этом благословит и устроит, друзья, чтобы совместно мы могли распространять Слово Божье. Спасибо тем братьям и сестрам, которые сегодня в этом часе приняло 2 человека, и нам уже осталась та сумма, это 1515 долларов. 1515 долларов, друзья, да благословит вас всех Господь. И если мы, друзья, если есть люди, которые желают подписаться ежемесячно, да, 25 долларов ежемесячно, а таких нам надо 6 человек. Если мы сегодня сможем таких братьев, сестер приобрести, то как раз это 1515 долларов перекроется. Или, знаете, 3 человека по 50 долларов ежемесячно, и эта сумма перекроется. Или 2 человека по 100 долларов. Эта сумма перекроется финансов. И вы можете этим воспользоваться. И у нас остается 26 минут. 26 минут, друзья, этого часа. И этот эфир подойдет к концу. И я имею в виду, этот час подойдет к концу, друзья. И этот, в котором в этом часе нам необходимо уплатить на 27-й год, друзья. На 27-й год, который перед нами, мы делаем это ежегодный фандрейзинг, да, мы делаем ежегодный это сбор финансов для того, чтобы нам двигаться дальше, проповедовать и, конечно же, служить для тех, кто сегодня проходит трудности, проходит переживания, да благословит вас всех Господь и являет благодать, являет милость. Спасибо тем, кто отзывается, спасибо тем, кто принимает в этом участие. Благодарим Бога за братьев и сестер, которые не проходят мимо, которые, знаете, становятся частью этого благословения. Помните, друзья,
ваше вложение, ваша лепта, она изменяет, она производит великую работу, которая сегодня так, знаете, она чувствительно сказывается для служения радио. И мы можем с вами вместе трудиться, мы можем нести дальше, проповедовать дальше и, конечно, являть то дело Божье, которое сегодня Он доверил нам, тем людям, которые нуждаются в этом, друзья. Да благословит вас всех в этом Господь. Слава Богу, друзья, мы благодарны Богу, то, что Господь дает это время, где мы можем с вами говорить, где мы сможем с вами общаться. И хотел бы сказать, у нас остается 25 минут. Слава Богу, друзья, к нам еще один человек присоединился, и нам уже необходимо $1115. $1115. Спасибо вам, кто это сделал. Да благословит вас Господь. И это сделало 3 человека. И нам уже надо $1115 в этот час, чтобы он был окуплен на следующий год, друзья. Чтобы был оплачен на следующий год. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Или, друзья, зайдите к нам на веб-сайт radiomv.com, и вы можете воспользоваться этим тоже. Или Cash App, или Zelle, или PayPal. Zelle или PayPal вы можете напечатать info@radiomv.com и вложить в вашу лепту, сколько Господь располагает в ваше сердце. Или Cash App, если у вас есть, вы можете это тоже сделать через Cash App. И это знак доллара Radio MV, знак доллара Radio MV, и вы можете сделать это ваш вклад в Царство Божие. Друзья, пусть Бог благословит ваше сердце, ваш бизнес, вашу работу и все то, что делает ваша рука. Да будет в этом имя Божие прославлено. У нас остается 23 минуты. 23 минуты, и этот час подойдет к концу, где мы с вами сегодня находимся и говорим о том, что в этом часе, друзья, мы слышим проповедников, которые проповедуют, которые говорят о Слове Господнем, которые мы вместе с ними рассуждаем, слушаем и, конечно же, воплощаем в жизнь нашу. Воплощаем, да, в нашей жизни мы прислушиваемся, мы назидаемся, мы вдохновляемся, мы ободряемся. И, конечно же, мы полностью полагаемся на Господа Иисуса Христа. Тот, который ведет, который благословляет, тот, который укрепляет и наполняет. Напоминаю то, что Радио Вена является тем служением, знаете, во многих странах, более 136 стран мира, которые сегодня слушают радио, получают благословение и назидание. Да благословит вас в этом Господь. Радио МВ имеет 4 языка. Это испанский, немецкий, английский и славянский язык, где мы, знаете, сегодня говорим на этих языках, где сегодня наши братья и сестры используют, работают и проповедуют Евангелие. Хотел бы подчеркнуть, что каждый человек, каждый брат и сестра, они, друзья, говорят на своем языке и работают на своем языке. Никто не переводит информацию, и никто не занимается личным переводом каждой проповеди. Нет, это в каждой радиостанции есть команда, которая работает, которые проповедники, которые проповедуют чтение Слова Божия и которые работают. Пусть в этом Господь благословит вас. Спасибо вам, друзья. Осталось 4, приняло 4 человека, друзья, в этом часе. Спасибо вам. Остается 21 минута. 21 минута. И нам необходимо $1065. Осталось $1065. Пусть Бог благословит вас, возлюбленные. Вы можете сегодня иметь этот вклад в дело Божье, иметь вклад в использовать и, знаете, делать то дело, которое Господь доверяет вам. Да благословит вас всех Господь. Спасибо вам, что вы воспользовались Zelle, кто-то воспользовался Cash App, кто-то воспользовался PayPal. Пусть вас Бог благословит, друзья. Еще раз объявляю нашу информацию. У нас есть Zelle, PayPal. Вы можете написать, чтобы оплатить через Zelle или PayPal. Это info@radiomv.com.
info@radiomv.com. Или та же самая информация и на PayPal. На Zelle и на PayPal это тоже одна информация. info@radiomv.com. Или Cash App. Если у вас есть Cash App, вы можете воспользоваться Cash App. Это знак доллара Radio MV. Вместе пишется Radio MV. И вы можете тоже вложить тот вклад, который у вас есть в сердце, та сумма, которая поддержать этот час. Пусть Бог благословит вас, друзья, и явит ту силу, ту благодать, то благословение, в каком вы нуждаетесь. У нас остается 20 минут. 20 минут, и этот час закроется, друзья, подойдет к концу. И слава Богу, в этом часе уже приняло 4 человека решение, поддержали сделали это действие, и у нас осталось $1050. $1050. Пусть Бог благословит вас, друзья. Давайте, есть такая песня, называется «Поспешим что-то сделать хорошее». Есть такая, знаете, давайте мы будем спешить. Поспешим, друзья, воспользуемся этой возможностью сделать что хорошее для Господа Иисуса Христа. Знаете, посредством этим служением мы можем сделать хорошее для Царства Божия. Спасибо вам, кто принял сейчас это участие. Нам осталось $150. $1050. $1050. Спасибо вам, что вы приняли в этом участие. Слава Богу, у нас приняло 5 человек, которые воспользовались этой возможностью, и мы сегодня можем, дорогие друзья, идти вперед и прославлять Бога и делать ту работу, которую Господь позволяет делать нам. За это пусть имя Божье будет прославлено. У нас осталось 18 минут и 31 секунда, друзья, и нам необходимо $1050, чтобы этот час был оплачен на 27-й год. Если вы только присоединились к нам и вы задаетесь вопросом, что у нас сегодня происходит, у нас происходит это сбор финансов на 27-й год, друзья. Бюджет, который у нас есть, который мы собираем финансы, чтобы восполнить этот бюджет для того, чтобы нам транслироваться на 27-й год. И именно в этом часу, что у нас происходит? Происходит то, что звучат проповеди. Проповеди Евангелия, которые, знаете, братья и сестры слушают, которые получают благословение и получают, знаете, благодать и силу. Знаете, укрепление, которым мы рассуждаем и делимся с другими. Вы многие заказываете эти проповеди, отсылаете другим проповеди. Пусть в этом имя Господне прославится. Объявляю наш телефон, куда вы можете позвонить. 425-296-78-29. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Позвонив на этот номер, друзья, вы можете воспользоваться этой возможностью, чтобы стать частью этого служения, где мы можем вместе с вами трудиться и нести, распространять это Евангелие. Еще раз напоминаю, наш номер 425-296-78-29. И нам осталось 16 минут и 40 секунд, и нам необходима сумма $1050. И нам надо было вообще вся сумма, это $2015. $2015. В этом участие приняло 5 человек, и нам осталось $1050. За это слава нашему Богу. Чтобы нам перекрыть $1050 на этот час, друзья, нам необходимо 4 человека по $25 ежемесячно, или нам надо 2 человека по $50 ежемесячно, или 1 человек по $100 ежемесячно. Пусть Бог благословит вас, даст сегодня нам это принять решение. И помните, вклад в дело Божье, оно производит большую работу и большое благословение, которое позволяет многим радиослушателям
иметь эту радость, иметь это благословение и участие. Так же само я хотел бы сказать, что многие страны, которые нас слушают, это более 136 стран мира, получают также благословение на испанском, на английском, на немецком и славянском языке. Друзья, пусть Бог благословит каждого из вас. И наше время, знаете, оно сокращается и остается 15 минут. У нас есть еще $1050, которых необходимо нам закрыть. Вы можете позвонить нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Или зайдите на наш веб-сайт radiomv.com, radiomv.com, и воспользуйтесь приложениями Cash App. Если вы желаете использовать Cash App, то это знак доллара и Radio MV, и вы можете перевести ту сумму, которая располагает ваше сердце. Или если у вас есть Zelle или PayPal, вы можете воспользоваться info@radiomv.com. info@radiomv.com. Вы можете это тоже сделать, и мы, друзья, можем вместе с вами трудиться дальше, нести проповедь Евангелия. Я благодарю Господа и тех братьев и сестер, которые приняли в этом часу уже участие. Их было, составило 5 человек, и где у нас осталось $1050, чтобы перекрыть этот час. И у нас остается 14 минут, друзья, точнее уже 13 минут остается, и этот час подойдет к концу. Пусть Бог благословит каждое сердце, даст вам сегодня, знаете, то, чтобы мы могли вместе трудиться, вместе нести Евангелие, вместе проповедовать и, конечно же, вместе доносить Слово Божие. А я сейчас, давайте мы, наверное, послушаем псалом, один псалом, и вернемся обратно к вам, и дальше будем говорить. Пусть Бог благословит, пожалуйста.

остались безвозвратно дни вчерашние. Одни следы оставив за собой, а в них вопрос звучащий.

0: нет жизни тьму.
1: Вы сделайте, что сможете, посильное, чтоб стало легче

В эфире ежегодный благотворительный марафон «Радио МВИ». Дорогие радиослушатели, призываем вас принять участие в добром деле, направленном на распространение Евангелия в разных уголках мира. Марафон проводится для восполнения текущих годовых расходов, связанных со служением «Радио МВИ». Живя в материальном мире, мы понимаем, что любое дело требует времени, сил и финансов. И каждый из нас может принять участие в той сфере, которую доверил ему Господь. Как говорит Слово Божье, живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем, и потому живем или умираем всегда Господни. Римлянам 14:8. Давайте делиться теми благословениями, которыми Господь наполняет нашу жизнь. Кто имеет от Господа силы, здоровье и финансы, будем прилагать старания, поддерживая служение Радио МВИ молитвами, финансами и словами ободрения. Сделать пожертвование можно на сайте www.radiomvi.com или позвоните по телефону 425-296-7829. Вы можете поддержать служение разовым или ежемесячным пожертвованием. Пусть через наше общее участие Слово Божие продолжает звучать и достигать сердец людей по всему миру.

Друзья, слава Богу, мы продолжаем наш эфир, и мы благодарны Богу, что вы принимаете в этом участие во время нашей паузы, во время музыкальной приняла участие. Слава Богу, братья и сестры, пусть Бог вас благословит. Друзья, у нас остается 7 минут, и этот час подойдет к концу, и у нас

0: необходима сумма – это $1015. $1015, которое необходимо перекрыть. Спасибо вам. Приняло в этом участие 6 человек, которые сегодня отозвались, чтобы этот час был проплачен на 27-й год. И спасибо вам, что вы используете наш веб-сайт. Вы заходите туда, и там есть приложение у нас Cash App, Zelle, PayPal. Кому как удобно, тот и берет эту информацию. Если у вас есть PayPal, друзья, вы можете воспользовать и это сделать через PayPal или Zelle. Это info@radiomv.com. info@radiomv.com. Или воспользоваться Cash App знак доллара RadioMV, знак доллара RadioMV Cash App, и вы можете сделать это ваш вклад. Пусть Бог благословит каждое сердце, даст сегодня нам эту возможность, чтобы делать, делиться, нести Слово Божие дальше. У нас остается 6 минут, и этот час подойдет к концу. Друзья, и хотел бы сказать, что если у нас будет 4 человека примут решение по $25 ежемесячно жертвовать, то мы как раз покроем эту сумму, которая сегодня составляет $1015. Или 2 человека, которые ежемесячно по $50 будут жертвовать, то мы перекроем вот эту сумму $1015. Или 1 человек по $100 ежемесячно, как раз эта сумма будет перекрыта. Это $1015. Друзья, я говорю о том, что это ежемесячно у кого-то, если есть такая возможность. Помните, что вложение в дело Божье, даже ежемесячно или одноразово, это большое-большое благословение для радиослужения. Хотел бы вам маленькую такую таблицу нарисовать или картину нарисовать. Смотрите, если у вас есть $20 ежемесячно, вы можете выделять для поддержки радиослужения на ежемесячно, то в конце года составит $240. $240. Если у вас есть $50 ежемесячно, а жертвы до конца года составит это $605. Или если вы можете жертвовать $75 ежемесячно, то в конце года составит $919. Или если $100 ежемесячно жертвовать, то составит $1214. Друзья, и показываю вот эту вам, рисую картину, понимаете, что насколько важно для нас ваша финансовая поддержка. Она дает нам возможность транслироваться на протяжении целого года 24 часа и 7 дней в неделю. Пусть Бог благословит вас и даст сегодня нам эту возможность, чтобы мы могли это производить, делать дальше. У нас остается 3 минуты. 3 минуты, и этот час подойдет к концу. И в этом часе нам еще необходимо перекрыть это $1015. $1015. Спасибо вам, всем молитвенникам, братьям, сестрам, те, кто за нас переживает, кто жертвует, кто молится, кто принимает участие. Мы благодарим Бога, что есть сегодня такие братья и сестры, которые отзываются и прилагают в этом старание усилия. И мы вместе с вами это делаем. Друзья, пусть Бог благословит вас. Вы можете позвонить нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. На этот номер вы, позвонив, можете принять участие. Пусть Бог благословит вас и даст вам сегодня Божью славу, силу, благодати в семьях ваших, в детях ваших и то, что, чем вы занимаетесь и то, что вы делаете. Друзья, остается у нас 2 минуты и 20 секунд, и сумма, которая составляет $1015. Друзья, пусть сегодня наше сердце будет открыто для того, чтобы распространять Слово Божие. Слово Божие говорит, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на Ниву свою. Молите, умоляйте, просите, чтобы Бог посылал. И я приглашаю вас, давайте мы будем молиться, просить, чтобы Дух Святой посылал, производил работу, действие в жизни каждого из нас. И вы можете прямо сейчас позвонить 425-296-78-29. 425-296-78-29. Или, друзья, вы можете зайти на наш веб-сайт radiomv.com, и у нас есть Cash App там, вы можете зайти на Cash App и написать знак доллара Radio MV и сделать пожертвование на ту сумму, которая располагает ваше сердце. Или вы можете воспользоваться Zelle или PayPal, где вы можете написать info@radiomv.com, info@radiomv.com, и тоже сделать свой вклад. Вклад, друзья, в Царство Божие. На самом деле это так, мы вложим дело Божие, которое оно приносит много плода, много благословений. Возлюбленные, у нас остается 57 секунд, и этот час подойдет к концу. Давайте мы вместе поблагодарим Бога за это время, которое Господь подарил нам, за этих братьев и сестер, которые отозвались, 6 человек, и приняли участие в этом эфире, и нам остается $1015. И мы с вами войдем в новый час, в новую возможность и в новую, знаете, возможность, чтобы служить и благословлять. Помолимся. Дорогой Небесный Отец, мы благодарны Тебе за это время, за этот час, где мы сегодня с братьями и сестрами молимся, где мы благодарим Твое имя, где мы радуемся, что отзываются братья, сестры, где мы сегодня можем, Господь, приобретать финансы, перекрывать эту часть, Господь, чтобы этот эфир, этот час был в эфире. Пусть Твое имя прославится, возвеличится, Господи. Я прошу Тебя, поднимай сегодня больше и больше тружеников, делателей, чтобы мы могли идти, нести, проповедовать, распространять Твое дело, распространять Твое слово, чтобы имя Твое прославлялось и возвеличалось. И мы благодарим Тебя за то, что мы имеем эту возможность. Будь прославлен Ты, наш Бог. Аминь. Друзья, приветствую всех вас. Сегодня это новый час и новые возможности. И в этом часе чтение аудиокниг, друзья. И где эти книги звучат, где сегодня вы можете слушать аудиокниги, которые мы зачитываем, наши братья и сестры. И это новый час, новые возможности. В этом часу, друзья, нам необходимо собрать $2052. $2052, где нам надо собрать в этот час, чтобы мы могли существовать на 27-й год. На 27-й год. И чтобы мы могли вместе с вами нести это Евангелие, проповедовать и вдохновлять друг друга. И в этом часу звучат аудиокниги, которые наши братья и сестры записали, которые мы радуемся с ними, которые мы вместе переживаем. Место Писания оставлено, это Исаия, 40 глава, 8 стих. Здесь сказаны такие слова: «Трава засыхает, цвет увядает, а Слово Божие нашего пребывает вовек». Слово Бога нашего пребывает вовек. Вы слышите? Слово Бога нашего пребывает вовек. Трава увядает, трава засыхает, цвет увядает. Знаете, на самом деле, да, трава засыхает, человек устает, или люди ослабевают, и это. Но Слово Божье пребывает вовек. Все в этом мире меняется, но Слово Божье остается Словом Божьим. И это радует сердце, что мы можем с вами трудиться, мы можем с вами идти вперед, мы можем с вами достигать, проповедовать Евангелие. Пусть Бог благословит каждое сердце. И в этом часу у нас остается 57 минут и 50 секунд, друзья, и где нам необходимо, где $2052, чтобы нам перекрыть этот час, чтобы мы могли быть с вами в этом, этот час мог быть в следующем году в эфире, в 27-м году. Если вы только присоединились, чтобы послушать сейчас книгу, друзья, хотел бы сказать, что у нас идет марафон, ежегодный марафон, где мы собираем финансы для того, чтобы мы могли иметь, друзья, финансы, мы могли транслироваться и, конечно же, быть с вами в эфире на 27-й год. Эту сумму, которая составляет 2052 доллара, нам необходимо 7 людей по 25 долларов. Да, 7 людей по 25 долларов ежемесячно. Когда мы делаем ежемесячно, и оно позволяет нам, знаете, идти вперед дальше. Или 3 человека по 50 долларов ежемесячно, и это позволит нам перекрыть эту сумму. Или, друзья, мы можем это сделать по 2 человека по 100 долларов ежемесячно, и это перекроет эту сумму. Пусть Бог благословит вас. И у нас есть 56 минут и 20 секунд. Спасибо Господу и вам, те, кто сейчас это принял решение. И у нас это сделал один человек. И нам уже, друзья, осталось не 2058 долларов, а 1652 доллара. 1652 доллара, друзья, осталось уже, чтобы этот час был проплаченный, который мы говорим за 27-й год. Чтобы в этом 27-м году звучали аудиокниги, которые наши братья и сестры озвучивают, где наши радиосотрудники озвучивают, или даже вы сами озвучиваете, или уже озвученная книга нам присылается, и мы их проигрываем, и вы слушаете, и, конечно, вы вдохновляетесь. Мы изучаем, друзья, мы слышим, как, знаете, и производит работу действий. И это очень приятно. Пусть Бог благословит вас. Наполнит благодатью, наполнит силой и дает нам сегодня силы двигаться вперед и благословлять имя Господне. Пусть в этом имя Божье прославится, друзья. Я благодарю Господа за тех, кто принимает решение, принимает, знаете, сделать этот шаг веры, чтобы идти дальше. И у нас остается 54 минуты в этом часу. И, слава Богу, у нас сегодня приняло уже 2 человека в этом часу. Слава нашему Богу. И остается уже 1552 человека. 1552 человека. И это то, что сегодня есть у нас на этот час, друзья. И вы можете позвонить на наш номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Позвонив на этот номер, друзья, вы можете дать свою кредит-карту или банковскую карточку. Где-то у вас займет примерно несколько минут до 5 минут, чтобы этот вопрос решить, и вы сможете сделать этот вклад в дело Божье. Друзья, пусть Бог благословит вас. Конечно же, тоже хотел бы напомнить, что у вас есть возможность зайти на веб-сайт readingv.com, и там же тоже есть приложение, которое вы можете воспользоваться ими. Это Cash App, Zelle и PayPal, и вы можете это сделать. И там, друзья, например, если вы воспользуетесь Cash App, там вы можете написать знак доллара и радио MV и выделить ту сумму, которую вы желаете. Или Zelle, или PayPal, вы можете и там написать info@radiomv.com и вложить ваш вклад в дело, чтобы вместе с нами идти дальше вперед в 27-й год. Пусть Бог благословит каждое сердце, наполнит любовью и благодатью. В этом часе у нас происходит, где звучат аудиокниги, где, друзья, многие из вас слушают, назидаются, получают благословение. На это оставлено место Писания, Исаия 40 глава, 8 стих. «Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребывает вовек». Знаете, насколько это правдиво, золотые просто слова сказано. Знаете, люди уходят, люди меняются, обстоятельства меняются, культура меняется, законы меняются. Все меняется, друзья. Но Господь остается Господом. Слово Божье остается Словом Божьим. И насколько это приятно, насколько это славно, что Бог, знаете, Он поругаем не бывает, что Господь
1: никому не изменяет, и Он остается верным в деле своем. Пусть Бог вас всех благословит. Хотел бы напомнить, что Радио МВ – это то служение, которое достигает более 136 стран мира, друзья. Более 136 стран мира. И, конечно же, производит работу во многих и церквях, во многих служениях, во многих сердцах. И работают действия, которые сегодня многие радуются и получают благословение. И мы приглашаем вас. Примите в этом тоже участие. Сделайте свой вклад, друзья. И благодаря вашего вклада получают народы благословения. Знаете, все наши близкие, друзья, родные благословения. И пусть в этом имя Божье будет прославлено. Знаете, Радио МВ имеет испанское радио, немецкое радио, английское радио и славянское радио. Радиостанции, 4 языка, где люди сегодня получают свое Божье благословение на своем родном языке. Они слышат, понимают, радуются и получают сегодня ответ. И пусть в этом имя Божье будет прославлено. Друзья, и сегодня, если вы желаете с нами пойти в 27-й год и нести там служение, двигаться дальше, вы можете это сделать, позвонив нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, и ваша лепта, она произведет ту работу, которую сегодня Царство Божие оценяет. И, знаете, делает работу, и Бог в этом, конечно же, знаете, прославляется тогда, когда мы это делаем. Пусть имя Божье будет прославлено. Хотел бы напомнить, что у нас остается 49 минут, и этот час подойдет к концу, друзья, и нам необходима сумма $1,552. И благодарю Господа за тех братьев и сестер, которые приняли участие. Это 2 человека уже приняло участие в этом часе, и мы продвигаемся, друзья, медленно, но потихонечку, уверенно вперед. Пусть в этом же прославляется Господь. Если у вас есть возможность $25 ежемесячно жертвовать, а нам таких надо сегодня 6 человек, которые, если могут принять в этом участие, то мы сможем перекрыть вот эту сумму $1,552 или 3 человека по $50, и мы перекроем эту сумму. Или 2 человека ежемесячно по $100, и мы эту тоже сумму перекроем. Пусть Бог благословит и даст сегодня, знаете, восполнит наши нужды, восполнит, знаете, наши прошения. Многократно мы нуждаемся, многократно мы просим, и знаете, что уникально в радиослужении? Радиослужение сегодня — это не один организм, и это не, знаете, один человек. В радиослужении участвуют, я бы даже, может, даже сказал бы, сотни людей, даже, наверное, больше, чем сотни людей участвуют в том, чтобы это служение было, осуществлялось. Почему это? Посмотрите, это проповедники, это пастыря, это служители, это миссионеры, это братья и сестры, которые рассказывают свидетельства, это зачитываются книги, это пишутся книги, друзья. Молитвенные служения у нас проходят, где мы молимся, где мы, знаете, выслуживаем, знаете, сотни нужд, проблем, переживаний, мы тоже молимся, где вы же принимаете участие свои в этом, слушая, молясь, благословляя. И таким образом, друзья, существует радиослужение. Таким образом мы все вдохновляемся, мы ободряемся, мы получаем укрепление, получаем, знаете, радость, и мы таким образом можем идти и производить работу дальше. И пусть в этом имя Господне прославится. Зайдите на наш веб-сайт radiomv.com и сделайте ваш вклад в Царство Божие. У нас есть Zelle, у нас есть PayPal, это info@radiomv.com. Если у вас есть PayPal или Zelle, вы можете написать info@radiomv.com и сделать вклад, который располагает ваше сердце, или сделать Cash App. Через Cash App это знак доллара, радио МВ. Пусть Бог благословит вас, друзья. У нас остается 47 минут, и этот час закроется. А в этом часе у нас звучат аудиокниги. Знаете, где мы назидаемся, тоже слушая истории, слушая свидетельства, слушая, как проходили наши отцы, как проходили наши братья и сестры, которые, знаете, сегодня прошли, остались верны Господу, которые пронесли этот факел веры, которые отображали любовь Божью. И пусть Бог благословит нас, чтобы мы были теми же самыми людьми, которые отображают, знаете, славу Божью, которые делают и производят работу Божью. Пусть в этом также имя Господа будет прославлено. Возлюбленные, давайте мы сейчас с вами послушаем псалом. Давайте послушаем. И во время пения звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И также посетите наш веб-сайт readymv.com. Пусть Бог благословит вас. Мы ждем ваших звонков. У нас остается сумма 1552 доллара. Благословения вам!

Дорогие радиослушатели, сегодня мы особенно благодарим Господа. Благодаря вашему участию уже собрано 50% нашей цели. Это половина пути. И за каждым процентом стоят реальные люди. Те, кто молится, поддерживает и желает, чтобы Слово Божие продолжало звучать. В Писании сказано: «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог». У каждого в Божьем деле есть своя часть. Возможно, сегодня, именно сегодня Господь располагает ваше сердце присоединиться к этому труду. Не думайте, что ваше пожертвование должно быть большим, чтобы иметь значение. Для кого-то это может быть $10, для кого-то 50, 100 или другая сумма, которую вы можете пожертвовать с миром в сердце. Важно не сравнивать себя с другими, а сделать то, к чему побуждает вас Господь. А если сейчас у вас нет возможности поддержать финансово, помолитесь о марафоне и расскажите о нем своим родным и друзьям. Мы уже прошли половину пути. Слава Богу за каждого, кто стал частью этого труда. И верим, что Господь восполнит все необходимое для продолжения служения Радио МВ в следующем году.

Друзья, слава нашему Богу! Как сегодня сестра Надя сказала, мы с вами прошли полпути, друзья. 50% слава Господу на ту сумму, которая у нас есть, мы уже собрали. Пусть Бог благословит вас, наполнит благодатью, миром. Спасибо каждому из вас. И как правильно было сказано, в этом 50% стоят души, да, стоят сердца, стоят семьи. Стоят братья и сестры, которые вложили в это дело, да благословит вас всех Господь, чтобы мы могли вместе с вами идти дальше, служить дальше, и прославлялось имя Господне дальше. Друзья, и у нас остается 39 минут, где в этом блоке часа, где нам необходима сумма $1527, $1527, чтобы нам закрыть этот час. И если сегодня у вас есть такая возможность, вы можете сегодня это сделать, выделить лепту, которая у вас сегодня она возможна. Пусть Бог благословит, вы можете позвонить 425-296-78-29, 425-296-78-29. Или также, друзья, вы можете зайти на наш веб-сайт и воспользоваться приложениями, которые там на нашем веб-сайте есть. Это radiomv.com, radiomv.com. И вы можете, друзья, воспользуются Cash App. Cash App — это вот написать $RadioMV, $RadioMV, или Zelle, PayPal. У нас есть две вот эти программы, где вы можете тоже написать info@RadioMV.com, info@RadioMV.com, и воспользоваться этими программами и вложить то дело в Царство Божие, которое сегодня вы можете сделать. Пусть Господь благословит вас. Я благодарю Господа. Знаете, у нас уже в этом часу приняло 3 человека участие. И мы собрали уже $525. И нам необходимо еще осталось собрать $1527. Нам осталось собрать в этом блоке часа, где, знаете, в этом часу у нас звучат книги, где аудиокниги озвучиваются, где наши сестры их зачитывают и прилагают усилия, где также зачитывают другие братья и сестры, где мы получаем от вас или уже записанную книгу, или вы присылаете, чтобы мы ее зачитали. И то, что мы делаем, я благодарен Богу, что мы можем совместно трудиться, совместно мы можем распространять, укреплять, вдохновлять тех братьев и сестер, которые сегодня с нами есть. Пусть в этом имя Божие прославится. Как мы уже слышим, друзья, слава Богу, мы 50% уже собрали. Мы собрали с вами уже $68,595. И осталось собрать $66,095. Друзья, пусть Бог благословит вас. Слава нашему Богу, что мы уже на полпути. И наша молитва и наше, знаете, желание, чтобы мы собрали полную сумму вот этих $66,905, и чтобы на 27-й год мы могли двигаться вперед и сделать ту работу, которую у нас есть, которую нам необходимо делать, чтобы радио МВИ звучало 24 часа и 7 дней в неделю, чтобы могли слушать, могли люди, знаете, радоваться, переживать Господа, вдохновляться, ободряться. И это вдохновляет многих и ободряет многих. На номер, куда вы можете прямо сейчас позвонить, 425-296-78-29, 425-296-78-29. И я хотел бы, знаете, такое привести вам наглядную картину, где если мы жертвуем ежемесячно, друзья, что оно производит, какую работу и дает какое благословение для радио. Если мы вложим лепту $20, знаете, в ежемесячно, то в конце года это составит $240, друзья. И это значительная сумма, которая способствует радиослужению быть в эфире. Если вы жертвуете $50 ежемесячно,
что оно способствует быть радио, знаете, в эфире также, потому что это составит в конце года $605. $605, и оно производит большое благословение, чтобы мы могли двигаться дальше и, конечно же, иметь это, знаете, участие, это благословение. Если у вас есть возможность жертвовать $75, то в конце года это составит $912. $912. И это значительная сумма, которая позволяет этому часу быть в эфире. Пожертвование $100 в месяц в конце года составит сумму $1214, который также позволит нам и, знаете, на протяжении целого года быть в эфире этому часу. И, знаете, каждая лепта, она приносит, знаете, тот плод, который сегодня он не видим, да, и тот плод, который, может, мы сегодня еще не ощущаем. Многие из вас это ощущают, потому что вы вдохновляетесь, ободряетесь, ваша жизнь изменяется, вы это видите, или ваши внуки, или ваши дети, и вы благодарите Бога. Друзья, многие из вас нас этого не видят, но придет это время, когда однажды мы представим перед Господом, мы это уразумеем, увидим, возрадуемся и прославим нашего Господа. И остается 33 минуты. И этот час подойдет к концу, 33 минуты. И в этом блоке часа, друзья, нам остается сумма, которая еще необходима. Это $1527. $1527. В этом блоке часа приняли участие 3 человека. Спасибо вам, которая составила сумму $525. Пусть вас Бог благословит. И вы можете позвонить на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И если у вас такая возможность есть, чтобы не только звонить, а вы можете зайти на веб-сайт наш, да, или просто зайти на свой Zelle или на свой PayPal, вы можете написать info@radiomv.com, info@radiomv.com, да, или info@radiomv, и вы можете сделать свой взнос для того, чтобы Царство Божье дальше, знаете, распространялось и достигало тех сердец, которые сегодня так в этом нуждаются. У нас есть Cash App. Если вы используете платформу Cash App, и сегодня очень оно популярно и легко воспользоваться этой программой, друзья, вы можете тоже написать это знак доллара и написать «Радио МВ» и внести свой вклад. Вклад в дело Божье, и пусть в этом Господь также прославляется. Помните, что влаживание в дело Божье, оно никогда тщетным не возвращается, оно приносит плод. И как вот здесь хороший стих оставлен вместо Писания, здесь сказаны такие слова, которые я уже зачитывал. Это Исаия, 40 глава, 8 стих. «Трава засыхает, цвет увядает, а Слово Бога нашего пребывает вовек». Слово Божье, оно пребывает вовек, то есть оно не увядает. Слово Божье, оно остается Словом Божьим. Знаете, приходят новые законы, приходят новые культуры, уходит старая культура, уходят старые законы. Друзья, уходят люди, приходят люди. Люди молодеют, люди стареют, а Слово Божье остается. В мире меняется обстановка, в мире меняется правительство, в мире меняются подходы, стили, знаете, желания, переживания, все меняется, а Слово Божье остается. Божья любовь остается, и Божья любовь, она сегодня сильна, чтобы изменять, благословлять и укреплять. Друзья, вот это то, что сегодня мотивирует нас и радует. Хотел бы, чтобы каждый из нас, мы это осознавали, каждый из нас, мы были твердо и непоколебимым в этом. Пусть вас Бог всех благословит, укрепит и наполнит, чтобы мы никогда не опускали руки, друзья, никогда не сдавались, никогда мы не были в таком состоянии уныния, а наоборот сказали: «Господь, Ты мой Бог, Ты мой Царь,
Ты мой тот, на которого я уповаю. Да, сегодня в этом мире все меняется. Да, сегодня все изменяется. Да, многие вещи нам непонятны, но Ты есть Бог, который мы любим, которому мы поклоняемся, которому мы служим, и тот, на которого мы полагаемся. Друзья, вот это самое важное в жизни христианина, потому что здесь написано: «Слово Бога нашего пребывает вовек». Знаете, что интересно? Слово Божье об этом тоже говорит, да, что да, дары умолкнут, да, все в этом в мире умолкнет, а любовь пребывает вовек. Любовь Божья пребывает вовек. Все в этом мире какую-то имеет границу, другими словами. То есть где-то есть предел этим действиям. А Божья любовь, та, которая загорелась в сердце нашем, не имеет границ. Там нет предела. Знаете, и на небе будет только любовь. На небе будет только любовь, друзья. И это славно. Пусть Бог благословит нас, наполнит благодатью, наполнит милостью, наполнит своим силой и благодатью Духа Святого. На номер, куда вы прямо сейчас можете позвонить, 425-296-78-29, 425-296-78-29. Друзья, спасибо всем тем, кто принимает в этом участие. И в данный момент у нас остается 28 минут. И слава Богу, в этом уже часе приняло 4 человека. 4 человека приняло участие. И нам необходимо $1427. $1427, чтобы этот час был у нас закрыт. Возлюбленные, мы сегодня с вами дошли до этого часа. Слава нашему Богу, Бог доверяет каждому нам это время. И Он ожидает от нас, как, знаете, чтобы мы были те плодовитые, сочные и производили ту работу и действия, которые Господь желает, чтобы мы это производили. Он ждет от нас решений и действий. На самом деле так оно есть. И Он, который, знаете, ведет нас, и Он тот, который заботится за нас, который видит наши решения, видит наши желания, видит наши помышления. Это все в Божьих руках. Господь наблюдает, Господь видит, Господь благословляет. И, конечно же, мы в Нем радуемся. Мы переживаем Божье благословение. И Он тот, который созерцает, тот, который устрояет. И пусть в этом имя Господне будет прославлено. Никогда не позволяйте врагу душ человеческих, чтобы он удручал нас. Друзья, помните, что война, которая состоит между врагом и детьми Божьими, да, на уровне разума, где дьявол нас атакует, где дьявол всячески надавливает на нас, где дьявол всячески клевещет, где он показывает, он говорит: вот посмотри на этого, посмотри на того, посмотри, какой разврат, посмотри, конец света, посмотри, все отступили, лишены славы Божьей, и посмотри, и он продолжает клеветать. Если вы принимаете это решение, друзья, да сохранит нас Бог, вот эту клевету, и потому что Писание говорит, кто клевещет? Сатана. Он отец клеветы. Он отец лжи. То есть это тот человек, который родил клевету, родил ложь, обман. И он клевещет против детей Божьих. Друзья, он клевещет. И да, для нашего взгляда, да, может, для нашего понимания мы смотрим, и наш разум это не вмещает. Знаете, может, мы научены по-другому, или, может, мы воспитаны по-другому, да. Но Божья любовь, Божья благодать, она не останавливается. Здесь так написано, друзья, это Исаия 40 глава, 8 стих. «Трава засыхает, цвет увядает, а Слово Бога нашего пребывает вовек». Помните, Слово Божье, оно пребудет вовек. Оно никогда не позволит врагу душ человеческих увянуть, рассыпаться, разбиться,
разочароваться и предать свой народ. Никогда. Господь никогда не предавал и не предаст. Господь всегда остается верным, верный в своем обещании. И да благословит вас Господь, друзья, за вашу верность, что вы служите Господу, что вы влаживаете эту лепту, вы влаживаете эти финансы. И благодарение Господу за таковых братьев и сестер мы сегодня до этого часа дошли, где ровно 50% мы уже собрали, друзья. Слава нашему Богу. И у нас остается других 50%, чтобы собрать, чтобы мы могли вместе дальше проповедовать Евангелие. Пусть Бог благословит вас. И у нас остается это в этом часу, друзья, 24 минуты. В этом часу остается 24 минуты, и нам необходима сумма, это $1,427. $1,427, чтобы нам собрать в этом часе. Если вы желаете быть участником этого дела, поддержать этот час, позвоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Или вы можете и воспользоваться нашим веб-сайтом radiumv.com и можете зайти и воспользоваться PayPal, Cash App, Zelle. Пусть Бог благословит вас. Например, если у вас есть Zelle, PayPal, там вы можете напечатать info@radiumv.com, info@radiumv.com и воспользоваться этим приложением. Или если есть у вас Cash App, вы можете тоже воспользоваться Radio MV, знак доллара, Radio MV. И вы можете воспользоваться, пусть Бог благословит вас. Мы сегодня с вами находимся, и у нас сегодня третий день, друзья. Это третий день нашего эфира, где мы с вами уже говорим, и уже мы с вами 32 часа. И да, 32 часа, друзья. Представляете, где мы сегодня с вами в эфире, где мы об этом разговариваем и рассказываем о том, что у нас происходит, что мы сегодня делаем и о чем мы сегодня говорим. И знаете, многие ожидают этого часа, где слушать книгу, знаете, а мы сейчас с вами рассуждаем, говорим, да, и пусть Бог благословит тех, кто ожидает, друзья, нам необходимо собрать эту сумму, и мы вновь выйдет программа радио в норму и будет звучать, и пусть Бог благословит вас. У нас цели, как бы у нас есть желание, друзья, чтобы это до конца пятницы сделать. Но мы посмотрим по обстоятельствам, мы смотрим на обстановку тоже, и мы надеемся, что мы управимся и сделаем быстрее. Этим всем придет, ну, как бы завершится это все. Пусть Бог благословит вас. Молитесь за нас, а мы молимся за вас. Видите, друзья, как тоже интересно выглядит, да, что мы сами не можем делать, знаете, всегда есть организм, то есть это Церковь Божия совместно. Совместно мы делаем, совместно прилагаем усилия, и совместно у нас результат. Даже вот здесь вот у нас остается 21 минута, и нам необходимо $1,427. И в этом же часе уже 4 человека приняло участие. Вот, видите, вот это совместное, вот это единство, когда у нас есть единство, когда у нас есть вот это согласие, и каждый влаживает в лепту, и из этого есть результат. Есть результат, который позволяет нам это нести Евангелие, распространять Слово Божье, и чтобы Слово Божье достигало людей. Хотел бы вас вдохновлять, возлюбленные, во время, когда вы пишете, звоните на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Хотел бы сказать, чтобы мы помнили то, что Бог всегда будет стоять за народом своим. Бог всегда будет охранять и сражаться, давайте, наверное, вот так скажу, сражаться за народ свой. Что бы то в жизни ни происходило, как бы в жизни нам трудно не было, друзья, Бог нас проводит по этому житейскому пути через разные обстоятельства, тяжелые обстоятельства, друзья,
те обстоятельства, порой, которые нам даже трудно воспринимать, даже трудно представить, как так мы можем это проходить, друзья. Но при этих же обстоятельствах Господь, Он держит нас крепко в своей руке за правую руку. Он нас учит, Он нас благословляет, Он нас ведет и научает. Знаете, и мы радуемся в этом. Мы получаем большое благословение. И, знаете, мы укрепляемся. Да, может, со стороны человеческого взгляда, я говорю человеческого взгляда, да, потому что мы люди, со стороны не духовного взгляда, я говорю, а плотского, давайте, наверное, вот так скажу даже, со стороны плотского взгляда мы смотрим, да, и нам кажется, что с этим человеком вообще происходит, насколько этого человека большие трудности, переживания, как с этим человеком Бог работает. И многие, может быть, сказали бы, я бы этого, наверное, не хотел бы, да? Но, с другой стороны, когда если мы смотрим со стороны духовной стороны, части, если с открытыми глазами, то мы видим, что Бог очищает, работает, производит свое действие для чего? Чтобы этот сосуд принес много плода для Царства Божьего. Много плода для Царства Божьего. Хотел бы, чтобы мы это... И чтобы мы это понимали и осознавали, друзья, если мы сегодня не переживаем в своей жизни изменений, потрясений, если в нашей жизни все гладко, знаете, хотелось здесь, здесь стоит нам задаться вопросом. Стоит задаться вопросом, почему? Почему у нас в жизни так происходит? Почему все настолько гладко, друзья? Знаете, написано в Писании, кого я люблю, того я наказываю, да? Кого я люблю, с тем я провожу больше время. На самом деле это так. Знаете, вот у каждого есть дети, да? У кого есть дети, да? Друзья, у нас остается 17 минут. Нам необходимо $1,427. $1,427. Вы можете позвонить нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И вы можете принять в этом участие. Я продолжаю мысль. У нас есть дети, и мы с нашими детьми имеем общение. И знаете, есть дети, которые ты позовешь его, скажешь ребенку, сделай то или другое, и он делает. Ты видишь, он делает, ты его берешь, еще раз зовешь, и он еще делает. А есть дети, которого ты позвал, попросил, и он начинает тебе рассказывать. То есть это ребенок начинает папе или маме рассказывать. А почему? А для чего? А зачем? А почему я? А почему только я? А почему это я должен делать? Почему вы меня только зовете? Почему вы только мое имя называете? Я что, один ребенок в этой семье? Знаете, вот такие вот есть дети, да? Вот знакомые такие моменты, да? Друзья, вот так же и в Царстве Божьем, друзья. Абсолютно то же самое. Есть люди, которых Бог обращает к ним внимание, зовет их, и они отзываются на призыв, и они идут и делают. Да, они идут, работают, делают. Есть и моменты происходят в жизни, которые, знаете, тяжелые, да, вот какой бы, вот возьмите себя за место ребенка, да, если вы, скажем, попросили его помыть машину. Этот ребенок идет, моет, он там убирает ее, он сам запачкался, он сам намочился, устал, изнемог. Он приходит устал и ложится спать, там, скажем, да, он работал. Это трудно. Так же самое, друзья, когда Господь нас просит какое-то дело делать, мы также устаем, мы также пачкаемся, мы также делаем ошибки, мы также, знаете, спотыкаемся, мы также, может, опрометчиво поступаем. И как мы просим своих детей, там, скажем, вот пойди ребенку сделать то, скажем, ну, какие-то моменты, чтобы сделать, или прибраться в комнате, да, и ты его просишь сделать так, так, иначе. Ты приходишь, а этот ребенок хотел прибрался, и он просто взял все в один угол, смел, и все, и я прибрался.
И ты понимаешь, что это неправильно. Ты его начинаешь учить, ты ему начинаешь объяснять, что нужно вещи к вещам, мусор к мусору, игрушки к игрушкам, обувь к обуви и так далее. Все, чтобы он все разложил. То есть ты с ним занимаешься, ты ведешь процесс учения. Друзья, вот так же Бог работает с нами. Абсолютно, чтобы нас учить и нас наставлять. А есть дети, да, которых ты обращаешься, зовешь, да, он ничего не хочет делать, да, игнорирует, или если что-то он даже сделает, он тебе больше принесет морального, как говорится, ущерба, да, чем он тебе помог. И в следующий раз ты уже думаешь, стоит ли вообще его звать или нет. Нехай сидит, ты лучше позовешь другого. Друзья, вот и здесь-то и происходит в нашей жизни, тоже христианской. Бог обращается к кому-то, и тот идет и делает. И он ошибается, да, он может много переносит трудностей, переживаний, у него много событий в жизни, но он делает, он исполняет волю Божью. Другой же ребенок, который просто как бы гладко, все прекрасно у него, да, но он не исполняет то, что просит отец. Он не делает то, что просит его Царство Божие. Он просто живет для себя, друзья. Но Царство четко и ясно написано в Писании. Однажды мы предстанем перед Богом, и однажды мы дадим все отчет и принесем плоды. Каковы будут плоды нашей жизни? Пусть Бог благословит нас, чтобы мы были теми послушными детьми Господу Иисусу Христу. И были, знаете, теми, которые принесут много плода для Царства Божьего. Чтобы нам не быть теми, которые спасены, как головня от огня Господь. И чтобы нам не быть теми, знаете, которые храни, конечно, Господь всех нас, чтобы Господь сказал, отойди, я уже тебя не знаю. Все, да, когда-то, может, я тебя знал, ты был, назывался, но ты не захотел больше быть моим сыном и дочерью. Сохрани нас, Господь, от этого, друзья. Пусть Бог благословит вас. Остается 13 минут и 19 секунд, друзья, и этот час подойдет к концу. И в этом часе нам необходимо $1,427. $1,427. Пусть Бог благословит вас. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, если вы работаете сейчас на работе, вы можете позвонить или за рулем, можете позвонить своим друзьям, близким, пригласить их к тому, чтобы они приняли в этом участие. Пусть Бог благословит также и вас. Слово Божие, которое мы сегодня зачитывали в этом часе, а этот час, где зачитываются аудиокниги, где мы слушаем на протяжении целого года, где многие братья и сестры в ожидании этого часа получают благословение, когда, знаете, ты встречаешься с радиослушателями, пересекаешься с радиослушателями, они свидетельствуют, рассказывают и благодарят.

мы красивеем. Красивеем и становимся с каждым годом красивее и красивее. И наша красота, она обретает иной вид. Иной вид, друзья, не такого, как раньше он был. Абсолютно. И мы меняемся, как бы мы этого не хотели, как бы мы ни старались. И посмотрите, этот весь мир настроен на то, чтобы чем дольше мы были молодее. На самом деле, если вы тоже, говоря про вот это, именно этот момент, если взять 90-е годы и сейчас наши взять время, то, конечно же, люди более моложе выглядят, даже именно по годам, да, более моложе выглядят, более прилично выглядят, более ухоженно выглядят. Да, на самом деле многие принимают усилия, как бы спортзал, диеты, занимаются собою, мы больше узнали о своем организме. Сегодня легче доступ информации, что с моим организмом происходит, какую мне правильную еду нужно пользовать и так далее, тому подобное, чтобы нам правильно выглядеть и нам, знаете, не только даже выглядеть, а чтобы мы могли быть эффективны, способны производить ту или иную работу, которую мы имеем. И сегодня у наших братьев, сестер исполняется 70 лет, 60 лет, 50 лет, исполняется 80 лет, и ты смотришь, они так очень прилично, хорошо выглядят, и, знаете, такие довольно, знаете, активные, и это радует, друзья, слава нашему Богу, что Бог продлевает жизни и наших близких, родных, друзей, мы в эти годы можем благословлять друг друга и радовать, видите, но, как в Писании написано, и цвет все равно увядает, а Господь остается Господом, за это Ему слава Богу. Он царствовал, друзья, и Он будет царствовать. Вы слышите? Как бы мы ни стремились, как бы мы ни держали, какие бы лозунги мы ни поднимали, какое бы ни рождалось движение, но Бог царствовал и будет царствовать. Как бы дьявол ни восставал, Бог царствовал и будет царствовать, потому что Он есть Царь царей. Так написано. Царь царей, Бог богов. И нет подобного Ему. И это мой Отец. Слава нашему Богу, друзья. Пусть Бог благословит вас. У нас остается 8 минут. И всего лишь 40 секунд, друзья. И нам необходима сумма, которая $1427. $1427, которые, чтобы перекрыть этот час, а в этом часе у нас звучат книги. Пусть Бог благословит вас. Вы можете позвонить нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И вы можете дать свою лепту, вложить свой клад для Царства Божьего. Пусть Бог благословит вас. Вы также воспользуйтесь, можете, нашим веб-сайтом. И на веб-сайте вы можете зайти, это radioinvi.com. И там можно выбрать платформу Cash App. И можете написать доллар radioinvi и можете воспользоваться. Или Zelle, или PayPal. Тоже написать info@radioinvi.com и тоже этим воспользоваться. Пусть Бог благословит ваши судьбы, вашу жизнь, и да будет имя Бога благословенно. Сеющие, знаете, сегодня Слово Божие говорит, скупо пожнет это же. Сеющий щедро, он пожнет щедроту. Знаете, и смотря на жизнь нашу, да, и смотря на обстоятельства наши, мы наблюдаем тоже и видим те братья и сестры, которые жертвуют, да, какая бы ни была эта лепта, мала или большая, но это есть лепта. И они жертвуют, и Бог восполняет, благословляет. И ты по жизни смотришь, Господь благословляет их. Друзья, помните, благословение Божье, оно печали не приносит. Божье благословение, оно всегда сопутствует, знаете, радостью. И человек, который любящий Господа и полагающий на Господа, он это видит всегда. Человек, который полагается на человека, живет
подобно этому миру, поступает подобно этому миру, хотя

хотя он знает Бога, хотя он, может, ходит в церковь, хотя он, может, даже и родился, и ему уже сейчас в преклонных годах или в средних годах, неважно. Но он живет, как этот мир. Он мыслит, как этот мир. У него действия, как этот мир. Да, может, вид он имеет, вид имеет благочестие. Да, вид он имеет благочестивый. Но написано в Писании, силы же его, отречься, таковых удаляйся. Вы когда-нибудь об этом размышляли, друзья? Сегодня, к сожалению, большому множество народа имеют этот вид благочестия, а вот силы они отреклись, они приняли решение отречься. Почему? Потому что, друзья, надо в этом пребывать. Пребывать в этом, но этого не хочется. Просто не хочется. А почему не хочется? Потому что ты не будешь, ты не сможешь мыслить, как этот мир. Ты не можешь рассуждать, как этот мир. Ты станешь чуждый для этого мира. Мир скажет, что-то ты не то делаешь, парень. Ты как-то не так говоришь, у тебя это неправильное действие. Вы понимаете? Мир никогда не скажет, слушай, что у тебя там за рубашка такая, там, понимаете? Сегодня мы в таком сословии людей живем, что, знаете, это раньше такое было в Советском Союзе, коммунисты научили, встречают по одежке, такое было высказывание, да, а провожают по уму, да. То есть раньше такой был приоритет, что как человек выглядит одето, о, это значит такой человек. Хотя, к сожалению, оно еще не так сильно стерлось, с этого, с культуры славянской, но оно уже почти ушло. В Америке это вообще нету этого. Абсолютно, да. Мы смотрим на человека, он может очень-очень быть просто-просто одет. Но этот человек имеет, может, громадное состояние, которое мы даже не можем вообще вообразить, что может этот человек такое иметь. Настолько все поменено, друзья. Пусть Бог благословит нас, чтобы мы были подобны Господу Иисусу Христу, чтобы мы мыслили так, как мыслит сегодня Царство Божие, чтобы мы были подобны Царству Божию. Остается 4 минуты, и этот час подойдет к концу. 4 минуты и 10 секунд, друзья. Слава нашему Богу, кто-то еще принял это участие, и нам уже осталось $1127, друзья, $1127 в этом часе приняло 5 человек. 5 человек и остается $1127. Возлюбленные, хотел бы сказать, что мы в этом дне, в течение этого дня, ушли в минус $5504, друзья, $5504. Если мы не закроем и этот час, то это уже будет 6000 с чем-то. Пусть поможет каждому, знаете, Господь принимать решение служить, трудиться и благословлять. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Наше время подходит, друзья, к тому, что мы скоро перейдем в новый час, новые возможности и новые решения. Давайте мы поблагодарим Бога за тех, кто принял это решение, кто отозвался, кто посетил наш веб-сайт radiumv.com и принял там решение, вложил сумму, или кто-то позвонил, друзья. Ну и также, чтобы Господь благословлял каждого из нас. Отец Небесный, мы благодарим Тебя и славим за то, что Ты сегодня даешь эту возможность. Мы рассуждаем над Твоим Словом. Мы сегодня помышляем, Господь, о Слове Твоем. Мы сегодня, Господь, молимся, мы сегодня благословляем Твое имя. Господь, я благодарю Тебя за этих людей, 5 человек, которые приняли решение вложить в дело Твое, в царство Твое, слава Тебе. Господь, я благодарю Тебя, пусть Твое имя будет прославлено. Веди нас, Господь, укрепляй, благословляй, оживляй, и пусть сегодня слава Твоя, сила Твоя, Господь, она в нас производит большую работу и действие. Господи, Ты знаешь, нам необходимы эти финансы, все Ты видишь. Ты все знаешь. Господь, я благодарен Тебе, что мы уже на 50% собрали той суммы, которая нам необходима. Это великая, Господь, слава Тебе. Ты уже в нас сотворил. Хвала Тебе, Боже. Мы просим, благословляй нас надалее. Пусть милость Твоя, благодать, она производит работу и действие дальше. Помоги нам больше и больше полагаться на Тебя, доверяться Тебе и все, как Слово Твое говорит, принимать от руки
как от Тебя, Боже, мы это и принимаем. Пусть Бог Твое имя будет прославлено, великий Бог. Аминь. Друзья, мы сейчас выслушаем несколько псалмов, послушаем несколько псалмов, послушаем объявления, и мы к вам вернемся, знаете, в новый час с новыми силами, с новыми возможностями, с новыми желаниями, и это будет абсолютно другой час. Пусть Бог благословит каждого из вас. Друзья, и у нас остается $1227, которые необходимо закрыть этот час. Вы можете во время пения звонить на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Да благословит вас всех Господь!

Дорогие радиослушатели, сегодня мы особенно благодарим Господа. Благодаря вашему участию уже собрано 50% нашей цели. Это половина пути. И за каждым процентом стоят реальные люди. Те, кто молится, поддерживает и желает, чтобы Слово Божие продолжало звучать. В Писании сказано: «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог». У каждого в Божьем деле есть своя часть. Возможно, сегодня, именно сегодня Господь располагает ваше сердце присоединиться к этому труду. Не думайте, что ваше пожертвование должно быть большим, чтобы иметь значение. Для кого-то это может быть $10, для кого-то 50, 100 или другая сумма, которую вы можете пожертвовать с миром в сердце. Важно не сравнивать себя с другими, а сделать то, к чему побуждает вас Господь. А если сейчас у вас нет возможности поддержать финансово, помолитесь о марафоне и расскажите о нем своим родным и друзьям. Мы уже прошли половину пути. Слава Богу за каждого, кто стал частью этого труда. И верим, что Господь восполнит все необходимое для продолжения служения Радио МВ в следующем году.

друзья, мир Божий вам, объявляю телефон, куда вы можете позвонить на радио МВ. Это 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, мы уже прошли с вами полпути, даже чуть-чуть уже больше, чем полпути. Слава нашему Богу! Хотел бы объявить телефон номер, куда вы можете позвонить и стать частью, друзья, этого служения. Уже у нас с вами в этом часу остается 49 минут в этом часовом блоке, и мы уже собрали $200. Слава нашему Господу! Друзья, слава нашему Господу! Zelle, можно жертвовать через Zelle, через, можно жертвовать через PayPal. Zelle, PayPal, друзья, и онлайн ваша карточка, имейте в виду. Или можно позвонить в течение 5 минут, можно оформить звонок, друзья. Буквально нам остается 49 минут в этом часовом блоке, и вы сможете принять участие, чтобы мы могли закрыть этот часовой блок, друзья. Объявляю телефон номер 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Линии наши открыты, сотрудники у телефонов. Нам еще нужно $1729. И, друзья, это можно сделать, чтобы если 3 человека по $50 останут с нами, друзья, то мы закроем с вами этот час. Напоминаю, друзья, что это марафон на 2027 год. На 2027 год. Если вы еще, друзья, не приняли участие, объявляем вам координаты, как вы можете это сделать, позвонив на телефон 425-296-78-29. Друзья, линии открыты, и мы вас приглашаем. Пожалуйста, примите, друзья, участие. Телефон номер 425-296-78-29. Нам еще нужно $1729 в этом часовом блоке. Друзья, мы уже, слава Богу, от общей суммы мы уже 51% достигли. Слава нашему Богу, друзья. Уже 51% достигли. Нам еще, друзья, не достает 660 тысяч и $350. А мы уже собрали 69 195. Слава нашему Богу, друзья, мы 50% уже набрали того, что нам необходимо на 2027 год. В этом обычно часу, друзья, программа «Свет во тьме» у нас вещается. Я хотел бы прочитать стих из Библии, пока вместо я сейчас прочитаю стих из Библии, прежде чем я прочитаю стих из Библии. Хотел бы пригласить вас позвонить и стать участником, кто сколько может, друзья, кому сколько позволяет свой семейный или свой личный бюджет. Пожалуйста, позвоните на номер 425-296-78-29. Друзья, нам необходимо, чтобы мы закрыли эти счета для того, чтобы в следующем году мы могли быть в эфире. В прошлом году, когда мы имели эфир, многие из вас отзывались, выходили на, друзья, встречу. Почему? Потому что в этом году мы были в эфире благодаря тем братьям и сестрам, которые участвовали в прошлом году. Друзья, нам необходимо закрыть эти счета, чтобы в следующем году мы могли быть в эфире тоже. И вот в этом часовом блоке, который у нас осталось 45 минут, еще нам нужно 1729
долларов. 1729 долларов. И, друзья, вы можете принимать участие, жертвуя онлайн. Зайдите на radiomv.com. Там вы можете пожертвовать через банковскую вашу карточку, через кредит-карточку, через Zelle, через PayPal. Как вам удобно. Оно делается очень доступно и просто в этом вопросе. Напоминаем, друзья, что это добровольный марафон, и нам еще нужно в этом часовом блоке 1729 долларов. Слава Господу, уже один человек принял, в этом часу участие, и мы уже собрали 200 долларов в этом часу. Слава нашему Господу! Друзья, напоминаю, что вы можете позвонить сейчас на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Обычно в этом часовом блоке, друзья, есть передача «Свет во тьме». И хотел бы прочитать стих из Библии, написано Иоанна, 1 глава, 5 стих. «И свет во тьме, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Друзья, вот эта мысль, что свет во тьме светит, и тьма не объяла его, это говорится о Христе, друзья. Пусть свет Христов светит в каждой тьме и в каждой вашей жизни, друзья. Где есть какая-то, может быть, тьма или какие-то трудности в вашей жизни, да светит там Господь в вашей жизни. Да будет Божие имя благословлено и вас, друзья, и через вас, чтобы Бог мог производить свою работу. Объявляем телефон, номер, куда вы можете писать или свои пожелания, может быть, или ваши, друзья, отзывы о служении. И так само на этот же номер, пожалуйста, позвоните, если вы еще не приняли участие с нами финансово. Телефон номер 425-296-78-29, номер 425-296-78-29. Я дам вам возможность, друзья, собраться немножко, может быть, с мыслями и сделать свой свое финансовое пожертвование. Помните, друзья, что многие рассчитывают на нас, а мы, друзья, рассчитываем на нас, на вас, друзья, потому что без вас мы не можем сделать. Более когда коллективно мы принимаем участие, тогда, друзья, мы можем сделать многое. На протяжении 20 лет, которые Господь доверил нам вместе нести это служение, Бог оставался быть верным через вас. Бог использовал вас в прошлые годы, и до сих пор, друзья, мы видим, как Божья рука и Божий промысел, Он ведет дальше это служение. И вот мы уже в 35 часов, как мы уже с вами в марафоне, где мы собираем финансовый бюджет на следующий год, уже 35 часов. И у нас, друзья, в этом часовом блоке мы уже собрали 200 долларов, а нам еще не хватает, друзья, 1729 долларов. 1729 долларов. Вы можете позвонить на номер 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Мы, друзья, ждем ваших звонков. Наши коллеги, они у телефонов и ждут, друзья, когда вы позвоните. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Линии открыты, друзья, вас возьмет буквально 5 минут оформить звонок. Если 3 человека позвонят по 50 долларов, друзья, то это выйдет, мы можем перекрыть этот счет, который нам нужен сейчас в этот час, а в этом часу у нас остается 40 минут.
И мы можем, друзья, закрыть $1,729. $50 в месяц, друзья, это будет примерно $1.66 в день. $1.66 в день. А если у вас позволяет ваш семейный личный бюджет стать каждый месяц участвовать в служении этом, это было бы благословение для служения, друзья. А если вам более удобнее, может быть, сделать одноразово, вы это можете сделать тоже. Хорошо, друзья, я объявлю телефон номер, и мы пойдем на музыкальную паузу. Мы послушаем песню, дадим вам пока место позвонить, подумать и позвонить, принять участие. Помните, что это марафон, и нам мы уже полпути прошли, даже больше, 51% мы собрали, друзья, от всей суммы, которая нам необходима. Если Господь, друзья, побуждает вас, чтобы сделать более, чем вы располагали бы раньше, помолитесь сами, не спешите и подумайте. И во время псалма позвоните, друзья, и примите свое, может быть, решение, и примите, может быть, свое пожертвование, приложите к этому служению. Я объявляю номер, и потом мы послушаем псалом. И вы, друзья, можете звонить во время этого псалма, потому что наши линии открыты, сотрудники у телефонов. На телефон номер 425-296-78-29. Телефон номер опять 425-296-78-29. Мы идем на музыкальную паузу, даем вам время, друзья, подумать и позвонить, и принять свое решение.

Дорогие радиослушатели, сейчас на Радио МВИ проходит благотворительный марафон служения. Даже когда ведущих нет в прямом эфире, марафон продолжается, и каждый из вас может принять участие в нашем общем труде – распространении Слова Божьего. В Писании сказано: «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог». Каждый совершает свою часть труда, а все произрастание дает Господь. Приглашаем и вас присоединиться к этому труду молитвой и посильным пожертвованием. Поддержать служение Радио МВИ можно на нашем сайте radiomv.com. Благодарим вас за участие в распространении Благой Вести. Пусть Господь благословит каждого труженика на его ниве.

Друзья, мир Божий вам! Опять я с вами в эфире. Если вы только сейчас подключились и думаете, что у нас здесь происходит, я хотел бы вам напомнить, что это у нас с вами проходит ежегодный марафон. Марафон, где мы собираем финансовую поддержку на 2027 год. На 2027 год мы уже на протяжении 20 лет так делаем, где мы каждый год собираем финансы на следующий год, который нам не достает для расходов, текущих расходов радиослужения. Почему они не достают, друзья? Я вам расскажу немножко. Потому что многие из братьев и сестер, которые принимают участие, они звонят и принимают одноразово. И каждый год приходит такой вакуум, получается такой натуральный вакуум, где нам нужно дособирать на следующий год. А братья и сестры, которые подписываются ежемесячно, мы благодарим всех, кто жертвует. Но когда делают ежемесячно, тогда мы можем лучше подсчитать, насколько мы можем рассчитывать каждый месяц. И вот, чтобы нам быть в эфире каждый год, мы подсчитываем и смотрим, что нам не хватает от тех ежемесячных пожертвований, которые у нас есть. И мы делаем такие вот эфиры, набираем бюджет тот, который мы идем в минус, который нам не хватает, чтобы быть в эфире. И вот, друзья, в этом году мы уже работаем на 2027 году, который нам не доставало $135 500. Слава Богу, мы уже с этой суммы собрали $69 195. Это уже 51% от той суммы, которая нам нужна на 2027 год. Слава Богу, друзья, что вы отзываетесь, что по милости Божией мы, друзья, вместе двигаемся к цели. И Господь использует вас, каждый, друзья, кто жертвует, кто молится, кто поддерживает. Вы делаете большую работу, вы становитесь соработником на Ниве Божией. Вы стали частью служения Радио МВ. И да благословит вас Господь, друзья, и мы разбили эту сумму, которая нам нужна на следующий год, на часовые блоки, на часы каждый, сколько нам нужно покрыть час. И вот, друзья, у нас остается 30 минут в этом часу, и 30 минут, и нам недостает, друзья, $1729. $1729 нам не хватает в этом часовом блоке, чтобы нам, друзья, его закрыть. То объявляю координаты, куда вы можете позвонить на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Помните, что, друзья, многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас, друзья, потому что верность Бога на протяжении 20 лет выражается через вас, сотрудников, которые звонят, поддерживают и идут с нами вместе впереди. Напоминаю, друзья, что вы можете принять участие прямо сейчас в этом часовом блоке. Нам, друзья, не достает в этом часовом блоке $1729. Слава Богу, уже один человек принял участие. $200 мы уже получили в этом часовом блоке. Нам еще нужно $1729. Друзья, вы можете сделать онлайн, зайти на radiomv.com, пожертвовать через Zelle. Это будет info@radiomv.com. info@radiomv.com. Пожертвовать через, друзья, Zelle, или можно пожертвовать через любую банковскую карточку, которая у вас, друзья, есть, или credit card, друзья, зайти на наш сайт на radiomv.com, или можно пожертвовать через PayPal. Если вы проживаете в других странах и хотели бы тоже принять участие, да благословит вас Господь. Сейчас на часах 5 часов и 30 минут у нас в Техасе. В Сиэтле сейчас, друзья, 3 часа и 30 минут. В Нью-Йорке уже, друзья, это 6
часов и 30 минут. Уже в Киеве получается час 30 ночи, и в Берлине это 12:30 ночи. В Лондоне 11:30 вечера. Друзья, и помните, что многие из вас, которые жертвуют на это служение, вы делаете радио, способным вещать в всех этих регионах и местах. Напоминаю, что радиослужение вещается более чем в 130 странах на 4 языках. На английском, немецком, испанском и славянском языке. Это украинское и русский, друзья. 10 самых больших стран, где нас слушает всего. 10, топ-10, да, топ-10 стран. Это Америка номер 1, Украина номер 2, Германия номер 3, Россия номер 4, Канада номер 5, Беларусь номер 6, Молдова номер 7, Бельгия номер 8, Польша номер 9 и Эстония номер 10. Друзья, это 10 топ стран, где самое много слушают радио МВ. И вот, друзья, у нас остается 27 минут, и нам необходимо еще 1729 долларов. Мы напоминаем вам, друзья, что это благотворительный марафон на 2027 год. Как только, друзья, мы достигнем нашей общей суммы, которая нам необходима, мы бы хотели вернуться в регулярное вещание чем быстрее, друзья. Так что если вы еще знаете своих близких, родных, которые еще не приняли участие, которые еще не знают о марафоне, может быть, вы сегодня будете направляться в церковь на молитву или различные подобные церковные мероприятия, скажите своей церкви о этом служении, что в этом, на этой неделе проходит марафон на 2027 год. Почему это важно, друзья? Потому что радио МВ не продает время свое никакой церкви или какой-то организации. За это вы не слышите передачи, которые вам пытаются продать какие-то таблетки или какие-то там браслеты или что-то другое. Но вы слышите Слово Божие, которое назидает, подбодряет, которое дает свет душе. И вот это наше вся желание и цель, чтобы так и было радио МВ, и так и были все станции, включая английский, испанский, немецкий и эти славянские каналы, которые у нас сегодня вещаются круглосуточно. И, друзья, у нас остается 25 минут в этом часовом блоке, и нам нужно 1729 долларов. Я объявляю номер, куда вы можете позвонить, это 425-296-78-29, это 425-296-78-29. Линии открыты, друзья, и наши сотрудники у телефонов. Вас возьмет примерно 5 минут, чтобы оформить звоночек. Те, кто проживает в East Coast, если вы, друзья, спешите куда-то, помните, что у вас есть такая быстрая возможность сделать онлайн. Сейчас, друзья, East Coast, Нью-Йорк на третьем месте популярности, сейчас слушают прям в прямом режиме. А потом четвертое место — это Каролина, Охайо — это пятое место, потом Норд-Каролина — это шестое место, на седьмом месте сейчас Массачусетс, Орегон на восьмом месте, Пенсильвания на девятом и Кентаки на десятом. То мы видим, братья, активность и сестры на East Coast, на Midwest, большая активность слушателей тоже. И вот мы, друзья, вас призываем, если вы еще не приняли, друзья, участие, пожалуйста, обратите внимание, это очень для нас важно, чтобы в следующем году была, друзья, радиопередача. И, знаете, я не знаю, тех, кто уже привык слушать радио, наверное, было бы больно слышать, если была бы только тишина. Знаете, когда у нас бывало такие времена, где молчало радио, были сбои, было, может быть, пару минут или, скажем, полчаса, когда радио была тишина, то столько людей звонили, переживали, почему радио не работает. И это только, друзья, было пару минут, не были в эфире. А представьте себе, друзья, если в следующий год вы включите радиоприемник или зайдете онлайн, чтобы послушать
Слово Божие, или вы зайдете на YouTube, чтобы слушать прямую трансляцию, вещание радиопередачи, которую мы делаем, а там будет только одна тишина, друзья. Я думаю, для многих это будет очень печально, да, и больно. И вот мы молимся, чтобы этого не было, чтобы благословение Божие могли дальше продолжаться в 2027 году. Из-за этого мы призываем вас. Радио Ви, друзья, не получает никакие фонды или какие-то финансовую поддержку от какой-то государственной структуры или от какой-то корпорации. А сугубо радиослужение, друзья, получает поддержку от вас, дорогой слушатель. И кто-то в прошлом году взял и выделил свои средства, чтобы в этом году было слышно Слово Господне. И вот самое мы призываем, дорогой друг, пойдем с нами в следующий год. Пойдем с нами в следующий год трудиться для Господа на пространствах интернета. Объявляю номер, куда вы можете позвонить и стать частью этого служения. У нас остается 22 минуты, и нам еще необходимо 1729 долларов, друзья. 1729 долларов нам еще не хватает в этом часовом блоке. Мы уже собрали 200 долларов. Объявляю номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Линии наши открыты, друзья. И сейчас мы пойдем на музыкальную паузу. Хотел бы, чтобы вы, друзья, во время музыкальной паузы взяли, друзья, и набрали на номер или зашли на наш веб-сайт radio.mv.com и приняли, друзья, участие. Если у вас есть семейные чаты, Viber или церковный чат, выставите ссылочку, зайдите на наш radio.mv.com, нажмите на марафон эту ссылочку, скопируйте ее и выставите ее, друзья, на свой семейный чат, выставите ее на церковный чат, на социальные сети, может быть, у кого есть Facebook, у кого есть, друзья, Instagram, у кого есть, друзья, разные другие социальные платформы, выставите повещание, что у радио идет марафон, и давайте вместе поддержим это служение. Я призываю вас, друзья, если у вас есть такая возможность, пожалуйста, распространите эту информацию. Может быть, возьмите телефон, наберите своим служителям и скажите, чтобы они знали о Радио МВИ. Пришлите им текст-месседж, чтобы они могли посмотреть и обратить внимание. А мы на данный момент, друзья, идем на музыкальную паузу. Я объявляю номер 425-296-78-29. Ждем ваших звонков в линии открытой.

Дорогие друзья, вы слушаете благотворительный марафон служения Радио МВИ. В нашем эфире нет коммерческой рекламы, и служение продолжается благодаря Божьему обеспечению, молитвам и добровольным пожертвованиям слушателей. Приглашаем вас поддержать Радио МВИ, чтобы Слово Божие продолжало звучать по всему миру. Сделать пожертвование можно по телефону 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Благодарим вас за молитвы и участие.

испанском и немецком. Радио МВ слушают более чем в 136 странах мира через мобильное приложение, цифровые радиоприемники, FM-радиостанции, телевидение и YouTube. Каждый день в эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут слышать Слово Божье, находить духовное бодрение и укрепляться в вере. Но служение радио МВ не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божией, появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. Через миссию U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике и Македонии. Это продукты питания, одежда, помощь жильем, забота о больных, детях и семьях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. И самое главное – возможность поделиться с людьми благой вестью об Иисусе Христе. U-Turn Education предлагает доступное библейское онлайн-обучение на русском, английском и испанском языках. Это возможность для верующих глубже изучать Священное Писание, возрастать духовно и готовиться к служению. Христианский журнал «Мир вашему дому» служит для духовного назидания, предлагая читателям статьи и размышления на разные темы христианской жизни. Еще одно направление – Agapetry. Это христианский VPN-сервис, созданный для того, чтобы верующие могли безопасно получать доступ к Библии, духовным материалам и христианскому общению. Особенно важна такая возможность для тех, кто живет в странах, где существуют ограничения и преследования за веру. Все эти направления объединены одной целью – нести людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников, сотрудников, добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио МВ». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы и в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. Вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка, в 16 главе, 15 стихе, записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, ваши семьи и все, что совершается ради Его славы.

Друзья, мы вновь с вами. Я хотел бы немножко объявить вам информацию. У нас остается 7 минут в этом часовом блоке. И как вы уже слышали, что Радио МВИ – это многогранное служение, которое несет много онлайн, друзья, духовной работы. И призываем вас принять участие в онлайн, делать эту вместе с нами духовную работу на 2027 год. Наши линии, друзья, сейчас открыты, и нам остается 7 минут в этом часовом блоке, и нам не хватает $1729. $1729. Мы уже, друзья, получили $200, один человек поучаствовал, и мы приглашаем вас, дорогие радиослушатели, те, кто еще не принял участие, принять участие сегодня, если можно, в этом часу, чтобы мы могли, друзья, перекрывать эти часовые блоки, где у нас есть цель на каждый час, сколько нам нужно собрать, чтобы общая сумма, которая нам необходима на 2027 год, она была покрыта. И вот, друзья, телефон номер, куда вы можете позвонить, где у нас сотрудники сейчас у телефонов, это 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Наши линии открыты. И, друзья, мы призываем вас

принять активность и участие, чтобы мы могли быть в следующем году вместе с вами в эфире, где вы могли получать назидания и благословения передачи Радио МВ. Помните, что многие рассчитывают на нас, друзья, а мы рассчитываем на вас. Хотели такую объявить вам информацию, что на данный момент у нас Cash App не работает, потому что у Cash App какие-то внутренние стоят ограничения. То если вы пытались присылать на Cash App, мы просим, пожалуйста, воспользуйтесь Zelle или онлайн пожертвованием через PayPal или вашей карточкой. Вот такую информацию мне попросили офис сообщить вам. То, друзья, если вы пытались использовать сейчас последний час или последние 2 часа Cash App, на данный момент Cash App имеет в настоящее время Cash App временно ограничение количества приемных пожертвований, оно имеет то. Пожалуйста, воспользуйтесь другой платформой или Zelle или PayPal. На Zelle или PayPal можно прислать по имейлу info@radiomv.com. Слава нашему Господу! Я вижу, что мы только сейчас получили поддержку от одного из слушателя. И слава нашему Господу, уже $250, друзья, мы собрали. Да благословит вас, друзья, Господь, за участие, что вы это делаете. Пусть свет Христовый сияет в каждой темноте вашей жизни, друзья. Пусть Бог, Его милость сияет над вами. Его свет в ваших самых тяжелых и трудных днях будет среди вас. Пожелаем вам, друзья, те, кто принимают участие. Да благословит вас Господь. Помните, друзья, что это служение существует благодаря Богу, который проявляет свою милость и верность через вас, дорогие слушатели. И вот телефон номер 425-296-78-29. Телефон номер 425-296-78-29. Помните, друзья, что это возможность, где вы можете принять участие на 2027 год. Очень важно, друзья, чтобы мы помнили, что это совместный проект, который Господь дает нам вместе, чтобы мы были соработниками на ниве Его. И да благословит всех Господь, кто прилагает старания. У нас остается 3 минуты, друзья, и нам еще не хватает 1679 долларов. $1679 – это если 3 человека позвонят или зайдут онлайн и подпишутся по $25 в месяц. По $25 в месяц 6 человек могут перекрыть, друзья, эту сумму. Вы можете думать, ну, кто-то из других это сделает. И знаете, друзья, так много людей думают, и никто не звонит. И знаете, мало кто участвует. А вот если бы вы, друзья, мы бы думали, давайте я свою часть сделаю, друзья. Призываем вас, чтобы вы, ну, думали, потому что, я знаю, мы часто думаем, ну, что там моих $25, что там моих там $10. Друзья, каждый доллар, он добавляется к общей сумме. И чем быстрее, друзья, мы к общей сумме придем, даже вот этих по $10, по $5, по $15, мы, друзья, придем к этой цели. Насколько кому позволяет семейный бюджет? У нас остается 2 минуты в этом часовом блоке, друзья, и нам не хватает $1679. Телефон номер, объявляю, это 425-296-78-29. Да благословит, друзья, вас Господь за вашу внимательность, чтобы Слово Божие могло в следующем году вещаться. Помните, что многие рассчитывают на нас, а мы, друзья, рассчитываем на вас. Да благословит вас Господь, что вы, друзья, часто молитесь
видите нужду и отвечаете. Помните, что Радио МВИ существует сугубо благодаря слушателям, как вы. У нас, друзья, нет рекламы, мы не ставим рекламы, мы не продаем время, но каждый год мы полагаемся, что Господь будет использовать своих детей, благословляя это служение, двигаться вперед. Остается 41 секунда в этом часовом блоке, друзья, и нам не хватает $1679, друзья. Уже мы собрали в этом часовом блоке $250. Вы можете пожертвовать через Zelle, это будет info@radionv.com. info@radionv.com. Друзья, да благословит вас Господь. Да благословит вас, друзья, Господь. И хотел бы объявить, что вы можете зайти на radiomv.com, radiomv.com, друзья, и пожертвовать там, используя свою личную карту или любую, которую у вас есть, которую вам будет легче или удобнее пожертвовать платформу, кроме Cash App. Помните, мы говорим, потому что на данный момент, друзья, Cash App имеет внутренние ограничения, сколько можно было, то на данный момент Cash App не работает. Если вы пытались пожертвовать на протяжении последних 2 часов через Cash App, пожалуйста, обратитесь через PayPal пожертвовать или через онлайн Credit Card, где можно было пожертвовать. Да благословит вас Господь. Благодарим Бога, мы только сейчас получили онлайн через PayPal уже $50. У нас пошел новый час, и в новом часу мы уже получили $50. Слава нашему Господу, друзья, что мы получили в этом новом часу, друзья, $50. Да благословит вас Господь. Хочу благословить вас такими словами. Пусть великий мир будет в ваших семье, в ваших детях и у вас, в ваших домах. Да благословит вас Господь за вашу внимательность и отзывчивость, что вы это делаете. Друзья, сейчас мы пойдем на музыкальную паузу. Начался новый час, и в новом часу, друзья, нам нужно $2232. Если вы хотите видеть, сколько нам еще не хватает, общая сумма, или сколько мы собрали, друзья, зайдите на наш сайт, там в прямом режиме меняются номера. Как только жертвуются, они обновляются на нашем сайте, на radiomv.com, вы увидите, то вы, друзья, если вы хотите видеть в прямом режиме, сколько собрали, сколько еще осталось, вы можете это видеть. А сумму, которую я называю на каждый час, это то, что мы разбили, чтобы нам легче было проводить час и сколько в час нам собрать нужно. И вот этот новом часовом блоке обычно в это время звучит детская передача. И вот здесь в это время, друзья, где самое много деток любят этот час, и в этом часу у нас есть сумма, которую нам нужно собрать. Это $2232. Слава Господу, мы получили сейчас только через PayPal $50. Уже один человек поучаствовал в этом часу. И вы можете зайти на radiomv.com и сделать это сейчас. Или позвонить на номер 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Мы ждем ваших звонков. Мы идем сейчас на музыкальную паузу и даем, друзья, вам время, чтобы вы зашли на radiomv.com и пожертвовали или позвонили на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, ждем ваших звонков.

В эфире благотворительный марафон служения «Радио МВИ». Его цель – собрать необходимые средства для продолжения радиослужения в следующем году. Каждый день через эфир «Радио МВИ» люди слышат Слово Божие, христианские песни, свидетельства и молитвы. Вы тоже можете стать частью этого труда через молитву и посильное пожертвование. Поддержать служение можно по телефону 1-425-296-7829. 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Пусть Господь благословит каждого из вас.

Друзья, напоминаем вам, что это идет марафон, прямой эфир. Если вы только сейчас подключились и думаете, что у нас здесь происходит, у нас раз в год идет такой марафон. И слава Господу, друзья, уже за этот третий день, который сейчас у нас идет марафон, мы уже собрали 69 295. Слава нашему Господу. У нас еще осталось 66 205 долларов. Другими словами, друзья, мы собрали 51% от той суммы, которая нам необходима. В этом часовом блоке, друзья, у нас остается 50 минут, и нам еще не достает 2232 доллара. Мы берем, друзья, каждую эту общую сумму, разбили ее на дни и разбили на часы, и теперь каждый час мы объявляем ту сумму, которая нам необходима для того, чтобы принимать участие. Всем нашим радиослушателям было легче понимать, как идет марафон. И если вы желаете следить за нами, сколько мы собрали, друзья, уже сегодня, можете зайти на наш веб-сайт radiumv.com, и вы увидите эту стоимость, сумму, которую уже собрали, сколько необходимо еще. И так само, друзья, мы каждый день рассылаем имейл утром, отчет, сколько собрали и что нам еще нужно, то, друзья, пожалуйста, принимайте свою, может быть, часть, вложите, если у вас позволяет ваш семейный или личный бюджет. Напоминаю, друзья, телефон номер, куда вы можете сейчас позвонить, это 425-296-78-29, 425-296-78-29. Друзья, нам нужно 2232 доллара. Это можно сделать, если 4 человека позвонят и скажут: мы пойдем с вами вместе на 2027 год по 50 долларов в месяц. 4 человека по 50 долларов в месяц смогут перекрыть этот эфир, этот часовой блок, который остался 48 минут. Или, друзья, 8 человек по 25 долларов. Да благословит вас Господь, я объявляю номер, что куда вы можете позвонить. В течение 5 минут, друзья, вы сможете сделать это ваше пожертвование на 425-296-78-29. 425-296-78-29. Линии наши открыты, вас возьмет буквально 5 минут, чтобы оформить. Вы можете, друзья, зайти на веб-сайт radiumv.com и сделать, друзья, там пожертвование. Напоминаем, что, друзья, 2232 доллара нам нужно в этом часовом блоке. Мы уже получили 50 долларов от одного участника. Да благословит Господь этого участника, да даст здоровье, силы. 50 долларов, друзья, это выходит в месяц, это выходит в день, $1.66. Если $1.66 день откладывать, это будет 50 долларов вместе в месяц. Другими словами, друзья, если вы можете пожертвовать свое кофе, которое бывает, люди пьют каждый день, и благословить радиослужение каждый месяц, подписавшись на 50 долларов в месяц, это будет благословением для многих людей. А телефон номер 425-296-78-29. Помните, это марафон. Сейчас мы ждем ваших звонков, линии открыты. Я объявляю номер 425-296-78-29. Друзья, это прямой эфир, марафон. И сейчас мы послушаем песню. Во время песни, друзья, вы звоните. Потом мы вернемся назад, и я вам дам апдейт, сколько мы собрали, сколько нам еще нужно. И мы будем больше брать между разговорами. Я буду просить музыку, чтобы сберечь мой голос. Потому что, друзья, делается тяжеловато на голос, но будем напоминать, что это прямой эфир. Вживую вы слышите, это не запись. И мы вас призываем, друзья, к активности. Слава Богу, мы уже 51% собрали от общей суммы.
Если вы хотите видеть, как сумма двигается, зайдите на radioinvi.com на вашем телефоне, и вам сразу выбежит на первой страничке, сколько собрали и сколько еще нужно. Телефон номер 425-296-78-29. Друзья, звоните и жертвуйте, какую вашу сумму располагает ваш бюджет. Телефон номер 425-296-78-29. Мы слушаем одну музыку, одну песню и возвращаемся назад к вам.

0: Радио МВ – это радиостанция, транслирующая различные христианские программы по всему миру на нескольких языках, включая славянский, английский, немецкий и испанский. Также есть передачи для детей и канал Библии «Новый и Ветхий Завет». Кроме того, мы издаем ежеквартальный журнал «Мир вашему дому», который служит благословением для наших читателей. Все проекты существуют благодаря добровольным пожертвованиям слушателей. Без вашей молитвенной и материальной поддержки это служение не было бы возможным. Очень важно, чтобы эта помощь была регулярной. Так мы можем продолжать нести духовную пищу тем, кто в ней нуждается. Дорогой друг, стань сегодня в ряды тех, кто готов вместе с нами распространять весть Евангелия для нуждающихся сердец. Если у вас есть вопросы или вы хотите внести свою лепту, обращайтесь к нам по телефону +1 425 296 7829. Повторяю, +1 425 296 7829 или на наш веб-сайт www.radiomv.com. Мы искренне благодарим за ваш отклик на нужду и за вклад в радиослужение. Апостол Павел сказал: «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Первое послание Коринфянам, 9 глава, 23 стих. Помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. Обильных Божьих благословений вам и вашему дому. Ваше радио – Радио МВ.
1: Друзья, да благословит вас Господь. Вы слышали только объявление.
0: С вами и для вас Христианское радио МВ.
1: Что многие из радиослушателей рассчитывают на нас, а мы, друзья, рассчитываем на вас, потому что это совместный проект, который уже мы делаем 20 лет. И мы призываем вас, друзья, к взаимному труду, чтобы могли мы вместе с вами нести этот труд. Уже 36 часов, друзья, как мы коллективно ведем вместе с вами этот марафон, где мы собираем бюджет на 2027 год. И, друзья, с Божьей помощью мы уже собрали 51% от общей суммы, которая нам нужна. Нам еще осталось 660 205 долларов. Мы уже собрали, друзья, 69 295. Слава нашему Господу, друзья, и за вашу жертву, за вашу отзывчивость. Вы очень внимательны и очень жертвенны. Да благословит вас, друзья, Господь. У нас остается в этом часовом блоке, каждый часовой блок, он имеет свою сумму, которую нам необходимо покрыть. И вот в этом часовом блоке, друзья, нам нужно собрать 2232 доллара. 2232 доллара. Мы уже получили 50 долларов онлайн через PayPal. Да благословит вас Господь. Друзья, напоминаем, что вы можете воспользоваться онлайн, зайти, выбрать через PayPal или Zelle. PayPal или Zelle. И сможете, друзья, сделать, друзья, свое пожертвование на этот христианский большой проект. Нас слушают, друзья, более чем 136 стран. Слушают, друзья, в Америке, почти в каждом штате я смотрел. Только я еще не видал Хавайи. А так, с каждого штата есть братья и сестры, где живут и слушают. Вот, друзья, нам нужно в этом часу, осталось 38 минут, нам еще нужно 2232 доллара. Если вы еще не приняли участие и желали бы стать соработником в этом части этого служения, вы можете позвонить на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, если вы еще не сообщили своей церкви, своим, может быть, родственникам, близким, что Радио МВ имеет добровольные пожертвования марафон на следующий год, чтобы было в эфире, пожалуйста, вы можете зайти на radiomv.com и вы увидите эту страничку «Марафон», вы можете ее скопировать и отослать им, чтобы они могли это видеть, читать и знать, что это такое. И я думаю, это послужит благословением для многих братьев и сестер, чтобы понять, что это такое марафон, что радио требует или нуждается, почему. И это будет благословением и для этого служения. Друзья, у нас остается 37 минут, и нам необходимо 2232 доллара в этом часовом блоке. Если 4 человека согласятся по 50 долларов в месяц, друзья, то можно перекрыть этот часовой блок. Если вы еще не приняли участие, пожалуйста, друзья, с молитвою и с мирным сердцем вы можете принять участие. Или, может быть, вы хотите пожертвовать одноразово, пожалуйста, можете это сделать. На телефон номер, позвонив 425-296-78-29, 425-296-78-29. Друзья, или если вы хотите пожертвовать одноразово, пожалуйста, сделайте это. Я объявляю номер 425-296-78-29. Да благословит, друзья, вас Господь, и да укрепит вас Он. Я объявляю, что это прямой эфир, марафон. То если вы сейчас, друзья, в дороге, может быть, кто-то едет в церковь, кто-то с церкви, кто-то с работы. Мы хотели сказать, друзья, во время 5 минут вы можете оформить звонок, пожертвовать, сколько ваш располагает семейный или личный бюджет. Я объявляю номер, и мы слушаем один псалом. Во время этого псалма, друзья, звоните. Это прямой эфир, марафон на 2027 год. Телефон номер, куда вы можете позвонить, 425-296-78-29. 425-296-78-29. Слушаем псалом, друзья, пока место вы звоните и участвуйте. Хотелось бы 4 человека по 50 долларов в месяц. Или, друзья, сколько вас располагает одноразовое пожертвование, желание. Мы ждем вашего звонка. 425-296-78-29. Слушаем псалом.

0: Дорогие друзья, служение Радио МВ – это не только интернет-вещание, включающее в себя славянский, испанский, английский, немецкий, музыкальный и другие каналы, но также миссионерская деятельность в различных странах мира, таких как Перу, Аргентина, Мексика, Израиль и так далее. Главная цель – проповедовать Евангелие по всему миру. Благодаря нашему с вами тесному сотрудничеству Господь производит свою, порой даже невидимую человеческим глазам, работу по спасению, восстановлению и обновлению душ. Для многих это насущный хлеб, подаваемый на каждый день. В больницах, в домах инвалидов и тюрьмах люди живут и получают радость от радиопередач. Будем спешить делать добро, благовествовать мир и нести надежду в каждый дом. Если Господь располагает ваши сердца, то вы можете сделать свое пожертвование, позвонив по телефону 425-296-7829 или посетив наш веб-сайт radiomv.com.
1: Друзья, напоминаем, что это прямой эфир, марафон. Мы собираем финансы на 2027 год, чтобы радиослужение могло быть вещаться в эфире на протяжении 2027 года. И мы вас всех призываем принять участие. Участие, друзья, этого марафона, который Бог уже благословляет это служение на протяжении 20 лет. Использует вас, друзья, как соучастника на Неве Божией. И мы благодарим Бога за вас, дорогие друзья, то, что вы принимаете такое участие. Друзья, в этом часовом блоке у нас осталось 28 минут. И слава нашему Господу, мы только сейчас получили онлайн еще одно пожертвование, и нам осталось уже 2132 доллара в этом часовом блоке. Как хорошо, друзья! В этом часовом блоке нам осталось 2132 доллара. Мы уже получили от двух участников в этом часовом блоке 150 долларов. Слава нашему Господу! Друзья, слава нашему Господу! Объявляю номер, куда вы можете позвонить. Если вам проще позвонить в течение, друзья, 5 минут, вы сможете оформить свое пожертвование на телефон номер 425-296-7829, 425-296-7829. Линии открыты и ждем мы ваших звонков. Если вы желаете пожертвовать одноразово, вы можете это делать на ваше усмотрение. Или вы, если хотите стать, друзья, вам проще подписаться каждый месяц, быть соучастником, чтобы вам было проще планировать свой бюджет, смотря у кого как получается, можно сделать на любую сумму, которую месяц вы сможете выделять. Вот сейчас у нас осталось в этом часовом блоке 26 минут. 2132 доллара, которые еще нам нужно собрать. И если 4 человека подпишутся на 50 долларов в месяц, друзья, то мы перекроем этот час. Хотел бы сказать, друзья, если вы желаете пожертвовать онлайн, мы сделали очень просто. Зайдите на radiomv.com, вы будете видеть сумму, которую мы уже собрали, и сумму, которая еще нам нужна. Но там есть, мы сделали вам легкий способ пожертвовать через любую вида карточки, через PayPal, через Zelle. Имейте в виду, друзья, что это вас возьмет там примерно от минуты до двух минут пожертвовать онлайн на radiomv.com. На radiomv.com. Сейчас, друзья, хотел бы объявить номер, куда вы могли позвонить и принять свое, друзья, участие. Для тех, кто еще, друзья, не приняли, на телефон номер 425-296-7829. 425-296-7829. Смотрите, друзья, сейчас многие из вас в West Coast, да, там North Carolina, Южная Каролина, Северная Каролина, Нью-Йорк, у вас уже там 7 часов и 34 минуты. 7 часов и 34 минуты. Кто-то из вас едет в церковь, кто-то с церкви, кто-то уже в церкви, а кто-то дома. Напоминаем вам, друзья, что вы можете в течение 5 минут позвонить и помочь стать частью этого служения, помочь служению быть в эфире в 2027 год. 2027 год. Смотрите, друзья, кто-то в прошлом году принял, друзья, участие в этом часовом блоке и благословил, чтобы в этом году мы могли слушать. В этом часу обычно идет детская передача. Детская передача идет обычно в этом часовом блоке. И кто-то благословил в прошлом году, чтобы в этом году были детские передачи в этом часовом блоке. Наша цель, чтобы в следующем году этот час был проплачен, и чтобы детские передачи и детский канал был вещался круглосуточно. Знаете ли вы, что Радио МВИ, друзья, вещает на 4 языках? Это вот славянский, это русско-украинский, да, это английский язык, это испанский язык и немецкий язык. И сделали мы это по просьбе радиослушателей. Нам радиослушатели обращались, говорит, наши некоторые родители звонили, говорит, наши дети или вышли замуж, или женились, или их дети уже, которые говорят на английском, и они не понимают на русском или украинском, могли бы вы сделать как радио МВ на славянском языке, только на английском. Друзья, и по вашей просьбе мы это сделали, уже вещаем и на английском долгие годы, на немецком и испанском. Это по вашей просьбе, друзья, слушая ваши нужды, желания. И с Божьей помощью уже, друзья, служение Радио МВИ несет на просторах интернета 20 лет вещает Слово Божие. И мы вас призываем на 2027 год. Телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Наши линии открыты, друзья, и мы ждем ваших звонков. Это прямой эфир, марафон для поддержки на 2027 год. Нам остается 22 минуты в этом часовом блоке, и нам необходимо 2132 доллара. Друзья, уже мы собрали 150 долларов в этом часовом блоке, и если вы желаете принять это участие онлайн, зайдите на radiomv.com и сделайте свой, друзья, свое пожертвование. И объявляю номер, и мы послушаем один прекрасный псалом и вернемся к вам. Во время псалма, друзья, мы дадим вам возможность помолиться, пораздумывать и позвонить и принять участие, чтобы мы быстрее додвинулись к цели и начали вернулись в регулярной программе. Телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. 4 человека по 50 долларов, и этот закроется час. Или 8 человек по 25 долларов в месяц. Друзья, мы сможем закрыть этот час. Звоните на телефон номер 425-296-78-29, а мы слушаем псалом, а вы, друзья, принимаете участие.

Дорогие друзья, на протяжении этой недели мы проводим наш ежегодный марафон в поддержку бюджетных расходов на следующий календарный год. В наших сердцах горит желание воздать славу Богу за доверенный нам труд служения людям через радиовещание. Для развития и существования радио МВ нам необходимы ваши молитвы и финансовая поддержка. Вместе мы сможем исполнить божественный замысел для достижения тех сердец, кто еще не знает Бога, и укреплению братьев и сестер в вере. Мы особенно нуждаемся в спонсорах, готовых ежемесячно жертвовать сумму, доступную вашему семейному бюджету, или сделать одноразовое пожертвование на сумму, которую располагает вас Господь. Давайте объединим усилия, исполняя Божье повеление. Иисус сказал: «Идите и проповедуйте Евангелие Царствия Божьего». Вы можете сделать свои пожертвования, позвонив по телефону 1-425-296-78-29. Повторяю, 1-425-296-78-29. Или посетите наш веб-сайт www.radiomv.com. Да благословит вас Бог! Всегда для вас ваше Радио МВ. Мир и благоденствие вашему дому!

0: Вы слушаете христианское радио МВ.
1: Дорогие друзья, мы приветствуем вас. Сегодня мы продолжаем дальше этот марафон, который у нас есть. И мы благодарны Богу, то, что мы можем дальше с вами иметь общение. Мы общаемся, разговариваем, возлюбленные. И, как брат Павел сказал, мы уже будем почаще пускать псалмы, чтобы назидались и мы, и назидались и вы. Пусть Бог благословит вас, возлюбленные. И этот час, который у нас сегодня есть, у нас остается 13 минут, и в этом часу нам необходимо собрать, друзья, это 2132 доллара. Спасибо тем, кто принял в этом участие. И это приняло два человека, да благословит вас Господь. И мы с вами, друзья, потихонечку уже переходим. Мы уже с вами собрали половину того, что нам необходимо было, и мы потихонечку двигаемся дальше. Да благословит вас всех Господь. Мы благодарны Господу за это время, которое Господь дает нам, что мы можем проводить время с вами, слышать ваши ответы, то, что вы реагируете, отвечаете. Да благословит вас всех Господь. На номер, куда вы можете позвонить, 425-296-78-29, 425-296-78-29. Или вы можете зайти на наш веб-сайт readmv.com. Зайдя на наш веб-сайт, вы можете воспользоваться Zelle и PayPal, друзья. Воспользуйтесь вот этими двумя пока приложениями. Хотя у нас там есть и Cash App, но в данный момент Cash App не работает. А Zelle и PayPal не работают, так что можно ими воспользоваться. И если вы воспользуетесь Zelle и PayPal, то можете написать info@radiomv.com. Друзья, и в этот час остается у нас 12 минут, и этот час подойдет к концу. В этом часе необходимо нам было 2132 доллара. Пусть Бог благословит вас, каждого, тот, кто сегодня принимает в этом участие, принимает в этом труд, да благословит всех нас Господь. Друзья, мы напоминаем, что Радио МВ имеет ежегодный марафон. Это ежегодный марафон, который сегодня у нас есть. Мы его проводим для того, чтобы наступный, который наступает у нас Новый год, будет, друзья, это 27-й год, где мы сможем в прямом эфире находиться, где мы сможем транслироваться, где мы сможем вести, где мы сможем благословлять других. Друзья, да благословит каждого Господь, наполнит миром и благодатью вас и всех, кто сегодня присутствует с нами. Здесь, в этом часе программы должна звучать детская передача, но у нас в данный момент мы собираем финансы для того, чтобы

Друзья, почему? Потому что они научены Господом, Иисусом Христом. Пусть этот мир, эта благодать производит в нас жизнь, работу и действия. Пусть слава Божья, она укрывает, наполняет и благословляет каждого из нас. Друзья, я хотел бы, чтобы каждый из нас сегодня мы благодарили Господа за все, за то, что Он нам дает, все, что мы имеем, все, что сегодня мы, знаете, проходим, Господь все видит, направляет и благословляет. Возлюбленные, нам необходимо в этот в час, который у нас уже остается 9 минут, и он скоро, этот час подойдет к концу, у нас остается $2132, $2132. И чтобы эти финансы нам перекрыть или чтобы восполнить эти финансы в этот час, знаете, если 8 людей примут участие по $25, 8 людей примут участие по $25, тогда мы сможем это перекрыть. Или 4 человека по $50 ежемесячно смогут принять в этом участие, мы сможем перекрыть эту сумму. Или 2 человека по $100 ежемесячно мы сможем перекрыть эту сумму. Пусть Бог благословит вас. Что такое, друзья, если я говорил подписаться ежемесячно по $25, да, какую она роль играет? Я маленькую сейчас расскажу вам таблицу, которая у нас есть. А в это время вы можете звонить 425-296-78-29, 425-296-78-29. Ну, смотрите, друзья, $20 ежемесячно, что у нас составляет в конце года $240. $240. Также $50 ежемесячно составит $605. $605, $50 ежемесячно. И также, друзья, $75 ежемесячно составит нам это $919. $919 в конце месяца. $100 ежемесячно составит в конце года $1214. $1214, друзья, составит эта сумма, и мы на протяжении 27 года сможем с вами, друзья, нести это Слово Божие, распространять и, конечно же, доносить Евангелие до краев земли. Мы над этим усиленно работаем. Пусть Бог благословит вас, наполнит любовью и благодатью. У нас остается 7 минут. 7 минут, и мы, друзья, приглашаем вас вместе трудиться, вместе нести Слово Божие. Пусть Бог благословит вас. Сейчас мы послушаем музыкальную паузу и вернемся к вам обратно. Пусть Бог сегодня вдохновляет, ободряет, укрепляет, благословляет каждое сердце. После музыкальной паузы мы вернемся к вам. Пожалуйста.

0: Искренне благодарна Богу за Радио МВИ. Много раз Бог отвечал на мои вопросы через Радио МВИ. Особенно благодарна Богу и вам за передачу «Молитва». Много раз писала нужду о своем муже, чтобы Бог вернул его к себе. И вот через 7 лет, через финансовую трудность, Бог явил милость. Отец 6 деток стал ходить в Дом Божий и видит, как Господь работает с ним. Слушает постоянно ваше радио. Слава Ему вечная! Благодарность вам огромная за ваш нелегкий труд.
1: Дорогие наши радиослушатели, мы благодарны всем, кто был частью служения Радио МВИ до этого времени, участвуя молитвой или финансами. Для того, чтобы Радио МВИ продолжало звучать в эфире, нам очень важна ваша поддержка. В течение этой недели мы проводим марафон по сбору средств и подписке ежемесячных спонсоров для оплаты ежедневных расходов и услуг, необходимых для трансляции радиопередач. Вместе с вами мы можем сделать намного больше для Царства Божьего. Для того, чтобы поучаствовать в марафоне, позвоните нам по телефону 425-296-78-29 или зайдите на нашу страничку radiomv.com.

Друзья, мы с вами продолжаем этот марафон, который мы ведем вместе с вами до каждого имя Божье. В жизни его прославится. Пусть Бог благословит вас. Друзья, спасибо вам. Во время музыкальной паузы к нам еще присоединился один человек. Слава Богу, мы уже собрали $200 в этот час. И нас остается 1 минута и 22 секунды. И нам необходима сумма $2082. $2082. Друзья, напоминаем вам, что это и проходит ежегодный марафон, где мы собираем финансы. И чтобы нам собрать эту сумму на 27-й год, и мы об этом говорим, объявляем, напоминаем то, что сегодня это время дано для каждого из нас вложить дело Божье, быть частью этого служения, поддерживать это служение. И, конечно же, чтобы на 27-й год мы могли, друзья, проповедовать, мы могли служить, мы могли нести Слово Божие, достигать до краев земли. Это наша цель – достичь до краев земли, принести Царство Божие много-много плода. И звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И, возлюбленные, обратите на это внимание, что радиослужение звучит на 4 языках: английский, испанский, немецкий и славянский язык. Друзья, вы можете воспользоваться и делиться своими друзьями, близкими, родными. Если ваши дети уже, им легче понимать английский, вы можете воспользоваться английским языком. Пусть Бог благословит вас и да восполнит ваши желания и хотения, то, в чем сегодня вы нуждаетесь. Друзья, у нас настал новый час и новые возможности. В этом часе нам необходимо $2305. И пусть Бог благословит вас. И мы приглашаем к тому, чтобы вы вместе с нами пошли в этом часу, где мы сможем дальше нести это Евангелие, проповедовать, где звучат проповеди, где Слово Божье доступно для каждого из нас, и где мы можем слушать, радоваться и, конечно же, прославлять Господа. Пусть Бог прославится в жизни каждого в жизни вашей и нашей. Приглашаем вас к тому, чтобы мы вместе могли служить, вместе могли помогать тем, кто устал, кто изнемог, кто сегодня проходит трудности, переживания. И вот радиослужение именно оно и делает, поддерживает, благословляет, и слава Богу, он дает надежду, дает благословение. В это время у нас есть программа, в этот час «Христианская семья». Семейные передачи, которые у нас звучат «Мир вашему дому». И знаете, где в этот час проходят программы для того, чтобы для семьи укрепить семью, укрепить веру у мужа, у жены, помочь, подсказать, знаете, быть тем организмом, который способствует для того, чтобы идти вперед и служить Господу дальше. Книга Иисуса Навина, 24 глава, с 15 стиха сказаны такие слова. С полустишья начинаю. «А я и дом мой будем служить Господу». Иисус Навин однажды сказал такие фразы. «А я и дом мой мы будем служить Господу, что бы оно ни происходило в этой жизни, а я буду служить Богу». И куда бы мир ни наклонялся, куда бы это все не шло, а я буду служить Богу. Друзья, вот это то, что мы сегодня говорим, это к тому, что мы сегодня стучим, идем и напоминаем, что радиослужение, оно служит на разных языках, и более 136 стран мира эти передачи звучат, где как вот такая передача для того, что для христианская семья, где тоже сегодня враг душ человеческих атакует семьи христиан, атакует и, знаете, не дает, чтобы был мир, не дает тому, чтобы было, знаете, покой. И сегодня важно, чтобы каждый взыскал Господа, обратился к Нему, чтобы каждый сегодня пережил Господа. И мы, как радиослужение, работаем над тем, чтобы каждый смог получить пищу, духовную пищу, которая, знаете, она его бодрит, вдохновит и
они смогут дальше идти и нести это Евангелие. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Позвонив на этот номер, друзья, вы можете сказать, сколько вы желаете, знаете, внести в этот клад, в этот час, чтобы нам уплатить, нам необходимо $2305. $2305. Если, чтобы нам покрыть эту сумму, друзья, нам необходимо 8 людей по $25 ежемесячно. 8 людей. Или 4 человека по $50 ежемесячно. Или 2 человека по $100 ежемесячно. Нам это позволит, чтобы перекрыть наши расходы, которые у нас есть на этот час, чтобы мы способны были нести, распространять Слово Божье дальше. Пусть Бог благословит вас. Вы можете воспользоваться нашим веб-сайтом radiomv.com. И зайдя на радио, вы можете через Zelle или PayPal тоже можно поучаствовать. Друзья, вы можете написать info@radiomv.com, info@radiomv.com или info@radiomv.com, и можете тоже сделать в этот клад.